Я песчаная, малый оазис. Не выстоять мне, если ты не поддержишь меня силою своею. Песок покроет зеленый луг мой, поверх пальм насыплет горы песчаные, задушит источник на лугу. И под песком обратится в пепел сердце, любившее тебя, и верблюды разнесут его по пустыне на копытах. И забьются песком уста, одну лишь песнь знавшие, песнь тебе, всемогущему. И из миллиона лет жизни будет изглажен день один, так как будто его не было. И тяжелая колесница вселенной дальше прогремит, не сожалея, что в песчинку превратила день жизни. Но ты сильнее мира, Господи, Боже мой, и одолжишь рабу своему херувимский меч пламенный, которым отразит он нападки мира на жизнь мою. Не спастись мне, даже если буду равен с миром силою, а тем паче, если слабее буду. Равный миру мир не победит, и мир не боится его, того, кто слабее. Учит мир с малых лет готовить себе могилу. Если буду сильнее мира, спасусь и мир одолею. Воображение рисует мир сильным и могущественным. Когда умирает воображение и родится истина, вижу я, что одна капля огня твоего, животворящего, сильнее праха вселенского. И у всей вселенной не достанет сил травинку напоить, если от тебя не примет. Рожденный от истины и посланный от истины легко побеждает мир. Мир тает от света лица его, как тень от солнца. Пища отпавших от истины – страх мирской. Миром сотворенные стали его куклами, которыми он, как ребенок, игрушками забавляется. Дети истины рождены от истины и не боятся мертвосозданных. Помоги мне, Господи, победить мир в себе, и легко мне будет победить его вне меня. Не возгоржусь победой своей над миром, ибо твоя победа не моя. Оставлю тебе расти, сам же умоляться буду, и словно дитя держаться за край одежд твоих. Оставлю слову твоему вселиться в тело мое и изгоню все слова бессильные, коим от мира научился. Слово твое — невинность, мудрость и сила. Оно уничтожит во мне тварь и поможет моему рождению. Тело, в которое вселится Слово Божие, уже тело не миром сотворенное, но от Духа Святого зачатое и рожденное. Миром порабощенная душа моя соткала мне и тело рабское. Оттого в страхе от мира трепещут душа и тело. Просвети душу мою, светосущный Господи, и она воспрянет и освободится от мира, и станет душой сыновней, и научится ткать тело сыновнее, храм Сына Божия. Когда воссеивает звездная пыль над моей головой, тебя призываю на помощь, Господи Пресвятый, и не боюсь мира, как не боится сын слуг в доме отца своего».

0: Вера. Александр Куприн. Сны. Читает Алексей Вертков.
1: В раннем детстве меня посещала очень странная греза. Это случалось тогда, когда я подолгу глядел из окна на улицу. Бежали люди туда и сюда, встречались, мелькали мимо друг друга, останавливались, улыбались, размахивали руками. Женщины, мужчины, дети, собаки – все это беспрерывно текло и текло целыми часами по улице. И тогда мне начинало казаться, что люди только притворяются такими озабоченными, торопливыми, равнодушными и чужими. Притворяются, потому что не помнят, забыли о чем-то самом главном, громадном и торжественном. И я думал, вот-вот оно наступит. Сразу, в один невообразимо короткий момент, пронесется по всему миру одна и та же чудная, забытая мысль. И сразу все остановится. Люди, животные, дома, камни, облака на небе, все, все, живое и неживое, с изумлением встрепенется, замрет, замолкнет и прислушается. И тогда высоко над миром ясно раздастся труба архангела. С трепетом в детском сердце, со страхом и с глубокой верой ждал я чуда. Ждал до тех пор, пока вдоль по темной улице не протягивались двумя золотыми цепями огни фонарей.

0: Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из писем Натальи Пушкиной-Ланской своему мужу, генералу Петру Ланскому. 1849 год. «Ко мне у тебя чувство, которое соответствует нашим летам. Сохраняя оттенок любви, оно, однако, не является страстью. И именно поэтому это чувство более прочно. И мы закончим наши дни так, что эта связь не ослабнет. Ты стараешься доказать, мне кажется, что ревнуешь. Будь спокоен. Никакой француз не мог бы отдалить меня от моего русского. Пустые слова не могут заменить такую любовь, как твоя. Внушив тебе с помощью Божией такое глубокое чувство, я им дорожу. Можно подумать, что я понапрасну прожила 37 лет. Этот возраст дает женщине жизненный опыт, и я могу дать настоящую цену словам. Суета-сует, все только суета, кроме любви к Богу, и добавляю, любви к своему мужу. Когда он так любит, как это делает мой муж. Я тобою довольна, ты мною. Что же нам искать на стороне? От добра добра не ищут.
0: Голоса

Радио «Вера». Милосердие, любовь, радость. О, милый друг, как внятен голос твой, как утешителен и сердцу сладок. Он возвратил душе моей покой и мысли смутные привел в порядок. Ты прав. Христос Спаситель нам один, и мир, и истина, и благо наше. Блажен, в ком дух над плотью властелин, кто твердо шествует к Христовой чаше. Прямой мудрец, он жребий свой вознес, он предпочел небесное земному. И как Петра ведет его Христос по треволнению мирскому. Кондратий Рылеев.

0: Радио «Вера». Мудрость Святой Руси и жизни русских праведников. Преподобный Никодим Хазьюкский.
1: В 1603 году на берегу речки Хазьюги, в 5 верстах от Кожеизерского монастыря, что под Архангельском, поселился монах по имени Никодим. Здесь, в густой лесной чаще, он, искавший безмолвие и уединение, поставил себе маленькую хижину-келью и проводил дни и ночи в молитве. Спал Никодим мало. После ночной молитвы, рано поутру, он отправлялся ловить рыбу, которую сразу же, пока она свежая, относил в монастырь. Возвратившись, монах принимал пищу. Трапезы ему обычно служили ягоды, травы и коренья. И снова до утра молился, позволяя себе лишь ненадолго вздремнуть. И вот однажды ночью, как раз во время такого короткого отдыха, келья Никодима загорелась. Монах дремал, и не увидел, как хижина занялась огнем. Когда же он почувствовал запах гари и открыл глаза, вокруг бушевало пламя. Никодим понял, что покинуть жилище уже не удастся, и его ждет гибель. Тогда монах взял в руки икону Божьей Матери и стал горячо молиться. Но вдруг сквозь прогоревшую крышу на Никодима упала крупная капля. Потом еще одна. Начался ливень. Дождь стоял стеной, и уже через несколько минут пожар полностью потух. Никодим был спасен. Он крепче прижал к себе икону и стал благодарить Бога за явленное чудо. «Имей все упование твое на Бога, и погибели избежишь», — говорил Никодим Хазьюкский. Русская православная церковь прославила его в чине преподобного.
0: Мудрость Святой Руси и жизни русских праведников. Преподобный Никодим Хазьюкский.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера». Читает священник Николай Дубинин.
1: Третья заповедь, данная Богом пророку Моисею, гласит: «Не произноси имени Господа Бога твоего всуе». Имя Божие – святыня. К нему нужно относиться с благоговением. К сожалению, многие из нас нарушают эту заповедь, произнося имя Божие как междометие. Хочу поделиться с вами притчей, которую рассказал святитель Николай Сербский. Один золотых дел мастер сидел в своей лавке за верстаком и, работая, непрестанно поминал имя Божие всуе, то как клятву, то как любимое словцо. Некий паломник, возвращавшийся из святых мест, проходя мимо лавки, услышал это, и душа его возмутилась. Тогда он окликнул ювелира, чтобы тот вышел на улицу. А когда мастер вышел, паломник спрятался. Ювелир, никого не увидев, вернулся в лавку и продолжил работу. Паломник снова его окликнул. А когда ювелир вышел, тот прикинулся, что ничего не знает. Мастер, рассердившись, вернулся к себе и снова начал работать. Паломник в третий раз его окликнул. И когда мастер опять вышел, снова стоял молча, прикинувшись, что он тут ни при чем. Ювелир в бешенстве набросился на паломника. «Зачем ты зовешь меня понапрасну? Что за шутки? У меня работы полно». Паломник миролюбиво ответил: «Поистине, у Господа Бога работы еще больше. Но ты его призываешь гораздо чаще, чем я тебя. Кто имеет право сердиться больше, ты или Господь Бог?» Ювелир пристыженно вернулся в мастерскую и с тех пор держал язык за зубами.
0: Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера».

0: Радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из воспоминаний графини Натальи Сологуб, дочери писателя Бориса Зайцева. В ноябре 1933 года по всей Франции разнеслась весть о том, что Ивану Алексеевичу Бунину присуждена Нобелевская премия по литературе. Телеграмма пришла из Швеции. Это был праздник всей русской колонии в Париже, всей русской эмиграции. Мой отец был счастлив за Бунина, и как за друга, и, конечно, как за писателя, русского писателя. Он в тот же день написал об этом статью «Бунин увенчан». И вечером помчался в редакцию газеты «Возрождение», чтобы успеть сдать материал в ближайший номер. Выйдя из редакции, взволнованный и счастливый, он обошел все бистро на Плас Детали. Мама волновалась, что он так долго не возвращался домой. Иван Алексеевич помолодел, он был очень растроган. После возвращения из Стокгольма к Буниным валил народ. Были бесконечные приемы. Но очень значительную часть премии Иван Алексеевич передал в помощь своим собратьям по перу.
0: Голоса.

0: Радио «Вера». Имена, имена милосердия.
1: Византийский император Феодосий Великий задумчиво смотрел в окно на видневшуюся вдали Константинопольскую гавань, полную бесчисленных судов с самыми разнообразными заморскими товарами. Он только что прочел письмо от Олимпиады, дочери состоятельного сенатора, и был в замешательстве. Эта девушка от рождения обладала многими благами, красотой, богатством и знатностью, но не желала ими пользоваться. Император хотел выдать ее замуж за своего родственника, но вместо того, чтобы поблагодарить монарха за великую честь, Олимпиада всеми силами противилась замужеству. Феодосий разгневался, повелел начальнику города отнять ее имение. Чиновник был рад стараться. Он, к тому же, не позволял ей общаться с друзьями и ходить в церковь, чтобы Олимпиада затосковала и согласилась на брак. Но эта странная девушка только радовалась притеснениям и благодарила Бога. Более того, в письме она просила императора: «Еще большее благодеяние сделаешь ты мне, если прикажешь твоему чиновнику раздать все мое имение церквям, нищим и недостаточным людям, чтобы я избегла суетной славы, раздавая не сама». И далее добавляла: «Тогда не буду пренебрегать настоящим своим богатством, свободное от забот о богатствах земных и скоро погибающих». Феодосий был наслышан об истинном богатстве Олимпиады, о ее добродетельной и богоугодной жизни. И в конце концов император сдался. Он решил не настаивать на своем, а позволить ей самой распоряжаться своим имением. С этого времени дом Олимпиады был гостеприимно открыт для всех нуждающихся. Она щедрой рукой раздавала пожертвования монастырям, храмам, заключенным в тюрьмах. Милосердная девушка неустанно заботилась о нищих, брошенных и никому не нужных больных, пораженных язвами и вызывающих отвращение даже у родственников. Словно евангельский самаритянин, Олимпиада приходила на помощь всем, независимо от их веры или национальности, золотом, серебром, одеждой и ежедневной раздачей пищи голодным беднякам. Она всю себя отдала Богу, поэтому и имение, доставшееся от родителей, считала не своей собственностью, а Божьей. Сама она вела самую простую и скромную жизнь. Ела ровно столько, чтобы не умереть с голоду. В скором времени патриарх Нектарий посвятил Олимпиаду в диаконисы. Прежде в христианской церкви был такой вид женского служения. Диаконисы подготавливали женщин и детей к крещению, посещали больных и немощных стариков, укрепляли страждущих, помогали сиротам. С радостью Олимпиада принялась за новые обязанности, откликаясь всем сердцем на каждый зов о помощи. Очевидец ее жизни писал: «Она питала священство, помогала вдовам, кормила сирот, посещала больных, плакала с грешниками, возвращала заблудших на путь добра. Многих жен, бывших за язычниками, наставляла в вере и давала им средства к пропитанию». Очень близкий друг и любимый наставник диаконисы, святитель Иоанн Златоуст, сравнивал милосердие ее с обильной рекой, которая несет воды свои до самых границ земли и обогащает море, убеждая ее ограничивать свою щедрость, измерять ее не просьбами, а нуждами. Олимпиада смиренно послушалась и более, без совета святителя Иоанна, не делала крупных пожертвований. Многим любителям поживиться за чужой счет эта перемена пришлась не по нраву. И не получая, как прежде, выпрашиваемых средств, они начали клеветать на святую Олимпиаду. Тогда диакониса Олимпиада отправилась в одно из имений, чтобы устроить там небольшую женскую обитель для себя и своих последовательниц. Здесь собралось около 50 добродетельных девиц. Позже их число возросло до 250. Олимпиада поселилась в небольшом домике, продолжая бескорыстное служение церкви и людям. С первого возраста до настоящего дня Ты непрестанно питала алчущего Христа, напояла жаждущего, одевала нагого, гостеприимно принимала его странником, посещала больного, приходила к связанному. Писал о ней святитель Иоанн Златоуст.
0: Имена, имена милосердия.

Радио «Вера». Люблю дымок спаленой жнивы. В степи ночующий обоз и на холме средь желтой нивы чету белеющих берез. С отрадой, многим незнакомой, я вижу полное гумно. Избу, покрытую соломой, с резными ставнями окно. Михаил Лермонтов.

0: Вы слушаете радиоканал «Радио Вера». Регистрационный номер ЭЛ, номер ФС 77-90-935. От 13 февраля 2026 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Вера» для слушателей старше 12 лет.
1: Богослужебные песнопения православного храма.
2: Здравствуйте, с вами Федор Тарасов. О некоторых событиях библейской истории мы знаем не из текста Библии, а из устного предания. Например, большая часть жития Богородицы осталась за рамками евангельского повествования. Причина заключается в том, что апостолы, написавшие Евангелие, ставили перед собой задачу описать прежде всего служение Христа, поэтому в библейский текст были включены только те эпизоды из жизни Девы Марии, которые имели отношение к подвигу Спасителя. Древние христиане, желая сохранить память о Богородице, сделали события из ее жития частью предания. Оно не только дошло до наших дней, но и стало основой для богослужебных текстов. Например, для праздника введения во храм Пресвятой Богородицы, отмечаемого 4 декабря по новому стилю. В день торжества православные христиане молитвенно вспоминают, как Дева Мария в трехлетнем возрасте была введена в Иерусалимский храм. Это событие стало пророческим указанием на то, что Марии суждено стать Богородицей, дать жизнь Спасителю мира Иисусу Христу. Обо всем этом нам рассказывает Тропарь, одно из главных песнопений праздника. О его истории и содержании рассказывает священник Антоний Борисов.
3: Точная дата установления праздника введения во храм Пресвятой Богородицы нам неизвестна. Можно лишь указать, что сначала событие введения стало отмечаться в западной части христианской церкви. В 8-9 веках эта традиция пришла и к восточным христианам. Что довольно странно, потому что о важности событий введения размышляли такие известные греческие богословы 4-го столетия, как, например, Григорий Ниский. Основные богослужебные тексты праздника введения появились в 9 веке, в том числе и Тропарь. «Днесь благоволение Божие предображение и человеков спасение проповедание. В храме Божии ясно Девы является и Христа всем предвозвещает. Той и мы велигласно возопиим. Радуйся, смотрение зиждителево исполнение». В переводе на русский язык этот текст звучит следующим образом. «В сей день предзнаменование Божие благоволение и спасение людей предвестие. В храме Божием Дева открыто является и Христа всем предвозвещает. Ей и мы громогласно воззовем, радуйся предначертанного Создателем исполнения». Тропарь праздника раскрывает нам суть церковного торжества. Дева Мария в нарушении обычаев Ветхого Завета входит в храм Соломона. Перед ней первосвященник открывает завесу Святое Святых, главной части иудейского святилища. И этим он пророчески указывает, что Богоматерь сама станет живым храмом, вместит в себя Сына Божьего.
2: Тропарь введения во храм Пресвятой Богородицы исполняется хором как на вечернем богослужении, так и на литургии. Его пение напоминает молящимся о сути церковного торжества, призывает их разделить с духовенством радость о приходе Девы Марии в великий храм Соломона. Давайте послушаем тропарь введения в исполнении хора Санкт-Петербургской духовной академии.

0: Богослужебные песнопения православного храма. Вы слушаете радио «Вера». Иван Тургенев. Записки охотника. Читает Вера Новикова.
1: Касьян с красивой мечи. Удивительно приятное занятие лежать на спине в лесу и глядеть вверх. Вам кажется, что вы смотрите в бездонное море. Далеко-далеко, оканчивая собой тонкую ветку, неподвижно стоит отдельный листок –

поднимется свежее трепещущее лепетание, похожее на бесконечный мелкий плеск внезапно набежавшей зыби. Вы не двигаетесь, вы глядите, и нельзя выразить словами, как радостно и тихо и сладко становится на сердце.

0: вера. Светлое радио. Святитель Николай Сербский. Молитвы на озере.
1: Повредились люди и говорят: «Что дает нам Господь?» Господь дает жизнь всякой плоти. Господь дает лик всякой твари. Как дитя милостив Господь, и самости не ведает он, как и тьмы. Господь каждому дает то, что ищет от него. Вечность свою наполняет он даянием. А вы говорите: «Что дает нам Господь?» Разве спросили бы вы об этом, если бы Господь не дал вам сил вопрошать? Господь собирает слезы скорбящих в ладони свои. Господь посещает узников. Господь сидит на постели болящих. Господь бдит над путями опасными, хранит над пучинами морскими. А вы говорите: «Что делает нам Господь?» Что вы ищете от Господа, то и дает вам. Но от того, что от мира более взыщете, нежели от Господа, чувствуете себя обманутыми в упованиях своих, говоря: «Что делает нам Господь?» Словно добрый хозяин собрал Господь трапезу и ждет гостей. Чуток Господь к стуку каждому и скор открыть любому гостю. На трапезе его теснятся угощения невиданные, просторно за столом его. Кто найдет врата его и постучит, тому отверзится. А вы говорите: «Почему не отворил нам Господь, когда стучали мы?» Потому что стучали в дверь Господню сомнением, а верою в двери мира. При дверях души вашей стоит Господь с метлой, готовый, если позовете его, вымести из нее нечистоты обильные и очищенную облагоухать кадилами и благовониями, и красотою девства украсить ее. Стоит Господь и ждет приглашения вашего. И при входе в сердце ваше стоит Господь со свечою, горящую без дыма и копоти. Стоит и ждет приглашения внести свечу в сердце вам и осветить его, и выжечь все страхи, страсти и желания постыдные, изгнать из него дым и зловоние. И на пороге ума вашего стоит Господь с мудростью своею и глаголом своим, готовый войти на зов ваш и разогнать все мысли безумные, все воспоминания лютые, все заблуждения, и сгладить все образы призрачные. Стоит Господь и ждет внести разум свой, свои печати и свои слова. А вы говорите: «Где Господь?» На обочине жизни вашей, оттого и жизнь ваша уродлива.

уродливо. Будь Господь в центре ее, где Ему надлежит быть, и жизнь ваша бы выпрямилась, и видели бы вы Господа, и не страдали бы в Его поисках, вопрошая, где Господь. Повредились вы, потому и спрашиваете, где Господь. Предобр Господь, потому недобрым неведом Он. Пречист Господь, потому нечистым не виден Он. Пресвят Господь, потому не святые Его не чувствуют. Если не найдется исповедников среди людей, через предметы и природу Господь явится. Если звезды небесные забудут имя Господне, не забудет Его войско несметное небесных ангелов. Если слабеет исповедание имени Божия в одном царстве, в другом крепнет. Невозможно ни усилить, ни ослабить звук имени Божия. Ибо если один ручей иссякнет, другой наполнится и держит море на одном уровне.

0: Радио «Вера». Иван Тургенев. Записки охотника. Читает Илья Резник.
1: Был прекрасный июльский день. Один из тех дней, которые случаются только тогда, когда погода установилась надолго. С самого раннего утра небо ясно. Утренняя заря не пылает пожаром. Она разливается кротким румянцем. Солнце, не огнистое, не раскаленное, как во время знойной засухи, не тускло-багровое, как перед бурей, но светлое и приветно-лучезарное, мирно всплывает под узкой и длинной тучкой, свежо просияет и погрузится в лиловый ее туман. Около полудня обыкновенно появляется множество круглых высоких облаков, золотисто-серых, с нежными белыми краями. Они так же лазурны, как небо. Они все насквозь проникнуты светом и теплотой. К вечеру эти облака исчезают. Последние из них черноватые, неопределенные, как дым, ложатся розовыми клубами напротив заходящего солнца. На месте, где оно закатилось, так же спокойно, как спокойно взошло на небо. Алое сияние стоит недолгое время над потемневшей землей и, тихо мигая, как бережно несомая свечка, затеплится на нем вечерняя звезда. В такие дни краски все смягчены, светлы, но не яркие. На всем лежит печать какой-то трогательной кротости.

0: Вы слушаете радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из детских воспоминаний профессора Софьи Кулымзиной, дочери вице-председателя Царской думы Сергея Шедловского. 20 век. Воронежская губерния. Село Волчий хутор. К моим родителям обращались крестьяне из соседних деревень. Почти каждый день кто-нибудь из них приходил или приезжал к моему отцу посоветоваться о хозяйственных делах, об аренде, о новой постройке, о суде, о страховании от пожара. Отец мой был горячий сторонник столыпинских реформ и верил в полезность создания хуторских хозяйств, вышедших из крестьянской общины. Он говорил, что именно хуторяне заинтересованы в развитии сельского хозяйства, используют машины, новые методы земледелия, тогда как сельский мир остается консервативным. Как мне кажется, крестьяне уважали моего отца именно за то, что он был хорошим хозяином, а не сентиментальным барином-благотворителем. К моей матери приходили не только больные за помощью и лекарством, но и нищие. Бедным нищим выдавали одежду, которую шили у нас зимой девушки, немного денег и продуктов. Совсем другого типа были погорельцы, пострадавшие от пожара. Если погорельцы приходили, или вернее приезжали на одолженные им соседями телеги, их принимали с сочувствием. Управляющий выдавал им строительный материал, семена, муку и прочее.
0: Голоса

хочет верить. Радио «Вера». На холмах Грузии лежит ночная мгла. Шумит Арагва предо мною. Мне грустно и легко. Печаль моя светла. Печаль моя полна тобою. Тобой. Одной тобой. Унынье моего ничто не мучит, не тревожит. И сердце вновь горит и любит от того, что не любить оно не может. Александр Пушкин.

0: мудрость Святой Руси и жизни русских праведников. Преподобный Тихон Медынский.
1: В начале 15 века город Медынь, расположенный в полусотни верст от Калуги, был окружен глухим дремучим лесом. В этом лесу, на берегу речки Вепрейки, поселился однажды монах по имени Тихон. Он принял постриг в одном из монастырей Москвы, в лес же удалился, желая отшельничества и молитвенного уединения. Необитаемые берега Вепрейки подходили для этого как нельзя лучше. Неподалеку от реки рос огромный дуб. В стволе его от самой земли зияло дупло в человеческий рост. Это дупло Тихон и избрал себе в качестве кельи. Жизнь отшельника протекала в посте и молитвах. Питался он травами, ягодами, грибами и кореньями. Долгое время ни одна живая душа не появлялась в том месте, где обитал Тихон. Но однажды, молясь по обыкновению, в дупле старого дуба он услышал шум и конский топот. Монах выглянул наружу и увидел богато одетого всадника на вороном коне. Тот, заметив Тихона, грозно спросил: «Ты кто таков будешь?» «Я монах», — отвечал Тихон. Его слова отчего-то разгневали всадника. «А знаешь ли, кто я?» — грозно вопросил он. Тихон не знал. Он кротким взором смотрел на незнакомца, молясь про себя Господу и Божьей Матери. «Я князь Василий Ярославич, хозяин этого леса», — гордо вскинув голову, воскликнул всадник. «И не желаю видеть в своих владениях какого-то чернеца. Убирайся сей же час», — крикнул князь и, выхватив из-за пояса плеть, замахнулся, чтобы ударить Тихона. Но рука его так и осталась висеть в воздухе. Она словно онемела. Князь не мог ею пошевелить. Он понял, что оскорбил святого человека, и Бог наказал его за это. В душе князя зародилось раскаяние. «Прости меня, отче», — склонив голову, обратился он к Тихону. «Господь да простит тебя», — ласково ответил ему монах, и в тот же миг рука князя ожила. Поспешно спрятав плеть, он спрыгнул с коня и, опустившись перед Тихоном на колени, попросил монаха навсегда оставаться в его лесу и устроить здесь обитель. Так и случилось. Молва о Тихоне распространилась. К нему стали сходиться люди, желающие потрудиться в устройстве монастыря. Вскоре, под руководством Тихона, Успенская обитель стала возводиться. Все необходимое для ее устройства посылал сам князь. «Вразумление Божие гнев на милость поворачивает», — говорил Тихон Медынский, которого Русская Православная Церковь прославила в чине преподобного.
0: Мудрость Святой Руси и жизни русских праведников. Преподобный Тихон Медынский.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера». Рассказывает епископ Тольяттинский и Жигулевский Нестор.
1: Наверное, многие из вас замечали, что как только осудишь ближнего за какой-нибудь неприглядный поступок и подумаешь, я бы точно никогда бы так не поступил, то тут же впадаешь в тот же самый грех. В этом нет ничего удивительного. Так Господь показывает нам наше несовершенство. Хочу поделиться с вами словами преподобного Макария Оптинского. «Враг не борет тебя страстями, а влагает высокоумие, всех других пороков тягчайшее. Когда он сам, будучи бестелесен, за один этот грех низвержен с неба, тот тщится. И потому премилосердный Господь попускает нам иногда падать и какими-нибудь душевными страстями запутываться, чтобы видеть свои немощи и грехи и о них заботиться, а не смотреть другие грехи и неисправления, а тем более, когда они нам еще не поручены».
0: Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера».

0: Радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из детских воспоминаний профессора Софии Кулумзиной, дочери вице-председателя Царской Думы Сергея Шедловского. Первое десятилетие 20 века. Город Санкт-Петербург. К ежегодному говению на Страстной неделе мы относились очень серьезно. Помню, какое сильное впечатление на меня производили вечерние богослужения. В эти дни мы постились, не читали светских книг, ходили каждый день в церковь. А в Страстной четверг ехали за город, на исповедь к батюшке, нашему духовнику. Однажды мать засадила нас всех пятерых в кабинет отца и сказала, чтобы мы приготовились к исповеди, подумали, собрались с мыслями. Она ушла, а мы стали обсуждать, как лучше собраться с мыслями. Сначала старшие решили меня прогнать, как малолетнюю. Меня не брали на исповедь. Но я стала им возражать. Я не иду на исповедь, но завтра буду причащаться и могу собрать мысли о причастии. Братья и сестра в конце концов согласились оставить меня. Потом мы, поняв, что мешаем друг другу, решили думать поодиночке. Каждый из нас устроился под столом. Сидя под столом, я действительно думала о своих грехах.
0: Голоса

0: Радио «Вера». Современность. История. Вечность. Имена. Милосердие.
1: Во дворце графа Алексея Орлова с утра царила праздничная суета. Хозяин устраивал бал, на который были приглашены знатные гости со всего Петербурга. Обещала быть и сама императрица Екатерина II. Граф ходил по залам, проверяя, все ли готово к торжеству. Возле покоев своей дочери он остановился и постучал в дверь. Ответа не последовало. «Анюта!» – громко позвал дочку Орлов. Тишина. Ни горничная, ни гувернантка не знали, куда подевалась маленькая Аня. Вскоре стало очевидно, что ни в доме, ни в парке ее нет. Тогда, не на шутку напуганный граф, прямо в домашнем камзоле бросился на улицу. Там, напротив дворца, сияла позолоченными куполами церковь. Орлов взглянул в храм. Шла служба. «Господи, помоги мне найти мою девочку», – молился граф. В этот самый момент из-за колонны показалась маленькая тоненькая фигурка, и Орлов едва не вскрикнул. Это была Аня. Графиня Анна Орлова-Чесменская с раннего детства в светской суете предпочитала молитвенное уединение. И хотя жизнь ее проходила при дворе, с 7 лет графиня была императорской фрейлиной, нередко в разгар приема Анна, совсем как тогда в детстве, вдруг куда-то исчезала. Куда чаще, чем на балах, Анну Алексеевну можно было встретить в храме, молящейся или подающей милостыню. Когда в 1808 году граф Орлов скончался, 23-летняя Анна стала единственной наследницей его огромного состояния и развернула благотворительную деятельность грандиозных масштабов. В память об отце графиня Орлова-Чесменская предприняла паломническую поездку в ростовский Спасо-Яковлевский монастырь, которому пожертвовала 300 тысяч рублей. На эти деньги в обители был построен и полностью отделан новый храм во имя Иакова Ростовского. В 1822 году Анна Алексеевна взялась за восстановление новгородского Свято-Юрьева монастыря. Древняя обитель к тому моменту находилась в таком запустении, что власти со дня на день собирались ее упразднить. Но графиня сумела убедить Священный Синод в том, что монастырь можно возродить, и немедленно приступила к делу. Одних только строительных материалов для восстановления сгоревшего Крестовоздвиженского собора ею было закуплено на 40 тысяч рублей. По несколько раз в день от дома Орловой-Чесменской отъезжали обозы с провизией. Телеги, полные муки, зерна, овощей и фруктов, направлялись для раздачи бедным во все концы России. Щедрые денежные пожертвования графиня регулярно направляла и в Киево-Печерскую лавру, храмы Константинополя, Афона и Иерусалима. Англичанка Марта Вильмот, близко знавшая Орлову-Чесменскую, писала в своих воспоминаниях: «Графиня настолько щедра, насколько вообще возможно». Завещание Анны Алексеевны в очередной раз подтвердило эти слова. Практически все состояние и земли Орлова-Чесменская оставила храмам и монастырям – Юрьеву, Почаевскому, Соловецкому. В целом, за свою жизнь графиня потратила на благотворительность астрономическую по тем временам сумму – 25 миллионов рублей. Так утверждают ее биографы. Сама же Анна Алексеевна подсчет своим благодеяниям не вела и публично о них никогда не говорила, предпочитая оставаться в тени. На ее тихую и мирную кончину в октябре 1848-го не последовало речей и некрологов, и, надо полагать, графиня была бы этому только рада, ведь она лишь хотела по-христиански помогать людям, а слава и почести ей были не нужны.

сумерках города. Вот и взошла звезда, чтобы светить всегда, чтобы гореть в метель, чтобы стелить постель, чтобы качать

Народ какой делается с рекой, можешь отнять покой, можешь махнуть рукой, можешь отдать долги, можешь любить других, можешь совсем.

Радио «Вера». Мы не увидим дома своего, не отдохнем ни на мгновенье. Мы призваны пройти среди всего, соединив любовью мир творения. И только после, в наш последний час, когда сойдет благоволение, мы вдруг увидим, что любили нас. И вдруг услышим ангельское пение. Архиепископ Иоанн Шиховской.

0: Вы слушаете радиоканал «Радио Вера». Регистрационный номер ЭЛ, номер ФС-77-90-935. От 13 февраля 2026 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Вера» для слушателей старше 12 лет.
1: Богослужебные песнопения православного храма.
2: Здравствуйте, с вами Федор Тарасов. В честь Богородицы и Девы Марии в православной церкви написано множество проникновенных гимнов. Многие из них возникли благодаря трудам великого поэта древности, святого Иоанна Дамаскина. Стоит сказать, что молитвословия в честь Богоматери писались и до него. Но именно святой Иоанн, живший на рубеже 7-8 веков, составил гимны в честь Девы Марии, ставшие эталоном для последующих поколений церковных поэтов. Дамаскин сочинил молитвословие для всех богородичных праздников. Его перу принадлежат также задостойники – песнопения, которые поются на литургии, вместо молитвы «Достойно есть». К числу задостойников, написанных святым Иоанном, относится, например, тот, что исполняется хором в день крещения Господня. Это произведение было составлено церковным поэтом после перенесенного им непростого испытания. Иоанн Дамаскин был очень образованным, утонченным человеком, но, уйдя в монастырь, попал в послушание к неграмотному старцу. Тот запретил Иоанну сочинять стихи, писать церковные гимны. Однажды Дамаскин нарушил запрет и навлек на себя гнев наставника. Тот, впрочем, вскоре поменял свое мнение. Во сне старцу явилась Богоматерь и призвала его прекратить стеснять талант подопечного. Иоанну вновь было разрешено творить, и он в порыве вдохновения составил несколько проникновенных молитвословий в честь Божией Матери. Одно из этих песнопений звучит в наши дни в праздник Крещения Господня. А содержание молитвословия рассказывает священник Антоний Борисов.
3: Задостойник Крещения Господня восхваляет Богородицу и Деву Марию. Причем Иоанн Дамаскин, рассуждая о подвиге Божией Матери, признается, что человеческий язык на самом деле недостаточно хорош для того, чтобы выразить любовь и почтение православных христиан к личности Девы Марии. Более того, даже святые ангелы не способны сделать этого. Тем не менее, святой Иоанн отваживается на подобный поступок. И вот что у него получается. Послушаем церковнославянский текст «Задостойника». «Недоумеет всякий язык, благохвалите по достоянию. Изумевает же ум и премирный, пейте тебя, Богородице. Абаче, благая суще, веру прими, яко любовь веси божественную нашу. Ты бы, сей христиан, предстательница, тебя величаем». В переводе на русский язык текст «Задостойника крещения Господня» выглядит следующим образом. «Никакой язык не в силах достойно восхвалить тебя, Богородица. И даже горний ум недоумевает, как воспеть тебя. Но как благая, прими веру, потому что любовь нашу божественную ты знаешь, ибо ты, предстательница христиан, тебя мы величаем». Главная мысль этого песнопения выглядит так. Православные христиане прославляют Богоматерь за то, что через нее в мир пришел Спаситель Иисус Христос. Кроме того, мы считаем Деву Марию молитвенницей перед престолом Божиим за все человечество.
2: Задостойник крещения Господня звучит не только в сам день праздника, но и исполняется хором в дни попразднства. Так называется период из 8 дней, в течение которых Церковь продолжает торжественно отмечать события крещения. Всякий раз молитвословие исполняется на литургии. А теперь давайте послушаем задостойник крещения Господня в исполнении хора Боровецкой церкви города Набережные Челны.

0: богослужебные песнопения православного храма. Вера. Вера. Светлое радио. Дело дня.
1: Здравствуйте, меня зовут Екатерина Вознесенская. Я знакомлю вас с благотворительными фондами и волонтерскими проектами. Рассказываю, куда обратиться за поддержкой и как помогать ближним. Церковь в честь Смоленской иконы Божьей Матери в селе Тысяцкое Тверской области была построена в XVIII веке. Многие годы храм являлся духовным и культурно-просветительским центром округи, хранил множество редких святынь. В нем находилось уникальное объемное распятие Спасителя, старинные иконы и ажурное паникадило, подобное которому можно увидеть только в историческом музее Санкт-Петербурга. С приходом советской власти и периода безбожия церковь разграбили, а в ее здании в разное время располагались сельский клуб, столовая, производственные цеха. Последние десятилетия храм пустовал и продолжал разрушаться. Но в 2016 году в селе образовалась инициативная группа, которая занялась восстановлением святыни. Добровольцы поставили крышу и главку с крестом. А в 2023 году в храме Смоленской иконы Божией Матери состоялась первая за десятки лет божественная литургия. С тех пор богослужения здесь проходят регулярно. Неравнодушные прихожане продолжают восстанавливать внутреннее убранство церкви. Местные умельцы изготовили кованые подсвечники и паникадило в процессе создания иконостаса. Но многое еще предстоит сделать. Провести газовое отопление, заменить окна и полы. Впереди работа по ремонту колокольни. Приходу удалось закупить пиломатериалы и воздвигнуть леса для ее реставрации. Теперь нужна наша помощь для дальнейшего строительства и установки балок для колоколов. Поскольку своих ресурсов у прихожан немного, с восстановлением церкви им помогает фонд «Мои друзья». Организация открыла сбор на ремонт колокольни храма Смоленской иконы Божией Матери в селе Тысяцкое. Помочь возродить святыню и поддержать работу фонда можно на сайте «моидрузья.орг». Подробную информацию обо всех благотворительных проектах вы можете найти на нашем сайте radiovera.ru и в мобильном приложении «Радио Вера» в разделе «Дело дня».
0: Дело дня.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Святитель Николай Сербский. Молитвы на озере.
1: Зеленеет кипарис летом и зимой. Базилик благоухает летом и зимой. Забивают ягнят летом и зимой. Таковы и вы, праведные. Берегитесь волков, нападающих на вас, один спереди, другой сзади. Но паче берегитесь двух грехов: страха перед грешниками и презрения к грешникам. Ибо тогда увянут побеги вашей праведности, словно зелень вербы, и благоухание притворится в зловоние, и смирение станет гордыней, и грешники назовут вас своими. Праведные, грех есть немощь, и боязнь грешников – страх перед немощными. Грешник страшится в себе и мертвого праведника, а вдвойне праведника живого рядом с собой. Не страшитесь того, кто вас вдвойне страшится. Не в Господе ли храбрость праведного? Не Господь ли всемогущий, предводитель войска праведных? Воистину, невелика правда стоящих близ всемогущего и боящихся всенемогущих. Если правда ваша, правда Божия, то и сила ваша, сила божественная. Вначале сила божественная кажется грешным слабостью, ибо слишком мягка, милосердна и многотерпелива. Но в конце, когда придет победа, грешные видят с ужасом, что основание дома их размыто водами подземными и рушится непоправимо. Словно трава неслышно и незаметно растет победа Божия, но когда вырастет, не выкосить и не вытоптать ее. Грешные – стадо без пастыря, вы – нет. И когда пастырь покидает вас, не для того покидает, чтобы оставить, но чтобы просеять через сито мелкое. Вскоре вернется пастырь ваш, и будете умирать от стыда за предательство. Праведные, грех – это болезнь, и грешным презрение – презрение к больным. Кто от своего здравия больным подает, умножает свое здравие. Презрение к больным подрывает здравие здравого. Грех делит трапезу с тем, кто грешников гнушается. Грех входит в дом боящихся войти в дом грешников. Кто вернется назад, чтобы не встретить в пути грешника, тот вернется в дом свой с грузом греха. У каждого входа в душу свою поставьте стражника, да не внидет гордыня в храм ваш. Ибо если внидет, разом погасят свечи всех ваших добродетелей и будут словно мех, вином наполненный, когда иглой проткнут его. Краток сей день жизни, но истинная жизнь ночи не знает. Кто умрет

греха в день сей умрет смертью дня незнающий. Праведные, учите неустанно один урок за другим. Закончившего одну школу правды Господь посылает в высшую и сложнейшую. Грешный страдает от невежества, праведный – от научения. Но воистину мука праведного слаще муки грешного, как возвращение на родину слаще пребывания на чужбине. Мати Божия милосердная, сохрани идущих дорогой истины, да не устрашатся грешников и не презреют их, да не станут от страха богоотступниками и от презрений к грешным человекоубийцами, да не станет полуправда тем возвышением, с которого еще глубже падут в пропасть».

0: Радио «Вера». Владимир Щербинин. «Сердце сокрушенно». Читает Илья Резник.
1: У человеческой памяти есть одно странное свойство. Иногда то, что случилось много лет назад, живее, ярче и реальнее того, что произошло только вчера. Я очень отчетливо вижу родительский дом, маленький, теплый, со скрипящими половицами, с русской печкой, которая занимала большую его часть. Ранней весной, когда на улице еще вовсю трещали морозы, у нас начинали рождаться телята, ягнята и прочая живость. Первые дни, чтобы не замерзнуть, они проводили в доме вместе с нами. Если еще добавить сюда желтых пушистых гусят, которые вылуплялись из яиц примерно в то же самое время, глупого щенка и пару котят, то можно понять, это был не дом, а маленький Ноев ковчег. Я до сих пор помню мягкий каракуль на лбу ягненочка, с которым мы бодались, когда я еще ползал. Из моей памяти стерлись многие более значительные события, а вот этот каракуль остался навсегда.

0: Радио «Вера». Милосердие, любовь, радость. Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из письма архиепископа Воронежского Петра Зверева духовной дочери, 1929 год. Соловецкий исправительно-трудовой лагерь. И открытку, и письмо ваше получил. За все глубоко благодарю вас. Не могу выразить словами, как я ценю ваши заботы и как горячо благодарен вам. Ваше участие и ваше попечение скрашивает нашу жизнь и подбодряет дух наш. Если я стал дорог и близок вам от того, что много выстрадали за меня, то что сказать мне о том, как вы все мне дороги и близки, когда я и страдал, и страдаю за вас всех, да вы спасены будете. Но я не унываю и за все Господа благодарю, хотя и не знаю, увижу ли вас, или мне придется сложить свои кости около нашего почившего архимандрита Иннокентия. Да будет воля Господня. Весьма утешен известием о том, как вы молитесь за почившего, что подаете милостыню и читаете псалтирь. Все это самое нужное для почивших. Все это насущное питание их душ. За все воздаст вам Господь. Слава Богу, жив и здоров. За всех молюсь непрестанно, всех искренне желаю видеть. Не будем ослабевать духом в скорбях. Будем жить надеждой на милосердие Божие.
0: Голоса

0: эфире радио «Вера».
1: Осыпал лес свои вершины, сад обнажил свое чело. Дохнул сентябрь, и георгины дыханьем ночи обожгло. Но в дуновении мороза между погибшими одна, лишь ты одна, царица роза, благоуханна и пышна. Афанасий Фет.

0: Радио «Вера». Мудрость Святой Руси и жизни русских праведников. Преподобный Феофил Киевский.
1: В 1849 году в китайской пустыне близ Киева поселился монах по имени Феофил. В городе и далеко за его пределами отца Феофила знали как мудрого и прозорливого молитвенника. Многие приходили к нему за житейскими советами и мудрыми наставлениями. Пришел однажды и бывший солдат, а теперь бродяга по имени Иван. Отец Феофил ласково встретил его, отвел к себе в келью, и за беседы Иван слово за слово открыл монаху все, что тяготило его душу. Отец Феофил принял его покаяние и утешил ласковыми словами. Целый день Иван ходил под впечатлением от этой беседы. Наконец, под вечер снова пошел к отцу Феофилу и стал умолять, чтобы монах оставил его у себя. «Хорошо», — отвечал ему отец Феофил. «Вижу, что душа твоя искренне стремится служить Господу. Но помни, что я ничего не имею, и если останешься со мной, то и тебя ожидает голод, жажда, печаль и недостатки. А потому не жалуйся на судьбу, когда станешь претерпевать это». «Ну, это мне не внове», — с улыбкой отвечал Иван. «Готов исполнить все без колебания». Так Иван стал выполнять обязанности келейника, помощника Феофила. Жили они действительно скудно. И хотя приезжавшие к отцу Феофилу посетители привозили ему множество гостинцев, монах все это раздавал нищим. Однажды кто-то привез отцу Феофилу большой кусок балыка. Монах положил его на стол, а сам куда-то отлучился. Запах и вид копченой рыбы были настолько аппетитными, что Иван не сдержался и съел балык. Но как только он проглотил последний кусок, желудок его вдруг пронзила такая сильная боль, что Иван охнул, схватившись за живот. В этот самый момент в келью зашел отец Феофил. Монах сразу все понял и, глядя на Ивана, с улыбкой сказал: «Ничего, потерпи, брат, это балычок переваривается». Иван, получивший хороший урок послушания, раскаялся и попросил у отца Феофила прощения. Боль в животе тут же прошла. «Господь даже за грехи наши наказывает из любви», — говорил Феофил Киевский, прославленный Русской Православной Церковью в чине преподобного, «ибо наказанием иных к покаянию приводит».
0: Мудрость Святой Руси и жизни русских праведников. Преподобный Феофил Киевский.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера». Рассказывает епископ Тольяттинский и Жигулевский Нестор.
1: Часто люди жалуются на неприятности на работе. Доходит до того, что ночами не спят, даже заболевают на нервной почве. Приходится с работы увольняться, но на новом месте то же самое. От себя ведь не убежишь. И пока человек не успокоится, не стяжет дух мирен и не научится искать причину неприятностей не только в других, но и в себе, ничего не изменится. Хочу поделиться с вами наставлениями архимандрита Фаддея Витовницкого. Главнейшее в духовной жизни – хранить сердце в мире. Перестаньте думать зло о своем начальнике или коллеге по работе. Перемените злые мысли на добрые и увидите, как изменится поведение ваших прежних неприятелей.
0: Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера».

0: Радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из письма писателя Юлии Вознесенской вдовцу, посетителю интернет-форума. Второе десятилетие 21 века. Вы уже прошли этот страшный для вас момент земного расставания с женой. Не возвращайтесь в него. Умоляю вас, не ворошите это прошлое. Жена ваша уже давно не на больничной койке. Она даже и не в могилке своей. Там только ее бренное тело. Душа ее во благих водворилась, как мы поем на панихиде. Вы молитесь о ней, вы обращаетесь к ней со словами любви, и она вас слышит. Это теперь ваш новый любовный лепет, ваш разговор о любви. Ну так не омрачайте же его паническими дрязгами по поводу врачей. Это не имеет никакого значения ни для всемирного онкобессилия медицины на последних стадиях рака, ни для вашей жены, ни для вас. Вздохните поглубже, сожмите в кулак всю вашу обиду и все претензии. Выдохните и отбросьте их подальше и навсегда. У вас есть более важное дело – любить вашу жену отсюда, светло, преданно, по-настоящему любить и служить ее душе.
0: Голоса.

0: Радио «Вера». Современность. История. Вечность. Имена, имена милосердия.
1: Ивана Григорьевича Каменского историки называют самым просвещенным представителем этой известной пермской династии предпринимателей и благотворителей. Действительно, в роду купцов, пароходчиков и промышленников Каменских Иван Григорьевич оказался единственным, кто получил не только прекрасное высшее образование, но и имел академическую степень. Он окончил Боннский университет в Германии с дипломом магистра химии. Профессора прочили Ивану большое научное будущее и уговаривали остаться в университете. Однако от столь заманчивого предложения Каменский, к их большому огорчению, вежливо, но категорично отказался. Химию он действительно любил, но делать академическую карьеру не планировал. Углубленные знания в этой области нужны были Ивану Григорьевичу совсем для другого. Дело в том, что Иван решил перейти от ставшего уже традиционным в семье Каменских пароходного дела к собственному бизнесу – металлургическому и химическому производству. Многих такая резкая смена курса пугала, но заводы Каменского быстро стали приносить прибыль. Успешный коммерсант был доволен. И не только тем, что богатство текло к нему рекой. Теперь у него было чем поделиться с людьми, которым в жизни повезло меньше, чем ему. Благотворительность в семье Каменских была традицией в нескольких поколениях. Продолжая дело отца и двух своих знаменитых дедов Федора и Григория Каменских, Иван стал известен в Перми и ее окрестностях как добросердечный человек и щедрый благотворитель. Первое время Иван Григорьевич жил по большей части не в Перми, а поблизости, в крупном промышленном поселке Суксун, неподалеку от своих заводов. Там он взял под свое покровительство всю нищую братью поселка. Богомольцы, странники и просто люди, не имеющие средств к существованию, были постоянными и желанными гостями в доме боннского выпускника. Каменский распорядился, чтобы на кухне для них всегда была готова пища. Нуждающимся давал ночлег в благоустроенном гостевом флигеле. Рассказывают, что как-то раз одному из гостей приглянулся парадный сюртук хозяина. Каменский это заметил и, сняв с себя дорогую вещь, без сожаления отдал. Помогал в нужде Иван Григорьевич и семьям своих рабочих, и простым суксунским крестьянам. Будучи высокообразованным человеком, Каменский активно поддерживал местную систему образования. В Перми он попечительствовал Алексеевскому реальному училищу, выделял из личного бюджета средства семьям неимущих пермяков для того, чтобы их дети могли поступить в школы и гимназии. В Пермском университете Иван Григорьевич учредил стипендии для бедных студентов. Каменский проявлял заботу и о сиротах. Являясь постоянным членом губернского попечительства о детских приютах, он тщательно вникал в нужды этих воспитательных учреждений и живо откликался на просьбы о помощи. И все же в памяти потомков Иван Григорьевич остался прежде всего как церковный благотворитель и храмоздатель. Еще его дедами Федором и Григорием в Перми был возведен Успенский монастырь. Иван Григорьевич продолжил их славное дело. В 1908 году на территории монастыря он построил храм во имя Казанской иконы Божьей Матери. Все, от фундамента до богатого внутреннего убранства, Каменский оплатил из личных средств. Для него это было большой радостью. Иван Григорьевич пожертвовал Казанскому храму несколько ценных древних икон. Кроме того, часть храмовых образов он заказал знаменитым художникам, в частности, Михаилу Нестерову, написавшему для Казанской церкви икону распятия. Скончался Иван Григорьевич, которого пермяки называли «последним Каменским», в 1919 году в нищете в каморке под лестницей ресторана. Это жилье взамен отнятого дома и заводов широким жестом выделила ему новая советская власть. Его смерть пришлась как раз на тот короткий период, когда Пермь у большевиков ненадолго смогли отбить белые войска, поэтому похоронили Каменского по-христиански в им же построенном Казанском храме. А в 2005 году в Перми Ивану Григорьевичу Каменскому был установлен памятник.
0: Имена милосердия.

0: Боль, что скворчонком стучала в виски, стихает.
1: Радио «Вера». Великое вблизи неуловимо, лишь издали торжественно оно. Мы все проходим пред великим мимо и видим лишь случайное звено. Валерий Брюсов.

Вы слушаете радиоканал «Радио Вера». Регистрационный номер ЭЛ номер FS77-90-935 от 13 февраля 2026 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Вера» для слушателей старше 12 лет.

0: Радио «Вера». Богослужебные песнопения православного храма.
1: Здравствуйте, с вами Федор Тарасов. Русская церковь живет по старому стилю, то есть по юлианскому летоисчислению. Между ним и привычным нам календарем существует разница в 13 дней. Поэтому, например, праздник Крещения Господня отмечается по новому стилю 19 января, а по старому – 6, что более соответствует изначальному замыслу церкви. В числе 6 заложено глубокое символическое значение. Оно отсылает нас к первым мгновениям бытия нашего мира, а именно к событию творения человека. Первый человек, Адам, был создан Богом в 6-й день творения. Православная церковь празднует крещение Христово 6 января по старому стилю, тем самым показывает, что Спаситель – это новый Адам, исправивший тяжелейшую ошибку Адама старого. Последний разрушил связь человека с Богом. Христос же эту связь восстановил. Благодаря Спасителю люди не только вновь получили возможность войти в Царство Небесное, но и получили истинное знание о Боге. Обо всем этом нам сообщает Кандак, одно из главных песнопений праздника Крещения. О его содержании рассказывает священник Антоний Борисов.
2: Кандак праздника Крещения Господня написан святым Романом Сладкопевцем в начале VII века. Перед святым Романом стояла непростая задача создать богослужебные песнопения и для праздника Крещения, и для праздника Рождества Христова. Интересно, что два этих церковных торжества возникли не сразу, а существовали вместе в составе единого праздника Богоявления. Разделение их на два отдельных торжества произошло примерно за век до рождения святого Романа в VI столетии. Кандак, который составил для прославления крещения святой, представляет собой целую поэму, но на богослужении мы слышим только первую ее часть. В церковнославянском варианте она звучит так: «Явился си днесь вселенней, и свет твой, Господи, знаменося на нас, в разуме поющих тя, пришел еси, явился еси, свет неприступный». В переводе на русский язык этот текст выглядит следующим образом: «Явился ты в сей день вселенной, и свет твой, Господи, запечатлелся на нас, в полноте знания воспевающих тебя, пришел, явился ты, свет неприступный». В тексте Кандака святой Роман именует Христа светом, и это, конечно, не случайно. Дело в том, что еще в V-VI веках в Римской империи существовало довольно большое количество язычников, поклонявшихся солнцу как Богу. Святой Роман указывает, что истинного Бога знают только христиане, а учение о нем принес людям Сын Божий Иисус Христос.
1: Кандак крещения Христова поется в разные моменты праздничного богослужения. Его текст вновь и вновь погружает молящихся в древнюю эпоху, когда Спаситель принял крещение от рук пророка Иоанна в реке Иордан. Исполняется кандак и при освящении воды, которое традиционно совершается в день праздника крещения. Так Церковь указывает, что через Христа в наш мир пришла благодать Божия, просвещающая каждого человека в отдельности и мир в целом. Давайте послушаем кандак «Крещение Господне» в исполнении хора Минской духовной семинарии.

Богослужебные песнопения православного храма. Радио «Вера».

0: Радио «Вера». Светлое радио.
1: Господи, дай мне с душевным спокойствием встретить все, что принесет мне наступающий день.
2: Дай мне всецело предаться воле Твоей святой. На всякий час всего дня во всем наставь и поддержи меня.
1: Какие бы я ни получала известия в течение дня, научи меня принять их со спокойной душой и твердым убеждением, что на все святая воля Твоя.
3: Во всех словах и делах моих руководи моими мыслями и чувствами.
4: Во всех непредвиденных случаях не дай мне забыть, что все ниспослано Тобою.
5: Научи меня прямо и разумно действовать с каждым членом моей семьи, никого не смущая и не огорчая.
6: Господи, дай мне силу перенести утомление наступающего дня и все события в течение дня.
7: Руководи моей волей и научи меня молиться,
1: верить,
3: надеяться,
4: терпеть,
5: прощать
1: и любить.
0: Радио «Вера» для тех, кто хочет верить.
8: Здравствуйте, дорогие друзья! С вами преподаватель Московской Духовной Академии, священник Дмитрий Борицкий. Как определить, что чудеса, которые порой происходят в нашей жизни или жизни наших близких, имеют своим источником Бога, а не враждебную человеку силу? Ответ на этот вопрос находим в отрывке из 7 главы Евангелия от Марка, который звучит сегодня за богослужением в православных храмах. Давайте послушаем.
9: «И оттуда восстав, иди в пределы Тирские и Сидонские».
10: «И отправившись оттуда, пришел в пределы Тирские и Сидонские, и, войдя в дом, не хотел, чтобы кто узнал, но не мог утаиться, ибо услышала о нем женщина, у которой дочь одержима была нечистым духом, и, придя, припала к ногам его. А женщина та была язычница, родом сирофеникиянка, и просила его, чтобы изгнал беса из ее дочери. Но Иисус сказал ей: дай прежде насытиться детям, ибо нехорошо взять хлеб у детей и бросить псам. Она же сказала ему в ответ: так, Господи, но и псы под столом едят крохи у детей. И сказал ей: за это слово пойди, бес вышел из твоей дочери. И придя в дом свой, она нашла, что бес вышел, и дочь лежит на постели.
9: И черь, лежащую на водре.
8: В только что прозвучавшем отрывке ко Христу подходит женщина. Женщина была по своему происхождению сирофеникиянкой и не принадлежала к иудейской религиозной традиции. Она верила в других богов, поэтому евангелист Марк называет ее язычницей. Однако, поскольку Тир и Сидон, где происходили эти события, это территории, смежные с Палестиной, женщина, безусловно, знала о том, кто такие иудеи и во что они верят. Она знала, что они ждут великого пророка и чудотворца, Мессию. Она наверняка знала, что этим самым Мессией многие считают Иисуса. А потому она бросается к ногам Спасителя с единственной просьбой – исцелить ее бесноватую дочь. Ответ Христа обескураживает и даже шокирует. «Дай прежде насытиться детям, ибо нехорошо взять хлеб у детей и бросить псам», — говорит он ей. Мы можем увидеть в этих его словах интонации пренебрежения, презрения и даже жестокости. Дескать, «я пришел только к иудеям, только они достойны спасения. Как ты смеешь претендовать на ту благодать, на которую могут рассчитывать лишь те, кто произошел от Авраама». Однако христианские экзегеты понимали ответ Спасителя совершенно иначе. Все как один говорят о том, что Господь делает это специально. Так Он создает условия, чтобы вера этой женщины раскрылась в полноте. Знаменитый древнегреческий философ

Философ Сократ, обучая своих учеников, не давал им готовых ответов. С помощью наводящих вопросов он ставил собеседника в тупик, заставляя его сомневаться в собственных убеждениях. Внешне это выглядело как опровержение или даже как издевка. Но на самом деле это был способ помочь родиться истине в душе ученика. Христос своим ответом о псах поступает схожим образом. Он ставит женщину в затруднительную ситуацию, чтобы она мобилизовала свои внутренние силы и явила глубину своей веры. И действительно, она очень достойно проходит урок. Она беззлобиво принимает сравнение с псом. Она не обижается, не спорит, не оправдывается, не отстаивает свои права и не давит на жалость. Ее словно не волнует то, как они думают и говорят окружающие. Вместо этого она являет удивительное спокойствие, невозмутимость и великую надежду. И об этом прямо свидетельствует ее ответ. Он ясный и остроумный. «Так, Господи, но и псы под столом едят крохи у детей». Спаситель слышит эти слова и дарует ей просимое. Весьма полезно рассмотреть эту историю именно под таким углом. Женщина не просто выпросила у Бога исцеление своего ребенка. Внешнее чудо изгнания беса шло параллельно с внутренним преображением сердца язычницы. Господь не только ребенка освободил от одержимости, но и помог матери приобрести новый духовный опыт, который приблизил ее к Богу. Если бы подобного внутреннего изменения не было, кто знает, случилось бы вообще это чудо. И если бы даже случилось, как долго оно имело бы добрые последствия. Дай же и нам, Господи, просить у Тебя не только улучшения внешних обстоятельств нашей жизни, но и, что самое главное, ее внутреннего преображения. Чтобы те милости и щедроты, которые Ты нам посылаешь в ответ на наши просьбы, становились бы для нас со временем не источником печали, тяготы и скорби, но все больше и больше раскрывали бы в нашей душе Твое небесное Царство».

0: Люди живы той любовью, что одно к другому тянет, что над смертью торжествует и в аду не перестанет. Владимир Соловьев. Светлое утро на радио «Вера».
1: Утро в прозе. Читает Илья Дразнин.
2: Максим Шатовкин. Литературные эскизы. Колокольчик. Было угрюмое, дождливое осеннее утро. Быстрым шагом я направлялся в сторону автобусной остановки. Почти что бежал, старательно прячась под большим зонтом от моросящего дождя. Казалось, в тот момент абсолютно все вокруг было серым. Небо, дома, лица прохожих. Окружающие звуки сливались в единый однообразный гул. И вдруг звон. Легкий, высокий, вдохновенный. Я пригляделся. Впереди, в нескольких метрах от меня, на крыльце магазина стоял мальчик в ярком дождевике. В руках у него был маленький колокольчик. Он размахивал им, будто дирижировал этим утром. Люди шли мимо, но почти все обращали внимание на необычный звук. Кто-то улыбался, кто-то просто смотрел. Я остановился на секунду, и сердце вдруг наполнилось трогательными воспоминаниями. Летние каникулы у бабули в деревне. Ароматная сладкая клубника прямо с грядки. Купание в прохладной реке. Бабушкины сказки на ночь. И воскресный колокольный звон, созывающий нас на службу. Вот так звук маленького колокольчика неожиданно вернул меня в детство. Добавил тепла и света в это хмурое утро. И оно перестало быть хмурым.

0: Радио «Вера». Актуальная тема.
1: О личном кресте каждого христианина клирик Московского храма всех святых в земле российской просиявших в Ново-Косино, протоиерей Григорий Крыжановский.
2: Нередко приходится слышать от прихожан такую фразу, что «давно хожу в церковь, я прошу от Бога милости, но что-то Он не слышит меня, скорби мои не перестают, проходит одна напасть, приходит другая». Что это, батюшка, почему такое происходит? Где Бог? Неужели Он меня не слышит? Я хочу напомнить, что есть такая хорошая пословица «не сходи с креста своего». Мы расположились в зоне комфорта. У нас свет, у нас лифт, у нас общественный и личный транспорт, у нас кредиты и страховка жизни, у нас связь по нажатию кнопочки с другим концом мира. И Господь, любящий нас, все-таки пытается нас вернуть на дорогу спасения, а для этого Он посылает нам скорби. И давайте не будем сходить с креста своего и не жаловаться, что Господь нас не слышит. Слышит нас прекрасно. Только есть своя цена у каждого из нас, чтобы, претерпев страдания, войти в вечное блаженство с Господом.
0: Актуальная тема.
1: Никто, зажегши свечу, не ставит ее под сосудом, но ставит на подсвечнике, чтобы входящие видели свет, говорит Евангелие.
3: Таким светом для многих людей становится и эфир «Радио Вера». Там, где звучат слова о вере, надежде и любви. И сегодня нам нужна ваша помощь, чтобы этот свет продолжал гореть.
1: Для оплаты августовского вещания «Радио Вера» в Воронеже, Волгограде, Севастополе, Луганске и еще 11 городах необходимо собрать 1 миллион 590 тысяч рублей.
3: Мы приглашаем всех слушателей, каждого в меру своих возможностей, принять участие в сборе средств. Вы можете осуществить пожертвование в мобильном приложении «Радио Вера» или на сайте radiovera.ru. Там же можно подписаться на ежемесячные платежи.
1: Помогите светлому радио продолжать звучать.
3: С любовью и благодарностью, команда «Радио Вера».
0: Живут такие люди.
4: Здравствуйте, с вами Дарья Виноградова. Недавно я подписалась на рассылку одного интернет-издания, где пишут о людях, меняющих жизнь вокруг к лучшему. Оказалось, что таких среди нас немало. Сегодня хочу вам рассказать историю чуткой и отзывчивой женщины из Челябинской области. В уральском городе Магнитогорске многие знают волонтера Асию Качесову. 31 декабря 2018 года, когда из-за взрыва бытового газа обрушился подъезд многоэтажного дома, эта женщина одной из первых оказалась на месте трагедии. Она принесла ведро гречки с тушенкой, а остальные дни спасательной операции работала на полевой кухне, кормила огнеборцев, полицейских и помощников. Асия с одинаковой легкостью готовит еду как для своей семьи, мужа и троих детей, так и для множества незнакомых людей. Управлять полевой кухней ей не привыкать. Как доброволец социальной службы Магнитогорской епархии, она 3 раза в неделю выезжает на автобусе «Милосердие» кормить бездомных. А еще многодетная мама проводит кулинарные мастер-классы для детей с ментальными особенностями и нарушением опорно-двигательного аппарата. Моя задача не в том, чтобы сделать из них поваров или кулинаров, хотя некоторые смогут освоить эти профессии, объясняет Асия Тахировна. Главная цель наших встреч – это новые умения и социализация подопечных. Ребята учатся общаться, дружить и работать в коллективе. Для детей с особенностями развития очень важно научиться обслуживать себя на бытовом уровне. Самостоятельно нарезать салат, почистить картошку, сделать яичницу. Любое приготовленное блюдо – это победа для каждого из них, утверждает Асия. Она верит, что каждому человеку от рождения дается какой-то талант и терпеливо помогает его раскрыть. Упорство и терпение волонтеру Качесовой не занимать. Ее младший сын Саша – инвалид. Он не видит и не ходит, но при этом прекрасно плавает. Мальчику всегда нравилось слушать пение птиц, шум деревьев в лесу, колокольный звон. Когда Саше исполнилось 13 лет, добрые люди подарили ему синтезатор, и он начал развивать свои музыкальные способности. «Я не устаю повторять мамам особенных детей, что нельзя терять веру в лучшее», — говорит Асия Тахировна. «Надо с благодарностью принимать каждый Божий день, всем сердцем любить детей и ничего в жизни не бояться». Наша героиня ежедневно стремится делать что-то полезное для родных и друзей, знакомых и незнакомых людей. И окружающие отвечают ей добрыми словами и делами. С вами была Дарья Виноградова. До встречи на волнах. Радио «Вера».
0: Живут такие люди.
5: Сегодня, 17 сентября, церковь вспоминает пророка Моисея, преподобномученика Парфения игумена Кизилташского, священномученика епископа Григория Лебедева. Сегодня также праздник иконы Божией Матери Неопалимая Купина. Пророк Моисей жил в 13 веке до Рождества Христова. Из Священного Писания мы знаем, что в то время народ Израиля был в плену в Египте. Фараон стремился истребить израильтян и велел казнить всех новорожденных младенцев. Мать Моисея, чтобы спасти мальчика, положила его в колыбель и пустила ее по Нилу. Дочь фараона нашла младенца и воспитала как сына. О бедствиях и печалях своего родного народа Моисей узнал лишь когда вырос. Тогда он бежал из Египта. Моисей пас скот вблизи горы Синай и услышал призыв Бога вернуться в Египет и освободить свой народ. Фараон не сразу отпустил израильтян из плена, а потом еще отправил войско в погоню. В книге Библии «Исход» описано, как Господь совершил чудо. Море перед народом Израиля расступилось, а потом сомкнулось и поглотило отряды преследователей египтян. 40 лет вел пророк Моисей свой народ в землю обетованную. Во время этого пути на горе Синай Моисей получил скрижали с 10 заповедями. Так, между Богом и его избранным народом был заключен завет, то есть договор, союз. После рождения Сына Божия Иисуса Христа этот завет Моисея назвали ветхим, то есть прежним, старым. Крестная смерть Спасителя и его воскресение стали новым заветом. Этот новый союз был заключен уже со всем человечеством. Православная церковь почитает Моисея как боговидца и пророка, вождя иудейского народа. Моисей был и первым боговдохновенным писателем. По преданию он является автором книг Библии и Пятикнижия в составе Ветхого Завета. Подобно тому, как Моисей, благодаря добродетельной жизни, сподобился видеть славу Божию, так и каждый христианин призван сверять свои дела с заповедями Божиими, чтобы достичь праведности. Вспоминая сегодня святого пророка Моисея, мы обращаемся к нему за молитвенной помощью. Святой пророк Моисей, моли Бога о нас –

1965 году по приглашению знаменитого директора парижского зала «Олимпия» Бруно Кокатрикса на гастроли приехал московский мюзик-холл. В его составе была Эдита Пьеха. Перед выступлением состоялась пресс-конференция, на которой французские журналисты требовали доказательств того, что Эдита Станиславовна действительно родилась в их стране. Кокатрикс подтвердил, что Пьеха родом из шахтерского городка Нуаэль-Сулан и предложил всем съездить туда. Но предупредил, что это в 300 километрах от Парижа. Как ни странно, поездка состоялась, и на Эдиту Станиславовну нахлынули воспоминания детства. Всех встретил мэр города Агюст Гале, которому было уже 80 лет, и сказал: «Я никогда не предполагал, что в моей жизни случится такое, что девочка, чье рождение я регистрировал в книге рождений, Эдит Мари Пьеха, приедет сюда протянуть руку советско-французской дружбы». Он показал журналистам метрику, а Пьехе подарил ее копию. Когда вернулись в Париж, пошли за покупками. Совершенно случайно в одном из универмагов певица услышала песню, мелодию которой моментально запомнила и уже не могла забыть. После возвращения домой, однажды в разговоре с поэтом Робертом Рождественским, она сказала: «Я во Франции услышала такую красивую мелодию, я хочу, чтобы ты написал про то место, откуда я родом. Про зеленые поля, про шахтеров, у которых глаза не нарисованы, а пылью угольной подведены». Пьеха так трогательно и эмоционально рассказала про маленький городок, где прошло ее детство, что Роберту Рождественскому было легко написать на мелодию стихотворение, которое он так и назвал «Город детства».

0: Радио «Вера». Светлое радио. Апостольские чтения.
1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! С вами доцент Московской духовной академии, священник Стефан Дамусчи. Все мы несовершенны и порой поступаем неправильно, и даже грешим. Но о чем очень важно помнить, когда мы видим, как другой человек совершает грех? Ответ на этот вопрос прикровенно звучит в отрывке из первой главы послания апостола Павла к Ефесянам, который читается сегодня в храмах во время богослужения. Давайте его послушаем.
2: Павел, посланник Иисус Христов, волею Божию.
3: Павел, волею Божию, апостол Иисуса Христа, находящимся в Эфесе святым и верным во Христе Иисусе. Благодать вам и мир от Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа. Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, благословивший нас во Христе всяким духовным благословением в небесах, так как Он избрал нас в Нем прежде создания мира, чтобы мы были святы и непорочны пред Ним в любви, предопределив усыновить нас себе через Иисуса Христа по благоволению воли Своей, в похвалу славы благодати Своей, которую Он облагодатствовал нас в возлюбленном, в котором мы имеем искупление кровью Его, прощение грехов, по богатству благодати Его, каковую Он в преизбытке даровал нам во всякой премудрости и разумении, открыв нам тайну Своей воли по Своему благоволению, которое Он прежде положил в Нем.
2: Его, еже прежде положи в Нем.
1: Кто из нас не был свидетелем чужого греха? Да, я знаю, что христианство призывает не судить других и смотреть на себя. Но любой из нас знает, что с этим нравственным зрением ничего не поделаешь. Причем самое страшное, чаще всего в глаза бросаются вещи, которые нами самими уже побеждены или даже изначально не были нам свойственны. Пока ты не ходил в храм, все, кто поступал так же, были обычными людьми. Как только стал прихожанином, сразу начинаешь считать лентяями всех, кто остается дома в воскресное утро. Собственный опыт страстного пленения у такого человека обычно довольно быстро улетучивается. И он вовсю готов вешать ярлыки. Но только лучше этого не делать. Потому что лень во всех обстоятельствах остается ленью. И если ты сходил в храм, а потом поленился помочь ближнему, толку от твоей внешней праведности немного. Отрывок из послания к Ефесянам, который мы услышали, это удивительный по своей глубине богословский гимн, в котором, как кажется, апостол Павел не дает никаких моральных наставлений. Это действительно так. Однако, если мы внимательно прочитаем его обращение, весь остальной текст предстанет перед нами не просто как богословские рассуждения, но как очень личное сообщение, которое касается жизни не только апостола, но и каждого из нас. Дело в том, что, начиная послание, он называет себя не просто апостолом, но подчеркивает, что его апостольство – результат воли Божьей, а никак не его личного усилия. Если бы ему дали волю, лично он вел бы совсем другую жизнь. Получив прекрасное фарисейское образование и будучи очень темпераментным, он готов был наводить порядки, которые считались правильными, не просто, как бы мы сегодня сказали, силовыми методами. Он, как всем хорошо известно, жестоко гнал церковь до того, как Бог обратился к нему или, что не менее верно, обратил его к себе. Можно представить, что думали о нем верующие, когда он был так жесток, какие ярлыки на него навешивали, когда он так грешил. Это прекрасно видно из того, как они поначалу боялись его, когда после встречи со Христом по пути в Дамаск он пришел в этот город уже совсем другим человеком. Люди, слышавшие о нем только плохое, шарахались от него, как от страшного гонителя, и только Бог знал, что все в его жизни будет иначе, уже иначе. Кто знает, сколько таких Павлов ходит среди нас? Они носят самые разные имена, живут в разных городах, они выглядят как грешники и даже не только выглядят, но иногда прямо грешат. И все же мы никак не должны их осуждать. Потому что Бог пришел в этот мир не только ради праведников, но в том числе и даже в первую очередь ради грешников. Он зовет их, и о каждом у него есть свой замысел, сложившийся прежде создания мира. И это значит, что нам со своей стороны нужно в первую очередь молиться о тех, кого мы считаем неправыми, молиться и помнить, что Бог каждого ведет своим путем. И если Он когда-то привел нас, как же мы можем сомневаться, что Он приведет и их, каждого в свое время?
0: Апостольские чтения.

0: утро непременно будет добрым, если начнется с молитвы. Светлое утро на радио «Вера».
1: Дело дня.
2: Здравствуйте, меня зовут Екатерина Вознесенская. Я знакомлю вас с благотворительными фондами и волонтерскими проектами. Рассказываю, куда обратиться за поддержкой и как помогать ближним. Дине из Бишкека 47 лет. В Киргизию она приехала из Омска в 1998 году. Поступила в Кыргызско-Российский славянский университет, а после его окончания осталась жить и работать в республике. Недавно Дина узнала, что у нее рак. Рядом не оказалось никого, кто мог бы помочь женщине с лечением или остаться с ее 11-летним сыном на время госпитализации. Дина одна воспитывает ребенка, работает администратором в гостинице и живет на съемной квартире. Каждые 21 день ей нужно оплачивать химиотерапию и анализы. Поскольку Дина гражданка России, терапия в Киргизии для нее стоит дороже, чем для граждан республики. Поэтому женщина стала искать возможность вернуться в Россию и лечиться здесь. Но все, что у нее сейчас есть, это российский паспорт. Родственников и близких людей на родине у Дины не осталось. Собрать деньги на второй курс лечения Дина не смогла и позвонила на церковную горячую линию Русской Православной Церкви. За 4 дня, благодаря неравнодушным людям, удалось собрать средства не только на терапию, но и на будущую операцию для Дины. Бишкекская и Киргизстанская епархия тоже начала помогать женщине с лечением и присмотром за ребенком. Каждый день на церковную горячую линию социальной помощи звонят сотни людей. Ее номер 8 800 70 70 222. 8 800 70 70 222. Кому-то из обратившихся нужны продукты, кому-то лекарства, помощь в покупке билетов или временное жилье. Чтобы горячая линия отвечала на просьбы, ей необходима регулярная поддержка. Оказать ее можно на платформе «Поможем» сайта miram.help. Подробную информацию обо всех благотворительных проектах вы можете найти на нашем сайте radiovera.ru и в мобильном приложении «Радио Вера» в разделе «Дело дня».
1: Дело дня.

0: Радио «Вера». Актуальная тема.
1: Сегодня 17 сентября. День памяти пророка Моисея, которому Бог передал 10 заповедей. О ветхозаветных заповедях клирик Московского храма Живоначальной Троицы у Салтыкова моста священник Николай Конюхов.
2: Есть такое понятие, сейчас очень популярное, базовый минимум. Вот для христианина, который хочет исполнять заповеди Иисуса Христа, для начала неплохо было бы вспомнить про те заповеди, которые еще в Ветхом Завете дал Бог на горе Синай Моисею. Потому что зачастую мы хотим стать христианами, не став людьми. Потому что те заповеди, которые Бог дал Моисею, там описаны какие-то такие элементарные вещи, без соблюдения которых нам тяжело прыгнуть на следующую ступень. Точнее, это невозможно. И вот взойти на первую ступень 10 заповедей — это критически важно. Я помню, как духовник учил меня готовиться к исповеди именно по 10 заповедям. Я думаю, для нас, для каждого из нас это будет очень хорошим упражнением. И, во-первых, нужно эти заповеди знать. У нас один батюшка знакомый сетовал недавно, что вот если спросить у прихожан список 10 заповедей, едва ли половина хотя бы сможет все 10 озвучить. И даже если они озвучат, то не в том порядке и не точно. Поэтому для христианина все-таки очень важно знать эти 10 заповедей и периодически себя по этому списку проводить, чтобы понять, где у меня прорехи, где в моем корабле пробоины, через которые может залить вода, и, собственно, мой корабль пойдет ко дну. И так я не доплыву до исполнения заповедей Христовых о любви, потому что не почитаю родителей, или говорю лжесвидетельства, или краду, не платя налоги, или придумываю какие-то обманные схемы. И все это не позволяет мне не то что моему кораблю вплыть в бухту Нового Завета, но даже мы из Ветхого Завета еще даже не выплыли.
0: Актуальная тема. Персона. От латинского «персона». Портрет, написанный в технике иконы. Совместно с телеканалом «Спас» мы собираем портреты наших современников через разговор о главном – о вере, надежде, терпении, прощении и любви. Авторский телепроект Владимира Легойды «Персона». Каждую среду в 18:00 на радио «Вера».

Сегодня, 17 сентября, церковь вспоминает пророка Моисея, преподобно-мученика Парфения игумена Кизилташского, священно-мученика и епископа Григория Лебедева. Сегодня также праздник иконы Божией Матери Неопалимая Купина. Преподобно-мученик Парфений родился в 1815 году на Украине, в Елисаветграде, современном Кировограде. В 30 лет он принял монашеский постриг. Отец Парфений подвязался в монастырях Херсона. В 1852 году иеромонах отличился благодаря своему таланту инженера. В это время шло укрепление Черноморской береговой охраны. Отец Парфений предложил легкий способ подъема затонувших грузов и кораблей. За это он получил благодарность от контр-адмирала Черноморского флота. В Крымскую войну, во время обстрела Новороссийска неприятельскими судами, отец Парфений неотлучно был на передовой и в госпиталях. За личное мужество он был награжден Священным Синодом и получил армейские медали. По окончании войны игумен Парфений был назначен настоятелем Кизилташского монастыря близ Феодосии. Место это находилось в запустении, но энергичный священник вдохнул жизнь в древнюю обитель. Однако некоторые из местных жителей были недовольны расширением монастыря. Четверо из них устроили засаду и жестоко убили игумена Парфения. Их выдали возмущенные преступлением односельчане. В 2000 году игумена Парфения причислили к лику святых. За строками жития мы видим не только незаурядного инженера и организатора. Главный дар преподобномученика Парфения – самоотречение, стремление помочь ближнему даже ценой своей жизни. Он служил Богу всеми силами и талантами и исповедал Христа в минуты смерти. Церковь молится ему. Преподобномученик Парфений, моли Бога о нас. –

0: Радио «Вера». Милосердие, любовь, радость. Семейные истории Стутте Ларсен.
1: В Кареве, псковском имении дворян Мусоргских, был большой прием. Со всей округи съехались гости. Хозяйка дома Юлия Ивановна заметно волновалась. На то была веская причина. Впервые перед публикой предстояло выступить ее 7-летнему сыну Модесту. Моденька, так ласково звали мальчика дома, был очень способным ребенком. Юлия Ивановна сама обучала его игре на фортепиано. Музыкальная наука давалась маленькому Модесту на удивление легко. Впрочем, мать уже с первых дней жизни сына замечала, что он по-особенному реагирует на музыку. Когда Юлия Ивановна пела Моденьке колыбельные, мальчик вместо того, чтобы засыпать, еще шире открывал глазки, улыбался и радостно гулил. Казалось, это было совсем недавно. И вот уже Модест, серьезный, сосредоточенный, сидел за роялем перед гостями в парадной зале. И неизвестно, кто больше переживал по поводу предстоящего выступления – сам Моденька или Юлия Ивановна. Руки мальчика коснулись клавиш, и полилась музыка. Модест играл сонату Ференца Листа. С чувством, без единой ошибки. Трудно было поверить, что юному пианисту всего-то 7 лет от роду. Зрители аплодировали, а Юлия Ивановна украдкой утирала слезы радости за сына. Это был первый триумф великого русского композитора Модеста Петровича Мусоргского. Автор знаменитых опер «Хованщина» и «Борис Годунов» не раз в своей жизни говорил, что талантом и вдохновением обязан матери. Юлия Ивановна была для него примером во всем. Добрая, кроткая, сострадательная. «Святая женщина», – так говорил он о матери в письмах к своему другу и учителю, композитору Милию Балакиреву. Юлия Ивановна потеряла 2 детей. Они умерли во младенчестве. Третий ребенок родился таким слабым, что врачи заявили, долго не проживет. Поэтому, когда в марте 1839-го на свет появился Моденька, здоровый, крепкий малыш, Юлия Ивановна все свои надежды на будущее вложила в него. В мечтах Модест представлялся ей прославленным полководцем. Мать всерьез задумывалась о военной карьере для сына. Вместе с тем, с самых ранних лет она начала прививать ребенку любовь к искусству. Уже в 3 Моденька сел за рояль. Маленькими пальчиками он перебирал клавиши, а Юлия Ивановна сидела рядом и терпеливо объясняла, что такое ноты и как звучит каждая из них. Когда Модест подрос, они вместе с матерью стали посещать театры и концерты, а после дома обсуждали увиденное и услышанное. Все это вдохновляло мальчика, и вскоре он сам начал сочинять небольшие музыкальные произведения. На 13-летие Юлия Ивановна сделала сыну подарок – издала его первые композиторские опыты. Неудивительно, что, поступив по желанию матери в школу гвардейских прапорщиков, Модест не слишком интересовался военной наукой. Музыка занимала все его мысли. Юлия Ивановна видела это и не стала чинить сыну препятствий, когда он решил оставить военную карьеру. Наоборот, помогла приобрести хороший инструмент, наняла лучших преподавателей. Она искренне верила в талант сына и благословила его на путь в искусстве. Горячо любимой матери Мусоргский посвятил свои самые проникновенные произведения. Например, полную светлой грусти пьесу для фортепиано, которую назвал «Из воспоминаний детства». Другое свое сочинение, композицию «Молитва» на стихи Лермонтова, Модест Петрович тоже написал в память о любимой матушке. «Посвящается Юлии Ивановне Мусоргской» было напечатано на нотном листе. Композитор любил свою мать благоговейно, свидетельствовали близкие друзья Мусоргского. «Родная, чистая душа», — говорил он о ней. И в такие минуты глаза его всегда светились счастьем.
0: Семейные истории.

0: Радио «Вера». Светлое радио.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! С вами преподаватель Московской духовной академии, священник Дмитрий.

0: у которой дочь одержима была нечистым духом, и, придя, припала к ногам его. А женщина та была язычница, родом сирофиникиянка, и просила его, чтобы изгнал беса из ее дочери. Но Иисус сказал ей: «Дай прежде насытиться детям, ибо нехорошо взять хлеб у детей и бросить псам». Она же сказала ему в ответ: «Так, Господи, но и псы под столом едят крохи у детей». И сказал ей: «За это слово пойди, бес вышел из твоей дочери». И придя в дом свой, она нашла, что бес вышел, и дочь лежит на постели.
1: И черь, лежащая на водре.
2: В только что прозвучавшем отрывке ко Христу подходит женщина. Женщина была по своему происхождению сирофиникиянкой и не принадлежала к иудейской религиозной традиции. Она верила в других богов, поэтому евангелист Марк называет ее язычницей. Однако, поскольку Тир и Сидон, где происходили эти события, это территории, смежные с Палестиной, женщина, безусловно, знала о том, кто такие иудеи и во что они верят. Она знала, что они ждут великого пророка и чудотворца, Мессию. Она наверняка знала, что этим самым Мессией многие считают Иисуса. А потому она бросается к ногам Спасителя с единственной просьбой – исцелить ее бесноватую дочь. Ответ Христа обескураживает и даже шокирует. «Дай прежде насытиться детям, ибо нехорошо взять хлеб у детей и бросить псам», – говорит он ей. Мы можем увидеть в этих его словах интонации пренебрежения, презрения и даже жестокости. Дескать, «Я пришел только к иудеям, только они достойны спасения. Как ты смеешь претендовать на ту благодать, на которую могут рассчитывать лишь те, кто произошел от Авраама?» Однако христианские экзегеты понимали ответ Спасителя совершенно иначе. Все как один говорят о том, что Господь делает это специально. Так Он создает условия, чтобы вера этой женщины раскрылась в полноте. Знаменитый древнегреческий философ Сократ, обучая своих учеников, не давал им готовых ответов. С помощью наводящих вопросов он ставил собеседника в тупик, заставляя его сомневаться в собственных убеждениях. Внешне это выглядело как опровержение или даже как издевка, но на самом деле это был способ помочь родиться истине в душе ученика. Христос своим ответом о псах поступает схожим образом. Он ставит женщину в затруднительную ситуацию, чтобы она мобилизовала свои внутренние силы и явила глубину своей веры. И действительно, она очень достойно проходит урок. Она беззлобиво принимает сравнение с псом. Она не обижается, не спорит, не оправдывается, не отстаивает свои права и не давит на жалость. Ее словно не волнует то, как они думают и говорят окружающие. Вместо этого она являет удивительное спокойствие, невозмутимость и великую надежду. И об этом прямо свидетельствует ее ответ. Он ясный и остроумный. «Так, Господи, но и псы под столом едят крохи у детей». Спаситель слышит эти слова и дарует ей просимое. Весьма полезно рассмотреть эту историю именно под таким углом. Женщина не просто выпросила у Бога исцеление своего ребенка. Внешнее чудо изгнания беса шло параллельно с внутренним преображением сердца язычницы. Господь не только ребенка освободил от одержимости, но и помог матери приобрести новый духовный опыт, который приблизил ее к Богу. Если бы подобного внутреннего изменения не было, кто знает, случилось бы вообще это чудо. И если бы даже случилось, как долго оно имело бы добрые последствия. Дай же и нам, Господи, просить у Тебя не только улучшения внешних обстоятельств нашей жизни, но и, что самое главное, ее внутреннего преображения. Чтобы те милости и щедроты, которые Ты нам посылаешь в ответ на наши просьбы, становились бы для нас со временем не источником печали, тяготы и скорби, но все больше и больше раскрывали бы в нашей душе Твое небесное Царство».

0: Светлое утро на радио Вера.
1: Духовные этюды. Мысли на каждый день с протоиереем Артемием Владимировым.
2: Едва лишь войдешь под своды осеннего леса, как ощутишь приятный аромат пожухшего за холодную ночь разнотравья. Как будто кто-то заботливо приготовил целебный взвар для страждущих простудными заболеваниями. Вдыхаешь полной грудью лесной прохладный воздух, словно пьешь разведенное в родниковой воде пахучее снадобье, вспоминая хорошо знакомое церковное словосочетание «благорастворение воздухов». Так благоухает и сердце испытанного в вере и любви христианина, очищенное от страстей, источающее внятный ангелом аромат смирения, целомудрия, радости и любви.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».
1: Реестровая запись СМИ
0: ЭЛ номер ТУ-26-006-76 от 6 апреля 2018 года.
1: СМИ зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северокавказскому федеральному округу.
2: В эфире программа «До

0: По благословению святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла в Ставропольскую епархию 18 сентября прибудет частица посоха святого пророка Моисея. Святыня будет доставлена из Греции. В течение 2 дней в Ставрополе верующие смогут совершить поклонение и вознести молитвы. Святой пророк Моисей – одна из ключевых фигур библейской истории. Частица его посоха – бесценная святыня мирового значения. Когда перед израильтянами, которых пророк Моисей вывел из Египта, освободив от рабства, встала стена воды, а позади вражеская армия, произошло то, что невозможно объяснить логикой. Посох Моисея стал инструментом божественной воли, разделив море и открыв путь к свободе, рассказывает проректор по воспитательной работе Ставропольской духовной семинарии, настоятель храма Святой Троицы города Ставрополя, протоиерей Владимир Волков.
1: Мы с вами знаем, что Бог есть любовь, которая заботится о каждом человеке. Еще в Ветхом Завете мы видим, как Господь заботится о своем богоизбранном народе. Когда боговидец Моисей, взяв свой посох и разделив море, спас целый народ. Господь через него, через Моисея, через его посох, он защитил свой народ от верной смерти, от верной гибели. И вот частица посоха будет принесена в благословение Высокопреосвященнейшего Кирилла, митрополита Ставропольского и Невинномысского, к нам в город Ставрополь. Постарайтесь прийти и попросить прежде всего, чтобы Господь защитил нас от наших грехов, чтобы он помог нам избавиться от греха. Это самое важное. Для чего? Для спасения нашей души.
0: 18 сентября частица посоха святого пророка Моисея будет находиться во Владимирском соборе города Ставрополя. Время для поклонения с 10 вечера до 2 часов ночи. 19 сентября святыня будет доставлена митрополитом Ставропольским и Невинномысским Кириллом в Казанский кафедральный собор. Время для поклонения с 9 утра до 8 вечера. Воспитанники 5 класса православной Свято-Владимирской казачьей гимназии приняли присягу. Это событие было приурочено ко дню Терского казачьего войска и дню города. Ребят тщательно готовил офицер-наставник Артемий Бабаев. Под его руководством учащиеся оттачивали строевой шаг, изучали положение присяги и знакомились с историей и традициями терского казачества. Мероприятие началось с общей молитвы. На торжестве присутствовали атаман, священники и представители других казачьих классов города, а также почетные гости. Со словами приветствия ко всем присутствующим обратился директор и духовник православной Свято-Владимирской гимназии иерей Даниил Поваляев. Он напомнил о важности казачьего служения, веры и верности Отечеству. Воспитанники гимназии вместе со сверстниками из других учебных заведений дали казачью кадетскую присягу – торжественное обещание служить вере, Отечеству и казачьим традициям. Завершилось мероприятие торжественным маршем юных казаков. Эту и другие программы слушайте в нашей группе в соцсети ВКонтакте «Радио Вера 26». А на сегодня это все. С вами была Анастасия Ильина. Пусть в ваш дом приходят только добрые вести.
2: Радио Вера. Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: радио. Добрые истории.
1: Рассказывает студент общецерковной аспирантуры и докторантуры имени святых равноапостольных Кирилла и Мефодия Иван Рыбаков.
2: Эта история произошла в феврале, когда я возвращался с молодежного православного фестиваля «Братья». Он проходил на Краснодарском побережье. И вот мы сели в обратный поезд в Москву. И так получилось, что в результате ледяного дождя поезд задержали аж почти на 5 часов. Я, как москвич, никуда не торопился, но с нами были девочки из Новосибирска, которым надо было успеть на самолет. И они поняли, что они не успевают вообще никак. Но в итоге они все-таки попробовали успеть. И в последний момент поехали в аэропорт. Но получилось так, что все-таки самолет улетел на полчаса раньше, чем приехали. И когда они написали об этом в чат, то наши братья и сестры, конечно, не сговариваясь, просто решили собрать деньги им на новые билеты, потому что те были у них невозвратными. И кто-то из ребят приехал за ними в аэропорт, забрал их, определили на ночлег и на следующий день даже организовали им прогулки по городу перед их вылетом следующим вечером. И вот, вы знаете, эта история как-то меня так вдохновила и укрепила в мысли, что все-таки действительно наше православие — это вот некое такое братство, где всегда есть и взаимовыручка, и помощь, и истинная братская любовь.
0: Добрые истории. Светлое радио.
3: Сегодня, 17 сентября, церковь вспоминает пророка Моисея, преподобномученика Парфения игумена Кизилташского, священномученика и епископа Григория Лебедева. Сегодня также праздник иконы Божией Матери Неопалимая Купина. Священномученик Григорий, в миру Александр Лебедев, родился в семье священника в Коломне в 1878 году. Юноша закончил Казанскую духовную академию. После революции Лебедев некоторое время возглавлял Московскую трудовую школу, заведовал почтовым сектором в главном лесном комитете. Но истинное свое призвание он всегда видел в служении церкви. Александр принял монашеский постриг с именем Григорий. Свой путь от диакона до епископа он прошел в московском Свято-Даниловском монастыре. Святейший патриарх Тихон направил нового владыку в Петроградскую митрополию. При этом он отметил: «Посылаю вам жемчужину». Епископ Григорий стал наместником Свято-Троицкой Александро-Невской лавры. Сохранились проповеди епископа Григория. В них слышна его пламенная вера и готовность следовать промыслу Божию. Владыку дважды арестовывали и давали небольшие сроки. В 28-м году он вышел на покой, вернулся в Коломну, работал над богословскими трудами. Епископа Григория арестовали в 37-м году в Кашине, где он жил последние 4 года. Владыку обвинили в том, что он якобы руководил фашистской монархической организацией. Он отверг обвинения, но его приговорили к расстрелу. 17 сентября владыка удостоился мученического венца.
4: Подвигом и молитвами мучеников стоит Русская Православная Церковь. По словам патриарха Кирилла, именно в их спасительном сеянии крестного стояния за веру и церковь лежит надежда на спасение и возрождение нашего православного Отечества. Вспоминая в этот день святого мученика, епископа Григория Лебедева, мы просим: «Священномученик Григорий, моли Бога о нас».

0: вера. Вечная музыка. Истории великих шедевров.
1: Один из популярных сюжетов в музыкальном искусстве – это древнегреческий миф об Орфее. Орфей был изумительным певцом и исполнителем на лире. Он обладал таким мастерством, что, как гласит легенда, мог укрощать диких животных и умягчать сердца неприятелей. Но однажды его любимую жену Эвридику укусила змея. Девушка умерла, и безутешный Орфей отправился в царство теней, чтобы найти возлюбленную. Своим пением он растрогал обитателей потустороннего мира, и Эвридику отпустили. Неудивительно, что миф об Орфее привлекал внимание композиторов самых разных эпох. В этой легенде воспевается чудо любви, а также ценность искусства. В 1762 году история Орфея и Эвридики легла в основу оперы австрийского композитора Кристофа Виллибальда фон Глюка. Сочинение стало реформаторским для своей эпохи. Ведь до этого музыка в операх не раскрывала душевное состояние героев. Кроме того, вокальные партии изобиловали музыкальными украшениями и пассажами, чтобы исполнители могли продемонстрировать свое мастерство. Но Глюк решил отказаться от эффектных приемов в пользу простоты и естественности. Отныне музыка в опере стала неотделима от действия и помогала раскрывать внутренний мир героев. Опера «Орфей и Эвридика» открывается светлой, жизнерадостной увертюрой, то есть оркестровым вступлением. Глюк подготавливает слушателей к рассказу, повествующему о непреодолимой силе любви. Увертюра из оперы Кристофа Виллибальда фон Глюка «Орфей и Эвридика» прозвучит в исполнении оркестра Национальной оперы Лиона. Дирижер Джон Эллиот Гардинер.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Апостольские чтения.
1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! С вами доцент Московской духовной академии, священник Стефан Дамусчи. Все мы несовершенны и порой поступаем неправильно, и даже грешим. Но о чем очень важно помнить, когда мы видим, как другой человек совершает грех? Ответ на этот вопрос прикровенно звучит в отрывке из первой главы послания апостола Павла к Ефесянам, который читается сегодня в храмах во время богослужения. Давайте его послушаем.
2: Павел, посланник Иисус Христов, волею Божию.
3: Павел, волею Божию, апостол Иисуса Христа, находящимся в Эфесе святым и верным во Христе Иисусе. Благодать вам и мир от Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа. Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, благословивший нас во Христе всяким духовным благословением в небесах, так как Он избрал нас в Нем прежде создания мира, чтобы мы были святы и непорочны пред Ним в любви, предопределив усыновить нас себе через Иисуса Христа по благоволению воли Своей, в похвалу славы благодати Своей, которую Он облагодатствовал нас в возлюбленном, в котором мы имеем искупление кровью Его, прощение грехов, по богатству благодати Его, каковую Он в преизбытке даровал нам во всякой премудрости и разумении, открыв нам тайну Своей воли по Своему благоволению, которое Он прежде положил в Нем.
2: Его, еже прежде положи в Нем.
1: Кто из нас не был свидетелем чужого греха? Да, я знаю, что христианство призывает не судить других и смотреть на себя. Но любой из нас знает, что с этим нравственным зрением ничего не поделаешь. Причем самое страшное, чаще всего в глаза бросаются вещи, которые нами самими уже побеждены или даже изначально не были нам свойственны. Пока ты не ходил в храм, все, кто поступал так же, были обычными людьми. Как только стал прихожанином, сразу начинаешь считать лентяями всех, кто остается дома в воскресное утро. Собственный опыт страстного пленения у такого человека обычно довольно быстро улетучивается. И он вовсю готов вешать ярлыки. Но только лучше этого не делать. Потому что лень во всех обстоятельствах остается ленью. И если ты сходил в храм, а потом поленился помочь ближнему, толку от твоей внешней праведности немного. Отрывок из послания к Ефесянам, который мы услышали, это удивительный по своей глубине богословский гимн, в котором, как кажется, апостол Павел не дает никаких моральных наставлений. Это действительно так. Однако, если мы внимательно прочитаем его обращение, весь остальной текст предстанет перед нами не просто как богословские рассуждения, но как очень личное сообщение, которое касается жизни не только апостола, но и каждого из нас. Дело в том, что, начиная послание, он называет себя не просто апостолом, но подчеркивает, что его апостольство – результат воли Божьей, а никак не его личного усилия. Если бы ему дали волю, лично он вел бы совсем другую жизнь. Получив прекрасное фарисейское образование и будучи очень темпераментным, он готов был наводить порядки, которые считались правильными, не просто, как бы мы сегодня сказали, силовыми методами. Он, как всем хорошо известно, жестоко гнал церковь до того, как Бог обратился к нему, или, что не менее верно, обратил его к себе. Можно представить, что думали о нем верующие, когда он был так жесток, какие ярлыки на него навешивали, когда он так грешил. Это прекрасно видно из того, как они поначалу боялись его, когда после встречи со Христом по пути в Дамаск он пришел в этот город уже совсем другим человеком. Люди, слышавшие о нем только плохое, шарахались от него, как от страшного гонителя, и только Бог знал, что все в его жизни будет иначе, уже иначе. Кто знает, сколько таких Павлов ходит среди нас? Они носят самые разные имена, живут в разных городах, они выглядят как грешники и даже не только выглядят, но иногда прямо грешат. И все же мы никак не должны их осуждать. Потому что Бог пришел в этот мир не только ради праведников, но в том числе и даже в первую очередь ради грешников. Он зовет их, и о каждом у него есть свой замысел, сложившийся прежде создания мира. И это значит, что нам со своей стороны нужно в первую очередь молиться о тех, кого мы считаем неправыми, молиться и помнить, что Бог каждого ведет своим путем. И если Он когда-то привел нас, как же мы можем сомневаться, что Он приведет и их, каждого в свое время?
0: Апостольские чтения.

0: Частное мнение.
1: Анна Тумаркина, филолог-востоковед.
0: Частное мнение.
2: С самых первых шагов в церкви я учусь верить. Верить в Бога и верить Богу. Доверять. И лучше всего мне в этом помогают мои взаимоотношения с сыном. Дети очень быстро растут. Причем чем старше ребенок, тем кажется быстрее. Еще недавно мамочка страдала от недосыпа. С утра до вечера кормила, укачивала, гладила и стирала пеленки. И вот уже перед ней резвый и любознательный дошкольник и его любимое слово «почему». Еще чуть-чуть, и вчерашний надоедливый «почемучка» становится подростком, независимым и знающим все лучше всех. А некогда любимое им слово «почему» сменяется фразой, от которой даже самым опытным и педагогически грамотным родителям становится не по себе. Эта фраза «мама, закрой дверь и не мешай». Впервые услышав подобное, я, мама-подростка, отдала себе отчет. Вот он, водораздел. Сын становится взрослым и закономерно отдаляется. Это нормальный процесс. Ему нельзя, да и невозможно препятствовать. Но ведь это же моя деточка. Мой маленький котенок-ежонок, глядя на которого, я все равно до конца жизни буду представлять его младенцем с пухлыми щечками и пяточками, похожими на пирожки. И теперь он хочет в большую жизнь, в которой любая безопасность иллюзорна, и от которой я не смогу его спасти, не смогу загородить собой, даже если захочу. Потому что жизнь больше маленького домашнего мирка. И даже если бы мне удалось запереть сына в доме и накрепко привязать к себе, я бы просто сломала его и погубила. Сколько подобных примеров вокруг. Смотреть больно, а чаще просто страшно. Но как мне правильно взаимодействовать с сыном-подростком? Я не могу привязать его к себе. Но ведь не могу и убежать в свою жизнь, оставив его наедине со всеми возрастными кризисами и проблемами. И кажется, я нашла ответ для себя. Не нужно заполнять все личное пространство ребенка собой. Не нужно и убегать. Достаточно будет отойти на пару шагов, но не для того, чтобы не вмешиваться. Нужно оставить небольшую щелочку между собой и ребенком. Не для себя и не для него. Для Бога. Дать ему действовать в своей жизни и в жизни сына. Дух дышит, где хочет, но нет дыхания там, где нет свободного пространства. Потому что при всем желании ни я, ни любой другой член семьи, будь он хоть педагогический гений, не сможет помочь и направить сына всегда и во всем. Но у нас есть возможность заинтересованно наблюдать, приходить на помощь тогда, когда он просит об этом, иногда помочь советом. А самое главное – молиться. Я утверждаюсь в своем доверии Богу, когда смотрю на икону введения во храм Пресвятой Богородицы. Ей было 3 года. Что чувствовали ее родители, отпуская от себя ребенка не фигурально, когда он сидит рядом в соседней комнате, просто мыслями в своем мире? Они отпускали буквально. Девочка, будущая Богоматерь, шла к Богу и осталась жить в храме, отдельно от родителей. А они и верили Богу, и верили в Бога, и абсолютно доверяли. «Господи, дай мне сил также отойти в сторону и молиться». Молиться, а все остальное спокойно возложить на Господа, потому что для Него нет ничего невозможного.
0: Частное мнение. Радио «Вера».

0: Можно ли предъявлять требы? И зачем волк примеряет овечью шкуру? Насколько опасна прелесть и каков номинал лепты? Почему кричал оглашенный и что за катавасия происходит с церковным хором? Объясняем, и тайное станет явным. О смысле слов и происхождении выражений в программах «Части речи» и «Первоисточник». Ежедневно в нашем эфире.
1: Программа «Светлый вечер». Говорим не о событиях, а о смыслах и людях. Каждый день с 19 часов.
2: Сегодня в 7 вечера гостями рубрики «Вера и дело» будут представители проекта «Восстановление исторических лампад» Тимур Носов и Арам Аганесян. Поговорим с нашими гостями об их пути к вере, о значении ювелирного искусства в убранстве храмов, а также о восстановлении царских лампад в Дивеевском монастыре. А в 8 вечера на этой неделе мы говорим о духовных плодах вынужденной русской эмиграции начала 20 века. Сегодня у нас в студии доктор исторических наук Наталья Сухова. И разговор пойдет о Свято-Сергиевском институте в Париже как центре русского богословского образования.
1: Светлый вечер на Светлом радио.

Сегодня, 17 сентября, церковь вспоминает пророка Моисея, преподобномученика Парфения игумена Кизилташского, священномученика и епископа Григория Лебедева. Сегодня также праздник иконы Божией Матери Неопалимая Купина. Икона Богородицы Неопалимая Купина получила свое название в честь одного из образов Ветхого Завета. В Священном Писании говорится, что Господь явился своему пророку Моисею в виде пылающего, но не сгорающего куста купины. Неопалимая купина символизирует Богородицу, которая стала матерью Христа и в то же время осталась девой. Есть и другое прочтение образа. Богоматерь родилась в мире грешных людей, но сама осталась безгрешной. Самый распространенный вариант иконографии образа «Неопалимая купина» — это поясное изображение Богородицы и младенца Христа на фоне восьмиугольной звезды. Звезда составлена из двух острых четырехугольников. Один из них, зеленого цвета, напоминает зелень таинственного куста. Другой, алый, символизирует пламя. В углах иконы четыре символа евангелистов, а также изображение архангелов. Одна из наиболее древних известных на Руси икон Неопалимой Купины была принесена в Москву палестинскими иноками в 1390 году. По преданию, она написана на камне той скалы, где Моисей видел таинственный куст. Эта святыня была помещена в алтаре Благовещенского собора Московского Кремля. Празднуя память иконы Божией Матери, именуемой Неопалимая Купина, мы просим Пречистую Деву о помощи и заступничестве. Пресвятая Богородица, спаси нас! –

0: Замечайте хорошие моменты в своей жизни и благодарите за них Бога. Светлое утро на радио «Вера».
1: Открываем историю.
2: В самом сердце Санкт-Петербурга, на пересечении Невского проспекта и Садовой улицы, располагается величественное здание в стиле классицизм. Надпись на нем гласит «Российская национальная библиотека». В его стенах хранится книжное наследие, которое собирают уже более 200 лет. Идея создания библиотеки, где находились бы сочинения всех русских авторов и труды, написанные о России, принадлежала императрице Екатерине II. В 1795 году государыня издала указ об основании первой государственной публичной библиотеки. До этого все книжные собрания были частными и находились во владении знатных семей или членов императорской фамилии. Теперь же в Российской империи появилось пространство, где интеллектуальное и культурное наследие принадлежало всей стране и становилось доступным для населения. В том же году царица утвердила архитектурный проект здания, который подготовил архитектор Егор Соколов. Постройка большого книгохранилища требовала времени, поэтому императрица стала собирать коллекцию книг одновременно с началом строительства. Вопреки изначальному плану, библиотеку решили пополнять трудами не только русских, но и зарубежных авторов. Специально для этого из Варшавы привезли большое собрание книг польских дворян, братьев Залузских, бывшие к концу XVIII века национальной библиотекой государства Речи Посполитой. На тот момент часть страны входила в состав Российской империи, и государыня распорядилась привезти письменные труды в Санкт-Петербург. Кроме этой коллекции, национальную библиотеку пополнили литературные фонды Эрмитажа и собственные собрания императрицы, в том числе личные книги французских философов эпохи Просвещения, Дидро и Вольтера. Увидеть воплощение своей идеи государыня так и не успела, скончавшись в 1796 году. Открытие библиотеки состоялось лишь спустя 16 лет при ее внуке, императоре Александре I. Но даже после смерти Екатерины II в библиотеку продолжали поступать подарки от императрицы. Так ее внук передал в хранилище старинное Остромирово Евангелие XI века, найденное при разборе личных вещей царицы. К моменту открытия библиотеки в 1814 году в ней находилось одно из лучших книжных собраний в мире. На протяжении XIX и начала XX века фонды хранилища пополнялись литературными и научными новинками, историческими источниками и сборниками, посвященными искусству. Поэтому для библиотеки возводили новые просторные корпуса. К 1913 году в ней было оформлено более 27 тысяч читательских билетов. Перемены в повседневную жизнь книгохранилища внесла Первая мировая война и революция 1917 года. Тогда в библиотеку перестали поступать иностранные издания, но начали передавать книги из закрывающихся организаций и монастырей. А в 1932 году учреждению присвоили имя писателя Михаила Салтыкова-Щедрина. В годы Великой Отечественной войны фонды библиотеки частично были эвакуированы в город Меликес Ульяновской области, а оставшиеся книги оставались доступными для читателей блокадного Ленинграда. Сегодня в фондах Российской национальной библиотеки находится свыше 40 миллионов единиц хранения. Среди ее сокровищ – старинные рукописи и новинки отечественной и зарубежной литературы. Как и мечтала Екатерина II, в пространствах книгохранилища могут учиться и работать посетители со всей России. Для этого всего лишь нужно оформить читательский билет.
1: Открываем историю. Радио «Вера». Сюжеты.
0: Руководитель ресурсного грантового центра Всероссийского казачьего общества Александр Мясоедов.
3: Более 10 лет назад, еще в период, когда я учился в казачьем кадетском учебном центре на базе юридического колледжа Международной полицейской ассоциации в городе Новомосковск, наш директор колледжа Макаров Константин Алексеевич, он организовал такую поездку поощрения, автопробег Тула-Волгоград. Когда мы уже выехали, Константин Алексеевич принял совершенно спонтанное решение заехать в храм Покрова на Нерли. И так совпало, что в день нашего визита в этот потрясающе красивый храм, там же концерт давал хор Валаамского монастыря. Их выступление под сводами храма поразило нас до глубины души и стало неким таким вот завершающим очень необычным событием, которое еще больше погрузило нас в красоту этого места, в историю этого места, помогло нам осознать значимость православия для каждого русского человека. И я считаю, что вот этот Божий промысел, который сподобил нас изменить маршрут, оказаться в нужное время в нужном месте и сердцами прикоснуться к такому прекрасному чуду, ну, это какое-то действительно невероятное, маленькое, но очень воодушевляющее чудо, которое навсегда запомнилось всем участникам этой поездки. Выступлением хора Валаамского монастыря я был очень-очень сильно тронут. И сейчас, спустя годы в Москве, я все равно стараюсь находить возможность, когда устраиваются концерты хора Валаамского монастыря, я стараюсь

0: Здравствуйте, дорогие друзья! С вами преподаватель Московской Духовной Академии, священник Дмитрий Борицкий. Как определить, что чудеса, которые порой происходят в нашей жизни или жизни наших близких, имеют своим источником Бога, а не враждебную человеку силу? Ответ на этот вопрос находим в отрывке из 7 главы Евангелия от Марка, который звучит сегодня за богослужением в православных храмах. Давайте послушаем.
1: «И оттуда, восстав, иди в пределы Тирские и Сидонские».
2: «И отправившись оттуда, пришел в пределы Тирские и Сидонские, и, войдя в дом, не хотел, чтобы кто узнал, но не мог утаиться, ибо услышала о нем женщина, у которой дочь одержима была нечистым духом, и, придя, припала к ногам его. А женщина та была язычница, родом сирофеникиянка, и просила его, чтобы изгнал беса из ее дочери. Но Иисус сказал ей: дай прежде насытиться детям, ибо нехорошо взять хлеб у детей и бросить псам. Она же сказала ему в ответ: так, Господи, но и псы под столом едят крохи у детей. И сказал ей: за это слово пойди, бес вышел из твоей дочери. И придя в дом свой, она нашла, что бес вышел, и дочь лежит на постели.
1: И черь, лежащую на водре.
0: В только что прозвучавшем отрывке ко Христу подходит женщина. Женщина была по своему происхождению сирофеникиянкой и не принадлежала к иудейской религиозной традиции. Она верила в других богов, поэтому евангелист Марк называет ее язычницей. Однако, поскольку Тир и Сидон, где происходили эти события, это территории, смежные с Палестиной, женщина, безусловно, знала о том, кто такие иудеи и во что они верят. Она знала, что они ждут великого пророка и чудотворца, Мессию. Она наверняка знала, что этим самым Мессией многие считают Иисуса. А потому она бросается к ногам Спасителя с единственной просьбой – исцелить ее бесноватую дочь. Ответ Христа обескураживает и даже шокирует: дай прежде насытиться детям, ибо нехорошо взять хлеб у детей и бросить псам, говорит он ей. Мы можем увидеть в этих его словах интонации пренебрежения, презрения и даже жестокости. Дескать, я пришел только к иудеям, только они достойны спасения. Как ты смеешь претендовать на ту благодать, на которую могут рассчитывать лишь те, кто произошел от Авраама? Однако христианские экзегеты понимали ответ Спасителя совершенно иначе. Все как один говорят о том, что Господь делает это специально. Так Он создает условия, чтобы вера этой женщины раскрылась в полноте. Знаменитый древнегреческий философ Сократ, обучая своих учеников, не давал им готовых ответов. С помощью наводящих вопросов он ставил собеседника в тупик, заставляя его сомневаться в собственных убеждениях. Внешне это выглядело как опровержение или даже как издевка. Но на самом деле это был способ помочь родиться истине в душе ученика. Христос своим ответом о псах поступает схожим образом. Он ставит женщину в затруднительную ситуацию, чтобы она мобилизовала свои внутренние силы и явила глубину своей веры. И действительно, она очень достойно проходит урок. Она беззлобиво принимает сравнение с псом. Она не обижается, не спорит, не оправдывается, не отстаивает свои права и не давит на жалость. Ее словно не волнует то, как о ней думают и говорят окружающие. Вместо этого она являет удивительное спокойствие, невозмутимость и великую надежду. И об этом прямо свидетельствует ее ответ. Он ясный и остроумный. «Так, Господи, но и псы под столом едят крохи у детей». Спаситель слышит эти слова и дарует ей просимое. Весьма полезно рассмотреть эту историю именно под таким углом. Женщина не просто выпросила у Бога исцеление своего ребенка. Внешнее чудо изгнания беса шло параллельно с внутренним преображением сердца язычницы. Господь не только ребенка освободил от одержимости, но и помог матери приобрести новый духовный опыт, который приблизил ее к Богу. Если бы подобного внутреннего изменения не было, кто знает, случилось бы вообще это чудо. И если бы даже случилось, как долго оно имело бы добрые

следствия. Дай же и нам, Господи, просить у Тебя не только улучшения внешних обстоятельств нашей жизни, но и, что самое главное, ее внутреннего преображения. Чтобы те милости и щедроты, которые Ты нам посылаешь в ответ на наши просьбы, становились бы для нас со временем не источником печали, тяготы и скорби, но все больше и больше раскрывали бы в нашей душе Твое небесное Царство».

0: Осень – это время, когда мир тихо шепчет, а не шумит. И это наш шанс услышать в этой тишине что-то важное. Митрополит Калужский и Боровский, Климент. Светлое утро. На радио «Вера».
1: Сила слова.
2: Здравствуйте, друзья! У микрофона филолог и музыкант Нина Резник. Сегодня я вместе с вами буду размышлять о русском языке и его роли в нашей жизни. Каждый, кто задумывается о красоте и полноте своей речи, не может не знать о синонимах. Напомню, что это слова, схожие по значению. И ключевое здесь – схожие, а не одинаковые. Синонимия позволяет не только избежать тавтологии, то есть излишних повторов, но и окрасить речь оттенками смыслов. Например, вы можете сказать «смеюсь», «радуюсь», «забавляюсь», «развлекаюсь», «веселюсь». И каждое слово передает особое настроение. Синонимы позволяют выбрать из языковой палитры самые разные краски для описания предмета. Великолепный, блистательный, несравненный, фееричный, ослепительный. Есть также слова, с одной стороны, похожие по смыслу, а с другой их не назовешь полностью взаимозаменяемыми. Зачастую синонимы отличаются стилистически. Например, улыбается, смеется, хохочет, гогочет, ржет. Вы заметили здесь, наверное, оттенки от нейтрального до грубовато-просторечного. Но это не все. Есть синонимы абсолютные и контекстные. В первом случае смыслы полностью и всегда совпадают. А во втором значения становятся схожи только в определенной ситуации, а вне ее пределов нет. Я поманила своего пса колбасой. Лохматик быстро примчался. Ясно, что слова «лохматик» и «пес» отсутствуют в словаре синонимов, как пара. Однако здесь они друг друга дублируют. А ведь еще бывают многозначные слова, и для каждого из них будет свой синоним. Например, «свежий хлеб» — это мягкий, а «свежая газета» — новая, «свежий ветер» — прохладный, «свежий взгляд» — оригинальный. И, конечно, важно знать о синонимах в литературе и фольклоре, в частности, в сказках. «Жили-были», «в путь-дорогу снарядился», «затужил-загоревал» или в устойчивых выражениях «научить уму-разуму», «ни стыда, ни совести», «с утра пораньше». В Писании синонимия играет огромную роль. Мы узнаем разные имена Иисуса Христа – Агнец, Искупитель, Пастырь, Альфа и Омега и другие. Каждое из этих слов открывает новый смысл в имени Бога. Вот какие открытия можно сделать, всего лишь рассуждая о синонимах. С вами была Нина Резник.
1: Сила слова. Радио «Вера». Актуальная тема.
3: Сегодня 17 сентября. День памяти пророка Моисея, которому Бог передал 10 заповедей. О ветхозаветных заповедях клирик Московского храма Живоначальной Троицы у Салтыкова моста священник Николай Конюхов.
4: Есть такое понятие, сейчас очень популярное, базовый минимум. Вот для христианина, который хочет исполнять заповеди Иисуса Христа, для начала неплохо было бы вспомнить про те заповеди, которые еще в Ветхом Завете дал Бог на горе Синай Моисею. Потому что зачастую мы хотим стать христианами, не став людьми, потому что те заповеди, которые Бог дал Моисею, там описаны какие-то такие элементарные вещи, без соблюдения которых нам тяжело прыгнуть на следующую ступень. Точнее, это невозможно. И вот взойти на первую ступень 10 заповедей — это критически важно. Я помню, как духовник учил меня готовиться к исповеди именно по 10 заповедям. Я думаю, для нас, для каждого из нас это будет очень хорошим упражнением. И, во-первых, нужно эти заповеди знать. У нас один батюшка знакомый сетовал недавно, что вот если спросить у прихожан список 10 заповедей, едва ли половина хотя бы сможет все 10 озвучить. И даже если они озвучат, то не в том порядке и не точно. Поэтому для христианина все-таки очень важно знать эти 10 заповедей и периодически себя по этому списку проводить, чтобы понять, где у меня прорехи, где в моем корабле пробоины, через которые может залить вода, и, собственно, мой корабль пойдет ко дну. И так я не доплыву до исполнения заповедей Христовых о любви, потому что не почитаю родителей, или говорю лжесвидетельства, или краду, не платя налоги, или придумываю какие-то обманные схемы. И все это не позволяет мне не то что моему кораблю вплыть в бухту Нового Завета, но даже мы из Ветхого Завета еще даже не выплыли.
1: Актуальная тема.
0: Хорошая книга – это дверь, которая раскрывается перед тобой. Лев Кассиль. Время читать. Литературный час на радио «Вера». Ежедневно с 22 часов.
1: Сегодня, 17 сентября, слушайте фрагменты романа Федора Михайловича Достоевского «Идиот» и фрагмент «Отец Михаил» из романа Александра Ивановича Куприна «Юнкера». Литературный час на радио «Вера» с 10 до 11 вечера.

тебя есть руки и ноги, ты жив и здоров, ты сыт и свободен. Если все именно так, что тебе еще нужно, ты можешь работать, творить, ошибаться, найдя, отдавать и упав, подниматься, играть, залезать на деревья и шлепать по лужам. А чтобы счастливым быть ежеминутно, начни строить дом, где всем будет уютно, где встретят с теплом и улыбкой того, кто пришел, где к сердцу приводят открытые двери, где люди, забыв о сомнениях, верят, что мир сохраняет любовь и что все хорошо. А кто-то не может подняться с постели, и кто-то сидит без еды и растерян, и кто-то устал, а идти еще так далеко. Ты жив и здоров, и ты можешь свободно свой путь продолжать, куда будет угодно. А раз у тебя есть и руки,

0: Живут такие люди.
1: Здравствуйте, с вами Дарья Виноградова. Специалисты благотворительного фонда «Дети наши» называют наставников-сирот из детских домов удивительными людьми. Ведь они при всех ежедневных заботах, учеба и работа, дом и семья, находят силы для помощи подросткам, которые абсолютно не готовы к взрослой жизни. В этом фонде мне рассказали о жительнице Смоленска Елене Титовой, одной из таких наставников-волонтеров. Женщина работает в сфере информационных технологий. По ее словам, она всегда ощущала потребность привносить в мир что-то хорошее, помогать незнакомым людям. Когда-то Елена была добровольцем поисково-спасательного отряда, но после рождения сына поняла, что постоянно ездить на поиски пропавших людей уже не получится. Тогда она и заинтересовалась проектом наставничества под названием «Будем вместе», который с 2015 года реализует в Смоленской области фонд «Дети наши». В благотворительном фонде у будущей наставницы взяли интервью, провели тесты и тренинги. А потом познакомили с потенциальной подопечной, общение с которой, судя по тестам, обещало быть комфортным и эффективным. 14-летняя Оксана оказалась разносторонним подростком. Любит рисовать, мастерить, изучает английский и корейский языки. Елена вспоминает, как волновалась перед первой встречей с девочкой. «Я боялась, что мы слишком разные люди, и нам не о чем будет поговорить. Ведь мне больше нравится спорт и компьютерные технологии, а творчество и рукоделие – это не про меня». Но опасения оказались напрасными. Сегодня Елена и Оксана подолгу разговаривают. Порой на обсуждение сложных ситуаций не хватает и нескольких часов. Это оказалось самым главным. Для воспитанников детских домов лучший подарок – это уделенное им время и внимание. Обычно подруги встречаются 2 или 3 раза в месяц, делятся новостями, гуляют, ходят в театр, кино или кафе. «Мы общаемся на равных», – рассказывает наставница. Девушка часто просит совета и говорит, что ей интересна моя точка зрения. А сама Елена признается, что дружба с Оксаной научила ее не навязывать свое мнение, а просто делиться опытом. Кстати, это очень помогает ей в общении с сыном. Наставники – это, конечно, не родители, но именно они помогают ребятам ощутить теплоту близких отношений, с доверием отнестись к миру взрослых, почувствовать уверенность в себе. Этим и занимается Елена Титова, личный наставник девочки-сироты. С вами была Дарья Виноградова. До встречи на волнах. Радио «Вера».
0: Живут такие люди. Вы слушаете радио «Вера».
2: Сегодня, 17 сентября, церковь вспоминает пророка Моисея, преподобномученика Парфения игумена Кизилташского, священномученика епископа Григория Лебедева. Сегодня также праздник иконы Божией Матери Неопалимая Купина. Пророк Моисей жил в 13 веке до Рождества Христова. Из Священного Писания мы знаем, что в то время народ Израиля был в плену в Египте. Фараон стремился истребить израильтян и велел казнить всех новорожденных младенцев. Мать Моисея, чтобы спасти мальчика, положила его в колыбель и пустила ее по Нилу. Дочь фараона нашла младенца и воспитала как сына. О бедствиях и печалях своего родного народа Моисей узнал лишь когда вырос. Тогда он бежал из Египта. Моисей пас скот вблизи горы Синай и услышал призыв Бога вернуться в Египет и освободить свой народ. Фараон не сразу отпустил израильтян из плена, а потом еще отправил войско в погоню. В книге Библии «Исход» описано, как Господь совершил чудо. Море перед народом Израиля расступилось, а потом сомкнулось и поглотило отряды преследователей египтян. 40 лет вел пророк Моисей свой народ в землю обетованную. Во время этого пути на горе Синай Моисей получил скрижали с 10 заповедями. Так,
3: Между Богом и его избранным народом был заключен завет, то есть договор, союз. После рождения Сына Божия Иисуса Христа этот завет Моисея назвали ветхим, то есть прежним, старым. Крестная смерть Спасителя и его воскресение стали новым заветом. Этот новый союз был заключен уже со всем человечеством. Православная Церковь почитает Моисея как боговидца и пророка, вождя иудейского народа. Моисей был и первым боговдохновенным писателем. По преданию он является автором книг Библии и Пятикнижия в составе Ветхого Завета. Подобно тому, как Моисей благодаря добродетельной жизни сподобился видеть славу Божию, так и каждый христианин призван сверять свои дела с заповедями Божиими, чтобы достичь праведности.
2: Вспоминая сегодня святого пророка Моисея, мы обращаемся к нему за молитвенной помощью. Святой пророк Моисей, моли Бога о нас.
4: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».
5: Богословие в красках.
6: В эфире программа «Богословие в красках» в студии благочинной из Обилинского округа протоиерей Сергий Рыбин. Меня зовут Анастасия Ильина.
7: Это программа «Богословие в красках» в студии благочинной из Обилинского округа протоиерей Сергий Рыбин. Отец Сергий, здравствуйте.
8: Здравствуйте.
7: Меня зовут Анастасия Ильина. 21 июля Православная Церковь празднует явление чудотворной Казанской иконы Божьей Матери. Именно этой иконе посвящен наш сегодняшний разговор. Отец Сергий, вот почему Казанская икона Божьей Матери одна из самых любимых и почитаемых икон в нашей стране?
8: Ну, наверное, потому что она вплетена в историю нашей страны, в трудные страницы нашей истории. Поэтому она настолько известна, настолько почитаема, в частности, там война с поляками, да, то есть как бы смутное время. Вот это все, это основное событие, когда икона Божьей Матери была направлена в войска Минина и Пожарского и, в общем-то, была в этих войсках. То есть, наверное, самое главное то, что когда уже не было надежды ни на что, да, то есть потому что регулярное войско не было, царя не было. То есть все институты государственной власти, они, в общем-то, пришли в упадок полный, да, и, собственно говоря, надеяться было не на что. И вот осталась единственная надежда, это на покров Пресвятой Богородицы, и вот тут она явила, как обычно, свою милость, предстательство. Вот, и священномученик Ермоген, находящийся в заточении, вот он благословил, чтобы эту икону доставили в ополчение. Ополчение — это не регулярные войска, это такое, ну, собрали всех, кто мог, кто хоть когда-то, может быть, держал оружие в руках, да. Вот, и тут действительно явлено было чудо Божие, то есть благодаря вот предстательству Пресвятой Богородицы освобожден был Китай-город, Москва и дальше вся Русь, матушка.
6: Ну, давайте поговорим непосредственно об иконе. Отец Сергий, а чем Казанская икона Божьей Матери отличается от других образов Богородицы? Вот в чем особенность ее иконографии?
8: Да, ну вот иконография Казанской иконы, она, ну, относится к типу одигитрия, да, это очевидно, потому что, ну, умиление – это когда щека к щеке Божья Матерь и Богомладенец Христос. Оранта – это когда она с воздетыми руками, молящаяся. А третий тип – это вот как раз-таки одигитрия, путеводительница, в переводе с греческого. Это когда Христос стоит лицом к молящимся, да, и Божья Матерь указывает своей рукой, что вот он есть истина, путь и жизнь. Но особенность Казанской иконы заключается в том, что Божья Матерь не указывает на Богомладенца Христа, вот, хотя сами позы Божья Матерь, склонившаяся к младенцу Христу, и он, смотрящий на молящегося, иконография все равно прослеживается, да, но вот такого элемента нету. С точки зрения вот языка канона, она как бы немножко не канонична, эта икона, да, но тем не менее все равно иконография угадывается, и можно сказать, что да, это относится к типу одигитрия Божьей Матери. Ну, собственно говоря, это и все. Ну, опять еще один элемент там есть такой, да, где у Богомладенца Христа одна рука не видна. Да, это тоже, опять же, с точки зрения канона не совсем правильно. Ну, как бы на это внимание особо никто не обращает, потому что сложившаяся иконография, она позволяет, скажем так, угадывать этот тип иконы. И, по сути дела, относить ее к путеводительнице, к Адигитрии.
6: Ну, на этой иконе кажется, что Богородица не держит на руках Иисуса Христа, а он стоит, да?
8: Да, да, он стоит. При этом Божья Матерь, она выполнена, есть типы иконографии, поясное, в рост и оплечное. Божья Матерь здесь относится к оплечному типу. А при этом Богомладенец Христос, есть иконы, где действительно и Христос оплечный, не видно там ни ног, ни рук, да, и Божья Матерь. А здесь вот как бы смешанный такой момент, то есть получается, что Христос почти в полный рост, но только ног не видно, а Божья Матерь оплечное изображение. Опять же говорю, с точки зрения канона, да, вот, ну, не совсем правильно так изображать. Ну, так изобразили, а потом она явилась как чудотворная. То есть, как бы тут, понимаете, для Божьей милости не существует канонов каких-то определенных. То есть Господь, Дух дышит где хочет, да, и в данном случае иконография вот Казанской иконы Божьей Матери, она вот такова, что, ну, язык не совсем канонический, но тем не менее вот она явлена народу русскому как заступница. Чудотворная икона, да, хотя каждая икона, по сути дела, чудотворная, потому что перед любой иконой мы обращаемся к кому? К Божьей Матери. А она, слыша наши молитвы, наше воззвание, оказывает нам свое предстательство, милость, чудеса творит.
6: Благодарю вас, отец Сергий. Всем хорошего дня и до новых встреч.
8: До свидания.
5: Богословие в красках.
2: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Радио «Вера». Светлое радио. Апостольские чтение.
9: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! С вами доцент Московской Духовной Академии, священник Стефан Дамусчи. Все мы несовершенны и порой поступаем неправильно, и даже грешим. Но о чем очень важно помнить, когда мы видим, как другой человек совершает грех? Ответ на этот вопрос прекровенно звучит в отрывке из первой главы послания апостола Павла к Ефесянам, который читается сегодня в храмах во время богослужения. Давайте его послушаем.
10: «Павел, посланник Иисус Христов, волею Божию».
11: Павел, волею Божию, апостол Иисуса Христа, находящимся в Эфесе святым и верным во Христе Иисусе. Благодать вам и мир от Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа. Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, благословивший нас во Христе всяким духовным благословением в небесах, так как Он избрал нас в Нем прежде создания мира, чтобы мы были святы и непорочны пред Ним в любви, предопределив усыновить нас себе через Иисуса Христа по благоволению воли Своей, в похвалу славы благодати Своей, которую Он облагодатствовал нас в возлюбленном, в котором мы имеем искупление кровью Его, прощение грехов, по богатству благодати Его, каковую Он в преизбытке даровал нам во всякой премудрости и разумении, открыв нам тайну Своей воли по Своему благоволению, которое Он прежде положил в Нем».
10: «Его, еже прежде положи в Нем».
9: Кто из нас не был свидетелем чужого греха? Да, я знаю, что христианство призывает не судить других и смотреть на себя. Но любой из нас знает, что с этим нравственным зрением ничего не поделаешь. Причем самое страшное, чаще всего в глаза бросаются вещи, которые нами самими уже побеждены или даже изначально не были нам свойственны. Пока ты не ходил в храм, все, кто поступал так же, были обычными людьми. Как только стал прихожанином, сразу начинаешь считать лентяями всех, кто остается дома в воскресное утро. Собственный опыт страстного пленения у такого человека обычно довольно быстро улетучивается. И он вовсю готов вешать ярлыки. Но только лучше этого не делать. Потому что лень во всех обстоятельствах остается ленью. И если ты сходил в храм, а потом поленился помочь ближнему, толку от твоей внешней праведности немного. Отрывок из послания к Ефесянам, который мы услышали, это удивительный по своей глубине богословский гимн, в котором, как кажется, апостол Павел не дает никаких моральных наставлений. Это действительно так. Однако, если мы внимательно прочитаем его обращение, весь остальной текст предстанет перед нами не просто как богословские рассуждения, но как очень личное сообщение, которое касается жизни не только апостола, но и каждого из нас. Дело в том, что, начиная послание, он называет себя не просто апостолом, но подчеркивает, что его апостольство – результат воли Божьей, а никак не его личного усилия. Если бы ему дали волю, лично он вел бы совсем другую жизнь. Получив прекрасное фарисейское образование и будучи очень темпераментным, он готов был наводить порядки, которые считались правильными, не просто, как бы мы сегодня сказали, силовыми методами. Он, как всем хорошо известно, жестоко гнал церковь до того, как Бог обратился к нему, или, что не менее верно, обратил его к себе. Можно представить, что думали о нем верующие, когда он был так жесток, какие ярлыки на него навешивали, когда он так грешил. Это прекрасно видно из того, как они поначалу боялись его, когда после встречи со Христом по пути в Дамаск он пришел в этот город уже совсем другим человеком. Люди, слышавшие о нем только плохое, шарахались от него, как от страшного гонителя, и только Бог знал, что все в его жизни будет иначе, уже иначе. Кто знает, сколько таких Павлов ходит среди нас? Они носят самые разные имена, живут в разных городах, они выглядят как грешники и даже не только выглядят, но иногда прямо грешат. И все же мы никак не должны их осуждать, потому что Бог пришел в этот мир не только ради праведников, но в том числе и даже в первую очередь ради грешников. Он зовет их, и о каждом у него есть свой замысел, сложившийся прежде создания мира. И это значит, что нам со своей стороны нужно в первую очередь молиться о тех, кого мы считаем неправыми, молиться и помнить, что Бог каждого ведет своим путем. И если Он когда-то привел нас, как же мы можем сомневаться, что Он приведет и их, каждого в свое время».
0: Апостольские чтения.

0: боимся, любим. Радио «Вера». Актуальная тема.
1: О личном кресте каждого христианина клирик Московского храма всех святых в земле российской просиявших в Новокосино протоиерей Григорий Крыжановский.
2: Нередко приходится слышать от прихожан такую фразу, что давно хожу в церковь, я прошу от Бога милости, но что-то Он не слышит меня, скорби мои не перестают, проходит одна напасть, приходит другая. Что это, батюшка, почему такое происходит? Где Бог? Неужели Он меня не слышит? Я хочу напомнить, что есть такая хорошая пословица «Не сходи с креста своего». Мы расположились в зоне комфорта. У нас свет, у нас лифт, у нас общественный и личный транспорт, у нас кредиты и страховка жизни, у нас связь по нажатию кнопочки с другим концом мира. И Господь, любящий нас, все-таки пытается нас вернуть на дорогу спасения, а для этого Он посылает нам скорби. И давайте не будем сходить с креста своего и не жаловаться, что Господь нас не слышит. Слышит нас прекрасно. Только есть своя цена у каждого из нас, чтобы, претерпев страдания, войти в вечное блаженство с Господом.
0: Актуальная тема.

0: Никто, зажегши свечу, не ставит ее под сосудом, но ставит на подсвечнике, чтобы входящие видели свет, говорит Евангелие.
1: Таким светом для многих людей становится и эфир «Радио Вера». Там, где звучат слова о вере, надежде и любви. И сегодня нам нужна ваша помощь, чтобы этот свет продолжал гореть.
0: Для оплаты августовского вещания «Радио Вера» в Воронеже, Волгограде, Севастополе, Луганске и еще 11 городах необходимо собрать 1 миллион 590 тысяч рублей.
1: Мы приглашаем всех слушателей, каждого в меру своих возможностей, принять участие в сборе средств. Вы можете осуществить пожертвование в мобильном приложении «Радио Вера» или на сайте radiovera.ru. Там же можно подписаться на ежемесячные платежи.
0: Помогите светлому радио продолжать звучать.
1: С любовью и благодарностью, команда «Радио Вера».

Сегодня, 17 сентября, Церковь вспоминает пророка Моисея, преподобномученика Парфения игумена Кизилташского, священномученика епископа Григория Лебедева. Сегодня также праздник иконы Божией Матери Неопалимая Купина. Преподобномученик Парфений родился в 1815 году на Украине, в Елисаветграде, современном Кировограде. В 30 лет он принял монашеский постриг. Отец Парфений подвязался в монастырях Херсона. В 1852 году иеромонах отличился благодаря своему таланту инженера. В это время шло укрепление Черноморской береговой охраны. Отец Парфений предложил легкий способ подъема затонувших грузов и кораблей. За это он получил благодарность от контр-адмирала Черноморского флота. В Крымскую войну, во время обстрела Новороссийска неприятельскими судами, отец Парфений неотлучно был на передовой и в госпиталях. За личное мужество он был награжден Священным Синодом и получил армейские медали. По окончании войны игумен Парфений был назначен настоятелем Кизилташского монастыря близ Феодосии. Место это находилось в запустении, но энергичный священник вдохнул жизнь в древнюю обитель. Однако некоторые из местных жителей были недовольны расширением монастыря. Четверо из них устроили засаду и жестоко убили игумена Парфения. Их выдали возмущенные преступлением односельчане. В 2000 году игумена Парфения причислили к лику святых. За строками жития мы видим не только незаурядного инженера и организатора. Главный дар преподобномученика Парфения – самоотречение, стремление помочь ближнему даже ценой своей жизни. Он служил Богу всеми силами и талантами и исповедал Христа в минуты смерти. Церковь молится ему. Преподобномученик Парфений, моли Бога о нас. –

0: Новый день, новый дар от Бога. Светлое утро на радио «Вера».
1: Жизнь как служение. О людях и славных деяниях.
2: Летом 1951 года в Великом Новгороде в глубоком котловане кипела работа. Уже много лет здесь вела раскопки археологическая экспедиция под руководством историка и специалиста по славянскому языку Артемия Владимировича Арцеховского. Была найдена деревянная мостовая XIII века. Но Арцеховский упрямо продолжал вгрызаться в культурный слой. В один из дней кто-то из рабочих протянул археологу кусок материала, похожего на потемневший от времени картон. Так ему показалось в первую секунду. Но уже в следующее мгновение он широко раскрыл глаза и застыл на месте с поднятым вверх пальцем. А потом, задыхаясь от волнения, закричал: «Я ждал этой находки 20 лет!» Кусок картона оказался древней берестяной грамотой. Археолог неспроста радовался, как ребенок. Узкая лента березовой коры, испещренная буквами, подтверждала многие его предположения. Прежде всего о том, что новгородцы все-таки использовали бересту для письма. Хотя считалось, что жители богатого княжества употребляли для этих целей исключительно пергамент. Кроме того, надпись на новгородской бересте была выполнена не чернилами, а выдавлена острым предметом. И Артемий Владимирович догадывался, каким именно. На раскопках уже давно находили длинные металлические, костяные и деревянные стержни. Идентифицировать их ученые затруднялись. Предположения были разные. Возможно, это декоративные булавки, а может быть, сапожные инструменты. Арцеховский своей экспедиции внес в этот вопрос окончательную ясность. Именно этими стержнями, писалами, новгородцы выцарапывали на бересте свои письма. После первой сенсационной находки берестяные грамоты посыпались на археолога, как из рога изобилия. В основном это были письма горожан. Они делились друг с другом новостями, повседневными бытовыми подробностями. На одной из берест некто Микитка предлагал своей избраннице Иулиании руку и сердце, добавляя, что его друг Игнат Моисеев согласен быть свидетелем на венчании. Все красноречиво говорило о том, что такой способ общения был у новгородцев в ходу. И значит, читать и писать умели и простолюдины. А вовсе не только высокопоставленные бояре и духовенство, как до этого считали историки. В 1956 году, благодаря Арцеховскому, весь мир узнал о маленьком жителе Древнего Новгорода, мальчике Анфиме. В новгородском раскопе экспедиция Артемия Владимировича обнаружила берестяные грамоты, автором которых был ребенок. Удивительное, трогательное и важное для науки свидетельство о том, что новгородцы получали образование уже с самых ранних лет. Семилетний Анфим жил на рубеже XII-XIII веков. На берестах он упражнялся в азбуке и даже рисовал самого себя в виде грозного рыцаря, сказочных зверей. Впервые в истории были найдены детские средневековые рисунки. Арцеховский едва не плакал от радости. 20 лет, которые он посвятил новгородским раскопкам, прошли недаром. Он смог послужить отечественной науке. Беззаветно любящий историю Руси, Артемий Владимирович и других стремился к ней приобщить. Водил для всех желающих экскурсии по Новгороду, Юрьеву и Антонову монастырям. Каждую пятницу устраивал в лагере археологов показ находок. Подробно о каждой из них рассказывал. На эти археологические пятницы Арцеховского собирался едва ли не весь город. Он умел создавать атмосферу нашего присутствия там, в древности, вспоминал об Артемии Владимировиче его ученик, археолог Валентин Янин. Друзья и коллеги в шутку говорили, что иногда не могут понять, где же Арцеховский живет – в Советском Союзе или Древней Руси. Настолько предан он был своему делу.
1: Жизнь как служение. О людях и славных деяниях.

0: Радио «Вера». Светлое радио.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! С вами преподаватель Московской Духовной Академии, священник Дмитрий Борицкий. Как определить, что чудеса, которые порой происходят в нашей жизни или жизни наших близких, имеют своим источником Бога, а не враждебную человеку силу? Ответ на этот вопрос находим в отрывке из 7 главы Евангелия от Марка, который звучит сегодня за богослужением в православных храмах. Давайте послушаем.
2: «И оттуда восстав, иди в пределы Тирские и Сидонские».
3: «И отправившись оттуда, пришел в пределы Тирские и Сидонские, и, войдя в дом, не хотел, чтобы кто узнал, но не мог утаиться».

0: от крохи у детей, и сказал ей: «За это слово пойди, бес вышел из твоей дочери». И придя в дом свой, она нашла, что бес вышел, и дочь лежит на постели.
1: И черь, лежащую на водре.
2: В только что прозвучавшем отрывке ко Христу подходит женщина. Женщина была по своему происхождению сирофиникиянкой и не принадлежала к иудейской религиозной традиции. Она верила в других богов, поэтому евангелист Марк называет ее язычницей. Однако, поскольку Тир и Сидон, где происходили эти события, это территории, смежные с Палестиной, женщина, безусловно, знала о том, кто такие иудеи и во что они верят. Она знала, что они ждут великого пророка и чудотворца, Мессию. Она наверняка знала, что этим самым Мессией многие считают Иисуса. А потому она бросается к ногам Спасителя с единственной просьбой – исцелить ее бесноватую дочь. Ответ Христа обескураживает и даже шокирует. «Дай прежде насытиться детям, ибо нехорошо взять хлеб у детей и бросить псам», – говорит он ей. Мы можем увидеть в этих его словах интонации пренебрежения, презрения и даже жестокости. Дескать, «Я пришел только к иудеям, только они достойны спасения. Как ты смеешь претендовать на ту благодать, на которую могут рассчитывать лишь те, кто произошел от Авраама?» Однако христианские экзегеты понимали ответ Спасителя совершенно иначе. Все как один говорят о том, что Господь делает это специально. Так Он создает условия, чтобы вера этой женщины раскрылась в полноте. Знаменитый древнегреческий философ Сократ, обучая своих учеников, не давал им готовых ответов. С помощью наводящих вопросов он ставил собеседника в тупик, заставляя его сомневаться в собственных убеждениях. Внешне это выглядело как опровержение или даже как издевка. Но на самом деле это был способ помочь родиться истине в душе ученика. Христос своим ответом о псах поступает схожим образом. Он ставит женщину в затруднительную ситуацию, чтобы она мобилизовала свои внутренние силы и явила глубину своей веры. И действительно, она очень достойно проходит урок. Она беззлобиво принимает сравнение с псом. Она не обижается, не спорит, не оправдывается, не отстаивает свои права и не давит на жалость. Ее словно не волнует то, как о ней думают и говорят окружающие. Вместо этого она являет удивительное спокойствие, невозмутимость и великую надежду. И об этом прямо свидетельствует ее ответ. Он ясный и остроумный. «Так, Господи, но и псы под столом едят крохи у детей». Спаситель слышит эти слова и дарует ей просимое. Весьма полезно рассмотреть эту историю именно под таким углом. Женщина не просто выпросила у Бога исцеление своего ребенка. Внешнее чудо изгнания беса шло параллельно с внутренним преображением сердца язычницы. Господь не только ребенка освободил от одержимости, но и помог матери приобрести новый духовный опыт, который приблизил ее к Богу. Если бы подобного внутреннего изменения не было, кто знает, случилось бы вообще это чудо. И если бы даже случилось, как долго оно имело бы добрые последствия. Дай же и нам, Господи, просить у Тебя не только улучшения внешних обстоятельств нашей жизни, но и, что самое главное, ее внутреннего преображения. Чтобы те милости и щедроты, которые Ты нам посылаешь в ответ на наши просьбы, становились бы для нас со временем не источником печали, тяготы и скорби, но все больше и больше раскрывали бы в нашей душе Твое небесное Царство».

0: Важно, чтобы сердце раскрылось навстречу Богу, чтобы человек почувствовал себя в присутствии Божьем. Протоиерей Дмитрий Смирнов. Светлое утро на радио «Вера».
1: Утро в прозе. Читает Тутта Ларсен.
2: Анна Покровская. Спасибо. В маленький курортный поселок мы приехали ночью, уставшие после долгой дороги, и сразу легли спать. А утром, когда я открыла глаза, яркое солнце уже золотило верхушки длинных, похожих на свечи, южных тополей. Как, наверное, красиво сейчас на море. Тихо, стараясь не разбудить мужа и детей, выскальзываю из номера и иду на пляж. Взбираясь на песчаную дюну, и огромная, сверкающая на солнце лазурная гладь моря так внезапно возникает перед глазами, что перехватывает дыхание. Чуть темнее у берега, совсем светлое вдали, море как будто открывает мне свои объятия. Я чувствую соленый бриз, слышу тихий шепот волны, крики чаек. Сердце охватывает ощущение какого-то детского счастья. Хочется бежать по берегу, подставляя лицо теплому ветру, благодарить Бога и кричать в безмятежную синюю высь. «Какая красота!

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».
1: Православная кухня.
2: Здравствуйте! Сегодня будем готовить вместе с матушкой Надеждой Итальянцевой.
3: Здравствуйте, друзья! Приветствую вас на своей кухне. Сегодня я с вами поделюсь классическим рецептом блинов, заваренных кипятком. Для этого нам понадобится 2 яйца, 2 столовые ложки сахара, 1 чайная ложка соли, 1 треть чайной ложки соды, 200 грамм муки, 250 миллилитров молока, 250 миллилитров кипятка и 3 столовые ложки растительного масла. В глубокой миске соединяем яйца. Сахар. Соль. Соду. Перемешиваем. В нашу яичную смесь добавляем просеянную муку и снова перемешиваем. Добавляем молоко. Завариваем наше тесто кипятком и будем взбивать до растворения комочков. Добавляем 3 столовые ложки растительного масла. Перемешиваем. Наше тесто готово. Жарим наши блины на разогретой сковородке с двух сторон до золотистого цвета. Вот такие румяные блины у нас получились. Попробуйте приготовить их вместе с близкими. Пусть сырная неделя принесет вам мир, радость и духовное укрепление. Ангела за трапезой.
1: Православная кухня.
4: Радио «Вера». Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
5: Младшим школьникам,
6: мальчикам и девочкам,
7: а также их родителям,
8: дядям и тетям,
9: бабушкам и дедушкам,
10: всем-всем-всем!
5: Мы предлагаем вместе с нами,
11: мудрым доктором Михаилом Гавриловичем,
12: его верным псом Алтаем
5: и нашими друзьями Верой и Фомой
11: отправиться в удивительное приключение в страну знаний!
5: А для этого заходите на наш сайт.
12: Набрав в любой поисковой системе слова «В школу с Верой и Фомой».
11: И слушайте увлекательные аудиоуроки по школьной программе.
10: Давайте учиться вместе!
13: Возрастное ограничение 6+.
4: Бывают встречи, которые переворачивают жизнь. Бывают путешествия, которые меняют представление о мире. Любой человек на пути, любая точка на карте могут стать неожиданными проводниками божественного света и помочь встретиться с Богом. Каждый четверг в 18:00 нас ждут удивительные встречи и яркие путешествия. В программе «Места и люди» на радио «Вера».

0: радио. Добрые истории.
1: Рассказывает руководитель детского центра некоммерческой организации «Светоград» Елена Остапова.
2: Моя свекровь совершенно светский человек. В молодости она очень обиделась на православие. Работает она юристом. Поздно родила ребенка, поднимала его на ноги, стремилась к власти. Была уверена, что в этой жизни надо бороться, иначе ничего не получится. Когда мы с ней познакомились, она брала с меня обещание, что я не буду водить мужа в храм, чтобы случайно он не стал православным. А сын сам пришел к вере и привел меня туда, по-настоящему. Мы уехали из Санкт-Петербурга в маленький городок, где нашли Бога и свою семью. Конечно же, свекровь была против. Она кричала, грозилась перестать общаться, ругалась, пыталась вразумить, а мы были счастливы. Со временем мама мужа начала приезжать к нам в гости, общаться с батюшками, заходить в храм. И ее сердце дрогнуло, она отогрелась. Сейчас это мягкий, спокойный и очень добрый человек. Строит себе дом рядом с храмом, чтобы больше времени уделять молитве и помощи людям. Благодаря своему сыну она пришла в храм и позволила Богу войти в свою душу. Сейчас она помогает людям, проводит бесплатные юридические консультации и уже совсем не представляет свою жизнь без служения, исповеди и причастия.
0: Добрые истории. Вера. Светлое радио.
3: Сегодня, 17 сентября, церковь вспоминает пророка Моисея, преподобномученика Парфения игумена Кизилташского, священномученика и епископа Григория Лебедева. Сегодня также праздник иконы Божией Матери Неопалимая Купина. Священномученик Григорий, в миру Александр Лебедев, родился в семье священника в Коломне в 1878 году. Юноша закончил Казанскую духовную академию. После революции Лебедев некоторое время возглавлял Московскую трудовую школу, заведовал почтовым сектором в главном лесном комитете. Но истинное свое призвание он всегда видел в служении церкви. Александр принял монашеский постриг с именем Григорий. Свой путь от диакона до епископа он прошел в Московском Свято-Даниловском монастыре. Святейший патриарх Тихон направил нового владыку в Петроградскую митрополию. При этом он отметил: «Посылаю вам жемчужину». Епископ Григорий стал наместником Свято-Троицкой Александро-Невской лавры. Сохранились проповеди епископа Григория. В них слышна его пламенная вера и готовность следовать промыслу Божию. Владыку дважды арестовывали и давали небольшие сроки. В 28-м году он вышел на покой, вернулся в Коломну, работал над богословскими трудами. Епископа Григория арестовали в 37-м году в Кашине, где он жил последние 4 года. Владыку обвинили в том, что он якобы руководил фашистской монархической организацией. Он отверг обвинение, но его приговорили к расстрелу. 17 сентября владыка удостоился мученического венца.
4: Подвигом и молитвами мучеников стоит Русская Православная Церковь. По словам патриарха Кирилла, именно в их спасительном сеянии крестного стояния за веру и церковь лежит надежда на спасение и возрождение нашего православного Отечества. Вспоминая в этот день святого мученика, епископа Григория Лебедева, мы просим: «Священномученик Григорий, моли Бога о нас».

0: Радио «Вера». Вечная музыка. Истории великих шедевров.
1: В 1871 году в Петербурге состоялся концерт, организованный Русским географическим обществом. Перед публикой выступила семья Рябининых, исполнители старинных русских песен, собиратели и хранители народного фольклора из северных регионов России. Свое искусство Рябинины передавали из поколения в поколение, от отца к сыну, как фамильную драгоценность. Самым известным сказителем был Трофим Геннадьевич Рябинин, один из первых русских крестьян, получивших государственную награду. То памятное мероприятие привлекло внимание многих профессиональных музыкантов, среди которых были Мусоргский и Римский-Корсаков. А спустя несколько лет творчеством Рябининых заинтересовался Антон Оренский, молодой композитор и пианист. Вдохновленный звучанием древних протяжных былин, Оренский решил взять их за основу своего нового сочинения. Так родилась грандиозная фантазия для солирующего фортепиано и симфонического оркестра. Былины – это полулегендарные сказания о героях прошлого. В народе такие напевы называли «старины». Оренскому удалось сохранить степенный самобытный колорит песен и соединить его с традициями классической музыкальной культуры. Фантазия на темы Рябинина передает атмосферу давно минувших дней, той Руси, которая шаг за шагом обретала свою идентичность и силу, основанную на вере в Господа, смелости и благородстве русской души. Фрагмент из фантазии на темы Рябинина Антона Оренского прозвучит в исполнении Государственного симфонического оркестра СССР. Дирижер Евгений Светланов. Партия фортепиано Любовь Тимофеева.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Апостольские чтения.
1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! С вами доцент Московской духовной академии, священник Стефан Дамусчи. Все мы несовершенны и порой поступаем неправильно, и даже грешим. Но о чем очень важно помнить, когда мы видим, как другой человек совершает грех? Ответ на этот вопрос прикровенно звучит в отрывке из первой главы послания апостола Павла к Ефесянам, который читается сегодня в храмах во время богослужения. Давайте его послушаем.
2: Павел, посланник Иисус Христов, волею Божию.
3: Павел, волею Божию, апостол Иисуса Христа, находящимся в Эфесе святым и верным во Христе Иисусе. Благодать вам и мир от Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа. Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, благословивший нас во Христе всяким духовным благословением в небесах, так как Он избрал нас в Нем прежде создания мира, чтобы мы были святы и непорочны пред Ним в любви, предопределив усыновить нас себе через Иисуса Христа по благоволению воли Своей, в похвалу славы благодати Своей, которую Он облагодатствовал нас в возлюбленном, в котором мы имеем искупление кровью Его, прощение грехов, по богатству благодати Его, каковую Он в преизбытке даровал нам во всякой премудрости и разумении, открыв нам тайну Своей воли по Своему благоволению, которое Он прежде положил в Нем.
2: Его, еже прежде положи в Нем.
1: Кто из нас не был свидетелем чужого греха? Да, я знаю, что христианство призывает не судить других и смотреть на себя. Но любой из нас знает, что с этим нравственным зрением ничего не поделаешь. Причем самое страшное, чаще всего в глаза бросаются вещи, которые нами самими уже побеждены или даже изначально не были нам свойственны. Пока ты не ходил в храм, все, кто поступал так же, были обычными людьми. Как только стал прихожанином, сразу начинаешь считать лентяями всех, кто остается дома в воскресное утро. Собственный опыт страстного пленения у такого человека обычно довольно быстро улетучивается. И он вовсю готов вешать ярлыки. Но только лучше этого не делать. Потому что лень во всех обстоятельствах остается ленью. И если ты сходил в храм, а потом поленился помочь ближнему, толку от твоей внешней праведности немного. Отрывок из послания к Ефесянам, который мы услышали, это удивительный по своей глубине богословский гимн, в котором, как кажется, апостол Павел не дает никаких моральных наставлений. Это действительно так. Однако, если мы внимательно прочитаем его обращение, весь остальной текст предстанет перед нами не просто как богословские рассуждения, но как очень личное сообщение, которое касается жизни не только апостола, но и каждого из нас. Дело в том, что, начиная послание, он называет себя не просто апостолом, но подчеркивает, что его апостольство – результат воли Божьей, а никак не его личного усилия. Если бы ему дали волю, лично он вел бы совсем другую жизнь. Получив прекрасное фарисейское образование и будучи очень темпераментным, он готов был наводить порядки, которые считались правильными, не просто, как бы мы сегодня сказали, силовыми методами. Он, как всем хорошо известно, жестоко гнал церковь до того, как Бог обратился к нему, или, что не менее верно, обратил его к себе. Можно представить, что думали о нем верующие, когда он был так жесток, какие ярлыки на него навешивали, когда он так грешил. Это прекрасно видно из того, как они поначалу боялись его, когда после встречи со Христом по пути в Дамаск он пришел в этот город уже совсем другим человеком. Люди, слышавшие о нем только плохое, шарахались от него, как от страшного гонителя, и только Бог знал, что все в его жизни будет иначе, уже иначе. Кто знает, сколько таких Павлов ходит среди нас? Они носят самые разные имена, живут в разных городах, они выглядят как грешники и даже не только выглядят, но иногда прямо грешат. и все же мы никак не должны их осуждать, потому что Бог пришел в этот мир не только ради праведников, но в том числе и даже в первую очередь ради грешников. Он зовет их, и о каждом у него есть свой замысел, сложившийся прежде создания мира. И это значит, что нам со своей стороны нужно в первую очередь молиться о тех, кого мы считаем неправыми, молиться и помнить, что Бог каждого ведет своим путем. И если Он когда-то привел нас, как же мы можем сомневаться, что Он приведет и их, каждого в свое время?
0: Апостольские чтения.

0: Частное мнение.
1: Алексей Шириков, магистр теологии, автор православных просветительских проектов «Сын священника».
0: Частное мнение.
2: В последнее время мы с женой все чаще размышляем над вопросом, как, собственно, отдыхать. Обычно, когда выпадает свободное время, мы просто меняем один вид деятельности на другой. Работали за компьютером, значит, поедем потрудиться в огороде. Устали от рутины, значит, поедем погулять в соседний город. И раз за разом становится все понятнее, что это не срабатывает. Усталость накапливается. Недавно я поймал себя на мысли, что по-настоящему расслабляюсь в первую очередь за рулем на трассе, в долгой, ровной дороге, где почти не нужно ничего решать, только держать руль и смотреть вперед. Минимум контроля, почти созерцание, почти никакой пользы в привычном смысле слова. И вот с тех пор мне все сильнее хочется провести так, без определенной цели, целый день, просто побыть. Но тут же вспоминаются старые страхи. Меня, как, наверное, многих в моем поколении, растили с убеждением, что нужно быть деятельным, экономить время, что каждый час должен быть чем-то заполнен, желательно полезным. Конечно, логика тут была в том, чтобы я не ленился, просиживая время в играх или телефоне. Но запрет на лень незаметно превратился в запрет на любое бездействие вообще. Сидеть без дела, смотреть в окно, просто ничего не делать стало казаться почти провинностью, растратой единственного невосполнимого ресурса. А между тем, именно в бесполезном столько красоты, бесполезном для практической, материальной жизни. Цветок на поле бесполезен для нас, но когда на него смотришь, Бог ближе. Закат на небе никак не служит моему выживанию. Но не потратить время на его созерцание, на восхищение переливами красок, на то переживание покоя, которое он дает, невозможно. Ну, а если мы опоздаем на рассвет, как всем известно из мультипликационной классики, то мы действительно опоздаем на всю жизнь. Надо сказать, что в церкви тоже немало такого же, казалось бы, бесполезного. Пышные облачения не несут никакой практической функции. Хоровое пение не решает никакой практической задачи. Любая молитва ничего не прибавляет к миру материи. Но она, при должном внутреннем настрое, дает человеку отдых и, главное, общение с Создателем. Христос при жизни среди людей время от времени просто уходил один помолиться или уводил учеников в сторону от толпы. «Пойдите вы одни в пустынное место и отдохните немного», — говорит он, как написано в Евангелии от Марка, когда вокруг апостолов столько народа, что даже поесть некогда. В общем, после всех этих размышлений мы с женой решили в ближайший отпуск выделить несколько дней на то, чтобы просто побыть. Не ставить целей, не занимать голову фильмами и телефоном, а сесть где-нибудь на природе и смотреть на мир, ничего не планируя, в созерцании и перед Богом.
0: Частное мнение.

0: Что такое наша жизнь? Кто-то вслед за Шекспиром и Пушкиным сразу ответит «игра», а многие святые говорят, что жизнь – это путь. Так святитель Иоанн Златоуст пишет: «Жизнь есть путь, и нет в ней ничего постоянного. Мы проходим мимо и скорбей ее, и радостей». И ведь действительно, этот путь как будто летящая длинная пленка, составленная из отдельных кадров. И за каждым кадром своя история, всегда уникальная и часто удивительная. Теперь каждый понедельник в 6 часов вечера в студии «Радио Вера» вместе с интересными гостями мы будем вспоминать самые яркие и удивительные истории из жизни, делиться ими и, может быть, открывать в них подсказки, оставляемые Богом каждому на его жизненном пути.
1: Каждый понедельник в 18:00. Светлые истории на радио «Вера».
2: Понравилась композиция в нашем эфире? Узнать ее название можно с помощью мобильного приложения «Радио Вера».
3: «Радио Вера».
2: Прямой эфир с информацией о звучащей в нем композиции, а также православный календарь и Евангелие дня
3: в вашем смартфоне везде и всегда.
2: Бесплатное приложение доступно для Android, iOS и Windows Phone. Подробности на сайте radiovera.ru.
4: Крестики-нолики, морской бой, с горки на картонке, на носу снежинка. Счастье было всегда с тобой, как варежки на резинке. Как с отцом на рыбалку, котелок и костер, босиком по траве, только пятки сверкали. Как возвращался поздно во двор, и друг говорил: «Тебя мама искала». Где он, твой первый велосипед, верный спутник и преданный друг? Там, где нет смерти и времени нет.
5: Папа, смотри, я умею без рук.
4: Я хотел бы отмотать и нажать на плей. Снова

воробья хоронили всем двором. Секретики под стеклышком, мамин смех. Как брал игрушку в кровать, а потом думал, что другим обидно, и брал всех. Как принесли домой первого щенка, листики, денежки, выпал молочный зуб. Как бежал домой за морковкой для снеговика, боялся, что загонят и заставят есть суп. Как верил, что игрушки ночью оживают и снова замирают, стоит включить свет. Веселые картинки желтеют, выцветают, как мамина тетрадка с рецептами из газет. Я хотел бы отмотать и нажать на play, снова

вспомнил крестики-нолики, морской бой, с горки на картонке, на носу снежинка. Счастье всегда с тобой, как варежки на резинке. Воспоминания рвут на части, но не потому, что только там нам было хорошо. Просто по-настоящему понять, что это было счастье, мы можем лишь тогда, когда оно ушло. Я хотел бы отмотать и нажать на плей, снова посмотреть, чтобы стало теплей. К счастью, без времени и без зеркал, в шалаше и стульев и одеял. Я хотел бы отмотать и нажать на плей, снова посмотреть, чтобы стало теплей. На тех, кого любил, не боясь потерять, на мир, где никто не умел умирать. Я хотел

Сегодня, 17 сентября, церковь вспоминает пророка Моисея, преподобномученика Парфения игумена Кизилташского, священномученика и епископа Григория Лебедева. Сегодня также праздник иконы Божией Матери Неопалимая Купина. Икона Богородицы Неопалимая Купина получила свое название в честь одного из образов Ветхого Завета. В Священном Писании говорится, что Господь явился своему пророку Моисею в виде пылающего, но не сгорающего куста купины. Неопалимая купина символизирует Богородицу, которая стала Матерью Христа и в то же время осталась Девой. Есть и другое прочтение образа. Богоматерь родилась в мире грешных людей, но сама осталась безгрешной. Самый распространенный вариант иконографии образа «Неопалимая купина» — это поясное изображение Богородицы и младенца Христа на фоне восьмиугольной звезды. Звезда составлена из двух острых четырехугольников. Один из них, зеленого цвета, напоминает зелень таинственного куста. Другой, алый, символизирует пламя. В углах иконы четыре символа евангелистов, а также изображение архангелов. Одна из наиболее древних, известных на Руси икон Неопалимой Купины была принесена в Москву палестинскими иноками в 1390 году. По преданию, она написана на камне той скалы, где Моисей видел таинственный куст. Эта святыня была помещена в алтаре Благовещенского собора Московского Кремля. Празднуя память иконы Божией Матери, именуемой Неопалимая Купина, мы просим Пречистую Деву о помощи и заступничестве. Пресвятая Богородица, спаси нас –

0: Люди живы Божьей лаской, что на всех незримо льется, Божьим словом, что безмолвно во вселенной раздается. Владимир Соловьев. Светлое утро на радио «Вера».
1: Семейные истории Стуты Ларсен.
2: Больше полувека театральная публика аплодировала Александру Лазареву и Светлане Немоляевой. Аплодировала не только как замечательным артистам, но и как удивительно красивой семейной паре. Аплодировала их верности и постоянству. Александр Сергеевич носил сразу три обручальных кольца. Первое появилось в 1960 году, когда Лазарев и Немоляева поженились. Второе он надел спустя 25 лет на серебряную свадьбу, а третье – на 40-летний юбилей. Они познакомились в театре Маяковского, куда пришли сразу после окончания театральных институтов. Меньше чем через год поженились. Свадьбу сыграть не удалось. Вместо нее молодожены в первый день совместной жизни играли спектакль. Самая настоящая семья, как говорит Немоляева, у них появилась только спустя 7 лет, когда родился сын. Счастливые родители хотели назвать его Петром. Но мальчик был невероятно похож на отца, и маленькая копия Лазарева получила имя Александр. Когда на экраны вышел фильм «Еще раз про любовь», где главную роль сыграл Лазарев-старший, в него, казалось, влюбились все девушки страны. Но для Александра лучшей девушкой в СССР, как говорил его киногерой, всегда оставалась Светлана. Уезжая на съемки, Лазарев часто звонил домой и справлялся о здоровье жены и сына. Светлана тяжело переживала расставание с мужем. И когда уезжал он, и когда ей нужно было уехать. Но то были рабочие поездки. А отпуск они всегда проводили вместе, категорически не понимая людей, которые использовали это время для того, чтобы отдохнуть от семьи. Сын вырос таким же. Еще в детстве его было невозможно отправить в пионерский лагерь. Когда Шура сообщил родителям, что хочет продолжить актерскую династию, Александр Сергеевич не был в восторге. Он предупредил сына, что их профессия приносит не только розы, но и шипы. А потом целый год сам готовил его к поступлению в институт. Александр Сергеевич и Светлана Николаевна были постоянно не только в семейной жизни. Они выходили на сцену одного театра. Супругам невероятно повезло в том, что не пришлось делить славу и успех. Ролей играли одинаково много. Одинаково много снимались в кино, почти в одно время получили звание. Как говорил Александр Сергеевич, «Бог нам помог, и мы в счастье смогли просуществовать эти 50 лет. Ее радости – мои радости, ее печаль – моя печаль. Мы все переживаем вместе». Вместе они строили сначала квартиру, потом дачу. Вместе растили замечательных внуков. Вместе хотели уйти из театра из-за сложности отношений с руководством, но решили перетерпеть неприятности и играть до тех пор, пока будут нужны зрителям. Со временем не театр, а дом, семья и внуки стали для них самым главным. Уже и не нужно было популярности, новых ролей, лишь бы все близкие были рядом, и у них все было в порядке. Александр Сергеевич и Светлана Владимировна протестовали, когда их называли идеальной парой. Говорили: «Мы – обычная актерская семья». И действительно, в их отношении штампы неуместны. Лазарев и Немоляева смогли создать вокруг себя такое пространство любви, что разрушить его не смогло и время. Уже в почтенном возрасте они смотрели друг на друга с нежностью и восхищением, свойственным только юности. 51 год отмерила им судьба, и они всегда благодарили Бога за то, что Он подарил им такую долгую, счастливую жизнь.
1: Семейные истории.

0: «Вера». Светлое радио.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! С вами преподаватель Московской Духовной Академии, священник Дмитрий Борицкий. Как определить, что чудеса, которые порой происходят в нашей жизни или жизни наших близких, имеют своим источником Бога, а не враждебную человеку силу? Ответ на этот вопрос находим в отрывке из 7 главы Евангелия от Марка, который звучит сегодня за богослужением в православных храмах. Давайте послушаем.
2: «И оттуда, восстав, иди в пределы Тирские и Сидонские».
3: «И отправившись оттуда, пришел в пределы Тирские и Сидонские, и, войдя в дом, не хотел, чтобы кто узнал, но не мог утаиться. Ибо услышала о нем женщина, у которой дочь одержима была нечистым духом, и, придя, припала к ногам его. А женщина та была язычница, родом сирофеникиянка, и просила его, чтобы изгнал беса из ее дочери. Но Иисус сказал ей: дай прежде насытиться детям, ибо нехорошо взять хлеб у детей и бросить псам. Она же сказала ему в ответ: так, Господи, но и псы под столом едят крохи у детей. И сказал ей: за это слово пойди, бес вышел из твоей дочери. И, придя в дом свой, она нашла, что бес вышел, и дочь лежит на постели.
2: И черь, лежащая на водре.
1: В только что прозвучавшем отрывке ко Христу подходит женщина. Женщина была по своему происхождению сирофеникиянкой и не принадлежала к иудейской религиозной традиции. Она верила в других богов, поэтому евангелист Марк называет ее язычницей. Однако, поскольку Тир и Сидон, где происходили эти события, это территории, смежные с Палестиной, женщина, безусловно, знала о том, кто такие иудеи

иудеям, только они достойны спасения. Как ты смеешь претендовать на ту благодать, на которую могут рассчитывать лишь те, кто произошел от Авраама?» Однако христианские экзегеты понимали ответ Спасителя совершенно иначе. Все как один говорят о том, что Господь делает это специально. Так Он создает условия, чтобы вера этой женщины раскрылась в полноте. Знаменитый древнегреческий философ Сократ, обучая своих учеников, не давал им готовых ответов. С помощью наводящих вопросов он ставил собеседника в тупик, заставляя его сомневаться в собственных убеждениях. Внешне это выглядело как опровержение или даже как издевка. Но на самом деле это был способ помочь родиться истине в душе ученика. Христос своим ответом о псах поступает схожим образом. Он ставит женщину в затруднительную ситуацию, чтобы она мобилизовала свои внутренние силы и явила глубину своей веры. И действительно, она очень достойно проходит урок. Она беззлобиво принимает сравнение с псом. Она не обижается, не спорит, не оправдывается, не отстаивает свои права и не давит на жалость. Ее словно не волнует то, как они думают и говорят окружающие. Вместо этого она являет удивительное спокойствие, невозмутимость и великую надежду. И об этом прямо свидетельствует ее ответ. Он ясный и остроумный. «Так, Господи, но и псы под столом едят крохи у детей». Спаситель слышит эти слова и дарует ей просимое. Весьма полезно рассмотреть эту историю именно под таким углом. Женщина не просто выпросила у Бога исцеление своего ребенка. Внешнее чудо изгнания беса шло параллельно с внутренним преображением сердца язычницы. Господь не только ребенка освободил от одержимости, но и помог матери приобрести новый духовный опыт, который приблизил ее к Богу. Если бы подобного внутреннего изменения не было, кто знает, случилось бы вообще это чудо. И если бы даже случилось, как долго оно имело бы добрые последствия. Дай же и нам, Господи, просить у Тебя не только улучшения внешних обстоятельств нашей жизни, но и, что самое главное, ее внутреннего преображения. Чтобы те милости и щедроты, которые Ты нам посылаешь в ответ на наши просьбы, становились бы для нас со временем не источником печали, тяготы и скорби, но все больше и больше раскрывали бы в нашей душе Твое небесное Царство».

0: прекрасна ты, осенняя пора, задумчивой природы увиданье, седой туман в час раннего утра, лучей и птиц прощальная игра, все будет грусть и сны очарования. Константин Фофанов. Светлое утро. На радио «Вера».
1: Духовные этюды. Мысли на каждый день с протоиереем Артемием Владимировым.
2: Едва лишь войдешь под своды осеннего леса, как ощутишь приятный аромат пожухшего за холодную ночь разнотравья. Как будто кто-то заботливо приготовил целебный взвар для страждущих простудными заболеваниями. Вдыхаешь полной грудью лесной прохладный воздух, словно пьешь разведенное в родниковой воде пахучее снадобье, вспоминая хорошо знакомое церковное словосочетание «благорастворение воздухов». Так благоухает и сердце испытанного в вере и любви христианина, очищенный от страстей, источающий внятный ангелом аромат смирения, целомудрия, радости и любви.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста». Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».
1: Добрый день, друзья мои. В эфире программа «Игнатьевские чтения» и ее ведущий протоиерей Владимир Волков. Сегодня мы с вами прикоснемся к священному преданию по трудам святителя Игнатия Брянчанинова. Поговорим о молитве Иисусовой. Это поучение идет в виде беседы старца с учеником. Итак, начнем. Путь истинной молитвы соделывается несравненно теснее, когда подвижник вступит на него деятельностью внутреннего человека. Когда же он вступит в эти теснины и ощутит правильность, спасительность, необходимость такого положения, когда труд во внутренней клете соделается вожделенным для него, тогда соделается вожделенную и теснота по наружному жительству, как служащая обителю и хранилищем внутренней деятельности. Вступивший умом в подвиг молитвы должен отречься и постоянно отрекаться как от всех помыслов и ощущений падшего естества, так и от всех помыслов и ощущений, приносимых падшими духами. Сколько бы ни были благовидными те и другие помыслы и ощущения, он должен идти постоянно тесным путем внимательнейшей молитвы, не уклоняясь ни налево, ни направо. Уклонение налево называется оставление молитвы умом для беседы с помыслами суетными и греховными. Уклонение направо называется оставление молитвы умом для беседы с помыслами, по-видимому, благими, только по-видимому. Четырех родов помыслы и ощущения действуют на молящегося. Одни прорастают из благодати Божией, насажденной в каждого православного христианина святым крещением. Другие предлагаются ангелам-хранителям. Иные возникают из падшего естества. Наконец, иные наносятся падшими духами. Первых двух видов помыслы, правильнее, воспоминания, ощущения, содействуют молитве. Оживляют ее, усиливают внимание, чувство покаяния, производят умиление, плач, сердце. Слезы обнажают пред взорами молящегося обширность греховности его и глубину падения человеческого. Возвещают о неминуемой никем смерти, о безызвестности часа ее, о нелицеприятном и страшном суде Божием, о вечной муке, по лютости своей превышающей постижение человеческое. В помыслах и ощущениях падшего естества добро смешано со злом, а в демонских зло часто прикрывается добром, действуя, впрочем, иногда и открытым злом. Последних двух родов помыслы и ощущения действуют совокупно по причине связи и общения падших духов с падшим человеческим естеством. И первым плодом действия их является высокоумие, в молитве рассеянность. Демоны, принося мнимое духовные и высокие разумения, отвлекают ими от молитвы, производят тщеславную радость, услаждение, самодовольство, как бы от открытия таинственнейшего христианского учения. Вслед за демонскими богословием и философией вторгаются в душу помыслы и мечтания суетные и страстные, расхищают, уничтожают молитву, разрушают благое устроение души. По плодам различаются помыслы и ощущения. Истинно благие от помыслов и ощущений мнимо благие. О, как справедливо называют отцы упражнения молитвы Иисусовой и тесным путем, и самоотвержением, и отречением от мира сего. Эти достоинства принадлежат всякой внимательной и благоговейной молитве, по преимуществу же молитве Иисусовой, чуждой того разнообразия в форме и того многомыслия, которые составляют принадлежность псалмопений и прочих молитвословий. Ученик. Из каких слов состоит молитва Иисусова? Старец. Она состоит из следующих слов. Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Некоторые отцы разделяют молитву для новоначальных на две половины и повелевают от утра до обеда примерно говорить «Господи Иисусе Христе, помилуй меня», а после обеда «Сыне Божий, помилуй мя». Это древнее предание, но лучше приучиться, если то можно, к произношению цельной молитвы. Разделение допущено по снисхождению к немощи немощных и новоначальных. А мы, друзья мои, все с вами новоначальные и немощные. И будем стараться совершать дело нашего спасения со вниманием и усердием. На сегодня все. До новых встреч. Храни вас Господь.
2: Радио «Вера». Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Радио «Вера». Живут такие люди.
3: Здравствуйте, с вами Дарья Виноградова. Я расскажу вам о девушке, которая нашла свое призвание в православной службе милосердия, хотя изначально пришла туда в поисках подработки. Диана Шамиева родилась и выросла в башкирской деревне. Позже семья переехала в Свердловскую область, в город Среднеуральск. Девушка поступила в университет, изучала менеджмент, но полученная профессия ее не вдохновляла. Она работала не по специальности и искала занятия по душе. В 2018 году Диана попала под сокращение и стала безработной. К этому моменту наша героиня уже несколько лет была прихожанкой храма святителя Николая Чудотворца, где и узнала о православной службе милосердия. Сегодня Диана Шамиева – патронажная сестра со стажем. «Опекаемые бабушки и дедушки становятся для меня родными», – говорит она. «И они отвечают мне взаимностью, ждут, когда я приду». Семейную пару Александра Ивановича и Валентину Яковлевну, которые стали ее первыми подопечными, Диана так и называет – бабушка и дедушка. Супруга лежачая, после инсульта ее парализовала, и мужу-инвалиду требовалась помощь по уходу за женой. Второй ее подопечной стала престарелая схемонахиня Соломия, у постели которой сиделки дежурили круглосуточно. «Матушка была человеком требовательным», – вспоминает Диана. Но мне нравилось, что замечания она делала с любовью и постоянно молилась за моих близких. Девушка ежедневно навещает кого-то из своих подопечных на дому. А еще она регулярно посещает дом-интернат для престарелых и инвалидов «Малахит», где помогает постовой сестре милосердия. Кого-то покормить, кому-то почитать Евангелие, с кем-то погулять. Самое сложное для Дианы Шамиевой – видеть, как ее дорогие старики угасают и уходят в иной мир. Многие из тех, кого она уже проводила, навсегда остались в ее сердце. «Я молюсь за своих бабушек и дедушек», – признается наша героиня. «Скучаю по ним, некоторых навещаю на кладбище». Но радостных моментов в ее работе гораздо больше. Диана с интересом беседует с подопечными, любит слушать их воспоминания. «Мне нравится помогать пожилым людям», – признается она. «Когда вижу, что я им нужна, на душе становится теплее». И я испытываю те же чувства, просто от того, что познакомилась с этой сестрой милосердия из Среднеуральска. С вами была Дарья Виноградова. До встречи на волнах. Радио «Вера».
2: Живут такие люди. Вы слушаете радио «Вера».
4: Сегодня, 17 сентября, церковь вспоминает пророка Моисея, преподобномученика Парфения игумена Кизилташского, священномученика и епископа Григория Лебедева. Сегодня также праздник иконы Божией Матери Неопалимая Купина. Пророк Моисей жил в 13 веке до Рождества Христова. Из Священного Писания мы знаем, что в то время народ Израиля был в плену в Египте. Фараон стремился истребить израильтян и велел казнить всех новорожденных младенцев. Мать Моисея, чтобы спасти мальчика, положила его в колыбель и пустила ее по Нилу. Дочь фараона нашла младенца и воспитала как сына. О бедствиях и печалях своего родного народа Моисей узнал лишь когда вырос. Тогда он бежал из Египта.
5: Моисей пас скот вблизи горы Синай и услышал призыв Бога вернуться в Египет и освободить свой народ. Фараон не сразу отпустил израильтян из плена, а потом еще отправил войско в погоню. В книге Библии «Исход» описано, как Господь совершил чудо. Море перед народом Израиля расступилось, а потом сомкнулось и поглотило отряды преследователей египтян. 40 лет вел пророк Моисей свой народ в землю обетованную. Во время этого пути на горе Синай Моисей получил скрижали с 10 заповедями. Так, между Богом и его избранным народом был заключен завет, то есть договор, союз. После рождения Сына Божия Иисуса Христа этот завет Моисея назвали ветхим, то есть прежним, старым. Крестная смерть Спасителя и его воскресение стали новым заветом. Этот новый союз был заключен уже со всем человечеством. Православная Церковь почитает Моисея как боговидца и пророка, вождя иудейского народа. Моисей был и первым боговдохновенным писателем. По преданию, он является автором книг Библии и Пятикнижия в составе Ветхого Завета. Подобно тому, как Моисей, благодаря добродетельной жизни, сподобился видеть славу Божию, так и каждый христианин призван сверять свои дела с заповедями Божиими, чтобы достичь праведности.
2: Вспоминая сегодня святого пророка Моисея, мы обращаемся к нему за молитвенной помощью. Святой пророк Моисей, моли Бога о нас. –

Повесть о молодых супругах стала последней пьесой Евгения Шварца. Драматург писал это произведение как завещание своей дочери и ее ровесникам. Евгения Львовича удручала мысль о непрочности юношеских браков. Как человек, умудренный жизненным опытом, он хотел предостеречь молодые пары от ошибок. История о Сереже и Марусе – притча о том, как важно в супружестве беречь друг друга и не позволять повседневности погасить огонек любви. Премьера спектакля состоялась на сцене Ленинградского театра комедии за 2 недели до кончины Шварца. Сценарий оказался востребованным и в дальнейшем. В 1982 году на экраны вышел телевизионный фильм «Повесть о молодых супругах», снятый режиссером Владимиром Андреевым. Главных героев в нем убедительно сыграли Владимир Конкин и Ирина Савина. Музыку для картины написал композитор Юрий Саульский, а тексты песен – поэт Леонид Завальнюк. Одно из этих произведений «Звездная сирень» метафорично и свежо выразило главную мысль пьесы. Любовь – это всегда вызов собственному эгоизму и внешним обстоятельствам. Композицию в фильме исполнили Татьяна Рузавина и Сергей Таюшев. А чуть позже «Звездную сирень» включила в свой репертуар группа «Воскресенье».

0: Радио «Вера». Светлое радио. Апостольские чтения.
1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! С вами доцент Московской духовной академии, священник Стефан Дамусчи. Все мы несовершенны и порой поступаем неправильно, и даже грешим. Но о чем очень важно помнить, когда мы видим, как другой человек совершает грех? Ответ на этот вопрос прикровенно звучит в отрывке из первой главы послания апостола Павла к Ефесянам, который читается сегодня в храмах во время богослужения. Давайте его послушаем.
2: Павел, посланник Иисус Христов, волею Божию.
3: Павел, волею Божию, апостол Иисуса Христа, находящимся в Эфесе святым и верным во Христе Иисусе. Благодать вам и мир от Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа. Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, благословивший нас во Христе всяким духовным благословением в небесах, так как Он избрал нас в Нем прежде создания мира, чтобы мы были святы и непорочны пред Ним в любви, предопределив усыновить нас себе через Иисуса Христа по благоволению воли Своей, в похвалу славы благодати Своей, которую Он облагодатствовал нас в возлюбленном, в котором мы имеем искупление кровью Его, прощение грехов, по богатству благодати Его, каковую Он в преизбытке даровал нам во всякой премудрости и разумении, открыв нам тайну Своей воли по Своему благоволению, которое Он прежде положил в Нем.
2: Его, еже прежде положи в Нем.
1: Кто из нас не был свидетелем чужого греха? Да, я знаю, что христианство призывает не судить других и смотреть на себя. Но любой из нас знает, что с этим нравственным зрением ничего не поделаешь. Причем самое страшное, чаще всего в глаза бросаются вещи, которые нами самими уже побеждены или даже изначально не были нам свойственны. Пока ты не ходил в храм, все, кто поступал так же, были обычными людьми. Как только стал прихожанином, сразу начинаешь считать лентяями всех, кто остается дома в воскресное утро. Собственный опыт страстного пленения у такого человека обычно довольно быстро улетучивается. И он вовсю готов вешать ярлыки. Но только лучше этого не делать. Потому что лень во всех обстоятельствах остается ленью. И если ты сходил в храм, а потом поленился помочь ближнему, толку от твоей внешней праведности немного. Отрывок из послания к Ефесянам, который мы услышали, это удивительный по своей глубине богословский гимн, в котором, как кажется, апостол Павел не дает никаких моральных наставлений. Это действительно так. Однако, если мы внимательно прочитаем его обращение, весь остальной текст предстанет перед нами не просто как богословские рассуждения, но как очень личное сообщение, которое касается жизни не только апостола, но и каждого из нас. Дело в том, что, начиная послание, он называет себя не просто апостолом, но подчеркивает, что его апостольство – результат воли Божьей, а никак не его личного усилия. Если бы ему дали волю, лично он вел бы совсем другую жизнь. Получив прекрасное фарисейское образование и будучи очень темпераментным, он готов был наводить порядки, которые считались правильными, не просто, как бы мы сегодня сказали, силовыми методами. Он, как всем хорошо известно, жестоко гнал церковь до того, как Бог обратился к нему, или, что не менее верно, обратил его к себе. Можно представить, что думали о нем верующие, когда он был так жесток, какие ярлыки на него навешивали, когда он так грешил. Это прекрасно видно из того, как они поначалу боялись его, когда после встречи со Христом по пути в Дамаск он пришел в этот город уже совсем другим человеком. Люди, слышавшие о нем только плохое, шарахались от него, как от страшного гонителя, и только Бог знал, что все в его жизни будет иначе, уже иначе. Кто знает, сколько таких Павлов ходит среди нас? Они носят самые разные имена, живут в разных городах, они выглядят как грешники и даже не только выглядят, но иногда прямо грешат. И все же мы никак не должны их осуждать. Потому что Бог пришел в этот мир не только ради праведников, но в том числе и даже в первую очередь ради грешников. Он зовет их, и о каждом у него есть свой замысел, сложившийся прежде создания мира. И это значит, что нам со своей стороны нужно в первую очередь молиться о тех, кого мы считаем неправыми, молиться и помнить, что Бог каждого ведет своим путем. И если Он когда-то привел нас, как же мы можем сомневаться, что Он приведет и их, каждого в свое время?
0: Апостольские чтения.

0: Надеемся, любим. Радио «Вера». Актуальная тема.
1: Сегодня 17 сентября. День памяти пророка Моисея, которому Бог передал 10 заповедей. О ветхозаветных заповедях клирик Московского храма Живоначальной Троицы у Салтыкова моста священник Николай Конюхов.
2: Есть такое понятие, сейчас очень популярное, базовый минимум. Вот для христианина, который хочет исполнять заповеди Иисуса Христа, для начала неплохо было бы вспомнить про те заповеди, которые еще в Ветхом Завете дал Бог на горе Синай Моисею. Потому что зачастую мы хотим стать христианами, не став людьми. Потому что те заповеди, которые Бог дал Моисею, там описаны какие-то такие элементарные вещи, без соблюдения которых нам тяжело прыгнуть на следующую ступень. Точнее, это невозможно. И вот взойти на первую ступень 10 заповедей – это критически важно. Я помню, как духовник учил меня готовиться к исповеди именно по 10 заповедям. Я думаю, для нас, для каждого из нас это будет очень хорошим упражнением. И, во-первых, нужно эти заповеди знать. У нас один батюшка знакомый сетовал недавно, что вот если спросить у прихожан список 10 заповедей, едва ли половина хотя бы сможет все 10 озвучить. И даже если они озвучат, то не в том порядке и не точно. Поэтому для христианина все-таки очень важно знать эти 10 заповедей и периодически себя по этому списку проводить, чтобы понять, где у меня прорехи, где в моем корабле пробоины, через которые может залить вода, и, собственно, мой корабль пойдет ко дну. И так я не доплыву до исполнения заповедей Христовых о любви, потому что не почитаю родителей, или говорю лжесвидетельства, или краду, не платя налоги, или придумываю какие-то обманные схемы. И все это не позволяет мне не то что моему кораблю вплыть в бухту Нового Завета, но даже мы из Ветхого Завета еще даже не выплыли.
0: Актуальная тема.

0: Мнения могут быть разными. Правильными или неправильными. Объективными или субъективными. Радикальными и противоположными. Сколько людей, столько и мнений. В программе «Частное мнение» люди высказывают свою точку зрения на вопросы, не оставляющие нас равнодушными. «Частное мнение», с которым можно и согласиться. Ежедневно, по утрам, на Радио Вера.
1: Программа «Светлый вечер». Говорим не о событиях, а о смыслах и людях. Каждый день с 19 часов.
2: Сегодня в 7 вечера гостями рубрики «Вера и дело» будут представители проекта «Восстановление исторических лампад» Тимур Носов и Арам Оганесян. Поговорим с нашими гостями об их пути к вере, о значении ювелирного искусства в убранстве храмов, а также о восстановлении царских лампад в Дивеевском монастыре. А в 8 вечера на этой неделе мы говорим о духовных плодах вынужденной русской эмиграции начала 20 века. Сегодня у нас в студии доктор исторических наук Наталья Сухова. И разговор пойдет о Свято-Сергиевском институте в Париже как центре русского богословского образования.
1: «Светлый вечер» на Светлом радио.

Сегодня, 17 сентября, Церковь вспоминает пророка Моисея, преподобномученика Парфения игумена Кизилташского, священномученика и епископа Григория Лебедева. Сегодня также праздник иконы Божией Матери Неопалимая Купина. Преподобномученик Парфений родился в 1815 году на Украине, в Елисаветграде, современном Кировограде. В 30 лет он принял монашеский постриг. Отец Парфений подвязался в монастырях Херсона. В 1852 году иеромонах отличился благодаря своему таланту инженера. В это время шло укрепление Черноморской береговой охраны. Отец Парфений предложил легкий способ подъема затонувших грузов и кораблей. За это он получил благодарность от контр-адмирала Черноморского флота. В Крымскую войну, во время обстрела Новороссийска неприятельскими судами, отец Парфений неотлучно был на передовой и в госпиталях. За личное мужество он был награжден Священным Синодом и получил армейские медали. По окончании войны игумен Парфений был назначен настоятелем Кизилташского монастыря близ Феодосии. Место это находилось в запустении, но энергичный священник вдохнул жизнь в древнюю обитель. Однако некоторые из местных жителей были недовольны расширением монастыря. Четверо из них устроили засаду и жестоко убили игумена Парфения. Их выдали возмущенные преступлением односельчане. В 2000 году игумена Парфения причислили к лику святых. За строками жития мы видим не только незаурядного инженера и организатора. Главный дар преподобномученика Парфения – самоотречение, стремление помочь ближнему даже ценой своей жизни. Он служил Богу всеми силами и талантами и исповедал Христа в минуты смерти. Церковь молится ему. Преподобномученик Парфений, моли Бога о нас. –

0: Господь услышит меня, когда воззову к Нему. Светлое утро на радио «Вера».
1: Открываем историю.
2: В Государственном историческом музее на Красной площади можно увидеть редкий экспонат – доспех, рубаху-кольчугу из плоских металлических колец. Такая разновидность кольчуги называется байдана. Весит она больше 12 килограммов. Работа при этом весьма тонкая. На каждом из колец байданы мельчайшими буквами выбиты молитвенные слова. «Мати Божия, буди с нами, Бог с нами, никто же на ны». А на некоторых кольцах присутствует еще и владельческая надпись. Согласно ей, байдана принадлежала Ивану Выродкову, первому из известных русских инженеров. Жил он в 16 столетии, в эпоху царя Ивана Грозного. Доспех красноречиво свидетельствует о его ратной службе. Действительно, из письменных источников, довольно подробно сообщающих биографию Ивана Григорьевича Выродкова, известно, что происходил он из рода служилых людей, то есть военных. В 1535 году поступил в разрядный приказ, государственный орган, который занимался военными вопросами. Проявил себя Иван Григорьевич и на дипломатическом поприще, ездил в Ногайскую Орду для торговых переговоров. Известно, что в 1549 году Иван Выродков принял участие в Первом русском земском соборе, который был созван по инициативе молодого царя Ивана IV Грозного. В 1551 году царь задумал масштабный поход на Казанское ханство, один из осколков некогда могущественной Золотой Орды. Для взятия Казани было необходимо возвести рядом с городом мощное укрепление. Но как это сделать, учитывая, что противник будет всеми силами препятствовать строительству? Талантливый военный инженер Иван Выродков нашел решение. Под городом Угличем была построена деревянная крепость. При строительстве Иван Выродков усовершенствовал идею так называемого «гуляй-города» – передвижных полевых укреплений русского войска, которое состояло из деревянных щитов, досок высотой около 2 метров и шириной около 1,5. Их размеры могли разниться. Когда возникала необходимость, щиты быстро скреплялись между собой. Возведенную под Угличем крепость разложили на элементы, каждый из них особым образом пометили и сплавили по Волге к месту примерно в 20 верстах от Казани. Там снова собрали. Заняла сборка крепости всего 4 недели. Противник не успел опомниться, как вырос перед ним мощно укрепленный город Свияжск. Так во многом, благодаря гению инженерной мысли Ивана Выродкова, в 1552 году Казанское ханство было присоединено к России. Позже, в конце 1550-х, деревянную крепость и первые православные храмы Иван Григорьевич возвел в Астрахани, еще одном завоеванном России осколке Золотой Орды. Участвовал в Ливонской войне за прибалтийские земли. По всей видимости, именно во время Ливонской кампании 1564 года доспех кольчуга байдана Ивана Выродкова попал в руки к неприятелю. Русское войско тогда отступало под Оршей. Литовцы, взяв город, спрятали часть трофеев, среди которых была байдана воеводы Ивана Выродкова. Обнаружили ее лишь в середине XIX века, во время ремонта старинной монастырской стены. Доспех был замурован в нише. А в 1915 году уникальный исторический артефакт, доспех первого из известных русских военных инженеров, обрел свое место в Государственном историческом музее на Красной площади Москвы.
1: Открываем. Открываем историю. Радио «Вера». Сюжеты.
3: Руководитель ресурсного грантового центра Всероссийского казачьего общества Александр Мясоедов.
4: Более 10 лет назад, еще в период, когда я учился в казачьем кадетском учебном центре на базе юридического колледжа Международной полицейской ассоциации в городе Новомосковск, наш директор колледжа Макаров Константин Алексеевич, он организовал такую поездку поощрения, автопробег Тула-Волгоград. Когда мы уже выехали, Константин Алексеевич принял совершенно спонтанное решение заехать в храм Покрова на Нерли. И так совпало, что в день нашего визита в этот потрясающе красивый храм там же концерт давал хор Валаамского монастыря. Их выступление под сводами храма поразило нас до глубины души и стало неким таким вот завершающим очень необычным событием, которое еще больше погрузило нас в красоту этого места, в историю этого места, помогло нам осознать значимость православия для каждого русского человека. И я считаю, что вот этот Божий промысел, который сподобил нас изменить маршрут, оказаться в нужное время в нужном месте и сердцами прикоснуться к такому прекрасному чуду, ну, это какое-то действительно невероятное, маленькое, но очень воодушевляющее чудо, которое навсегда запомнилось всем участникам этой поездки. Выступлением хора Валаамского монастыря я был очень-очень сильно тронут, и сейчас, спустя годы в Москве, я все равно стараюсь находить возможность, когда устраиваются концерты хора Валаамского монастыря, я стараюсь на эти концерты ходить.
1: Сюжеты.

0: Радио «Вера». Светлое радио.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! С вами преподаватель Московской Духовной Академии, священник Дмитрий Борицкий. Как определить, что чудеса, которые порой происходят в нашей жизни или жизни наших близких, имеют своим источником Бога, а не враждебную человеку силу? Ответ на этот вопрос находим в отрывке из 7 главы Евангелия от Марка, который звучит сегодня за богослужением в православных храмах. Давайте послушаем.
2: «И оттуда, восстав, иди в пределы Тирские и Сидонские».
3: «И отправившись оттуда, пришел в пределы Тирские и Сидонские, и, войдя в дом, не хотел, чтобы кто узнал, но не мог утаиться. Ибо услышала о нем женщина, у которой дочь одержима была нечистым духом, и, придя, припала к ногам его. А женщина та была язычница, родом сирофеникиянка, и просила его, чтобы изгнал беса из ее дочери. Но Иисус сказал ей: дай прежде насытиться детям, ибо нехорошо взять хлеб у детей и бросить псам. Она же сказала ему в ответ: так, Господи, но и псы под столом едят крохи у детей. И сказал ей: за это слово пойди, бес вышел из твоей дочери. И, придя в дом свой, она нашла, что бес вышел, и дочь лежит на постели.
2: И черь, лежащую на водре.
1: В только что прозвучавшем отрывке ко Христу подходит женщина. Женщина была по своему происхождению сирофеникиянкой и не принадлежала к иудейской религиозной традиции. Она верила в других богов, поэтому евангелист Марк называет ее язычницей. Однако, поскольку Тир и Сидон, где происходили эти события, это территории, смежные с Палестиной, женщина, безусловно, знала о том, кто такие иудеи и во что они верят. Она знала, что они ждут великого пророка и чудотворца,

Однако христианские экзегеты понимали ответ Спасителя совершенно иначе. Все как один говорят о том, что Господь делает это специально. Так Он создает условия, чтобы вера этой женщины раскрылась в полноте. Знаменитый древнегреческий философ Сократ, обучая своих учеников, не давал им готовых ответов. С помощью наводящих вопросов он ставил собеседника в тупик, заставляя его сомневаться в собственных убеждениях. Внешне это выглядело как опровержение или даже как издевка. Но на самом деле это был способ помочь родиться истине в душе ученика. Христос своим ответом о псах поступает схожим образом. Он ставит женщину в затруднительную ситуацию, чтобы она мобилизовала свои внутренние силы и явила глубину своей веры. И действительно, она очень достойно проходит урок. Она беззлобиво принимает сравнение с псом. Она не обижается, не спорит, не оправдывается, не отстаивает свои права и не давит на жалость. Ее словно не волнует то, как о ней думают и говорят окружающие. Вместо этого она являет удивительное спокойствие, невозмутимость и великую надежду. И об этом прямо свидетельствует ее ответ. Он ясный и остроумный. «Так, Господи, но и псы под столом едят крохи у детей». Спаситель слышит эти слова и дарует ей просимое. Весьма полезно рассмотреть эту историю именно под таким углом. Женщина не просто выпросила у Бога исцеление своего ребенка. Внешнее чудо изгнания беса шло параллельно с внутренним преображением сердца язычницы. Господь не только ребенка освободил от одержимости, но и помог матери приобрести новый духовный опыт, который приблизил ее к Богу. Если бы подобного внутреннего изменения не было, кто знает, случилось бы вообще это чудо. И если бы даже случилось, как долго оно имело бы добрые последствия. Дай же и нам, Господи, просить у Тебя не только улучшения внешних обстоятельств нашей жизни, но и, что самое главное, ее внутреннего преображения. Чтобы те милости и щедроты, которые Ты нам посылаешь в ответ на наши просьбы, становились бы для нас со временем не источником печали, тяготы и скорби, но все больше и больше раскрывали бы в нашей душе Твое небесное Царство».

0: утро вечера светлее. Светлое утро на радио «Вера».
1: Сила слова.
2: Здравствуйте, друзья! У микрофона филолог и музыкант Нина Резник. Сегодня я вместе с вами буду размышлять о русском языке и его роли в нашей жизни. Ученые и лингвисты насчитывают в мире более 7 тысяч языков. Однако были придуманы еще и искусственные. Многие из них входят в группу универсальных, то есть тех, которые могут быть использованы для коммуникации людей по всей планете. Эсперанто, пожалуй, самый известный искусственный язык. Его придумал в 80-е годы 20 века польский врач-окулист и лингвист Лазарь Заменхоф. Он создал такие простые правила и словарь, что эсперанто стал популярным. К тому же Заменхоф перевел на эсперанто Библию. Задолго до этого, в начале 19 века, во Франции был создан язык на основе нот, названный очень музыкально «соль-ре-соль». Он позволял не только общаться, но и, конечно же, исполнять песни. В том же 19 веке католический священник Иоганн Мартин Шлейер создал волапюк. Язык этот со временем потерял популярность из-за своей сложности, а в словарях данное слово «волапюк» теперь дается как синоним «бессмыслицы». В 20 веке с развитием интереса к космосу появился линкос, созданный для общения с внеземными цивилизациями. Название «линкос» состоит из двух латинских слов «лингва», то есть «язык», и «космика», «космический». Но говорить на нем не получится. В его основу положены математические понятия. И все же возникает вопрос. Зачем нужен искусственный язык, если так много естественных? Во-первых, людям хотелось создать такой способ международного общения, чтобы он был равным и нейтральным по отношению к другим. Во-вторых, искусственный язык, например, эсперанто, имеет мало правил и не содержит исключений, поэтому выучить его легче. К тому же нужно сказать, искусственный язык может способствовать развитию естественного языка. Например, церковнославянский был создан специально для богослужений, однако настолько сильно повлиял на разговорный русский язык, что теперь в нашем языке сосуществуют и славянизмы, и исконно русские слова. «Глава» и «голова», «прохлада» и «холод», а также «гражданин», «восторг», «рождение», «преображение» и многие другие. С вами была Нина Резник.
1: Сила слова.
3: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».
4: Реестровая запись СМИ
3: ЭЛ номер ТУ-26-006-76 от 6 апреля 2018 года.
4: СМИ зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северокавказскому федеральному округу.
5: В эфире программа «Добрый

0: По благословению святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла в Ставропольскую епархию 18 сентября прибудет частица посоха святого пророка Моисея. Святыня будет доставлена из Греции. В течение 2 дней в Ставрополе верующие смогут совершить поклонение и вознести молитвы. Святой пророк Моисей – одна из ключевых фигур библейской истории. Частица его посоха – бесценная святыня мирового значения. Когда перед израильтянами, которых пророк Моисей вывел из Египта, освободив от рабства, встала стена воды, а позади вражеская армия, произошло то, что невозможно объяснить логикой. Посох Моисея стал инструментом божественной воли, разделив море и открыв путь к свободе, рассказывает проректор по воспитательной работе Ставропольской духовной семинарии, настоятель храма Святой Троицы города Ставрополя, протоиерей Владимир Волков.
1: Мы с вами знаем, что Бог есть любовь, которая заботится о каждом человеке. Еще в Ветхом Завете мы видим, как Господь заботится о своем богоизбранном народе. Когда боговидец Моисей, взяв свой посох и разделив море, спас целый народ. Господь через него, через Моисея, через его посох, он защитил свой народ от верной смерти, от верной гибели. И вот частица посоха будет принесена в благословение Высокопреосвященнейшего Кирилла, митрополита Ставропольского и Невинномысского, к нам в город Ставрополь. Постарайтесь прийти и попросить прежде всего, чтобы Господь защитил нас от наших грехов, чтобы он помог нам избавиться от греха. Это самое важное. Для чего? Для спасения нашей души.
0: 18 сентября частица посоха святого пророка Моисея будет находиться во Владимирском соборе города Ставрополя. Время для поклонения с 10 вечера до 2 часов ночи. 19 сентября святыня будет доставлена митрополитом Ставропольским и Невинномысским Кириллом в Казанский кафедральный собор. Время для поклонения с 9 утра до 8 вечера. Воспитанники 5 класса православной Свято-Владимирской казачьей гимназии приняли присягу. Это событие было приурочено ко дню Терского казачьего войска и дню города. Ребят тщательно готовил офицер-наставник Артемий Бабаев. Под его руководством учащиеся оттачивали строевой шаг, изучали положение присяги и знакомились с историей и традициями терского казачества. Мероприятие началось с общей молитвы. На торжестве присутствовали атаман, священники и представители других казачьих классов города, а также почетные гости. Со словами приветствия ко всем присутствующим обратился директор и духовник православной Свято-Владимирской гимназии иерей Даниил Поваляев. Он напомнил о важности казачьего служения, веры и верности Отечеству. Воспитанники гимназии вместе со сверстниками из других учебных заведений дали казачью кадетскую присягу – торжественное обещание служить вере, Отечеству и казачьим традициям. Завершилось мероприятие торжественным маршем юных казаков. Эту и другие программы слушайте в нашей группе в соцсети ВКонтакте «Радио Вера 26». А на сегодня это все. С вами была Анастасия Ильина. Пусть в ваш дом приходят только добрые вести.

0: радио. Добрые истории.
1: Рассказывает Михаил Куксов, руководитель православного молодежного волонтерского движения.
2: Вспоминая свою историю, будучи еще школьником, рос я в религиозной семье и, естественно, постоянно нуждался в духовном окормлении. За этим духовным окормлением мы ездили в Троице-Сергию Лавру к отцу Кириллу Павлову. А на тот момент я жил в Липецкой области, и до Троице-Сергии Лавры было довольно-таки далеко. И как-то отец Кирилл сказал нашей маме: «Вы можете ко мне не ездить, если вам тяжело, но там, где живете, рядом с вами есть подвижница. Зовут ее Татьяна Ивановна Стюфляева». Мама взяла нас с собой ребятишек, и мы поехали. Это был Липецкая область, Добровский район, село Калекино. Когда мы приехали к Татьяне Ивановне Стюфляевой, мы были просто шокированы. Она жила в маленьком покосившемся деревенском домике. Когда ей было 28 лет, она пришла в этот дом за советом. Пришла за советом к пожилой, больной женщине, которая лежала на кровати и не могла ходить с самого своего рождения. Примерно так же, как и блаженная Матрона. И придя туда, она увидела, в каких жутких условиях живет болящая. Болящую звали Евдокия, и она попросила Татьяну остаться и помочь ей хоть на какое-то время создать быт, потому что она была одна, и ей было очень тяжело. И оказывается, что с того дня и до последнего дня жизни болящей Евдокии Татьяна Ивановна Стюфляева прожила в этом доме, в котором не было ни света, ни газа. И как выяснилось, что всю свою жизнь она спала вот на этой маленькой лавочке, которую, войдя, мы увидели. Это была метровая лавочка в длину, и вместо спинки была вот эта балка, которая подпирала потолок. Оказывается, 28 лет, и днем, и ночью она сидела именно так, чтобы видеть болящую и в любой момент всегда прийти на помощь. И как нам рассказывали люди, которые приходили к ней, что никогда не было такого, чтобы, придя, они услышали ропот или увидели на лице какую-то грусть. Это всегда был позитивный, радостный, гостеприимный человек. На сегодняшний день мы все вовлечены в социальную работу, и перед нами предстают каждый день сестры милосердия. Вот, глядя на Татьяну Ивановну Стюфляеву, хочу сказать, что это сестра милосердия по жизни. Она показала нам пример высшей любви, которая только может быть, и жертвенности. И все люди, которые в жизни с ней соприкасались, они кардинально менялись.
0: Добрые истории. Вера. Радио для тех, кто хочет верить.
3: Сегодня, 17 сентября, церковь вспоминает пророка Моисея, преподобно-мученика Парфения игумена Кизилташского, священно-мученика епископа Григория Лебедева. Сегодня также праздник иконы Божией Матери Неопалимая Купина. Священно-мученик Григорий, в миру Александр Лебедев, родился в семье священника в Коломне в 1878 году. Юноша закончил Казанскую духовную академию. После революции Лебедев некоторое время возглавлял Московскую трудовую школу, заведовал почтовым сектором в главном лесном комитете. Но истинное свое призвание он всегда видел в служении церкви. Александр принял монашеский постриг с именем Григорий. Свой путь от диакона до епископа он прошел в московском Свято-Даниловском монастыре. Святейший патриарх Тихон направил нового владыку в Петроградскую митрополию. При этом он отметил: «Посылаю вам жемчужину». Епископ Григорий стал наместником Свято-Троицкой Александро-Невской лавры. Сохранились проповеди епископа Григория. В них слышна его пламенная вера и готовность следовать промыслу Божию. Владыку дважды арестовывали и давали небольшие сроки. В 28-м году он вышел на покой, вернулся в Коломну, работал над богословскими трудами. Епископа Григория арестовали в 37-м году в Кашине, где он жил последние 4 года. Владыку обвинили в том, что он якобы руководил фашистской монархической организацией. Он отверг обвинение, но его приговорили к расстрелу. 17 сентября владыка удостоился мученического венца.
4: Подвигом и молитвами мучеников стоит Русская Православная Церковь. По словам патриарха Кирилла, Именно в их спасительном сеянии крестного стояния за веру и церковь лежит надежда на спасение и возрождение нашего православного Отечества. Вспоминая в этот день святого мученика, епископа Григория Лебедева, мы просим: «Священномученик Григорий, моли Бога о нас».

Радио «Вера». Вечная музыка. Истории великих шедевров.

1895 году в Петербурге состоялась премьера первой симфонии Сергея Рахманинова, которому на тот момент было всего 24 года. Концерт прошел чрезвычайно неудачно. Исполнение оказалось слабым, публика не поняла и освистала сочинение молодого композитора. Сергей Васильевич настолько тяжело воспринял провал, что несколько лет не мог вновь взяться за перо. И хотя впоследствии он сумел преодолеть кризис и вновь обрел творческие силы, написание симфонии продолжало вызывать у музыканта страх. Только в 1906 году он вновь решил попробовать себя в этом жанре. Вторая симфония создавалась медленно, с осторожностью. Сергей Васильевич постарался учесть ошибки прошлого и вложить в сочинение весь свой накопленный с годами опыт как композитора и дирижера. И на сей раз премьера прошла чрезвычайно удачно. Русская музыкальная газета опубликовала такой отзыв: «Симфония сильна и как цельное произведение, и роскошно богатством деталей. Своей поэтической настроенностью и художественным блеском она захватывает внимание от начала до конца. В этом сочинении действительно чувствуется рука сложившегося, зрелого мастера, чей стиль будто произрастает из русской природы, колокольного звона, протяжных народных напевов. Вся ширь родных просторов слышится в третьей части симфонии, изображающей необозримые, залитые солнцем луга и поля. Фрагмент третьей части второй симфонии Сергея Рахманинова прозвучит в исполнении симфонического оркестра Мариинского театра. Дирижер Валерий Гергиев.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Апостольские чтения.
1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! С вами доцент Московской духовной академии, священник Стефан Дамусчи. Все мы несовершенны и порой поступаем неправильно, и даже грешим. Но о чем очень важно помнить, когда мы видим, как другой человек совершает грех? Ответ на этот вопрос прикровенно звучит в отрывке из первой главы послания апостола Павла к Ефесянам, который читается сегодня в храмах во время богослужения. Давайте его послушаем.
2: «Павел, посланник Иисус Христов, волею Божию».
3: «Павел, волею Божию, апостол Иисуса Христа, находящимся в Эфесе святым и верным во Христе Иисусе. Благодать вам и мир от Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа. Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, благословивший нас во Христе всяким духовным благословением в небесах, так как Он избрал нас в Нем прежде создания мира, чтобы мы были святы и непорочны пред Ним в любви, предопределив усыновить нас себе через Иисуса Христа по благоволению воли Своей, в похвалу славы благодати Своей, которую Он облагодатствовал нас в возлюбленном, в котором мы имеем искупление кровью Его, прощение грехов, по богатству благодати Его, каковую Он в преизбытке даровал нам во всякой премудрости и разумении, открыв нам тайну Своей воли по Своему благоволению, которое Он прежде положил в нем».
2: «Его, еже прежде положи в нем».
1: Кто из нас не был свидетелем чужого греха? Да, я знаю, что христианство призывает не судить других и смотреть на себя. Но любой из нас знает, что с этим нравственным зрением ничего не поделаешь. Причем самое страшное – чаще всего в глаза бросаются вещи, которые нами самими уже побеждены или даже изначально не были нам свойственны. Пока ты не ходил в храм, все, кто поступал так же, были обычными людьми. Как только стал прихожанином, сразу начинаешь считать лентяями всех, кто остается дома в воскресное утро. Собственный опыт страстного пленения у такого человека обычно довольно быстро улетучивается. И он вовсю готов вешать ярлыки. Но только лучше этого не делать. Потому что лень во всех обстоятельствах остается ленью. И если ты сходил в храм, а потом поленился помочь ближнему, толку от твоей внешней праведности немного. Отрывок из послания к Ефесянам, который мы услышали, это удивительный по своей глубине богословский гимн, в котором, как кажется, апостол Павел не дает никаких моральных наставлений. Это действительно так. Однако, если мы внимательно прочитаем его обращение, весь остальной текст предстанет перед нами не просто как богословские рассуждения, но как очень личное сообщение, которое касается жизни не только апостола, но и каждого из нас. Дело в том, что, начиная послание, он называет себя не просто апостолом, но подчеркивает, что его апостольство – результат воли Божьей, а никак не его личного усилия. Если бы ему дали волю, лично он вел бы совсем другую жизнь. Получив прекрасное фарисейское образование и будучи очень темпераментным, он готов был наводить порядки, которые считались правильными, не просто, как бы мы сегодня сказали, силовыми методами. Он, как всем хорошо известно, жестоко гнал церковь до того, как Бог обратился к нему или, что не менее верно, обратил его к себе. Можно представить, что думали о нем верующие, когда он был так жесток. Какие ярлыки на него навешивали, когда он так грешил? Это прекрасно видно из того, как они поначалу боялись его, когда после встречи со Христом по пути в Дамаск он пришел в этот город уже совсем другим человеком. Люди, слышавшие о нем только плохое, шарахались от него, как от страшного гонителя, и только Бог знал, что все в его жизни будет иначе, уже иначе. Кто знает, сколько таких Павлов ходит среди нас? Они носят самые разные имена, живут в разных городах, они выглядят как грешники и даже не только выглядят, но иногда прямо грешат. И все же мы никак не должны их осуждать. Потому что Бог пришел в этот мир не только ради праведников, но в том числе и даже в первую очередь ради грешников. Он зовет их, и о каждом у него есть свой замысел, сложившийся прежде создания мира. И это значит, что нам со своей стороны нужно в первую очередь молиться о тех, кого мы считаем неправыми, молиться и помнить, что Бог каждого ведет своим путем. И если Он когда-то привел нас, как же мы можем сомневаться, что Он приведет и их, каждого в свое время?
0: Апостольские чтения.

0: Частное мнение.
1: Татьяна Любомирская. Музыкант, организатор концертов, преподаватель.
0: Частное мнение.
2: Я ехала из бассейна на работу. С утра не было никаких важных дел. Я решила позволить себе поплавать подольше. Но, выбравшись из бассейна и достав телефон, увидела с десяток пропущенных вызовов от коллег. Возник очень срочный вопрос, а решить его могла только я. Нужно было немедленно приехать в офис. Я оделась очень быстро. Хотела вызвать такси, но приложение показало мне огромные пробки на дорогах и зловеще предрекло, что моя поездка займет около 40 минут. «Ну уж нет, побегу на метро», — решила я. «Так точно будет быстрее». Но в вестибюле метро меня подстерегало препятствие. Сотрудники охраны, дежурившие на станции, попросили просканировать мою спортивную сумку с формой. Я была раздражена. Я так сильно опаздывала. Буркнув что-то себе под нос, я подчинилась. Но все эти 20 или 30 секунд, пока мои вещи проверяли на наличие запрещенных предметов, мысленно ругала охрану. Как будто я похожа на террористку. Лишь бы к чему придраться. Видят же, человек торопится. Нет, обязательно надо задержать. Сотрудники метро тем временем вернули мою сумку и вежливо поблагодарили. Я понеслась по эскалатору, злая на весь мир и на ни в чем не повинных охранников. А через несколько дней в одном из городов случился крупный теракт, новость о котором облетела все средства массовой информации. В ужасе мы читали новости, смотрели страшные фотографии с места трагедии, и сердце сжималось от боли. Как легко может закончиться человеческая жизнь? Кто-то просто выходит утром из дома, занимается повседневными делами, строит планы на вечер и не знает, что до вечера он уже не доживет. А завтра на его месте может оказаться кто угодно, например, я. Мы с коллегой вышли с работы в подавленном настроении и медленно поплелись к метро. Заходя на станцию, моя коллега, поддавшись внезапному порыву, подошла к дежурным сотрудникам и искренне от всего сердца сказала: «Спасибо вам большое, что охраняете нас. Вы делаете такое важное дело». И тут я увидела чудо. Безликие, уставшие лица двух охранников вдруг просияли в улыбках и стали по-настоящему красивыми. Дежуря по несколько часов на ногах, когда мимо проносятся толпы людей и ежеминутно бубнит громкоговоритель, эти люди редко удостаиваются благодарности за свой нелегкий труд. Большинство пассажиров испытывают только раздражение при вежливой просьбе показать документы или просканировать вещи. «Да я же сама всего несколько дней назад мысленно ворчала на охрану. Ишь какие! Задержали меня на 30 секунд!» Очень часто я сужу о происходящих вокруг событиях по себе. А насколько это приятно мне? Насколько это совпадает с моим мнением, с моим удобством? Подумать о других – это уже следующий уровень, на который я перехожу неохотно. Я называю себя христианкой, но почему-то моя первая реакция – осудить, а не поблагодарить. А насколько часто я благодарю Господа за Его защиту и бесконечные дары? Почему мое сердце гораздо чаще переполняет недовольство? Какое грустное открытие самой себе. Между тем, Господь руками тысячи людей – контролеров, охранников, полиции, военных, да и многих других, каждый день делает все, чтобы сохранить мне жизнь. И как важно сказать простое спасибо, поблагодарить Господа в молитвах, а этих людей при встрече. Дорогие, если вы слышите меня сейчас, спасибо вам. Спасибо каждому из вас, что вы делаете свое дело.
0: Частное мнение. Радио.

Чтобы понять Россию, надо понять Лавру. А чтобы вникнуть в Лавру, должно внимательным взором всмотреться в основателя ее, признанным святым и при жизни, чудного старца, святого Сергия. Так еще в начале 20 века писал известный богослов, священник Павел Флоренский. Троица Сергиеву Лавру и сегодня называют духовным центром России. Здесь одновременно исходятся и отсюда расходятся лучи русской государственности, духовности, церковности и монашеского опыта. Основатель Лавры, преподобный Сергий Радонежский, стал значимой фигурой в истории нашей страны. В воскресенье в 19 часов вместе с экспертами в студии вглядываемся в историю Троицы Сергиевой Лавры, а через нее в историю и современность России. Важные события, великие люди, шедевры искусства, духовные столпы – все то, что составляет основу нашей культуры, становится темами бесед. Слушайте программу «Лавра» каждое воскресенье в 7 вечера на радио «Вера».

Сегодня, 17 сентября, церковь вспоминает пророка Моисея, преподобно-мученика Парфения игумена Кизилташского, священно-мученика епископа Григория Лебедева. Сегодня также праздник иконы Божией Матери Неопалимая Купина. Икона Богородицы Неопалимая Купина получила свое название в честь одного из образов Ветхого Завета. В Священном Писании говорится, что Господь явился своему пророку Моисею в виде пылающего, но не сгорающего куста купины. Неопалимая купина символизирует Богородицу, которая стала матерью Христа и в то же время осталась девой. Есть и другое прочтение образа. Богоматерь родилась в мире грешных людей, но сама осталась безгрешной. Самый распространенный вариант иконографии образа «Неопалимая купина» — это поясное изображение Богородицы и младенца Христа на фоне восьмиугольной звезды. Звезда составлена из двух острых четырехугольников. Один из них, зеленого цвета, напоминает зелень таинственного куста. Другой, алый, символизирует пламя. В углах иконы четыре символа евангелистов, а также изображение архангелов. Одна из наиболее древних известных на Руси икон Неопалимой Купины была принесена в Москву палестинскими иноками в 1390 году. По преданию, она написана на камне той скалы, где Моисей видел таинственный куст. Эта святыня была помещена в алтаре Благовещенского собора Московского Кремля. Празднуя память иконы Божией Матери, именуемой Неопалимая Купина, мы просим Пречистую Деву о помощи и заступничестве. Пресвятая Богородица, спаси нас –

0: Светлое утро. Начало дня с радио «Вера».
1: Жизнь как служение. О людях и славных деяниях.
2: В конце 19 века у служащих Калужской губернской канцелярии была в ходу шутка. К примеру, просил один коллега у другого в долг. И на вопрос «когда вернешь?» отвечал «когда губернатор спать ляжет». Это означало «сложно сказать». Потому что никто в канцелярии не знал, ложился ли вообще спать губернатор Калуги Александр Александрович Афросимов. Окна его кабинета светились всю ночь. Там после долгого и насыщенного рабочего дня, поездок, встреч, заседаний, губернатор занимался разбором писем и прошений. Это была, по сути, секретарская работа. Но Афросимов хотел сам вникнуть во все детали, чтобы ничего не упустить и каждому просящему по возможности помочь. Только под утро, когда на горизонте уже брезжил рассвет, Александр Александрович откладывал бумаги и шел отдыхать. На пост губернатора Калуги Афросимов был назначен в 1897 году и сразу понял, что трудов на новом месте предстоит немало. «Буду работать на благо народа», – пообещал Александр Александрович в своей первой губернаторской речи. Последующие 12 лет показали, что это были не просто красивые слова. Афросимов взялся за дело сразу в нескольких направлениях. Дороги, уличное освещение, озеленение – все это для нового губернатора было вопросами само собой разумеющимися, которые успешно и быстро оказались решены. Теперь калужане не боялись ходить вечером по улицам. Повсюду в городе зажигались газовые фонари. Там, где еще вчера месили грязь сотни ног, появились мостовые. А на отремонтированной дороге города вышел общественный транспорт. Первая в Калуге многоместная конная повозка. Однако на этом забота губернатора о горожанах отнюдь не заканчивалась. Александр Афросимов регулярно инспектировал заводы и фабрики. Проверял, в каких условиях трудятся там работники. Он обратил внимание, что у многих из них со временем развивается, так сказать, производственное заболевание. Возникает проблема со зрением. И Александр Александрович организовал в Калуге летний офтальмологический госпиталь, под который отдал положенную ему по должности губернаторскую дачу. На 3 теплых месяца в город по приглашению губернатора приезжали лучшие глазные доктора – и бесплатно лечили, в том числе и оперировали, всех, кому требовалась помощь. Афросимов открыл в Калуге школу для глухонемых, мужскую и женскую. Выпускников губернатор лично устраивал на работу. В сущности, по тем временам он совершил настоящий социальный прорыв. Вот как вспоминал об этом сам Афросимов. Добился приема глухонемых в типографию. Это поначалу встретило сильный протест. Говорили, что от времен Петра Великого не было случая приема на службу глухонемого. После настоятельного моего ходатайства прием был разрешен. Новые храмы, отделение Императорского православного палестинского общества и Красного Креста, 35 учебных заведений, первая в России сельскохозяйственная выставка. Вот лишь немногие штрихи к портрету калужского губернатора Афросимова, про которого сослуживцы говорили: администратор твердой воли, отзывчивый на все доброе и полезное. Масштабом его преданного служения людям впечатлились даже большевики, которые, как известно, не слишком церемонились с теми, кто состоял на службе у царя. Советская власть не применила к Александру Александровичу никаких репрессий. Вскоре после ареста его отпустили, учитывая заслуги перед народом, и даже назначили пенсию. Сам Александр Александрович о себе отзывался весьма скромно. «Все мои труды были вполне обыкновенные», — говорил он. А жители Калуги с благодарностью вспоминали губернатора Афросимова, который заботился о людях, потому что их любил.
1: Жизнь как служение. О людях и славных деяниях.

0: Радио «Вера». Светлое радио.
1: Если я говорю языками человеческими и ангельскими, а любви не имею, то я медь звенящая или кимвал звучащий.
2: Если имею дар пророчества и знаю все тайны, и имею всякое познание и всю веру, так что могу и горы переставлять, а не имею любви, то я ничто.
3: И если я раздам все имение мое и отдам тело мое на сожжение, а любви не имею, нет мне в том никакой пользы.
4: Любовь долготерпит, милосердствует.
5: Любовь не завидует, любовь не превозносится, не гордится.
6: Не бесчинствует, не ищет своего.
7: Не раздражается, не мыслит зла.
8: Не радуется не правде, а сорадуется истине.
2: Все покрывает, всему верит, всего надеется.
9: Любовь никогда не перестает.
10: А теперь пребывают сии три.
11: Вера, надежда,
12: любовь.
13: Но любовь из них больше.
0: В эфире «Радио Вера». Радио для тех, кто хочет.

0: слушаете радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из книги Евгения Шварца «Превратности судьбы». Воспоминания об эпохе из дневников писателя. 17 сентября 1948 года. Не видишь человека два дня. Потом увидишь, и он спросит, что нового. Столько за эти два дня передумано, столько перечувствовано, что нового, отвечаешь. Да ничего.
0: Голоса

0: радио. На струнах псалтыри.
1: Андрей Борисович, здравствуйте. Вы не торопитесь?
2: Тороплюсь, Анечка. Спешу узнать, чем могу быть вам полезен.
1: Да с вами просто поговорить уже на пользу. А я так просто любопытничаю. Давно спросить вас хотела. Мы вот часто с вами о псалмах беседовали. И вы всякий раз с таким восторгом говорите. А какая песня псалтыри у вас самая-самая любимая?
2: Вот так вопрос. Неожиданный. И главное, ответить-то на него невозможно.
1: Но вы попытайтесь все-таки.
2: Вспомнилось, вот один добрый и веселый человек говорил, что каждый псалом свой цвет имеет. 103-й, воспевающий красоту и премудрость созданного Богом мира, он назвал зеленым. 108-й – яростную песнь возмездия, черным. 118-й – золотым. А вот 114-й мне представляется пестрым, как ситец. Или лучше, как лук в июне. Как тут можно выбрать, когда псалмы настолько разные и при этом прекрасные?
1: Умеете вы удивить, Андрей Борисович? Ну, зеленый, черный, золотой – я еще могу понять. Но как можно часть псалтыри в ситец одеть?
2: Ну, а какой еще образ полнее отразит радостную простоту ребенка? А ведь именно это качество присуще автору 114-го псалма.
1: Он что, совсем юный был?
2: О возрасте псалмопевца нам ничего не известно. Да, в общем-то, не важно, сколько лет он прожил на земле. Прежде чем написал песнь, которая начинается с сердечного восклицания «Я люблю Господа». Слышит он мой крик, моления мои, склоняет ухо ко мне. Призывать его буду, пока жив. Простодушие – это качество, присущее детям. Люди могут утрачивать его с годами, а могут, наоборот, обретать, возрождая свою душу из пепла маловерия и уныния.
1: Не представляю, как такое возможно, чтобы из уныния человек вдруг вернулся, как вы говорите, к радостной простоте ребенка.
2: А вот послушайте, псалмопевец это описывает. Сначала он говорит о том, как тяжело ему было. «Узы смерти меня опутали. Предо мной предстали беды Шеола. Встретил я горе и скорбь». И тогда, повествует рассказчик, «Господа по имени призвал я. Господи, спаси мне жизнь». А дальше сразу звучат радостные признания. «Милостив Господь и справедлив». «Сострадателен наш Бог, простодушных Господь хранит. Я изнемогал, и Он спас меня».
1: Не представляю, как такое возможно, чтобы из уныния человек вдруг вернулся, как вы говорите, к радостной простоте ребенка. Это действительно похоже на рассказ из жизни ребенка. Вот он только что горько рыдал, вот протянул руки к матери, и вот уже всхлипывает утешенный. Но возможно ли такое, когда на тебя обрушиваются настоящие беды? Мир взрослых жестокий и беспощадный.
2: Едва ли, Аня, детскость псалмопевца, или иначе его простодушие, обусловлена неопытностью, тем, что удары судьбы были недостаточно тяжелы. Человек говорит, что его опутали узы смерти, и перед ним предстали беды ада. Не дай бог, чтобы такое происходило с ребенком. Здесь речь вовсе не о том, что некто помолился, словно желание загадал, и желание это исполнилось. Суть псалма в том, что душа, заключенная в горе и скорбь, а в других переводах – в тесноту и скорбь, нашла в себе силы произнести имя Бога, призвать Спасителя. Это, знаете, нелегко бывает.
1: Знаю, да. Меня, когда депрессия накрывает, я вообще молиться не могу. Мне в такие минуты кажется, что Богу до меня нет никакого дела. Или вообще он представляется абстракцией, которая ко мне не имеет отношения.
2: Значит, вы знаете, как горько находиться в темнице Бога оставленности, в которую мы сами себя запираем своим высокоумием, самонадеянностью, а в конечном счете гордыней. Значит, можете себе представить так же, как трудно бывает в такой момент вернуться в то счастливое детское состояние, когда Господь близок, как отец, а псалмопевец смог.
1: Мне это, знаете, что напомнило? Отрывок из книги Ивана Шмелева «Поле Куликова». Помните? где главный герой, Среднев, вдруг осознает, что таинственный гость, который посетил их с дочерью тревожным ноябрьским вечером, был никто иной, как преподобный Сергий Радонежский. И вот тогда с его души, как короста, спало неверие в Бога, мучившее его больше, чем ужасы большевистского разгула. И можно я процитирую? Я так люблю этот рассказ, что наизусть запомнила. Со Средневым свершалось сложнейшее и, конечно, непостижимое для него пока. Он отнял от лица руки, окинул все стыдливо, смущенно, радостно, новым каким-то взглядом. Смазал совсем по-детски слезы, наполнившие глаза его, и прошептал облегченным вздохом, как истомленный путник, желанный покой обретший. Господи!
2: И вот эта радость, которую нечаянно обрел человек, настоящее сокровище, которое чудесным образом меняет жизнь. Ведь обстоятельства вокруг него не изменились. Он по-прежнему жил, по словам Шмелева, в темную годину, когда разверзлась бездна. Но воспринимал уже все иначе. Доверие Богу парадоксальным образом дарит покой в самых горьких и грозных обстоятельствах.
1: И вот не верится, Андрей Борисович, что этот Среднев только литературный герой, вымышленный Шмелевым. Так живо, так правдиво он изображен.
2: Да, наверное, невозможно такое выдумать. Считается, что в рассказе Поля Куликова отражены реальные события, а прототипом главного героя называют графа Юрия Александровича Алсуфьева.
1: Автора 114-го псалма труднее себе представить. Все-таки тысячелетия нас разделяют.
2: Правда? А мне так понятны все движения его души, что он буквально как живой стоит передо мной. Вот он тоскует в тесноте и скорби. Вот обретает в простодушной детской молитве бесценный трофей доверия Богу и укоряет себя прежнего. «Жизнь моя, вернись к покою и миру, ведь Господь творит тебе добро». И вот обещает Создателю, избавившему его глаза от слез, а ноги от преткновения, что впредь пред лицом Господа пойдет жизнь его на земле живых.
1: Так значит, у вас именно этот псалом любимый, Андрей Борисович, Ситцевый.
2: Это, Танечка, и еще 149. У меня 150 любимых псалмов. Всех цветов радуги.
3: Я радуюсь, что Господь услышал голос мой, моление мое, преклонил ко мне ухо свое, и потому буду призывать Его во все дни мои. Объяли меня болезни смертные, муки адские постигли меня, я встретил тесноту и скорбь. Тогда призвал я имя Господне: «Господи, избавь душу мою! Милостив Господь и праведен, и милосерд Бог наш! Хранит Господь простодушных! Я изнемог, и Он помог мне! Возвратись, душа моя, в покой Твой, ибо Господь облагодетельствовал Тебя! Ты избавил душу мою от смерти, очи мои от слез и ноги мои от преткновения. Буду ходить пред лицом Господним на земле живых».

0: Сегодня, 17 сентября, церковь вспоминает пророка Моисея, преподобномученика Парфения игумена Кизилташского, священномученика епископа Григория Лебедева. Сегодня также праздник иконы Божией Матери Неопалимая Купина. Пророк Моисей жил в 13 веке до Рождества Христова. Из Священного Писания мы знаем, что в то время народ Израиля был в плену в Египте. Фараон стремился истребить израильтян и велел казнить всех новорожденных младенцев. Мать Моисея, чтобы спасти мальчика, положила его в колыбель и пустила ее по Нилу. Дочь фараона нашла младенца и воспитала как сына. О бедствиях и печалях своего родного народа Моисей узнал лишь когда вырос. Тогда он бежал из Египта. Моисей пас скот вблизи горы Синай и услышал призыв Бога вернуться в Египет и освободить свой народ. Фараон не сразу отпустил израильтян из плена, а потом еще отправил войско в погоню. В книге Библии «Исход» описано, как Господь совершил чудо. Море перед народом Израиля расступилось, а потом сомкнулось и поглотило отряды преследователей египтян. 40 лет вел пророк Моисей свой народ в землю обетованную. Во время этого пути на горе Синай Моисей получил скрижали с 10 заповедями. Так, между Богом и его избранным народом был заключен завет, то есть договор, союз. После рождения Сына Божия Иисуса Христа этот завет Моисея назвали Ветхим, то есть прежним, старым. Крестная смерть Спасителя и его воскресение стали новым заветом. Этот новый союз был заключен уже со всем человечеством. Православная Церковь почитает Моисея как боговидца и пророка, вождя иудейского народа. Моисей был и первым боговдохновенным писателем. По преданию он является автором книг Библии и Пятикнижия в составе Ветхого Завета. Подобно тому, как Моисей благодаря добродетельной жизни сподобился видеть славу Божию, так и каждый христианин призван сверять свои дела с заповедями Божиими, чтобы достичь праведности. Вспоминая сегодня святого пророка Моисея, мы обращаемся к нему за молитвенной помощью. Святой пророк Моисей, моли Бога о нас.
1: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».
2: Вера устами детей.
3: Рассуждаем о самом важном.
4: Кто такие апостолы?
5: Апостолов было 12. Они учились добру, исцелять людей. Их этому учил Иисус Христос. Добру, верности, любви. Я знаю таких апостолов: Петр, Иаков, Андрей, Матвей, Филипп, Иоанн, Павел. Иисусу Христу нужны были апостолы, чтобы их учить добру, верности, любви. Самое главное – это любовь, потому что Бог сам есть любовь. Иисус Христос хотел, чтобы апостолы дальше молились, всегда любили Господа, чтобы они рассказывали об этом людям, о вере и любви.
6: Апостолы – это были ученики Иисуса Христа. Они проповедовали Евангелие и направляли людей к добрым делам, а не к злым.
7: Я знаю апостола Варфоломея, я знаю апостола Андрея, я знаю апостола Петра.
6: Апостолы в основном были рыбаками и простыми людьми.
8: К примеру, Андрей Первозванный. Почему именно Первозванный? Потому что он был первым призван Иисусом Христом.
6: Иисуса Христа предал апостол Иуда.
8: А что я знаю про Иуду? Некоторые люди, цари, ненавидели Иисуса Христа. И поэтому они Иуде сказали то, что «приведи к нам Иисуса Христа, а мы тебе дадим серебро». И так Иуда предал Иисуса Христа.
9: апостолы, они проповедовали Христа и веру в Него. Они говорили: мы проповедуем Евангелие, хотите узнать, что такое вера в Бога? Ну, правда, некоторые люди как бы отстранивались от этого, но большинство людей познавали благодаря апостолам, что такое вера, и начинали потихонечку верить в Господа. Апостолы, они были обычными простыми людьми, но когда я созвал Господь, изменились гораздо. А так они до этого были просто обычными людьми, как мы, например.
10: Я знаю Петра, Варфоломея, Филиппа, Иакова, Иуда, Андрея и Павла.
11: Я бы могла рассказать про апостола Андрея. Они вместе с апостолом Петром рыбачили, и к ним пришел Господь и сказал: «Здравствуйте, люди мои, пойдемте со мной, я вам сейчас все покажу». И потом они начали в Него верить, проповедовать веру в Бога. Ну и, конечно же, проповедовать Евангелие.
12: Апостолы переводятся с греческого «посланники». Сначала было 12 апостолов, потом их становилось все больше и больше. Апостолы проповедовали Евангелие. Они были простыми людьми, христианами.
13: Апостолы — это ближайшие ученики Иисуса Христа. Они проповедовали учение Господа и учили уважать и любить друг друга. Кто не любит, тот не познал Бога, потому что Бог — это есть любовь. Всего было 12 апостолов. Иисус дал им власть исцелять болезни и изгонять бесов.
14: 12 апостолов — это самые первые, кого избрал Господь. И после того, как Господь вознесся, стали появляться другие ученики. Когда Иисус Христос воскрес, на апостолов пустился Святой Дух. У них стали разные языки, они пошли проповедовать учение Христа.
4: Внутри каждого из нас живет ребенок. Попробуйте взглянуть на мир глазами детей и будьте счастливы.
0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
15: Небо, тропинка меж золотых колосьев, входящая за горизонт. Маленький пруд, скромные полевые цветы. Я как будто снова в деревне и чувствую запах теплой земли, созревших трав, слышу шелест тяжелых колосьев на ветру. А кто же автор этого потрясающего пейзажа?
16: Иван Иванович Шишкин. Картина называется «Дорога во ржи». По всей вероятности, художник запечатлел на полотне один из уголков своей родины. А родился он в городе Елабуга, Вятской губернии.
15: Так это Шишкин? А я сразу и не понял. «Дорога во ржи». Но я знаю другую картину с похожим сюжетом. Она называется «Просто рожь».
16: Искусствоведы считают, что два эти полотна между собой связаны. Картина «Дорога во ржи» написана 12 годами ранее, чем «Рожь». В 1866-м образ привольно раскинувшейся родной земли Иван Иванович запечатлел после возвращения из путешествия по Европе и говорил о том, как счастлив вновь почувствовать воздух Родины, увидеть сияние ее красок, глубину и ввысь неба.
15: Как тонко художнику удалось выразить ощущение торжественного покоя, красоты и величия природы, причем простой среднерусской равнины.
16: «Природу нужно искать во всей ее простоте», — говорил Шишкин. Великий мастер пейзажа признавался, что для него работа над картинами — это живая беседа души с природой и с Богом.
15: Действительно, глядя на полотно, чувствуется, что природа для художника — это прежде всего божественное творение. В каждом мазке, в каждой детали столько благоговения, любви, столько души.
16: Мне кажется, такое восприятие пейзажа на картине «Дорога во ржи» подчеркивает фигура странницы с посохом и котомкой, бредущей по тропинке. Скорее всего, это паломница. Она путешествует по святым местам.
15: Вдали у самого горизонта виднеются крыши домов. Это деревенька или хутор. Может быть, там приютят странницу. Она будет молиться за тех, кто на долгом пути дал ей кров и пищу.
16: Знаете, в 1893 году петербургская газета провела блиц-интервью с Иваном Ивановичем Шишкиным. На вопрос, что для него является идеалом счастья, художник ответил: «Душевный мир». И мне кажется, когда Шишкин писал «Дорогу во ржи», он чувствовал мир в своей душе.
15: И передал его нам через свою картину.
0: «Свидание с шедевром».

0: Радио «Вера». Светлое радио. Цитата дня. Старайтесь отвергаться плотоугодия, подвязайтесь проходить сквозь тесноты, как делают змеи, когда стареет на них кожа, и они сквозь скважины пролазят, чтобы освободиться от ветхости.
1: Такую метафору использовал духовный писатель XIX века преподобный Стефан Филийский, вятский чудотворец, в письме-наставлении к одному из своих друзей. Автор письма употребляет слово «скважина», происходящее от старославянского «скваж» – «щель», «узкое отверстие». «Сквозь» также этимологически связано со словом «скваж» и первоначально означало «проходить через тесное пространство». Призывая в борьбе с угождением плоти проходить сквозь скважины, святой Стефан речевым усилием подчеркивает необходимость внутреннего усилия ради освобождения от всего ветхого.
0: Цитата дня.

0: Радио «Вера». Литературный навигатор.
1: Здравствуйте! У микрофона Анна Шапилева. Если бы создатели компьютерных игр черпали вдохновение для своих творений не только в массовом кинематографе и комиксах, а еще и в художественной литературе, то они просто не смогли бы не обратить внимание на книгу известной писательницы Юлии Вознесенской «Паломничество Ланселота». Сюжет этого приключенческого романа закручен так лихо, что действительно напоминает многоуровневую, захватывающую, полную неожиданных поворотов и впечатляющих спецэффектов компьютерную игру. Кстати, главные герои романа знакомятся друг с другом как раз в виртуальной реальности. Действие первых глав происходит в знаменитом замке Камелот, где за круглым столом встречаются король Артур и рыцарь Ланселот Озерный, чтобы поболтать о том о сём, пока трещат дрова в большом камине замка. Однако вскоре на смену изумрудным холмам Древней Англии приходит куда менее романтичный пейзаж. Полузатопленная Европа, разруха, люди в одинаковых пластиковых костюмах, нашествие саранчи, голод. А в центре всего этого – остров Иерусалим, где в высокой черной башне обитает мировой правитель, мессия, как его все называют, а на самом деле никто иной, как Антихрист. Это и есть реальность подлинная, а безмятежный Камелот – лишь своего рода матрица, куда время от времени сбегают главные герои. В жизни же король Артур – это хрупкая рыжеволосая девушка по имени Дженни, а Ланселот – прикованный к коляске инвалид Ларс Кристенсен, мечтающий получить исцеление у лже-мессии и отправляющийся для этого в полное опасности путешествие в Иерусалим. А дальше в романе Юлии Вознесенской «Паломничество Ланселота» один сюжет сменяет другой, буквально наступая на пятки. До самых последних глав в нем будут появляться новые герои и обстоятельства. Ткань повествования настолько плотная, что скучать читателю точно не придется. К тому же невероятно своеобразен и литературный стиль, в котором написана книга. Роман представляет собой синтез сразу нескольких литературных жанров. Тут и модный ныне постапокалиптический триллер, и классическая антиутопия в лучших традициях Орвелла и Замятина, и фантастика, и сказка. А еще тонкий юмор и позитивный взгляд даже на самые сложные проблемы. Здесь дети умеют летать, а взрослые чудесным образом преображаются, смывая с рук печать Антихриста, а с душ – коросту заблуждений и неверия. Первый христианский король Англии и его верный рыцарь в своем Камелоте такого, конечно, и представить не могли. А Юлия Вознесенская в книге «Паломничество Ланселота» попыталась. С вами была программа «Литературный навигатор» и ее ведущая Анна Шапилева. Держитесь правильного литературного курса.
0: «Литературный навигатор».

0: Дело дня.
1: Здравствуйте, меня зовут Екатерина Вознесенская. Я знакомлю вас с благотворительными фондами и волонтерскими проектами. Рассказываю, куда обратиться за поддержкой и как помогать ближним. Церковь в честь Смоленской иконы Божьей Матери в селе Тысяцкое Тверской области была построена в 18 веке. Многие годы храм являлся духовным и культурно-просветительским центром округи, хранил множество редких святынь. В нем находилось уникальное объемное распятие Спасителя, старинные иконы и ажурное паникадило, подобное которому можно увидеть только в историческом музее Санкт-Петербурга. С приходом советской власти и периода безбожия церковь разграбили, а в ее здании в разное время располагались сельский клуб, столовая, производственные цеха. Последние десятилетия храм пустовал и продолжал разрушаться. Но в 2016 году в селе образовалась инициативная группа, которая занялась восстановлением святыни. Добровольцы поставили крышу и главку с крестом. А в 2023 году в храме Смоленской иконы Божией Матери состоялась первая за десятки лет божественная литургия. С тех пор богослужения здесь проходят регулярно. Неравнодушные прихожане продолжают восстанавливать внутреннее убранство церкви. Местные умельцы изготовили кованые подсвечники и паникадило в процессе создания иконостаса. Но многое еще предстоит сделать. Провести газовое отопление, заменить окна и полы. Впереди работы по ремонту колокольни. Приходу удалось закупить пиломатериалы и воздвигнуть леса для ее реставрации. Теперь нужна наша помощь для дальнейшего строительства и установки балок для колоколов. Поскольку своих ресурсов у прихожан немного, с восстановлением церкви им помогает фонд «Мои друзья». Организация открыла сбор на ремонт колокольни храма Смоленской иконы Божией Матери в селе Тысяцкое. Помочь возродить святыню и поддержать работу фонда можно на сайте «моидрузья.орг». Подробную информацию обо всех благотворительных проектах вы можете найти на нашем сайте radiovera.ru и в мобильном приложении «Радио Вера» в разделе «Дело дня».
0: Дело дня.

0: Радио «Вера». География веры.
1: Летом 1748 года архимандрит Троицы Сергиевой Лавры Иоасаф Горленко стал епископом белгородским. Посвящение в архипастыре совершилось в Санкт-Петербурге в присутствии императрицы Елизаветы Петровны. К месту своего назначения владыка Иоасаф прибыл ранним утром 19 августа в праздник Преображения Господня. Несмотря на слабое здоровье, он отказался отдыхать после изнурительного путешествия и сразу же отправился на литургию в Свято-Троицкий собор. С этой же ревностью и усердием епископ Иоасаф совершал все дальнейшее служение. Он неустанно объезжал свою епархию, узнавал о нуждах паствы, тайно подавал помощь. Аскет, подвижник и молитвенник получил от Бога дары прозорливости и чудотворения и стяжал народную любовь. Самоотверженная деятельность рано истощила силы епископа. Он отошел ко Господу в 49 лет. В 1911 году мощи святителя Иоасафа обрели нетленными. Тогда же в Белгороде состоялись торжества прославления подвижника в лике святых.
2: Радио «Вера» в Белгороде можно слушать на частоте 103,2 FM. В хороших книгах мы находим ответы на любые вопросы. С книгой мы размышляем, мечтаем, отдыхаем душой. Достаточно лишь выбрать время. Время, чтобы читать. Мы читаем, вы слушаете. Литературный час на радио «Вера». Ежедневно с 22 часов.
3: Сегодня, 17 сентября, слушайте фрагменты романа Федора Михайловича Достоевского «Идиот» и фрагмент «Отец Михаил» из романа Александра Ивановича Куприна «Юнкера». Литературный час на радио «Вера» с 10 до 11 вечера.

каждой песне заключена история. История жизни человека или целого народа. Но песня не лишена и собственной истории. Она, как и мы, рождается, живет и канет в лету бесследно или оставляя память о себе. В программе «Песни с историей» радио «Вера» расскажет историю песни, историю в песне. Ежедневно, по утрам, на волнах радио «Вера» «Песня с историей». «Песня с историей».

0: Апостольские чтения.
1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! С вами доцент Московской Духовной Академии, священник Стефан Дамусчи. Все мы несовершенны и порой поступаем неправильно, и даже грешим. Но о чем очень важно помнить, когда мы видим, как другой человек совершает грех? Ответ на этот вопрос – прикровенно звучит в отрывке из первой главы послания апостола Павла к Ефесянам, который читается сегодня в храмах во время богослужения. Давайте его послушаем.
2: Павел, посланник Иисус Христов, волею Божию.
3: Павел, волею Божию, апостол Иисуса Христа, находящимся в Эфесе святым и верным во Христе Иисусе. Благодать вам и мир от Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа. Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, благословивший нас во Христе всяким духовным благословением в небесах, так как Он избрал нас в Нем прежде создания мира, чтобы мы были святы и непорочны пред Ним в любви, предопределив усыновить нас себе через Иисуса Христа по благоволению воли Своей, в похвалу славы благодати Своей, которую Он облагодатствовал нас в возлюбленном, в котором мы имеем искупление кровью Его, прощение грехов, по богатству благодати Его, каковую Он в преизбытке даровал нам во всякой премудрости и разумении, открыв нам тайну Своей воли по Своему благоволению, которое Он прежде положил в Нем.
2: Его, еже прежде положи в Нем.
1: Кто из нас не был свидетелем чужого греха? Да, я знаю, что христианство призывает не судить других и смотреть на себя. Но любой из нас знает, что с этим нравственным зрением ничего не поделаешь. Причем самое страшное, чаще всего в глаза бросаются вещи, которые нами самими уже побеждены или даже изначально не были нам свойственны. Пока ты не ходил в храм, все, кто поступал так же, были обычными людьми. Как только стал прихожанином, сразу начинаешь считать лентяями всех, кто остается дома в воскресное утро. Собственный опыт страстного пленения у такого человека обычно довольно быстро улетучивается. И он вовсю готов вешать ярлыки. Но только лучше этого не делать. Потому что лень во всех обстоятельствах остается ленью. И если ты сходил в храм, а потом поленился помочь ближнему, толку от твоей внешней праведности немного. Отрывок из послания к Ефесянам, который мы услышали, это удивительный по своей глубине богословский гимн, в котором, как кажется, апостол Павел не дает никаких моральных наставлений. Это действительно так. Однако, если мы внимательно прочитаем его обращение, весь остальной текст предстанет перед нами не просто как богословские рассуждения, но как очень личное сообщение, которое касается жизни не только апостола, но и каждого из нас. Дело в том, что, начиная послание, он называет себя не просто апостолом, но подчеркивает, что его апостольство – результат воли Божьей, а никак не его личного усилия. Если бы ему дали волю, лично он вел бы совсем другую жизнь. Получив прекрасное фарисейское образование и будучи очень темпераментным, он готов был наводить порядки, которые считались правильными, не просто, как бы мы сегодня сказали, силовыми методами. Он, как всем хорошо известно, жестоко гнал церковь до того, как Бог обратился к нему, или, что не менее верно, обратил его к себе. Можно представить, что думали о нем верующие, когда он был так жесток, какие ярлыки на него навешивали, когда он так грешил. Это прекрасно видно из того, как они поначалу боялись его, когда после встречи со Христом по пути в Дамаск он пришел в этот город уже совсем другим человеком. Люди, слышавшие о нем только плохое, шарахались от него, как от страшного гонителя, и только Бог знал, что все в его жизни будет иначе, уже иначе. Кто знает, сколько таких Павлов ходит среди нас? Они носят самые разные имена, живут в разных городах, они выглядят как грешники и даже не только выглядят, но иногда прямо грешат. И все же мы никак не должны их осуждать. Потому что Бог пришел в этот мир не только ради праведников, но в том числе и даже в первую очередь ради грешников. Он зовет их, и о каждом у него есть свой замысел, сложившийся прежде создания мира. И это значит, что нам со своей стороны нужно в первую очередь молиться о тех, кого мы считаем неправыми, молиться и помнить, что Бог каждого ведет своим путем. И если Он когда-то привел нас, как же мы можем сомневаться, что Он приведет и их, каждого в свое время?
0: Апостольские чтения.

0: Радио «Вера».
1: Когда сквозная паутина разносит нити ясных дней, и под окном у селенина далекий благовест слышней, мы не грустим, пугаясь снова дыхание близкого зимы, а голос лета прожитого яснее понимаем мы.

Радио «Вера». Светлое радио. Человек на земле разучивает ту песню, которую будет петь на небесах. Виктор Гюго.

0: Радио «Вера». Современность. История. Вечность. Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из письма великой княжны Анастасии Николаевны отцу, императору Николаю II. 17 сентября 1915 года. Царское село. Мой милый и золотой папа. Душка, сегодня днем мы были в нашем лазарете. Там был концерт. Трое пели, потом одна барышня танцевала. А еще был тоже тот маленький человек, который был у Ани зимою. Давно. Он рассказывал ужасно смешные вещи, так что все умирали со смеху. Но сам он совсем не смеялся. Никак не могу я вспомнить, как его зовут. Если вспомню, то напишу. Солдатам ужасно понравилось. Они аплодировали изо всех сил, и наш смешной офицер заставлял их кричать «бис». Очень тебя благодарю за все поцелуи, которые ты мне посылаешь в телеграммах и в письмах. Вчера я принимала одного моего офицера, и он мне привез рапорт из моего полка. Очень интересно. Он не был ранен, его отпустили на несколько недель, и он уже возвращается. Теперь, к счастью, он говорит, что офицеры раненые начинают возвращаться в полк, но сейчас есть двое в Петрограде раненые. Теперь мне надо идти готовить уроки. Желаю тебе всего-всего хорошего. Храни тебя Бог. Любящий тебя, твой верный и преданный каспиец.
0: Голоса

то, что не странно. Все, что нужно, это любовь. Не объять необъятного, но объять объятное. Все, что нужно.

Не взваливай на себя страдания всего мира. Все, что нужно, это любовь. Не ищи напрасности бытия. Все, что нужно, это любовь.

0: Вселенная православия.
1: Здравствуйте! В эфире священник Антоний Борисов. Диаконом в православной церкви называется первая степень священства. Диакон – помощник епископа или священника в совершении богослужения. Самостоятельно служить диакон не может. Отличительным знаком богослужебного облачения диакона является широкая лента – орарь, которая закреплена на его левом плече. Во время произнесения молитвословий диакон поднимает передний конец ораря вверх правой рукой и осеняет себя крестным знаменем. Диаконы могут быть женатыми или принадлежать к монашескому чину. Если у диакона есть супруга, то в Греции ее уважительно называют кирия-диакониса, что по-русски значит «госпожа-диакониса». В России обязанности диакона довольно скудны и подчас ограничиваются исключительно богослужебными. Стало принятым говорить, что диакон – украшение службы. Имеется в виду, что продолжительное время в сане диакона служат только клирики с хорошим голосом. Остальные же диаконскую ступень проходят довольно быстро и становятся священниками. Несколько иначе дело обстоит в Элладской, то есть греческой православной церкви. Во-первых, здесь диакон не только украшение богослужения, но и тот, на кого возложены важные приходские обязанности. В Греции диаконы продолжают соблюдать древний христианский обычай и занимаются хозяйственной деятельностью, а также вопросами благотворительности и просвещения. Если в России диакон, отслужив, чаще всего может спокойно идти домой, то в Греции от него требуется вести занятия в воскресной школе, навещать больных прихожан, следить за благоустройством храмовой территории. В общем, быть активным помощником священника-настоятеля. Есть еще одна особенность, которая отличает диаконское служение в Греции. Если вы придете в греческий храм на литургию, главное православное богослужение, то почти со 100% вероятностью увидите такую картину. Священник, причастив пару человек, отдает чашу с причастием диакону, и тот сам причащает основную массу прихожан. В России этого увидеть невозможно. А в Греции диакону доверяется такая важная функция, как причащение мирян. В греческой церкви также считается, что если диакон может причащать людей в храме, то ему разрешено делать это и вне его стен. Имеется в виду следующее. После совершения литургии диакон берет чашу с оставшимся причастием и идет к тем людям, которые по различным уважительным причинам не смогли попасть на службу и причаститься. Так вот, диакон причащает этих людей. Кто-то выходит к калитке своего дома и причащается там, а кто-то из-за старости или болезни не может покинуть постели. В этом случае диакон причащает такого человека на дому. Диаконов в Греции люди уважают ничуть не меньше священников, понимая, сколько важных обязанностей для жизни церкви они несут. С вами был священник Антоний Борисов. Сегодня я рассказывал об особенностях служения диакона в греческой церкви.

0: Сегодня, 17 сентября, церковь вспоминает пророка Моисея, преподобномученика Парфения игумена Кизилташского, священномученика епископа Григория Лебедева. Сегодня также праздник иконы Божией Матери Неопалимая Купина. Преподобномученик Парфений родился в 1815 году на Украине, в Елисаветграде, в современном Кировограде. В 30 лет он принял монашеский постриг. Отец Парфений подвязался в монастырях Херсона. В 1852 году иеромонах отличился благодаря своему таланту инженера. В это время шло укрепление Черноморской береговой охраны. Отец Парфений предложил легкий способ подъема затонувших грузов и кораблей. За это он получил благодарность от контр-адмирала Черноморского флота. В Крымскую войну, во время обстрела Новороссийска неприятельскими судами, отец Парфений неотлучно был на передовой и в госпиталях. За личное мужество он был награжден Священным Синодом и получил армейские медали. По окончании войны игумен Парфений был назначен настоятелем Кизилташского монастыря близ Феодосии. Место это находилось в запустении, но энергичный священник вдохнул жизнь в древнюю обитель. Однако некоторые из местных жителей были недовольны расширением монастыря. Четверо из них устроили засаду и жестоко убили игумена Парфения. Их выдали возмущенные преступлением односельчане. В 2000 году игумена Парфения причислили к лику святых. За строками жития мы видим не только незаурядного инженера и организатора. Главный дар преподобномученика Парфения – самоотречение, стремление помочь ближнему даже ценой своей жизни. Он служил Богу всеми силами и талантами и исповедал Христа в минуты смерти. Церковь молится ему. Преподобномученик Парфений, моли Бога о нас.
1: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».

0: слушаете радио «Вера». Ставрополь, 93 FM.
1: Для лиц старше 12 лет.
2: Навстречу друг другу. Что говорил апостол Павел?
3: Здравствуйте, дорогие братья и сестры! В эфире программа «Навстречу друг другу» и я, ее ведущий, протоиерей Евгений Гамзяк, настоятель храма Святой Троицы, станица Новотроицкой. В 6 главе послания апостола Павла к римлянам с 18 по 23 стихи апостол Павел поднимает такую тему, как смысл и сущность таинства святого крещения. Какова наша жизнь после крещения, если оно совершилось? Будем реалистичны. Крещение, что-то уж греха таить, в наши дни принимает очень многие люди. И порой происходит это так, что, принимая крещение, они не имеют ни малейшего представления о смысле и его значении. Оно чаще всего, к сожалению, действительно это так, воспринимается как некая гарантия смутно понимаемого благополучия в земной жизни. Люди проходят крещение, отнюдь не собираясь расставаться с ветхой жизнью, и уж тем более не собираясь, как пишет апостол Павел, буквально умирать для нее. Крещение и последующее за ним членство в церкви, а часто, в принципе, никакого реального членства в церкви не происходит, в лучшем случае воспринимается как неиссякаемый источник благодати. Да, действительно, так оно и есть. Но благодать Божия становится действенна только в реализуемой вере. Вера же реализуется в святой и праведной жизни. Иначе весь наш религиозный язык, церковные ритуалы и жесты лишаются своего смысла, и само Евангелие теряет свою спасительную силу. Вспомним самое начало послания к римлянам, торжественно провозглашающее. «Евангелие Христово есть сила Божия ко спасению всякому верующему». Прочитанном сегодня отрывке апостол Павел пишет именно об этой опасности легкомысленного отношения к Евангелию и крещению, когда оно понимается как источник дешевой благодати, за которую не надо платить своей привычной земной жизнью. Именно об этом апостол Павел говорит, используя также другую метафору, своего рода притчу, заимствованную из житейского опыта античного человека, а именно из института рабства, с которым был знаком всякий житель Римской империи. «Неужели вы не знаете, — пишет он, — что кому вы отдаете себя в рабы для послушания, того вы и рабы, кому повинуетесь?» Апостол принципиально считает, что человек всегда находится под властью тех или иных сил, и потому абсолютная автономия человека есть иллюзия. Он рассматривает крещение не как переход от состояния рабства к состоянию полной раскованности и произвола, но как смену господ, переход от одного господина к другому. В римском мире раб по той или иной причине мог менять своего господина. Чаще всего это был результат продажа раба и изредка добровольная смена господина. Но в любом случае раб, сменивший господина, подвергался обряду крещения во имя, так сказать, его нового хозяина. Раба погружали в воду, произносили над ним формулу перехода под власть нового господина и нарекали его новым именем. Именно с этого момента раб не имел права служить кому бы то ни было, кроме господина, который его купил или выкупил, и не имел права откликаться на свое прежнее имя. Крещение означало таким образом переход к совсем другой жизни под властью другого господина. Но если уж раб и определился, и теперь принадлежал тому или иному господину, так у апостола Павла, то он был обязан, безусловно, подчиняться господину. Только сравнение это совсем некорректно. И это признает апостол. Оттого и пишет, что он использует сравнение с рабством именно метафорически. Ведь если рабство греху действительно держит человека вне свободы, то рабство правде Божией, напротив, переносит человека в область свободы. Но ради немощи своей аудитории апостол Павел считает практически полезной наглядную яркость своего сравнения. Так его читатели и слушатели имеют возможность сравнить доход, прибыль или, как образно выражается апостол, плод ветхого и плод нового образа жизни. Если до крещения этот плод составляли дела, каких ныне сами стыдитесь, апостол Павел не хочет их даже называть, ибо они приносили смерть, то после крещения плод нового образа жизни – это дела святые и праведные. Дела, которые принесут жизнь, и не просто жизнь, но жизнь вечную во Христе Иисусе, Господе нашим. Дорогие братья и сестры, наша программа подошла к концу. Всего вам доброго, и да хранит вас Господь!
0: Радио «Вера». Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
4: Приказ, государев, явиться тебе, владыка, в царский дворец. И немедля.
5: Передай царю, пока не прикажет он снять идолов, соблазняющих весь народ православный. Не могу я войти во дворец.
6: Во второй раз гонец принес святителю Митрофану угрозы разгневанного Петра.
4: Государь говорит, если не явишься, то ослушанием придержащей власти подвергнешь себя смертной казни.
5: Тело мое в руках царских, но на душу мою никакая власть человеческая не простирается. Неприлично государю христианскому ставить языческих идолов и тем соблазнять простые сердца.
6: Зная вспыльчивый нрав Петра, епископ Митрофан стал готовиться к смерти и велел бить в колокол. Видя мужество и самоотверженность в делах веры епископа Митрофана, государь, будучи сам человеком мужественным и самоотверженным, уступил и повелел истребить языческие статуи. После этого владыка явился во дворец благодарить государя. С того времени и до самого конца дней святого угодника Божия государь Петр Великий возымел к нему глубокое душевное уважение и чувство, которое при всяком случае обнаруживал перед всеми. Во всякий свой приезд в Воронеж в первую очередь посещал он святитель Божия, подолгу беседовал с ним, отходя всякий раз от него с духовным назиданием и утешением. Святитель Митрофан скончался 23 ноября 1703 года. При его погребении присутствовал царь Петр, который, узнав о кончине епископа, поспешил в Воронеж. После заупокойного богослужения Петр I сказал всем присутствующим:
7: «Не осталось у меня такого святого старца. Стыдно нам будет, если мы не засвидетельствуем нашей благодарности благодетельному сему пастырю отданием ему последней почести. Итак, вынесем его тело сами».
6: Царь лично нес гроб владыки до Благовещенского собора, где и поныне покоятся святые мощи первого воронежского архипастыря. Святитель Митрофан даровал нам не только образ христианина, любящего свое отечество и стремящегося к его благу, но и пример духовной жизни. За несколько лет до своей кончины святитель составил духовное завещание, в котором дает пастырские наставления для всех христиан. «Употреби труд, храни мерность, богат будешь. Воздержно пей, мало ешь, здрав будешь. Твори благо, бегай злаго, спасен будешь».
0: Житие святых. Страницы летописи.
8: Радио «Вера».

Радио «Вера». Светлое радио. Мудрость Святой Руси. Мысли русских праведников. Не ищи опоры в людях, но в Боге. И Господь пошлет надежных друзей по духу. Архимандрит Иоанн Крестьянкин.

0: слушаете радио «Вера». Прочтение. Размышления о литературе.
1: Здравствуйте! С вами Анастасия Андреева. Преподобный в Арсенофии Оптинский как-то заметил: в настоящем произведении искусства можно разглядеть отблески рая. В нашей программе мы будем размышлять над литературными произведениями и искать в них те самые отблески рая. В XIX веке были широко распространены так называемые «волшебные фонари» – проекционные аппараты для демонстрации изображений на стене. Чтобы фонарь заработал, нужен источник света – свеча, позднее электрическая лампочка. Волшебные фонари использовались для развлечения и обучения. Датский писатель Ганс Христиан Андерсен в сказке «Старый уличный фонарь» создает образ фонаря как метафоры человеческого сердца. Вот как он это делает. Обыкновенный уличный фонарь, долгие годы прослуживший городу, списан со службы. Его забирают на память старичок-фонарщик с женой, берегут его и окружают теплом. Но старику и его жене невдомек, что в последнюю ночь службы с неба прямо в фонарь упала звездочка. Отныне фонарь может демонстрировать тем, кого любит, все, что пожелает. Вот только незадача. Фонарь ничего не может показать, пока в нем не загорится свеча. И фонарь терпеливо ждет, когда старички догадаются засветить в нем свечу, ведь он скрывает в себе столько волшебства. Но старички так и не догадываются об этом. Этот образ скрывающегося внутри богатства созвучен словам преподобного Варсонофия Оптинского: «В каждом из вас есть мир неизреченной красоты», — говорил святой. Как открывается этот мир? Молитвой и углублением в себя. Без этого ключа невозможно войти в свое сердце. Если этого не произойдет, можно так и не узнать, какое богатство скрывалось в сердце. Совсем как это произошло с героями сказки Андерсена «Старый уличный фонарь».
0: Прочтение. Размышления о литературе. Радио «Вера».

0: Они всегда рядом с нами. Так было раньше, так есть и сейчас. Они защищают нас лучше любой армии. Они близко, хотя мы подчас не знаем даже их имен. Их жизнь всегда подвиг. Но у них уже нет биографии. Их биографии — это уже жития. Жития. Жития святых. Страницы летописи. Программа о вечных героях. На радио «Вера». Программа «Светлый вечер». Говорим не о событиях, а о смыслах и людях. Каждый день с 19 часов.
1: Сегодня в 7 вечера гостями рубрики «Вера и дело» будут представители проекта «Восстановление исторических лампад» Тимур Носов и Арам Оганесян. Поговорим с нашими гостями об их пути к вере, о значении ювелирного искусства в убранстве храмов, а также о восстановлении царских лампад в Дивеевском монастыре. А в 8 вечера на этой неделе мы говорим о духовных плодах вынужденной русской эмиграции начала 20 века. Сегодня у нас в студии доктор исторических наук Наталья Сухова. И разговор пойдет о Свято-Сергиевском институте в Париже как центре русского богословского образования.
0: Светлый вечер на Светлом радио.
2: Здравствуйте, дорогие друзья! С вами преподаватель Московской Духовной Академии священник Дмитрий Борицкий. Как определить, что чудеса, которые порой происходят в нашей жизни или жизни наших близких, имеют своим источником Бога, а не враждебную человеку силу? Ответ на этот вопрос находим в отрывке из 7 главы Евангелия от Марка, который звучит сегодня за богослужением в православных храмах. Давайте послушаем.
3: «И оттуда, восстав, иди в пределы Тирские и Сидонские».
4: «И, отправившись оттуда, пришел в пределы Тирские и Сидонские, и, войдя в дом, не хотел, чтобы кто узнал, но не мог утаиться, ибо услышала о нем женщина, у которой дочь одержима была нечистым духом, и, придя, припала к ногам его. А женщина та была язычница, родом сирофеникиянка, и просила его, чтобы изгнал беса из ее дочери. Но Иисус сказал ей: дай прежде насытиться детям, ибо нехорошо взять хлеб у детей и бросить псам. Она же сказала ему в ответ: так, Господи, но и псы под столом едят крохи у детей. И сказал ей: за это слово пойди, бес вышел из твоей дочери. И придя в дом свой, она нашла, что бес вышел, и дочь лежит на постели.
3: И черь, лежащую на водре.
2: В только что прозвучавшем отрывке ко Христу подходит женщина. Женщина была по своему происхождению сирофеникиянкой и не принадлежала к иудейской религиозной традиции. Она верила в других богов, поэтому евангелист Марк называет ее язычницей. Однако, поскольку Тир и Сидон, где происходили эти события, это территории, смежные с Палестиной, женщина, безусловно, знала о том, кто такие иудеи и во что они верят. Она знала, что они ждут великого пророка и чудотворца, Мессию. Она наверняка знала, что этим самым Мессией многие считают Иисуса. А потому она бросается к ногам Спасителя с единственной просьбой – исцелить ее бесноватую дочь. Ответ Христа обескураживает и даже шокирует: дай прежде насытиться детям, ибо нехорошо взять хлеб у детей и бросить псам, говорит он ей. Мы можем увидеть в этих его словах интонации пренебрежения, презрения и даже жестокости. Дескать, я пришел только к иудеям, только они достойны спасения. Как ты смеешь претендовать на ту благодать, на которую могут рассчитывать лишь те, кто произошел от Авраама? Однако христианские экзегеты понимали ответ Спасителя совершенно иначе. Все как один говорят о том, что Господь делает это специально. Так Он создает условия, чтобы вера этой женщины раскрылась в полноте. Знаменитый древнегреческий философ Сократ, обучая своих учеников, не давал им готовых ответов. С помощью наводящих вопросов он ставил собеседника в тупик, заставляя его сомневаться в собственных убеждениях. Внешне это выглядело как опровержение или даже как издевка, но на самом деле это был способ помочь родиться истине в душе ученика. Христос своим ответом о псах поступает схожим образом. Он ставит женщину в затруднительную ситуацию, чтобы она мобилизовала свои внутренние силы и явила глубину своей веры. И действительно, она очень достойно проходит урок. Она беззлобиво принимает сравнение с псом. Она не обижается, не спорит, не оправдывается, не отстаивает свои права и не давит на жалость. Ее словно не волнует то, как о ней думают и говорят окружающие. Вместо этого она являет удивительное спокойствие, невозмутимость и великую надежду. И об этом прямо свидетельствует ее ответ. Он ясный и остроумный. «Так, Господи, но и псы под столом едят крохи у детей». Спаситель слышит эти слова и дарует ей просимое. Весьма полезно рассмотреть эту историю именно под таким углом. Женщина не просто выпросила у Бога исцеление своего ребенка. Внешнее чудо изгнания беса шло параллельно с внутренним преображением сердца язычницы. Господь не только ребенка освободил от одержимости, но и помог матери приобрести новый духовный опыт, который приблизил ее к Богу. Если бы подобного внутреннего изменения не было, кто знает, случилось бы вообще это чудо. И если бы даже случилось, как долго оно имело бы добрые последствия. Дай же и нам, Господи, просить у Тебя не только улучшения внешних обстоятельств нашей жизни, но и, что самое главное, ее внутреннего преображения. Чтобы те милости и щедроты, которые Ты нам посылаешь в ответ на наши просьбы, становились бы для нас со временем не источником печали, тяготы и скорби, но все больше и больше раскрывали бы в нашей душе Твое небесное Царство.
0: Евангелие, день за днем. Радио.

0: Радио для тех, кто хочет верить. Радио «Вера». Мудрость Святой Горы. Из жизни афонских монахов. Старец Харлампий Дионисиатский.
1: Усталый Харлампий возвращался к себе в келью. На Афоне, куда он не так давно приехал в надежде принять монашество, трудились столь же усердно, как и молились. Сегодня он вместе с другими послушниками, такими же, как и он, кандидатами в монахи, работал на строительстве новых келий для их каливы, маленькой уединенной обители. Но едва Харлампий прилег отдохнуть, как раздался длинный пронзительный гудок. Кто-то подплыл к каливе на баркасе и громко извещал о своем прибытии. «Это отец Георгий привез нам бочку оливкового масла», — сказал один из послушников. «Вот неурочное время-то выбрал. Надо спуститься, забрать». «Я схожу», — вызвался Харлампий, хотя устал он не меньше других, и отдохнуть ему очень хотелось. На пристани Харлампий взвалил бочку на спину, сделал шаг и чуть не упал. «Буду молиться», — решил Харлампий. «С Божьей помощью доберусь». Как только Харлампий погрузился в молитву, он стал замечать, что практически не чувствует своей тяжелой ноши. А идти становится легко, словно кто-то подталкивает его. Когда он вернулся, оказалось, что путь, на который обычно здесь уходит 2 часа, он с бочкой масла за плечами проделал в 2 раза быстрее. Скоро Харлампий принял постриг и стал афонским монахом Харлампием Дионисиатским. Его называли учителем молитвы. Какова твоя молитва во время работы, такой будет и сама работа. Чем искреннее будет изливаться из твоих уст молитва, чем чище она будет, тем быстрее ты справишься с работой и тем качественнее будет ее результат.
0: Мудрость Святой Горы. Из жизни афонских монахов. Старец Харлампий Дионисиатский.

Радио «Вера». Не отравляй минут успокоения болезненным предчувствием утрат. Таинственны небес определения, но их закон ненарушимо свят. Если бы от самой колыбели страдание досталось и тебе, как человек своей высокой цели, не забывай в мучительной борьбе. Иван Никитин.

Радио «Вера». Светлое радио. Когда душа наша соприкасается с божественной благодатью, она размягчается, как воск делается мягким от действия огня. Святитель Тихон, патриарх московский и всея Руси.

0: вечность. Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из книги воспоминаний писателя Сергея Нилуса «На берегу Божьей реки». 17 сентября 1909 года. Монастырь Оптина-Пустынь. Было дело в 1907 году. За 2 месяца до нашего поселения в Оптиной мы приехали пожить около ее старцев недельки две, да и поговеть. Стоим мы как-то за поздней обедней и видим. Няня причащает на руках маленькую девочку. Платьице на девочке беленькое, поясок голубенький, голубенькая ленточка в белокурах, как чистый лен в светлых волосиках. Поднесла няня девочку к святой чаше. А девочка, как взрослая исповедница Христова, перекрестилась истовым крестным знаменем, сложила ручонки крестом на груди, причастилась, опять также большим крестом перекрестилась и благоговейно приложилась к краю потира. Дивное дело. Ребенка от земли не видать, а причащается так, как в наше время и из взрослых-то редкий кто умеет причащаться. До слез это нас с женой умилило. «Что же за сокровище?» — подумалась нам мать этой девочки. Не утерпели мы, подошли к няне, поздравили и поцеловали ребенка. «Чья это?» — спросили мы у няни девочка. «Это круглая сиротка», — ответила няня. «Воспитывается она у оптинской жилички, а зовут ее Любочкой». Это была наша первая встреча с Любочкой. Потом поселились мы с 1 октября того же года на житье в Оптиной. Узнали Любочкину воспитательницу, узнали и Лялю, Елену, которая жила с ними. Многое узнали из их жизни, за что их всех трех сирот полюбили. А померла после того, через 5 месяцев, кормилица и поилица Любина и Лялина, они и перешли к нам. С благословения старцев, как близкие, родные, как дети общей с нами матери, Оптиной.

0: радио. Голоса и гласы. О чем поют в храме?
1: Здравствуйте, с вами Алена Рыпова, певчая храма всех святых в земле русской просиявших, что в подмосковном поселке Софрино. Во время таинства крещения моего младшего сына Николая произошло маленькое чудо. Но начну по порядку. Ему было 1.5 месяца, когда мы всей семьей и с Колиным крестным приехали в один из московских храмов, чтобы покрестить малыша. Таинство пошло своим чином. Через некоторое время батюшка начал погружать младенца в купель с водой со словами «Во имя Отца Аминь и Сына Аминь». Когда священник произнес «Из Святого Духа» и вытащил ребенка из воды в 3-й раз, Коля издал звук, похожий на «Аминь». По крайней мере, мне так показалось. Но после того, как таинство завершилось, и мы все счастливые стояли во дворе храма, делясь впечатлениями, выяснилось, что не только мне, а всем присутствующим на крестинах показалось одно и то же. 1.5-месячный младенец изрек слово, такое важное для всех верующих. Эти воспоминания возвращаются ко мне каждый раз, когда мы с хором во время богослужений поем особое песнопение, которое называется «Елицы». Ведь его исполняют в том числе во время таинства крещения. Давайте поразмышляем над текстом этой молитвы и послушаем ее в исполнении сестер храма Тобынской иконы Божьей Матери Орской епархии. Само слово «елицы» в церковнославянском языке не имеет самостоятельного лексического значения. Это местоимение. В переводе на русский язык оно означает «Те, кто». Во время богослужений песнопение «Елицы» исполняется несколько раз в год. На Пасху и во всю Пасхальную неделю, в День Святой Троицы, на Рождество Христово и Богоявление, в Лазареву субботу и в Великую субботу. Текст песнопения взят из послания апостола Павла к Галатам. В переводе на русский язык он звучит так. «Те, кто во имя Христа крестился», «Во Христа облёкся» или «посвятил себя Христу». «Хвала Господу». Церковнославянский текст молитвы такой. «Елицы, во Христа крестистися, во Христа облекостися». Аллилуйя. Давайте послушаем это песнопение. –

История возникновения молитвы «елицы» уходит корнями во времена первых христиан, когда люди принимали крещение во взрослом возрасте. Они долго готовились к таинству, год или даже больше, а потом крестились группами в особых крестильных домах. Обычно таинство крещения было приурочено к большим церковным праздникам – Рождеству Христову или Пасхе. Приняв святое крещение, новообращенные христиане шли из крестильного дома на праздничное богослужение в главный храм. Они несли в руках свечи и пели вместе «Елицы, во Христа крестистися, во Христа облекостися, Аллилуйя!». Какую радость испытывали первые христиане, ведь они так долго с постом и молитвой, с внутренним трепетом готовились к крещению. В наши дни об этих радостных шествиях напоминает один из ключевых моментов таинства крещения, когда с молитвой «Елицы, во Христа крестистися» купель обходит священник и крещаемый, взрослый или младенец на руках у крестного, как это происходило во время крещения нашего младшего сына Коли. Конечно, он этого не помнит, но зато мы все, кто был тогда рядом с ним, с такой радостью и благодатью вспоминаем тот необыкновенный день. Давайте еще раз послушаем песнопение «Елицы, во Христа крестистися» в исполнении сестер храма Тобынской иконы Божьей Матери Орской епархии.

0: Сегодня, 17 сентября, церковь вспоминает пророка Моисея, преподобномученика Парфения игумена Кизилташского, священномученика епископа Григория Лебедева. Сегодня также праздник иконы Божией Матери Неопалимая Купина. Священномученик Григорий, в миру Александр Лебедев, родился в семье священника в Коломне в 1878 году. Юноша закончил Казанскую духовную академию. После революции Лебедев некоторое время возглавлял Московскую трудовую школу, заведовал почтовым сектором в главном лесном комитете. Но истинное свое призвание он всегда видел в служении церкви. Александр принял монашеский постриг с именем Григорий. Свой путь от диакона до епископа он прошел в московском Свято-Даниловском монастыре. Святейший патриарх Тихон направил нового владыку в Петроградскую митрополию. При этом он отметил: «Посылаю вам жемчужину». Епископ Григорий стал наместником Свято-Троицкой Александро-Невской лавры. Сохранились проповеди епископа Григория. В них слышна его пламенная вера и готовность следовать промыслу Божию. Владыку дважды арестовывали и давали небольшие сроки. В 28-м году он вышел на покой, вернулся в Коломну, работал над богословскими трудами. Епископа Григория арестовали в 37-м году в Кашине, где он жил последние 4 года. Владыку обвинили в том, что он якобы руководил фашистской монархической организацией. Он отверг обвинение, но его приговорили к расстрелу. 17 сентября владыка удостоился мученического венца.
1: Подвигом и молитвами мучеников стоит Русская Православная Церковь. По словам патриарха Кирилла, именно в их спасительном сеянии крестного стояния за веру и церковь лежит надежда на спасение и возрождение нашего православного Отечества. Вспоминая в этот день святого мученика, епископа Григория Лебедева, мы просим: священномученик Григорий, моли Бога о нас.
2: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».
3: Реестровая запись СМИ
2: ЭЛ номер ТУ-26-006-76 от 6 апреля 2018 года.
3: СМИ зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северокавказскому федеральному округу.
4: В эфире программа «До

0: По благословению святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла в Ставропольскую епархию 18 сентября прибудет частица посоха святого пророка Моисея. Святыня будет доставлена из Греции. В течение 2 дней в Ставрополе верующие смогут совершить поклонение и вознести молитвы. Святой пророк Моисей – одна из ключевых фигур библейской истории. Частица его посоха – бесценная святыня мирового значения. Когда перед израильтянами, которых пророк Моисей вывел из Египта, освободив от рабства, встала стена воды, а позади вражеская армия, произошло то, что невозможно объяснить логикой. Посох Моисея стал инструментом божественной воли, разделив море и открыв путь к свободе, рассказывает проректор по воспитательной работе Ставропольской духовной семинарии, настоятель храма Святой Троицы города Ставрополя, протоиерей Владимир Волков.
1: Мы с вами знаем, что Бог есть любовь, которая заботится о каждом человеке. Еще в Ветхом Завете мы видим, как Господь заботится о своем богоизбранном народе. Когда боговидец Моисей, взяв свой посох и разделив море, спас целый народ. Господь через него, через Моисея, через его посох, он защитил свой народ от верной смерти, от верной гибели. И вот частица посоха будет принесена в благословение Высокопреосвященнейшего Кирилла, митрополита Ставропольского и Невинномысского, к нам в город Ставрополь. Постарайтесь прийти и попросить прежде всего, чтобы Господь защитил нас от наших грехов, чтобы он помог нам избавиться от греха. Это самое важное. Для чего? Для спасения нашей души.
0: 18 сентября частица посоха святого пророка Моисея будет находиться во Владимирском соборе города Ставрополя. Время для поклонения с 10 вечера до 2 часов ночи. 19 сентября святыня будет доставлена митрополитом Ставропольским и Невинномысским Кириллом в Казанский кафедральный собор. Время для поклонения с 9 утра до 8 вечера. Воспитанники 5 класса православной Свято-Владимирской казачьей гимназии приняли присягу. Это событие было приурочено ко дню Терского казачьего войска и дню города. Ребят тщательно готовил офицер-наставник Артемий Бабаев. Под его руководством учащиеся оттачивали строевой шаг, изучали положение присяги и знакомились с историей и традициями терского казачества. Мероприятие началось с общей молитвы. На торжестве присутствовали атаман, священники и представители других казачьих классов города, а также почетные гости. Со словами приветствия ко всем присутствующим обратился директор и духовник православной Свято-Владимирской гимназии иерей Даниил Поваляев. Он напомнил о важности казачьего служения, веры и верности Отечеству. Воспитанники гимназии вместе со сверстниками из других учебных заведений дали казачью кадетскую присягу – торжественное обещание служить вере, Отечеству и казачьим традициям. Завершилось мероприятие торжественным маршем юных казаков. Эту и другие программы слушайте в нашей группе в соцсети ВКонтакте «Радио Вера 26». А на сегодня это все. С вами была Анастасия Ильина. Пусть в ваш дом приходят только добрые вести.
2: Радио Вера. Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
3: Это так не похоже на Верещагина.
4: Не похоже, говоришь. А вот сын художника в книге мемуаров утверждал обратное. Верещагин-младший вспоминал, как отец говорил, что всю жизнь любил солнце и хотел писать только его. Но, вот, цитирую, «призрак войны заставлял живописца возвращаться к теме сражений».
3: «Призрак войны»?
4: Это, конечно, образ, но очень точный и правдивый. Вся жизнь Верещагина была связана с военной службой. Эту стезю избрал для него отец. В 7 лет Василия определили в кадетский корпус. Там мальчик получил первые уроки рисования, а через несколько лет понял, что изобразительное искусство – его призвание.
3: Но почему же Верещагин не оставил военную службу?
4: Он и оставил. В 17 лет в чине мичмана подал в отставку. Поступил в Академию художеств. А в 1865 году, в 23 года, получил предложение от военного министерства отправиться на Кавказ, где в то время шло противостояние с горцами. Художник получил задание делать зарисовки, отражающие положение в регионе.
3: Это было первое столкновение Верещагина с военной реальностью?
4: Первое, но далеко не последнее. В 60-х годах 19 века он участвовал как художник в туркестанской кампании, в 70-х – в русско-турецком противостоянии на Балканах. Василий Васильевич разделял с солдатами все трудности боевых походов, вел себя как герой, не раз спасал товарищей и год от года укреплялся в своем неприятии войны.
3: А «Мыс Фиолент», значит, Верещагин написал уже после этого переосмысления жизни.
4: Да, в 57 лет. Летом 1897 года художник с семьей снимал домик в Крыму на мысе Фиолент на территории Георгиевского монастыря.
3: А, той обители, от которой к морю ведут 800 ступенек.
4: Именно так. На одной из террас этой монастырской лестницы и стоял домик, где жили Верещагины. Время, проведенное здесь, было целительным для художника. Теплое дыхание моря, солнечные блики на скалах, общение с родными, творчество дарили покой.
3: Мирное, радостное состояние Василий Верещагин передал в своей картине «Мыс Фиолент» вблизи Севастополя.
4: Эта работа стала своеобразным антонимом батальным полотном живописца, призывом восхищаться красотой Божьего мира, ценить мгновения человеческой жизни, прекрасные в своей простоте.
0: Картину Василия Верещагина «Мыс Фиолент вблизи Севастополя» можно увидеть в Нижнетагильском музее изобразительных искусств.
2: Краски России. Радио «Вера».

0: Радио «Вера». Светлое радио. Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера». Читает священник Николай Дубинин.
1: Некоторые люди считают себя христианами, а сами заповеди Божьих не исполняют. Такие люди должны понимать, что вера их только на словах и плода не приносит. Хочу поделиться с вами словами преподобного Симеона Нового Богослова. «Верующий во Христа ничем другим не может доказать сию веру, кроме исполнения того, что заповедано им, и удаления от того, что им воспрещено».
0: Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера».

0: Радио «Вера». Литературный навигатор.
1: Здравствуйте, у микрофона Анна Шепелева. В одном городе случилась долгая и сильная засуха. Священник созвал жителей в храм, чтобы помолиться о дожде. Народ собрался, и все стали смеяться над одним маленьким мальчиком. Он пришел на молебен с зонтиком. Люди говорили: «Зачем ты притащил зонт? Ведь давно засуха». А ребенок, удивленный этими насмешками, отвечал: «Но мы же пришли сюда молиться о дожде». Эту любопытную историю об искренней вере и еще 100 увлекательных маленьких рассказов на самые разные темы читатель найдет в книге под названием «Жил человек» – сборник христианских притч и сказаний, который вышел в издательстве «Никея». Его составитель – писательница Ольга Клюкина. Она провела большую исследовательскую работу, изучила массу источников и подобрала самые интересные, доходчивые и яркие притчи – короткие иносказательные поучительные рассказы. Во все времена люди искали в притчах духовного совета и наставлений. Мудрые и простые притчи преподают уроки здравого смысла, несут в себе доброту и любовь. В них собрана мудрость многих поколений. В предисловии к сборнику читателям предлагается небольшой, но познавательный экскурс в историю притчи, как древнейшего жанра словесности, широко представленного еще в Священном Писании. Будет интересно проследить влияние притчи на русскую литературу с древних времен до современности. Сами же притчи в книге «Жил человек» разделены на тематические главы о вере и неверии, о молитве и промысле Божьем, о грехе и покаянии, о милосердии, скупости и богатстве, о гордости и смирении, о любви, доброте и прощении. Эти занимательные истории легко и приятно читать. В них есть добрый и тонкий юмор, мудрость и неожиданно простые и логичные ответы на сложные вопросы. Как, например, в притче о потерпевшем кораблекрушение и аборигенах. Человека выбросило на затерянный остров, где обитало неизвестное ему племя. Местные жители оказались гостеприимными и, к тому же, христианами. Вождь пригласил спасшегося человека на трапезу, где у них зашел разговор о пользе цивилизации. Гость рассказал вождю, какие усовершенствования можно внести в жизнь острова, но посетовал, что глубокая вера помешает племени идти в ногу с прогрессом. Вождь покачал головой и ответил: «Да, в былые времена мы без разговоров зажарили бы тебя на ужин. Так ты действительно считаешь, что нам стоит отменить христианство?» Читая притчи из сборника «Жил человек», наполненные простой и близкой каждому житейской моралью и глубокой духовной мудростью, невольно задумываешься о собственной жизни и, кажется, начинаешь понимать, что нужно в ней менять. С вами была программа «Литературный навигатор» и ее ведущая Анна Шепелева. Держитесь правильного литературного курса!
0: «Литературный навигатор».

0: Светлое радио. Часть речи.
1: Борис Зайцев. Отрывок из книги «Голубая звезда». Анна Дмитриевна подошла к Иверской, знаменитому палладиуму Москвы, часовне, видевшей на своих ступенях и царей, и нищих. Купив свечку, взошла, зажгла ее и поставила перед ликом Богородицы, мягко сиявшим в золотых ризах. Кругом захудалые старушки, бабы из деревень. Ходил монах в черной скуфье.
2: Скуфья в переводе с греческого языка означает «чаша». Это головной убор, который могут носить служители православной церкви от чтеца до патриарха. В русской традиции это круглая мягкая шапочка, складки которой образуют вокруг головы крест. Греческая скуфья выглядит иначе. Она цилиндрическая, невысокая, с плоским верхом. У монахов, постриженных в великую схиму, на скуфье изображена Голгофа. У архиереев – четырехконечный крест. Скуфья может быть украшена вышивкой. Зимняя утепленная, оторочена мехом.

0: Восточной Сибири, в 60 километрах от знаменитого озера Байкал, стоит город Иркутск. Он был основан в середине 17 века. Русскую оборонительную крепость построили в том месте, где в Ангару впадает река Иркут. Она и дала название селению. В 1686 году Иркутский острог получил статус города. Одним из первых зданий на его территории стала деревянная церковь нерукотворного образа Спасителя. Город стремительно развивался. Сеть рек, соединяющая его с Москвой и с Китаем, способствовала торговле и дипломатии, а также христианскому просвещению коренных народов Сибири. В Иркутск приехали православные миссионеры во главе с епископом Иннокентием Кульчицким, ныне прославленным в лике святых. В 1727 году город стал епархиальным центром. Здесь один за одним вырастали храмы. Традиции христианского просвещения, заложенные святителем Иннокентием, сибиряки пронесли сквозь века. Сегодня в Иркутске издаются несколько православных газет, действует епархиальный интернет-портал, выходят в эфир церковные телепередачи. И каждый день над городом плывет колокольный звон, созывая людей на молитву.
1: Радио «Вера» в Иркутске можно слушать на частоте 88,5 FM.
2: Служба и служение. Понятия настолько сходные, насколько и различные. Если служба – просто работа, то служение – это выполнение порученной работы бескорыстно, не по обязанности, а из внутренней потребности, посвящая всего себя и всю свою жизнь без остатка, когда сама жизнь становится служением. Жизнь как служение. Программа о тех, кто жизнь свою посвятил служению вере, отчизне, людям. Ежедневно, по утрам, на радио «Вера».

0: Апостольские чтения.
1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! С вами доцент Московской Духовной Академии, священник Стефан Дамусчи. Все мы несовершенны и порой поступаем неправильно, и даже грешим. Но о чем очень важно помнить, когда мы видим, как другой человек совершает грех? Ответ на этот вопрос прекровенно звучит в отрывке из первой главы послания апостола Павла к Ефесянам, который читается сегодня в храмах во время богослужения. Давайте его послушаем.
2: «Павел, посланник Иисус Христов, волею Божию».
3: Павел, волею Божию, апостол Иисуса Христа, находящимся в Эфесе святым и верным во Христе Иисусе. Благодать вам и мир от Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа. Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, благословивший нас во Христе всяким духовным благословением в небесах, так как Он избрал нас в Нем прежде создания мира, чтобы мы были святы и непорочны пред Ним в любви, предопределив усыновить нас себе через Иисуса Христа по благоволению воли Своей, в похвалу славы благодати Своей, которую Он облагодатствовал нас в возлюбленном, в котором мы имеем искупление кровью Его, прощение грехов, по богатству благодати Его, каковую Он в преизбытке даровал нам во всякой премудрости и разумении, открыв нам тайну Своей воли по Своему благоволению, которое Он прежде положил в Нем».
2: «Его, еже прежде положи в Нем».
1: Кто из нас не был свидетелем чужого греха? Да, я знаю, что христианство призывает не судить других и смотреть на себя. Но любой из нас знает, что с этим нравственным зрением ничего не поделаешь. Причем самое страшное, чаще всего в глаза бросаются вещи, которые нами самими уже побеждены или даже изначально не были нам свойственны. Пока ты не ходил в храм, все, кто поступал так же, были обычными людьми. Как только стал прихожанином, сразу начинаешь считать лентяями всех, кто остается дома в воскресное утро. Собственный опыт страстного пленения у такого человека обычно довольно быстро улетучивается. И он вовсю готов вешать ярлыки. Но только лучше этого не делать. Потому что лень во всех обстоятельствах остается ленью. И если ты сходил в храм, а потом поленился помочь ближнему, толку от твоей внешней праведности немного. Отрывок из послания к Ефесянам, который мы услышали, это удивительный по своей глубине богословский гимн, в котором, как кажется, апостол Павел не дает никаких моральных наставлений. Это действительно так. Однако, если мы внимательно прочитаем его обращение, весь остальной текст предстанет перед нами не просто как богословские рассуждения, но как очень личное сообщение, которое касается жизни не только апостола, но и каждого из нас. Дело в том, что, начиная послание, он называет себя не просто апостолом, но подчеркивает, что его апостольство – результат воли Божьей, а никак не его личного усилия. Если бы ему дали волю, лично он вел бы совсем другую жизнь. Получив прекрасное фарисейское образование и будучи очень темпераментным, он готов был наводить порядки, которые считались правильными, не просто, как бы мы сегодня сказали, силовыми методами. Он, как всем хорошо известно, жестоко гнал церковь до того, как Бог обратился к нему, или, что не менее верно, обратил его к себе. Можно представить, что думали о нем верующие, когда он был так жесток, какие ярлыки на него навешивали, когда он так грешил. Это прекрасно видно из того, как они поначалу боялись его, когда после встречи со Христом по пути в Дамаск он пришел в этот город уже совсем другим человеком. Люди, слышавшие о нем только плохое, шарахались от него, как от страшного гонителя. И только Бог знал, что все в его жизни будет иначе. Уже иначе. Кто знает, сколько таких Павлов ходит среди нас? Они носят самые разные имена, живут в разных городах, они выглядят как грешники и даже не только выглядят, но иногда прямо грешат. И все же мы никак не должны их осуждать. Потому что Бог пришел в этот мир не только ради праведников, но в том числе и даже в первую очередь ради грешников. Он зовет их, и о каждом у него есть свой замысел, сложившийся прежде создания мира. И это значит, что нам со своей стороны нужно в первую очередь молиться о тех, кого мы считаем неправыми, молиться и помнить, что Бог каждого ведет своим путем. И если Он когда-то привел нас, как же мы можем сомневаться, что Он приведет и их, каждого в свое время?
0: Апостольские чтения.

0: Радио «Вера». Милосердие, любовь, радость. Небесная заступница, икона Богородицы, млекопитательница в судьбах России.
1: На иконе «Млекопитательница» Пресвятая Богородица кормит младенца Иисуса грудью. Так иконописец показал, что Бог воистину воплотился через Пречистую Деву как земной человек и нуждался в ее материнской заботе. Один из первых образов этого типа был написан в V веке в монастыре, который основал в Палестине преподобный Савва Освященный. Этот подвижник дорожил иконой «Млекопитательница». Перед своей кончиной он оставил пророческое завещание передать святыню в благословение царственному паломнику из Сербии, которого также будут звать Саввой. Образ Божией Матери «Млекопитательница» находился в палестинской обители несколько веков, прежде чем ее посетил архиепископ Савва, сын сербского правителя Стефана Немани. Насильники исполнили волю основателя монастыря и вручили древний образ высокому гостю. Святитель Савва доставил икону «Млекопитательница» на гору Афон в сербский монастырь Хиландар. Там святыня пребывает и поныне. Из Хиландара образ «Млекопитательница» распространился в списках. Один из них был выполнен для русского ильинского скита на Афоне. С этой иконой насельник обители инок Игнатий отправился в 1848 году в Россию для сбора пожертвований. На пути его следования по молитвам Богородицы совершались чудеса, исцелялись болящие. В ильинский скит икона «Млекопитательница» вернулась в позолоченной ризе, украшенной драгоценными камнями. Богатый оклад был изготовлен в Москве на пожертвования богомольцев. В благодарность афонские монахи изготовили для москвичей еще один список иконы «Млекопитательница». В 1894 году его поместили в главном пределе Богоявленского собора на Елоховской площади. Там, перед чтимой святыней, можно помолиться и сегодня.
0: Небесная заступница. Икона Богородицы, млекопитательница в судьбах России.
2: Рыба смотрит из пруда на кусты сирени, но мешает ей вода видеть их цветение. Так и души каждый день из своей ограды видят в мире только тень, только отцвет сада. Архиепископ Иоанн Шиховской.

Радио «Вера». Светлое радио. Величайшее счастье – не считать себя особенным, а быть, как все люди. Михаил Пришвин.

0: Радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из книги воспоминаний переводчицы Лилианны Лунгиной. Подстрочник. В 10 классе к нам пришла новенькая. Звали ее Нина Гигичкори. Ее отец был очень крупный партийный функционер. Сужу потому, что она жила в доме возле Бутырской тюрьмы, где жило только очень высокое начальство. И у них было 4 или 5 комнат, что-то невероятно роскошное. И вот в середине 10 класса отца ее арестовали. А через 2 недели она перестала ходить в школу. Мы пошли на Бутырскую, увидели, что квартира опечатана сургучом. Но опечатанная квартира в то время это было однозначно. Вся семья арестована. Мы думали, может, Нину отправили в детство.

школу, и Клавдия Васильевна Полтавская взяла ее к себе жить, чтобы Нина могла на следующий год кончить школу, что тоже для того времени по отношению к девочке, у которой арестованы отец и мать, был невероятный поступок. Но отца ее расстреляли, а мать через 10 лет вернулась. Голос.

«Научные факты» и «Книга книг». Иудейский царь Иехония вступил на престол в тревожные грозные годы. Ему едва исполнилось 18 лет, когда его отец был убит во время осады Иерусалима войсками вавилонского правителя Навуходоносора. Но царствовать Иехонии довелось лишь 3 месяца и 10 дней. Затем он сдался на милость захватчика и был уведен в плен, как и 10 тысяч его подданных. Об этих фактах рассказывает 4 книга царств и еще одно библейское произведение «Паралипоменон», что в переводе означает «летописи» или «хроники». Из священного писания известно также, что в плену Иехония содержался 37 лет. Когда же Навуходоносора сменил на Вавилонском престоле его сын Евил-Меродах, то иудейский царь получил свободу и полное обеспечение до конца своих дней. Однако на родину он так и не вернулся. Вся жизнь Иехонии прошла в Вавилоне. Там у него родилось 7 сыновей. На чужбине он и скончался. Историческая

0: Наука долгое время скептически воспринимала столь подробное описание событий, произошедших в конце VI – начале V века до Рождества Христова. Ученые рассматривали Библию лишь в качестве литературного памятника и не видели в ней достоверного источника информации. Так было вплоть до начала XX века, когда немецкий археолог Роберт Кольдвей в буквальном смысле раскопал древний Вавилон.
1: В 1897 году по поручению немецкого восточного общества Роберт Кольдвей отправился для раскопок в Месопотамию, откуда возвратился с образцами находок и заявил, что им обнаружен библейский город Вавилон. Заручившись поддержкой кайзера Вильгельма II, энтузиаст продолжил поиски. Предполагалось, что раскопки займут 5 лет, но они продлились до 1917 года. Однако усилия были не напрасны. Найденный Кольдвеем город действительно оказался Вавилоном. Безжизненные холмы с обрывистыми склонами, считавшиеся естественным рельефом, подарили исследователю археологические подтверждения существования в древности такого легендарного явления, как висячие сады Семирамиды. Среди артефактов, обнаруженных на раскопках Вавилона, были множественные глиняные клинописные таблички с указанием количества масла, ячменя и другого продовольствия, ежемесячно выдававшегося пленникам в Вавилоне. На 4 из них были перечислены продукты, предназначенные для Яукина, царя земли Яхут. Именно так вавилоняне называли иудейского царя Иеханию, а также для 5 сыновей царя земли Яхут.
0: Количество продуктов, предназначенных для стола пленного монарха, нельзя было назвать скудным. И ученые предположили, что речь идет о содержании, которое назначил для Иехании освободивший его вавилонский правитель Евил-Меродах. Однако позднейшее, более детальное изучение находки позволило с высокой точностью проверить датировку одной из табличек. Оказалось, что она относится к 13-му году правления Навуходоносора. Плененному Иехании на этот момент было 24 года. Эта подробность объясняет и тот факт, что в клинописном документе фигурируют не 7 сыновей иудейского монарха, как указывает Библия, а только 5. Очевидно, что 2 царевича родились позднее. То есть получается, что вавилонский плен был не таким уж и страшным для Иехании и его близких. А в каком положении находились на чужбине прочие иудеи? Ответ на этот вопрос также предлагают вавилонские клинописные таблички.
1: Большая часть глиняных клинописных табличек, во множестве обнаруженных немецкими археологами в начале 20 века на территории Ирака, распространилась по всему миру, оседая в запасниках, музеев и частных коллекциях, и долгое время не получала должного внимания специалистов. По мере изучения эти артефакты открывали все новые подробности пребывания иудеев в Вавилонском плену. В начале 2015 года на выставке, экспонированной в музее библейских стран в Иерусалиме, были представлены таблички из частной коллекции, главным образом финансовые документы, свидетельствующие о том, что евреи в Вавилоне занимались ростовщичеством, торговали фруктами, которые вырастили сами, и исправно платили налоги. Ученые получили подтверждение, что иудейская община в плену была необычайно крепкой и имела благотворное влияние на экономику Вавилона.
0: Археологические находки экспедиции Роберта Кольдвея не только подтвердили рассказ 4 книги царств о судьбе иудейского царя Иехании, но и заставили вспомнить о книге пророка Иеремии, написанной во время Вавилонского плена. Пророк, обращаясь к насильственно переселенным соплеменникам, именем Бога призывал их строить дома, растить сады, рожать детей, держаться сплоченно, хранить свою веру и молиться за город, в котором живут. Тогда, обещал Иеремия, 70 лет плена будут мирными. И разве не удивительно, что исторические факты, ставшие исполнением пророчества, через 2500 лет нашли подтверждение в виде финансовых документов, запечатленных клинописью на глиняных табличках?
2: Тайны Библии. Слушайте.

Сегодня, 17 сентября, церковь вспоминает пророка Моисея, преподобно-мученика Парфения игумена Кизилташского, священно-мученика и епископа Григория Лебедева. Сегодня также праздник иконы Божией Матери Неопалимая Купина. Икона Богородицы Неопалимая Купина получила свое название в честь одного из образов Ветхого Завета. В Священном Писании говорится, что Господь явился своему пророку Моисею в виде пылающего, но не сгорающего куста купины. Неопалимая купина символизирует Богородицу, которая стала матерью Христа и в то же время осталась девой. Есть и другое прочтение образа. Богоматерь родилась в мире грешных людей, но сама осталась безгрешной. Самый распространенный вариант иконографии образа «Неопалимая купина» — это поясное изображение Богородицы и младенца Христа на фоне восьмиугольной звезды. Звезда составлена из двух острых четырехугольников. Один из них, зеленого цвета, напоминает зелень таинственного куста. Другой, алый, символизирует пламя. В углах иконы четыре символа евангелистов, а также изображение архангелов. Одна из наиболее древних известных на Руси икон Неопалимой Купины была принесена в Москву палестинскими иноками в 1390 году. По преданию, она написана на камне той скалы, где Моисей видел таинственный куст. Эта святыня была помещена в алтаре Благовещенского собора Московского Кремля. Празднуя память иконы Божией Матери, именуемой Неопалимая Купина, мы просим Пречистую Деву о помощи и заступничестве. Пресвятая Богородица, спаси нас! Радио «Вера».

0: Никто, зажегши свечу, не ставит ее под сосудом, но ставит на подсвечнике, чтобы входящие видели свет, говорит Евангелие.
1: Таким светом для многих людей становится и эфир «Радио Вера». Там, где звучат слова о вере, надежде и любви. И сегодня нам нужна ваша помощь, чтобы этот свет продолжал гореть.
0: Для оплаты августовского вещания «Радио Вера» в Воронеже, Волгограде, Севастополе, Луганске и еще 11 городах необходимо собрать 1 миллион 590 тысяч рублей.
1: Мы приглашаем всех слушателей, каждого в меру своих возможностей, принять участие в сборе средств. Вы можете осуществить пожертвование в мобильном приложении «Радио Вера» или на сайте radiovera.ru. Там же можно подписаться на ежемесячные платежи.
0: Помогите светлому радио продолжать звучать.
1: С любовью и благодарностью, команда «Радио Вера».

0: Страницы летописи. Поздняя осень 1752 года на Белгородчине. Холодным вечером бедная вдова сидела в своей промерзшей избе возле печи и пыталась разжечь сырой хворост. К ней жались трое малолетних детей. Хворост не горел. Вдруг в окно постучали.
1: Хозяйка, открывай!
2: Неужто это пришли от ростовщика требовать долг? А у меня ни копейки. Обещал же подождать. Все деньги ушли на покупку хоть какой-то еды. Даже на вязанку дров не хватило. И как назло, никто не покупает ни мужнин старый тулуп, ни нашу праздничную скатерку. А холод-то какой!
1: Эй, хозяйка, да долго ли ждать?
2: Сейчас, открываю.
1: Ну, принимай груз.
2: Какой груз?
1: Так дрова. Куда тебе их сложить?
2: Какие дрова? Ты, мил человек, что-то напутал.
1: Ничего не напутал. Велено везти в самый бедный дом на краю этой деревни, где живет вдова с детьми.
2: Но я не покупала дров. Не на что мне их покупать.
1: Господь милостив, нашлись для тебя благодетели.
2: Батюшки, ой, вот радость-то, вот ведь чудо. Нам же этого надолго хватит, не замерзнем. Дети, идите благодарить да кланяться.
1: Так я ни при чем тут, мне лишь сказали отвезти.
2: Кто сказал? За кого молиться нам теперь? Кого благодарить?
1: А вот этого говорить не велено.
0: Вдова была расстроена, что не знает имени своего благодетеля. Но вдруг, подняв глаза на небо, она увидела сияние и в нем силуэт человека.
2: Погляди-ка, мил человек! Не привиделось ли мне? Смотри, как будто свет какой-то наверху, а в сиянии стоит... Ой, да кто же это? Так это же наш епископ, владыка Иоасаф. Так не он ли прислал нам дрова?
1: Ну, хозяйка, сам Господь пожелал, чтоб ты узнала, кого тебе благодарить. Именно владыка наш Иоасаф послал своего келейника купить на базаре для тебя дров, а тот уже отправил меня отвезти их сюда.
0: Святителя Иоасафа, белгородского епископа, знала в лицо вся его паства. Отличавшийся строго подвижнической жизнью, ночное время он посвящал молитве, а день проводил в общении с людьми. Его можно было встретить в самых бедных крестьянских хижинах, где архиерей оставался на ночлег во время поездок по епархии, и в самых отдаленных, стоящих на отшибе, церквушках. Он готов был вникать в нужды каждого человека. Для каждого у него было слово поддержки и реальная действенная помощь. Особое внимание святитель уделял благоговейному отношению к церковной службе и святыням. Однажды он созвал к себе священников всех окрестных церквей, среди которых был один 130-летний старец. Епископ обратил на него внимание и вскоре выяснил, что тот еще в молодости, испугавшись гнева помещика, допустил серьезное нарушение богослужебного устава. Грех этот не отпускал старого священника, обрекая его на мучительное уже долголетие. Святитель призвал его исповедаться, помог примириться с Богом и собственной совестью. И тот, раскаявшись прямо возле алтаря, отошел, наконец, в мир иной. В другой раз, в притворе сельской церкви, владыка Иоасаф заметил стоявшую в углу икону Богоматери, возле которой были сыпаны уголь и мусор. Он пал на колени, молился и просил прощения у Пречистой за небрежность служителей, а затем указал в храме место для этой иконы, через которую Богородица являет свое заступничество. Так началось прославление иконы, именуемой «Песчанская», явившей позднее немало чудес. Святитель Иоасаф был епископом на Белгородчине всего лишь 6,5 лет, Но за эти годы паства полюбила его, и, зная его праведную жизнь, вскоре после смерти стала почитать за святого. В течение полутора столетий истории об исцелениях, произошедших у гроба архипастыря, расходились по России. Сам император Николай II приезжал молиться к гробнице святого. В начале 20 века, во время русско-японской войны, солдаты в минуты опасности обращались к нему с молитвой и были избавлены от гибели. В сентябре 1911 года состоялось официальное прославление святого. Сотни и тысячи богомольцев ежедневно приходили поклониться его мощам и становились свидетелями чудесных исцелений. Так молодая паломница из Курской губернии была скорчена, не могла ходить без посторонней помощи. Когда больную поднесли к мощам святителя, она почувствовала, что может разогнуться. К удивлению присутствовавших, девушка распрямила спину и пошла на своих ногах без всякой помощи. Свидетельства, подобные этому, есть и сегодня. Святитель Иоасаф готов принять и пожалеть каждого. Он являет чудеса и исцеляет тех, кто приходит к нему с глубокой верой в Бога и искренней молитвой.

Радио «Вера». Светлое радио. Мудрость Святой Горы. Мысли афонских монахов. Если кто-то действует с мыслью, что Бог видит его, наблюдает за ним, то надежно все, что бы он ни делал. Старец Паисий Святогорец.

0: Радио «Вера». Прочтение. Размышления о литературе.
1: Здравствуйте! С вами Анастасия Андреева. Преподобный в Арсенофии Оптинский как-то заметил: в настоящем произведении искусства можно разглядеть отблески рая. В нашей программе мы будем размышлять над литературными произведениями и искать в них те самые отблески рая. Заповедь Христа «Возлюби ближнего твоего, как самого себя» легче всего исполнять, когда речь идет о людях любимых и родных, или же о легких в общении, приятных, как мы говорим. Но как быть, когда мы сталкиваемся с людьми тяжелыми, грубыми, вызывающими неприязнь? Как научиться любить их? В романе «Лето Господне» писатель Иван Сергеевич Шмелев вкладывает в уста мудрого и благочестивого плотника Горкина ответ на этот вопрос. Вот как это происходит. 6-летний Ваня, главный герой романа, плюнул на дворника Гришку. Угрызений совести за свой поступок мальчик не испытывает. Ведь Гришка и сам хорош. Все называют его охальником, оправдывается мысленно Ваня. Но Горкин напоминает мальчику: за каждым ангел стоит. На него плюнул, на ангела плюнул. И за Гришкой недоумевает Ваня и слышит в ответ: да. Горкин объясняет: Гришка ведь тоже образ и подобие Бога. Царь или плотник – все равно. За каждым ангел стоит. Эта мысль перекликается со словами святителя Николая Сербского, подвижника XX века. Святитель говорил, что если человек плюнет на младенца, то в полной мере скорбь почувствует его мать. Так и с людьми. Какую бы боль мы ни причинили человеку, мы причиняем ее его Творцу. Подавленный Ваня спешит примириться с Гришкой и навсегда усваивает урок. Если любишь Бога, люби и его детей. Боишься огорчить Бога, бойся огорчить его творение. В этом и заключается способ научиться любви к людям, какими бы они ни были.
0: Прочтение. Размышления о литературе.
2: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста». Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».
3: Монастыри и храмы Ставрополья. Здравствуйте! С вами Антон Козлов. В этой программе я рассказываю о святых местах нашего края. Местах, где царит особая атмосфера. Местах паломничества и молитв. Человек создан по образу Божьему и постоянно нуждается в Божьей помощи и руководстве. Это необходимо каждому человеку, независимо от звания и положения в обществе. Ощущали эту естественную необходимость и жители района Ташла в городе Ставрополе. Свой храм жители хотели построить еще в XIX веке. Однако попытки 1867 и 1883 годов успехом не увенчались. Свой храм жители Ставропольского района под названием Ташла хотели построить еще в XIX веке. Однако попытки 1867 и 1883 годов успехом не увенчались. Строительство началось лишь с третьего раза, в 1893 году. Храм в честь святой преподобномученицы Евдокии и церковно-приходская школа при нем были открыты в 1897 году. В 1936 году храм был закрыт, церковное здание разрушено. В 90-е годы более 5000 человек подписали обращение к руководству Ставрополя с просьбой восстановить храм на Ташле. Администрация города отвела под эти цели участок на пересечении улиц Трунова и Бурмистрова, рядом с историческим местом расположения церкви преподобной мученицы Евдокии. Строительство начали в 2000 году. Храм назвали в честь святого благоверного князя Александра Невского. Выбор пал на него, поскольку предполагалось, что храм будет окормлять военнослужащих. К 2007 году новый храм был построен. Примечательно, что архитектура воссоздает образ древнерусского зодчества, а в росписи на стенах церкви изображены фрагменты Невской битвы и Ледового побоища. Территория вокруг церкви постепенно благоустраивалась. Сегодня здесь тихий, уютный зеленый уголок. По благословению митрополита Ставропольского и Невинномысского Кирилла рядом с храмом Александра Невского построили православную 11-летнюю Свято-Владимирскую гимназию. По сути, это первая в Ставрополе школа с православным уклоном. С вами был Антон Козлов. Посещайте святыни нашего края и молитесь во славу Божию.
4: Монастыри и храмы Ставрополья.
0: Радио «Вера». Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: В семье Кузнецовых родился долгожданный ребенок. Вера и Фома спешат сообщить об этом Михаилу Гавриловичу. Вместе с доктором и его верным псом Алтаем ребята отправятся в увлекательное путешествие по временам и эпохам. Узнают, как встречали рождение детей в разных странах, и о том, почему появление малыша не только радость, но и большая ответственность. В эту субботу в 9:30 утра на радио «Вера».
1: В главном единство, во второстепенном свобода и во всем любовь, говорят христиане. Программа «Клуб частных мнений» – это пространство свободных высказываний ради утверждения веры и обретения подлинной любви. По воскресеньям в нашей студии собираются священники, эксперты, интересующиеся, ищущие и размышляющие люди. Мнение каждого важно для нас. Слушайте программу «Клуб частных мнений» каждое воскресенье в 18:00 на радио «Вера».
2: Здравствуйте, дорогие друзья! С вами преподаватель Московской Духовной Академии, священник Дмитрий Борицкий. Как определить, что чудеса, которые порой происходят в нашей жизни или жизни наших близких, имеют своим источником Бога, а не враждебную человеку силу? Ответ на этот вопрос находим в отрывке из 7 главы Евангелия от Марка, который звучит сегодня за богослужением в православных храмах. Давайте послушаем.
3: «И оттуда, восстав, иди в пределы Тирские и Сидонские».
4: «И, отправившись оттуда, пришел в пределы Тирские и Сидонские, и, войдя в дом, не хотел, чтобы кто узнал, но не мог утаиться. Ибо услышала о нем женщина, у которой дочь одержима была нечистым духом, и, придя, припала к ногам его. А женщина та была язычница, родом сирофеникиянка, и просила его, чтобы изгнал беса из ее дочери. Но Иисус сказал ей: дай прежде насытиться детям, ибо нехорошо взять хлеб у детей и бросить псам. Она же сказала ему в ответ: так, Господи, но и псы под столом едят крохи у детей. И сказал ей: за это слово пойди, бес вышел из твоей дочери. И, придя в дом свой, она нашла, что бес вышел, и дочь лежит на постели.
3: И черь, лежащая на водре.
2: В только что прозвучавшем отрывке ко Христу подходит женщина. Женщина была по своему происхождению сирофеникиянкой и не принадлежала к иудейской религиозной традиции. Она верила в других богов, поэтому евангелист Марк называет ее язычницей. Однако, поскольку Тир и Сидон, где происходили эти события, это территории, смежные с Палестиной, женщина, безусловно, знала о том, кто такие иудеи и во что они верят. Она знала, что они ждут великого пророка и чудотворца, Мессию. Она наверняка знала, что этим самым Мессией многие считают Иисуса. А потому она бросается к ногам Спасителя с единственной просьбой – исцелить ее бесноватую дочь. Ответ Христа обескураживает и даже шокирует: дай прежде насытиться детям, ибо нехорошо взять хлеб у детей и бросить псам, говорит он ей. Мы можем увидеть в этих его словах интонации пренебрежения, презрения и даже жестокости. Дескать, я пришел только к иудеям, только они достойны спасения. Как ты смеешь претендовать на ту благодать, на которую могут рассчитывать лишь те, кто произошел от Авраама? Однако христианские экзегеты понимали ответ Спасителя совершенно иначе. Все как один говорят о том, что Господь делает это специально. Так Он создает условия, чтобы вера этой женщины раскрылась в полноте. Знаменитый древнегреческий философ Сократ, обучая своих учеников, не давал им готовых ответов. С помощью наводящих вопросов он ставил собеседника в тупик, заставляя его сомневаться в собственных убеждениях. Внешне это выглядело как опровержение или даже как издевка. Но на самом деле Это был способ помочь родиться истине в душе ученика. Христос своим ответом о псах поступает схожим образом. Он ставит женщину в затруднительную ситуацию, чтобы она мобилизовала свои внутренние силы и явила глубину своей веры. И действительно, она очень достойно проходит урок. Она беззлобиво принимает сравнение с псом. Она не обижается, не спорит, не оправдывается, не отстаивает свои права и не давит на жалость. Ее словно не волнует то, как они думают и говорят окружающие. Вместо этого она являет удивительное спокойствие, невозмутимость и великую надежду. И об этом прямо свидетельствует ее ответ. Он ясный и остроумный. «Так, Господи, но и псы под столом едят крохи у детей». Спаситель слышит эти слова и дарует ей просимое. Весьма полезно рассмотреть эту историю именно под таким углом. Женщина не просто выпросила у Бога исцеление своего ребенка. Внешнее чудо изгнания беса шло параллельно с внутренним преображением сердца язычницы. Господь не только ребенка освободил от одержимости, но и помог матери приобрести новый духовный опыт, который приблизил ее к Богу. Если бы подобного внутреннего изменения не было, кто знает, случилось бы вообще это чудо. И если бы даже случилось, как долго оно имело бы добрые последствия. Дай же и нам, Господи, просить у Тебя не только улучшения внешних обстоятельств нашей жизни, но и, что самое главное, ее внутреннего преображения. Чтобы те милости и щедроты, которые Ты нам посылаешь в ответ на наши просьбы, становились бы для нас со временем не источником печали, тяготы и скорби, но все больше и больше раскрывали бы в нашей душе Твое небесное Царство.
1: Евангелие, день за днем. Радио «Вера».

0: Радио для тех, кто хочет верить. Мудрость Святой Руси из жизни русских праведников. Преподобный Даниил Переславский.
1: В 1508 году в городе Переславль-Залесский возник новый монастырь. Обитель во имя Святой Троицы стояла рядом с городским кладбищем, на котором хоронили безымянных странников и нищих. Основал ее монах по имени Даниил. Первоначально он надеялся построить лишь маленькую церковку на самом кладбище, но Бог послал щедрых жертвователей, благодаря которым в короткое время вырос целый монастырь. Горожане радовались тому, что на пустынном месте появилась святая обитель. Ее основателя, монаха Даниила, они хорошо знали, любили и почитали за милосердие и доброту. Многие приходили к отцу Даниилу с просьбами принять их в ученики и оставались жить в монастыре. Обитель процветала. Но однажды случился неурожай, и наступил большой голод. Невозможно было купить ни хлеба, ни зерна. В монастыре, построенном отцом Даниилом, тогда постоянно проживало больше 70 человек, не считая паломников-мирян. Однажды старший хлебник монастыря, видя, что запасы истощаются, упал духом. Он пошел к отцу Даниилу и сказал: «Отче, иди и сам посмотри, как мало остается у нас муки. Нам хватит ее не более чем на неделю, а до нового урожая ждать больше 7 месяцев». Отец Даниил поспешил в монастырскую кладовую и убедился, что все было именно так, как сказал хлебник. В это самое время в обитель пришла вдова с детьми и стала слезно умолять о помощи. Даниил наполнил ей мукой мешочек, помолился Богу и сказал удивленному хлебнику: «Не обидь голодных людей, которые будут приходить в монастырь. Не отпускай никого из обители без пропитания, и Господь защитит нас». Хлебник не осмелился возражать отцу Даниилу, и всем приходившим в монастырь за помощью отсыпали муку из скудных запасов обители. Но небольшой остаток не иссякал. Муки хватало на прокормление иноков, паломников и всех голодных, которые приходили за подаянием. Так продолжалось до тех пор, пока не созрел новый урожай. Господь вознаграждает отдающего, а не стяжающего, говорил преподобный Даниил Переславский, прославленный церковью в чине преподобного.
0: Мудрость Святой Руси из жизни русских праведников. Преподобный Даниил Переславский.

0: Радио «Вера».
1: Гроза прошла, а вместе с ней печаль. И сладко на душе. Гляжу я смело вдаль, и вновь зовет к себе отчизна дорогая, отчизна бедная, несчастная, святая. Готов забыть я все. Страдания, горе, слезы, и страсти гадкие, любовь и дружбу, грезы, и самого себя. Себя ли? Да, себя. О, Русь страдалица святая, для тебя.

Радио «Вера». Светлое радио. Итак, во всем. Как хотите, чтобы с вами поступали люди, так поступайте и вы с ними. Евангелие от Матфея.

0: Радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из собрания писем оптинского старца Амвросия. 17 сентября 1882 года. Желающие спастись всегда должны содержать в памяти слова преподобного Петра Дамаскина, что спасение совершается между страхом и надеждою. А желать видеть свое спасение ясно, как на ладони, желание и мнение ошибочное. Ежели в видимой природе постоянная бывает перемена, то тихо, то ветрено и бурно, то ясная погода, то дождливое время, а иногда неожиданный мороз или град и подобное тому, то кольми паче в духовной жизни бывают и неожиданные изменения. Преподобный Исаак Сирин пишет, что любовь христианина к Богу на всякий час испытывается разными переменами, приятными и неприятными, отрадными и скорбными. А желать всегда пребывать в неизменном состоянии есть путь волков, то есть мысленных, которые таковых благовидными предлогами и доводят до погибели, от чего да избавит нас Всеблагий Господь.
0: Голоса

0: радио. На струнах псалтыри.
1: О, успел-таки. Yes. Есть Бог.
2: Ух-ух-ух.
1: Ой, простите, я, кажется, вас задел случайно. Простите еще раз.
2: Нет-нет, ничего страшного.
1: Ну, вы так вздохнули.
2: Да я просто болезненно реагирую, когда Бога в суе поминают.
1: Кто вам сказал, что в суе? Я действительно счастлив, что на этот автобус успел. Следующий же только через час, а у меня важная встреча.
2: Ну, может быть, эти обстоятельства действительно стали для вас доказательством существования Бога. Тогда я не прав к своей досаде.
1: Ну, послушайте, ведь в русском языке столько подобных устойчивых выражений. Ну, дай Бог, слава Богу. Ну что ж, по-вашему, такие восклицания допустимы только, если они звучат осознанно и исполнены смысла для произносящего их?
2: Ну, изначально так и было. Родились эти выражения

0: краткие молитвы, а с течением веков превратились в кощунственное пустословие. Вот в Псалтыре, например, которая испокон веков была любима нашим народом, в 46-м псалме звучит предостережение: «Пойте разумно».
1: Что ж, вы думаете, что это относится к любому восклицанию о Боге?
0: И к восклицанию, и к церковной молитве. Собственно, когда автор псалма призывал соотечественников петь разумно, он имел в виду, что нельзя относиться к богослужению как к ритуалу. И каждое слово важно произносить и слушать, прилагая ум и сердце.
1: А что это за псалом?
0: Это динамичная, темпераментная песня, прославляющая Бога. «Все народы, рукоплещите, и криками радости Бога славьте, ибо страшен Господь Всевышний, Царь великий над всею землею. Он народы поверг пред нами, к нашим стопам племена поверг. Сам выбрал землю, которой мы будем владеть, достояние Иакова, любимого Богом». А дальше звучала музыка, под которой, вероятно, хотелось танцевать.
1: О каких это поверженных народах здесь идет речь?
0: Принято считать, что псалом посвящен событиям, произошедшим в 9 веке до нашей эры. В Иудее в то время царствовал Иосафат. Иудейское царство в ту пору было небольшим, и когда против него выступили объединенные силы моавитян, аммонитян и жителей страны Маоницкой, надежды на победу не было никакой. Тем более, что Иосафат узнал о том, что полчища врагов движутся на Иерусалим, когда они уже были совсем близко, на западном берегу Мертвого моря.
1: Интересно. И что же иудеи предприняли? Ситуация-то безвыходная.
0: Иосафат объявил пост по всей Иудее, а сам встал на молитву. В Иерусалим со всего царства потянулись люди, чтобы последовать примеру правителя. И практически сразу же иудеи получили ответ через пророка Иозиила. Господь велел им выступить против неприятеля, но заверил, что сражаться им не придется. Это не ваша война, а Божья. Стойте и смотрите на спасение, посылаемое вам.
1: Хорошенькое дело взять и выступить против мощного противника, надеясь непонятно на что. Неужели кто-то поверил?
0: Видимо, вас, молодой человек, все-таки не вполне убедило в существовании Бога то, как вы чудесно успели на автобус. А вот в древнем Израиле было множество людей, которые не просто не сомневались в помощи Создателя, они каждую минуту проживали в его присутствии.
1: И как же они отреагировали на предложение, которое мне кажется совершенно немыслимым?
0: Они стали славить Бога. Сыны Кореевы, семейство псалмопевцев, возглашали громкими голосами: «Пойте же Богу хвалу, пойте! Царю нашему пойте хвалу, пойте! Бог – это царь над всею землею, пойте искусную песнь».
1: Это значит, враг приближается, а они поют?
0: Именно так.
1: И вышли навстречу противнику?
0: Вышли и продолжали петь: «Воцарился над всеми народами Бог! Бог воссел на престоле своем святом!»
1: Ну а дальше-то что было? Не томите, скажите уже.
0: А дальше произошло невообразимое. Моавитяне, аммонитяне и другие участники объединенного войска неожиданно стали нападать друг на друга. Иудеям не пришлось даже мечей вынуть из ножен. Их противники вступили между собой в жестокую схватку, из которой никто не вышел живым.
1: Ничего себе! Действительно, Бог сражался за них.
0: Вот так же, как вы сейчас, сказали и правители окрестных земель. Что дало возможность псалмопевцу ликовать: вожди народов с народом Авраамова Бога. Властелины земли обратились к Богу. Бог вознесен над всеми. И за все время царствования Иосафата никто из соседних племен больше не нападал на Иудею.
1: Теперь понятно, почему псалом сопровождала танцевальная музыка. Действительно, от такой радости пустишься в пляс.
0: Да. Иудеи возвращались с победой в Иерусалим, танцуя, играя на различных музыкальных инструментах и, конечно же, распевая псалмы. «Подымается Бог, восклицания несутся, подымается Господь, и трубят в рог».
1: А куда Бог поднимается? Это о чем?
0: Скорее всего, Иосафат, по примеру царя Давида, на войну брал Киот Завета, главную иудейскую святыню. В этом случае словами «поднимается Бог» образно передается возвращение этой величайшей реликвии на гору Сион. Если же в IX веке ковчег из храма не выносили, то значит автор псалма воспевает восхождение Бога на небо.
1: Ой, мне кажется, выходить сейчас. Содержательный у нас разговор получился. И спасибо вам. Теперь, если случится мне по инерции побожиться, то я сразу вас вспомню. И Бога. По-настоящему.
2: Восплещите руками все народы, воскликните Богу гласом радости, ибо Господь Всевышний страшен, великий Царь над всею землею, покорил нам народы и племена под ноги наши, избрал нам наследие наше, красу Иакова, которого возлюбил. Вошел Бог при восклицании, Господь при звуке трубном. Пойте Богу нашему, пойте, пойте Царю нашему, пойте, ибо Бог Царь всей земли, пойте все разумно. Бог воцарился над народами, Бог воссел на святом престоле своем. Князья народов собрались к народу Бога Авраамова, ибо щиты земли Божии, Он превознесен над ними.

0: Можно ли предъявлять требы? И зачем волк примеряет овечью шкуру? Насколько опасна прелесть и каков номинал лепты? Почему кричал оглашенный и что за катавасия происходит с церковным хором? Объясняем, и тайное станет явным. О смысле слов и происхождении выражений в программах «Части речи» и «Первоисточник». Ежедневно в нашем эфире.
1: Что такое русская мысль? О чем она? Тысячу лет русский мыслитель размышляет о Боге, о миссии нашего народа, о Вселенной и человеке. Тысячу лет русская мысль ищет ответы. В основе этого поиска искреннее желание приблизиться к истине, познать Бога. В каждом выпуске нашего цикла «Истоки» мы будем знакомиться с ключевыми текстами из истории русской православной мысли, погружаться в исторический контекст, ставить вопросы и искать на них ответы. С понедельника по четверг в 23:00.
2: Сегодня мы обратимся к труду священника Павла Флоренского «Эмпирея и Эмпирия».
1: Слушайте программу «Истоки» на радио «Вера».

0: Радио «Вера». Свидание с шедевром.
1: Маргарита Константиновна, здравствуйте. Как хорошо, что я вас встретил. Я на днях прочитал в интернете историю одной картины и так захотел рассказать ее вам.
2: Здравствуй, Ванечка. С удовольствием послушаю.
1: Помните работу Альбрехта Дюрера «Руки молящегося»?
2: Конечно. Прекрасно помню. Я видела это произведение XVI века в галерее Альбертина в Вене, столице Австрии. Но можно освежить изображение в памяти, найти его в интернете. А вот, пожалуйста. Небольшой рисунок, чуть меньше современного альбомного листа, выполнен белилами и серой краской на бумаге, покрытой синим грунтом. Молитвенно сложенные ладони прорисованы с анатомической точностью. Мягкие манжеты рукавов у запястий. Ничего лишнего. Все кратко и емко. А что интересного ты узнал об этой работе?
1: Представляете, оказывается, Альбрехт Дюрер посвятил ее своему брату Альберту. Они оба мечтали стать художниками, но отец не мог оплатить их обучение. Ведь в семье было 18 детей, и денег не хватало. Тогда братья бросили жребий. Альбрехту выпало учиться в Нюрнбергской художественной академии, а Альберту идти в шахту, чтобы заработать на это денег. Когда же счастливчик получил образование и разбогател, он предложил оплатить учебу своему благодетелю. Но Альберт ответил, что стать художником уже не может, ведь за 4 года тяжелой работы его пальцы огрубели. Натруженные руки брата и нарисовал Альбрехт.
2: Легенда красивая. Но, к сожалению, она не может быть правдой.
1: Почему?
2: Потому что она противоречит историческому документу, автобиографии Альбрехта Дюрера. Там написано, что отец и мать художника действительно родили 18 детей. Но до взрослого возраста дожили только 3. Сам Альбрехт, Эндрес и Ганс. Брата по имени Альберт у Дюрера не было.
1: Но, может быть, Эндрес и Ганс помогли Альбрехту стать художником?
2: Эндрес был младше Альбрехта на 13, а Ганс на 19 лет. Так что оказать ему помощь в юности они никак не могли. Да в этом и не было необходимости. Отец мальчиков работал ювелиром и мог позволить себе оплатить учебу сына. Что он и сделал. Правда, учился Альбрехт не в Нюрнбергской художественной академии, она открылась спустя 1,5 века после его смерти, а в частной школе опытного живописца Михаэля Вольгемута.
1: Но чьи же руки тогда изобразил Дюрер?
2: Вероятнее всего, свои собственные. Эти узкие ладони с длинными пальцами и тонкими запястьями вполне узнаваемы. Такой же, чуть искривленный мизинец можно увидеть на автопортретах Альбрехта Дюрера. Специалисты считают, что художник прикладывал левую руку к зеркалу, а правой срисовывал ее вместе с отражением.
1: А зачем ему это было нужно?
2: Вероятнее всего, этюд служил упражнением для написания алтарной иконы, над которой Дюрер работал в том же 1508 году. Образ Богородицы в окружении святых заказал меценат Якоб Геллер для монастыря во Франкфурте на Майне. Несколько персонажей этого произведения изображены с молитвенно сложенными руками.
1: А ведь и впрямь похоже, что рисунок руки молящегося – это фрагмент иконы.
2: Похоже. В жесте, запечатленном Дюрером, есть теплое чувство к Богу. Произведение «Руки молящегося» способно вызвать молитвенное настроение. Недаром в XIX веке оно стало иллюстрацией в нескольких западных изданиях Библии. Открытки с репродукцией рисунка христиане в Европе дарили друг другу на праздники и помещали в домах рядом с иконами.
1: Надо, пожалуй, повесить репродукцию рисунка над письменным столом. Я немного расстроился, когда узнал от вас, что история про Альбрехта Дюрера и его брата всего лишь легенда. А потом понял, что ценности произведения это нисколько не уменьшает.
2: Согласна. И если у тебя будет возможность побывать в Австрии, обязательно зайди в Венскую галерею Альбертина. Там ты увидишь подлинник картины руки молящегося и с особой силой почувствуешь, почему она уже несколько веков остается символом обращения к Богу.
0: Свидание с шедевром.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера». Читает священник Николай Конюхов.
1: В наше время, как и прежде, вступая в брак, молодые люди хотят быть счастливыми, и часто они воспринимают мужа или жену как человека, который им это счастье обязан предоставить. Это ошибочно считать своего супруга лишь источником удовольствий. Супружество – это прежде всего служение Богу и друг другу. Оно должно привести обоих супругов в Царство Небесное. Хочу поделиться с вами словами преподобного Нектария Оптинского. «Счастье в брачной жизни дается только тем, кто исполняет заповеди Божии и относится к браку как к таинству христианской церкви».
0: Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера».

0: Радио «Вера». Литературный навигатор.
1: Здравствуйте, у микрофона Анна Шепелева. Многие из тех, кому сейчас за 30, наверняка хорошо знают советского писателя Сергея Голицына, автора увлекательных приключенческо-исторических произведений для подростков, героями которых чаще всего становились юные пионеры, отважные и любознательные. Однако, несмотря на присутствие красных галстуков, бодрых речевок и прочего подобного антуража, читая книги Голицына, казалось, что все это не более чем вынужденная дань времени. И рассказать автор хотел совсем о другом. Быть может, о своей искренней любви к русской старине, к родной земле, попытаться через ее многовековую историю донести до читателей отголосок жизни наших предков. Чувствовалась в произведениях писателя некая нравственная и даже духовная планка, которую он в своем творчестве высоко ставил как самому себе, так и читателям. И лишь спустя десятки лет, когда советский период в нашей истории и литературе остался позади, появилось яркое подтверждение того, что интуиция нас, кажется, не подвела. Книга воспоминаний писателя Сергея Голицына под названием «Записки уцелевшего». Роман в жанре семейной хроники. Такой подзаголовок дали этим мемуарам в издательстве «Никея», выпустившем книгу. Действительно, гармонично выстроенный и увлекательный текст не совсем укладывается в рамки обычной автобиографии. Перед нами уникальная семейная история, рассказанная от лица потомка древнего княжеского рода. Разумеется, в годы, на которые пришлось творчество Сергея Михайловича, сей факт сознательно умалчивался. А ведь это, пожалуй, многое бы объяснило. Однако записки уцелевшего, в которых писатель прямо говорит о себе как о том самом Голицыне, впервые увидели свет только в 1990 году. Зато с тех пор переиздаются уже в третий раз. Но именно в книге от Никеи текст произведения дополнен несколькими главами о дореволюционном детстве автора в родовом имении Голицыных под Тулой. В первые два издания записок уцелевшего эти уникальные страницы не вошли. Кроме того, в книге имеются фотографии почти каждого ее героя. И это все известные, нерядовые фамилии – Лопухины, Бобринские, Осоргины, Трубецкие. Далеко не все они с революцией покинули родину. Многие остались и жили, приспосабливаясь к новой реальности, не растеряв при этом главного – порядочности, чистоты, чести, веры в Бога. О том, как непросто было жить человеку с такими душевными качествами в эпоху большевистского беззакония и гонений, и рассказывает Сергей Голицын в своих воспоминаниях. При этом он не жалуется и не пытается вызвать у читателя заведомое сочувствие. Он старается писать о событиях беспристрастно, не раз, между прочим, упоминая, что вера помогла ему не упасть духом даже в самые тяжелые времена. Автор вспоминает поистине удивительные события. Например, о том, как в тяжелые 1920-е, когда даже картофельные очистки и последняя засохшая морковка были съедены, Голицыны оказались на грани голодной смерти. Сергей Михайлович рассказывает, как вечером мать собрала его и всех остальных детей на молитву, как усердно просили они Бога о помощи. А наутро случилось невероятное. К их дому подъехала груженная мукой и овощами подвода. Это бывший голицынский крестьянин издалека, нежданно-негаданно приехал помочь своей барыне. Спокойно, без возмущения и даже с юмором рассказывает автор о том, как его мать, княгиня Голицына, чтобы прокормить детей, занялась сапожным ремеслом. Многое изменилось в дворянском быте после 1917 года, но главное осталось. По вечерам все так же читали Пушкина и ставили любительские пьесы. По воскресеньям и праздникам ходили на службу в открытый пока еще храм и не сетовали на судьбу. Благодарностью Богу за жизнь, несмотря на все ее трудности, наполнены искренние, теплые и, к слову, невероятно детальные воспоминания Сергея Голицына, его «Записки уцелевшего». С вами...
2: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».
3: Реестровая запись СМИ
2: ЭЛ номер ТУ-26-006-76 от 6 апреля 2018 года.
3: СМИ зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северокавказскому федеральному округу.
4: Град Креста. Беседы с митрополитом Ставропольским и Невинномысским Кириллом на актуальные и вечные темы.
5: Шестого сентября сего года частица мощей святаго благоверного великого князя Дмитрия Донского была принесена из Архангельского собора Московского Кремля главный храм вооруженных сил. Причем примечательно, что частица из мощей Святаго Благоверного князя была взята из правой руки, из десницы. И на самом ковчеге в металле изображена правая рука Благоверного князя, и сверху под стеклом вложена данная частица. То есть получается, частица мощей взята из той руки, из десницы, которая крепко держала меч и ограждение Святой Руси, объединение русских земель, победы на Куликовом поле и так далее. И затем, что тоже промыслительно, в эти дни в главном храме вооруженных сил находилась икона Тихвинской Божией Матери, древняя икона, написанная апостолом Лукой. Затем она была 5 веков в Иерусалиме, еще 9 веков в Константинополе. Чудесным образом в 1383 году оказалась на Ладоге, остановилась у речки Тихвинка, почему называется Тихвинская, и затем был образован храм и мужской монастырь Тихвинский. Почему здесь это важно понимать, и промысел Божий, в том числе, когда встретились Тихвинская, Матерь Божия, и князь Дмитрий Донской, потому что она явилась на Ладоге чудесным образом из Византии, именно в годы правления князя Дмитрия Донского, за 6 лет до его кончины. Затем, 7 сентября, частица мощей была принесена в город Ростов-на-Дону, в южные пределы нашего Отечества. Я доставил данный ковчег с мощами вместе с представителями Министерства обороны и священнослужителями. И мы с митрополитом Ростовским, Новочеркасским Меркурием, также с викарием, епископом Артемием, мы отслужили торжественный молебен и весь день могли приложиться к мощам благоверного князя, православные города Ростов-на-Дону, что, собственно говоря, и происходило. 8 сентября, в день Владимирской иконы Божией Матери, мы смогли принести этот мощевик с частицей мощей благоверного князя Дмитрия уже на Донецкую землю, на этот известный, очень мощный, красивый памятник так называемой Саур-могилы. Дело в том, что в этот именно день, 8 сентября, был освобожден Донбасс от немецко-фашистских захватчиков. И в том числе это число связано, собственно говоря, и с освобождением, можно сказать, вот этой земли, именно Саур-могилы непосредственно, как раз во время вот этих событий, начиная с 2014 года, когда Донбасс сражался за свою независимость, свободу, русский язык, веру, свободу веры, именно с теми нацистами, которые пришли в Киев. Сегодня этот памятник восстановлен в своем полном величии, действительно он очень грандиозен. Там торжественно была встречена частица мощей, мощевик, и перед часовней в честь Александра Невского я служил молебен вместе с митрополитом Донецким, Мариупольским Владимиром. Также прибыли официальные высокие гости. Первый заместитель главы администрации президента Кириенко Сергей Владимирович, глава Донецкой Народной Республики Пушилин, глава Луганской Народной Республики Пасечник, военные и другие лица. После молебна также все поднялись на вершину этого удивительного комплекса воинской славы, и там были возложены цветы. Этим как бы завершилось такое, так сказать, торжественное мероприятие, но имеющие очень-очень глубокий символизм. Далее есть определенные программы, в котором частица мощей будет принесена в различные воинские подразделения зоны специальной военной операции, также и штатные подразделения на территории Российской Федерации, военные вузы и другие подразделения Министерства обороны Российской Федерации. Святые, благоверные, великий княже Дмитрия, моли Бога

0: Радио «Вера». Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Сегодня, 17 сентября, слушайте фрагменты романа Федора Михайловича Достоевского «Идиот» и фрагмент «Отец Михаил» из романа Александра Ивановича Куприна «Юнкера». Литературный час на Радио «Вера» с 10 до 11 вечера.
1: Семья – это не столько я, сколько мы. Прожить жизнь вместе, подобно святым Петру и Февронии Муромским, или ждать своего первенца до глубокой старости, как Иоаким и Анна. Возможно ли такое в наши дни? Как научиться понимать, прощать и принимать друг друга такими, какие мы есть? Духовная и нравственная жизнь в семье, воспитание детей и отношения между поколениями. Главные темы программы «Семейный час». По субботам в 7 часов вечера. «Семейный час» на Радио «Вера».
0: Ларец слов.
2: Однажды, когда я был алтарником, со мной произошел интересный случай. Священник попросил меня срочно принести кандию. Однако я понятия не имел, что это такое. Если бы не помощь старшего коллеги, я бы и не догадался, как эта самая кандия выглядит. О слове «кандия» — наша сегодняшняя программа. В эфире программы «Ларец слов» и ее ведущий священник Антоний Борисов. Сегодня в нашем ларце церковнославянских слов и выражений оказалось слово «кандия». Если вы откроете словарь, то обнаружите, что «кандия» имеет сразу два значения. Первое – чаша для переноса и освящения воды. Второе значение – почему-то колокольчик. На самом деле кандия – один предмет, но выполняющий несколько функций. Действительно, кандия – чаша для освящения воды. Именно ее, эту чашу, просил меня принести священник. Однако в церковной традиции кандия использовалась и как музыкальный инструмент. В определенных случаях в древности по пустой кандие ударяли молоточком. Мелодичный звон служил сигналом, указывавшим на ответственный момент богослужения. Например, в сербской церкви до сих пор священник ударяет по кандие после благословения святых даров для причастия на литургии. В древних монастырях по кандие ударял игумен, начальник монастыря, во время общей трапезы. Звон кандии указывал на время смены блюд или окончания чтения поучения. Слово «кандия» произошло от двух греческих слов «каннион», то есть «чаша», и «кондион» – «колокольчик», что также указывает на многофункциональность этого элемента церковного обихода. Итак, запомним, что церковнославянское слово «кандия» обозначает церковную чашу, применяемую в частности для освящения воды. В некоторых православных церквях кандия используется и как сигнальный музыкальный инструмент.
0: Ларец слов.

Вы слушаете радио «Вера». Пространствие. Путешествуем со смыслом. Многие туристы, приезжая в Керчь, первым делом спешат увидеть одну из главных ее достопримечательностей – Большую Митридатскую лестницу. Поднявшись, они с высоты смотрят на самый древний город России. Керчи, по мнению историков, не менее 2500 лет. Когда-то на месте современного города находился античный греческий полис Пантикопей, столица Боспорского царства. На одном из склонов горы Митридат можно увидеть открытые археологами остатки его былого величия, руины домов, хозяйственных строений и языческих храмов. Но есть в Керчи еще одна очень древняя достопримечательность, которая не просто прекрасно сохранилась до наших дней, но и продолжает выполнять свое изначальное предназначение. Это Керченский кафедральный собор пророка Иоанна Предтечи. С горы Митридат, кстати, храм замечательно видно. Он стоит почти на самом берегу, прямо за ним простираются воды Керченского пролива и виднеется в морской дымке Крымский мост. По мнению историков и археологов, Предтеченский храм появился здесь в начале 8 столетия от Рождества Христова, когда Керчь еще была частью Византийской империи. Керченский собор Иоанна Предтечи представляет собой яркий образец византийской храмовой архитектуры, характерная кладка из чередующихся в определенном порядке рядов белых и красных камней и плоский полусферический черепичный купол. Имена строителей до нас не дошли, а вот автором внутренней росписи некоторые специалисты считают самого Феофана Грека. В частности, этого мнения придерживался искусствовед Игорь Грабарь. Это значит, что фрески храм приобрел не сразу, а только в 14 столетии. Именно в это время жил прославленный иконописец. Фрагменты фресок, очень небольшие, сохранились до сегодняшнего дня. Входишь в храм и спускаешься в прохладе и полумраке вниз по ступенькам. За века культурный слой увеличился, и пол собора оказался на несколько метров ниже уровня земли. Оглядываешься по сторонам, и вот то тут, то там на стенах и сводах проступают фигуры, а кое-где и лики. Алтарную часть обрамляют древние колонны. Увы, в советские годы этот древнейший храм, как и многие другие, оказался закрыт. Вокруг него развернулся рыбный рынок. Только в конце 40-х годов 20 века собор признали памятником древней архитектуры, а в 60-х капитально отреставрировали, придав аутентичный облик. И вот он перед нами, свидетель византийского правления, хазарского царствования и османского владычества. Богослужения в соборе возобновились в начале 1990-х, и сегодня в нем можно помолиться. Пространствие. Путешествуем со смыслом.

0: Радио «Вера».
1: Когда завет веков минувших позабыт, а смысл грядущего еще покрыт туманом, когда глаз истины в бессилии молчит пред торжествующим обманом, в такие дни хвала тому, кто с высоты на оргию страстей взирает резвым оком, идет прямым путем в сознании одиноком безумия и зла всей этой суеты. Кто посреди толпы, не опьяненный битвой, ни страхом, ни враждой, ни лестью не объят, на брань враждующих ответствует молитвой. Прости им, Господи, не знают,

Радио «Вера». Светлое радио. Мещанство – это такое состояние человека, когда он делается рабом внезапно для себя. Рабом вещей, удобств, денег, карьеры, благополучия, привычек. Он перестает быть свободным, и у него вырабатывается типично рабское мировоззрение. Он теряет свое «я», свое мнение, начинает соглашаться, поддакивать тем, в ком видит господина. Борис Васильев.

0: Радио «Вера». Современность. История. Вечность. Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из книги воспоминаний художника Алексея Арцебушева «Милосердие двери», 1877 год. Мой дедушка отличался милосердием, особенно после случившегося с ним однажды. В годы его молодости пришел к нему почти голый нищий и стал просить подаяния. Дедушка так растрогался в виде его лохмотья, что вынес ему свою самую любимую рубашку. Спустя какое-то время дедушка вышел в город и на улице у кабака увидел того самого нищего, вдрызг пьяного, в тех же лохмотьях, в которых тот пришел к нему. Оскорбился бедный дедушка, пожалел любимую рубашку и с этим чувством, не покидавшим его до самой ночи, заснул. И видит он во сне Христа, на котором была надета его любимая рубашка. Этот сон так поразил его, что всю свою последующую жизнь, отдавая, не жалел, так как всякая милость, сделанная от сердца, как бы она ни была использована просящим, принимается Богом.

0: православие.
1: Здравствуйте! В студии священник Антоний Борисов. Одной из самых маленьких среди православных церквей является Православная церковь чешских земель и Словакии. К ней относят себя всего около 100 тысяч человек. Несмотря на такую скромную численность, Чехословацкая церковь активно проявляет себя в общественной жизни и заботится об образовательном уровне своего духовенства. Юрисдикция церкви распространяется на две страны – Чехию и Словакию. В каждой из них есть митрополит, то есть первенствующий епископ. Чешский митрополит находится в Праге, а словацкий – не в Братиславе, как можно было бы предположить, а в городе Прешев. Причина проста. Прешев исторически является центром православия в Словакии. Здесь же находится и главный учитель.

учебное заведение церкви чешских земель и Словакии, православный богословский факультет Прешевского университета. Чехословацкая церковь столкнулась с проблемой подготовки священнослужителей после Второй мировой войны. До войны студенты направлялись на обучение в Румынию, Сербию и Францию. В военные годы имевшиеся связи разрушились, поэтому было решено создавать семинарию самим. В 1948 году была открыта духовная школа в Карловых Варах, которая затем переехала в Прагу. В 1950 году семинария была преобразована в православный богословский факультет и перенесена в Словакию, в город Прешев. Переезд состоялся по нескольким причинам. Главное – обращение в православие большого количества словацких католиков-униатов. Чехословацкая церковь стремилась дать им православное образование и таким образом укрепить в сделанном выборе. В Прешеве православный факультет разместился в здании бывшей католической академии. В первом учебном году было зачислено около 100 студентов. Деканом факультета стал профессор, доктор богословия, протоиерей Йозеф Градил. Целью православного богословского факультета Прешевского университета по-прежнему является подготовка будущих священнослужителей, а также преподавателей религиозных и этических дисциплин, работников в сфере православного богословия и социального служения. Кроме того, факультет готовит сотрудников учреждений Православной церкви чешских земель и Словакии. В настоящее время на факультете обучается более 500 студентов. Около 100 из них готовятся стать священниками. С вами был священник Антоний Борисов. Сегодня я рассказывал о православном богословском факультете Прешевского университета.

славе.

псалтирь – это самое настоящее утешение и вдохновение. Я, священник Антоний Борисов, предлагаю вам слушать авторскую программу «Псалтирь. Богослужебные чтения» на радио «Вера» каждый вечер в 21:30.

0: Программа «Светлый вечер». Говорим не о событиях, а о смыслах и людях. Каждый день с 19 часов.
1: Сегодня в 7 вечера гостями рубрики «Вера и дело» будут представители проекта «Восстановление исторических лампад» Тимур Носов и Арам Оганесян. Поговорим с нашими гостями об их пути к вере, о значении ювелирного искусства в убранстве храмов, а также о восстановлении царских лампад в Дивеевском монастыре. А в 8 вечера на этой неделе мы говорим о духовных плодах вынужденной русской эмиграции начала 20 века. Сегодня у нас в студии доктор исторических наук Наталья Сухова. И разговор пойдет о Свято-Сергиевском институте в Париже как центре русского богословского образования.
0: Светлый вечер на Светлом радио.

0: Радио «Вера». Прообразы. Святые в литературе.
1: Чтобы нам воспринимать святых разных веков как своих друзей, важно помнить, что это были реальные люди, которые общались со своими современниками, стремились к высоким целям, любили, страдали. Здравствуйте! С вами писатель Ольга Клюкина с программой «Прообразы. Святые в литературе». Сегодня мы говорим о святом пророке Моисее и поэме Альфреда де Виньи «Моисей». Место действия – гора Синай в Египте. Время действия – 13 век до Рождества Христова. Святой пророк Моисей воспитывался во дворце египетского фараона, но с детских лет скорбел о рабской доле своего еврейского народа в Египте. Однажды Моисей увидел, как бесчеловечно египетский надсмотрщик обращается с евреями-рабами, убил надсмотрщика, после чего бежал в пустыню. Когда Бог открыл Моисею его предназначение – освободить еврейский народ из египетского рабства и наделил даром чудотворения, Моисей вернулся в Египет и вскоре повел свой народ на поиски земли обетованной. 40 лет водил пророк Моисей еврейский народ по пустыне. Столетним мудрым старцем, уставшим от бесконечных странствий и ответственности за свой богоизбранный народ, предстает пред нами пророк Моисей в поэме французского поэта начала XIX века Альфреда де Виньи. Моисей поднимается на гору, чтобы говорить с Богом.
2: Он Богу говорил: «Уже ли снова в путь? Уже ли не умру и я когда-нибудь? Увы, я одинок, и быть устал всесильным. Позволь и мне, Господь, забыться сном могильным. Скажи, за что твоим избранником я стал? Израиль я привел, куда ты пожелал. Коснулся он стопой земли обетованной. Так пусть другой блюдет завет тобою данный. Скрижаль и медный жезл из рук моих возьмет, и как коня уздой смиряет твой народ».
1: Поэт Альфред де Виньи, современник Пушкина, был признанным мастером небольшой поэмы с эпическим содержанием. Как замечательно сказал о Виньи один из современных ему критиков, Эмиль Дешан, он сумел быть возвышенным, не будучи длинным. Особенно хорошо это видно на примере написанной в 1820 году поэмы «Моисей», которая принесла автору широкую известность. Поэт испытывает чувство глубокого сострадания к своему герою, столетнему Моисею, и заставляет других задуматься об одиночестве ветхозаветного пророка. Могущественный и мудрый Моисей внушает евреям, которых он вывел из египетского рабства, почтительный страх. Все свои жалобы пророк Моисей высказывает своему единственному и лучшему другу – Богу. В одном из писем в 1838 году Виньи пишет об одиночестве пророка Моисея.
2: «Звучнее голос мой, чем море грохотанье, моим стопам давно не страшны расстояния, потоки предо мной, и те отходят вспять. Когда ж к Израилю ты хочешь речь держать, и языком моим глаголит дух твой гневный, тогда земля дрожит, мрачится свет полдневный. Но ангелов твоих величием затмив, не стал былой пастух от этого счастлив. Я стар и одинок, хоть прожил жизнь всесильным, позволь и мне, Господь, забыться сном могильным».
1: В финале поэмы Альфреда де Виньи Господь услышал просьбу пророка Моисея. По преданию, святой пророк и боговидец Моисей умер в стране Моавитской, на востоке от Мертвого моря. Как говорится в Ветхом Завете, никто не знает места погребения его даже до сего дня. Эта великая, до сих пор неразгаданная тайна нашла свое отражение и в поэме Виньи «Моисей».
2: «Внизу Израиль ждал и Богу славу пел, но обратить лицо к горе никто не смел. А если все ж дерзал смельчак поднять зеницы, гремел из тучи гром, сверкали в ней зарницы, слепила молния греховные глаза и пригибала вновь толпу к земле гроза. Потом с горы слетел покров ее туманный, но Моисей исчез. К земле обетованной народ повел Навин, угрюм и одинок. Теперь Господь его избранником нарек.
1: С вами была Ольга Клюкина. До новых встреч в авторской программе «Прообразы. Святые в литературе».
0: «Прообразы. Святые в литературе».

0: Радио «Вера». Светлое радио. Цитата дня. Наградою, делающему добро человеку, должно служить нравственное удовлетворение от сознания, что он живет в Боге.
1: Тимофей Васильевич Прохоров, автор этого высказывания, один из успешных промышленников первой половины XIX века, владелец московской текстильной трехгорной мануфактуры. Цитата взята из его книги «Обогатение», служившей своего рода моральным кодексом для российских предпринимателей. В ней Тимофей Прохоров побуждал своих коллег, деловых людей. Благотворительность совершенно необходима человеку. Ввиду этого нужно посещать жилища бедных, помогать каждому, в чем он нуждается. Работой, советом, деньгами, лекарствами, больницей и прочим.
0: Цитата дня.

0: чтение. Размышления о литературе.
1: Здравствуйте, с вами Анастасия Андреева. Преподобный в Арсенофии Оптинский как-то заметил: в настоящем произведении искусства можно разглядеть отблески рая. В нашей программе мы будем размышлять над литературными произведениями и искать в них те самые отблески рая. Всем нам хочется, чтобы наше настроение как можно чаще было радостным. Но как этого добиться? Полли, главная героиня повести Луизы Олькотт «Старомодная девушка», знает ответ. Когда ей становится грустно, девушка срочно отыскивает того, кому необходимо, как она выражается, немного солнечного света. Например, маленькую кузину нужно развеселить. Бабушке надо помочь разобрать шерсть для прядения. А брата просто выслушать. Полли проделывает все это и с удовольствием замечает, как оживляется кузина, улыбается бабушка, перестает хмуриться брат. Но как же сама Полли? Что с ее настроением? Ответ прост. Если ты пытаешься стать для кого-то, как говорил святой праведный Алексей Мечев, солнышком, то в первую очередь светло станет тебе самому. В случае сделать добро кому-либо, есть милость Божия к нам, добавлял священник. А после всякого дела любви так радостно, так спокойно на душе. Хочется еще и еще делать добро. После этого будешь искать, как бы кого еще обласкать, утешить, ободрить. Получается, что секрет хорошего настроения заключается, помимо прочего, и в том, чтобы стать для других его источником. Героиня повести «Старомодная девушка» поступает именно так. И секрет хорошего настроения всегда в ее руках.
0: Прочтение. Размышления о литературе.
2: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».
3: Реестровая запись СМИ
2: ЭЛ номер ТУ 26006-76 от 6 апреля 2018 года.
3: СМИ зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северокавказскому федеральному округу.
4: В эфире программа «Добрый

0: По благословению святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла в Ставропольскую епархию 18 сентября прибудет частица посоха святого пророка Моисея. Святыня будет доставлена из Греции. В течение 2 дней в Ставрополе верующие смогут совершить поклонение и вознести молитвы. Святой пророк Моисей – одна из ключевых фигур библейской истории. Частица его посоха – бесценная святыня мирового значения. Когда перед израильтянами, которых пророк Моисей вывел из Египта, освободив от рабства, встала стена воды, а позади вражеская армия, произошло то, что невозможно объяснить логикой. Посох Моисея стал инструментом божественной воли, разделив море и открыв путь к свободе, рассказывает проректор по воспитательной работе Ставропольской духовной семинарии, настоятель храма Святой Троицы города Ставрополя, протоиерей Владимир Волков.
1: Мы с вами знаем, что Бог есть любовь, которая заботится о каждом человеке. Еще в Ветхом Завете мы видим, как Господь заботится о своем богоизбранном народе. Когда боговидец Моисей, взяв свой посох и разделив море, спас целый народ. Господь через него, через Моисея, через его посох, он защитил свой народ от верной смерти, от верной гибели. И вот частица посоха будет принесена в благословение Высокопреосвященнейшего Кирилла, митрополита Ставропольского и Невинномысского, к нам в город Ставрополь. Постарайтесь прийти и попросить прежде всего, чтобы Господь защитил нас от наших грехов, чтобы он помог нам избавиться от греха. Это самое важное. Для чего? Для спасения нашей души.
0: 18 сентября частица посоха святого пророка Моисея будет находиться во Владимирском соборе города Ставрополя. Время для поклонения с 10 вечера до 2 часов ночи. 19 сентября святыня будет доставлена митрополитом Ставропольским и Невинномысским Кириллом в Казанский кафедральный собор. Время для поклонения с 9 утра до 8 вечера. Воспитанники 5 класса православной Свято-Владимирской казачьей гимназии приняли присягу. Это событие было приурочено ко дню Терского казачьего войска и дню города. Ребят тщательно готовил офицер-наставник Артемий Бабаев. Под его руководством учащиеся оттачивали строевой шаг, изучали положение присяги и знакомились с историей и традициями терского казачества. Мероприятие началось с общей молитвы. На торжестве присутствовали атаман, священники и представители других казачьих классов города, а также почетные гости. Со словами приветствия ко всем присутствующим обратился директор и духовник православной Свято-Владимирской гимназии иерей Даниил Поваляев. Он напомнил о важности казачьего служения, веры и верности Отечеству. Воспитанники гимназии вместе со сверстниками из других учебных заведений дали казачью кадетскую присягу – торжественное обещание служить вере, Отечеству и казачьим традициям. Завершилось мероприятие торжественным маршем юных казаков. Эту и другие программы слушайте в нашей группе в соцсети ВКонтакте «Радио Вера 26». А на сегодня это все. С вами была Анастасия Ильина. Пусть в ваш дом приходят только добрые вести.
2: Радио «Вера». Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
3: Собрать 1 590 000 рублей.
4: Мы приглашаем всех слушателей, каждого в меру своих возможностей, принять участие в сборе средств. Вы можете осуществить пожертвование в мобильном приложении «Радио Вера» или на сайте radiovera.ru. Там же можно подписаться на ежемесячные платежи.
5: Помогите Светлому Радио продолжать звучать.
4: С любовью и благодарностью, команда «Радио Вера».
6: Источник.
7: Пап,
8: угу.
7: Сегодня по радио услышала довольно странное выражение.
3: Так-так. Поделись. Какое?
6: «Власти придержащие». О ком это? Тебе не кажется, что выражение какое-то устаревшее?
7: Выражение действительно не совсем современное, хотя и активно используется современными СМИ. Словарь русского языка обозначает его как устаревшее, но мы продолжаем его использовать в общении. Но всегда ли правильно? Итак, откуда оно и о чем? Выражение происходит из послания святого апостола Павла к римлянам. Речь идет о необходимости подчиняться не только из страха наказания, но и по совести – Божьим служителям, то есть властителям и начальникам. «Всякая душа да будет покорна высшим властям, ибо нет власти ни от Бога, ибо начальник есть Божий слуга тебе на добро», пишет апостол в середине первого века жителям Рима. В церковно-славянском тексте выражение это звучит так – «властям придержащим да повинуется». Таким образом, власти придержащие – это высшие власти. Слова апостола содержат призыв к христианам повиноваться им, потому что нет власти не от Бога. Власть по своей идее тоже творение Бога. В этом учение апостола Павла об устройстве общества. Святитель Иоанн Златоуст рассуждает над строками из послания к римлянам так. «Существование властей, когда одни начальствуют, а другие подчиняются, и то обстоятельство, что все происходит не случайно и произвольно, все это я называю делом Божьей премудрости». В этом сформулирован принцип гражданской жизни христиан в благоговении пред Богом и в повиновении, установленном от него властям. Но вернемся к толкованию выражения. В древнерусском языке глагол «придержати» употреблялся в значении «владеть», «держать в своих руках», «в своей власти». Словарное значение фразеологизма «власти придержащие» – лица, облеченные властью, органы власти. Это, казалось бы, безобидный простой фразеологизм часто перекручивают, ошибочно полагая, что первое слово не склоняется. Однако единственно верным вариантом, на котором стоят языковеды, да и просто люди, хорошо знающие родной язык, является «власти придержащие». То есть оба слова изменяются по падежам. Вероятно, путаница возникла из-за близкого по значению «власть имущие», где слово «власть» не изменяется. «Имущие» в значении «имеющие власть». Выражение «власти придержащие» встречается у многих русских писателей – Ивана Тургенева, Антона Чехова, Николая Успенского. Чаще оно имеет негативный оттенок, который нередко сохраняет и современное употребление фразеологизма. Хотя в первоисточнике, в Священном Писании, он не имеет эмоциональной окраски.
2: Первоисточник.

0: слушаете радио «Вера». Пространствие. Путешествуем со смыслом.
1: Торжок – город в Тверской области с тысячелетней историей. Когда-то он входил в состав Новгородской республики и был ее главным центром торговли. Здесь же новгородские купцы обменивались товарами с торговцами из других княжеств и государств. Но не только торговлей был славен Торжок. Съезжались сюда и многочисленные паломники, чтобы помолиться в храмах и обителях города. По сей день стоят многие из этих древних святынь. Борисоглебский монастырь, основанный в начале XI столетия, который, по мнению историков, старше Киево-Печерской лавры. Воскресенская обитель XVI века, где хранится икона Воскресения Христова, принадлежавшая когда-то первому царю из рода Романовых Михаилу Федоровичу. А на южной окраине Торжка, там, где оживленная городская магистраль постепенно превращается в тихую улочку с маленькими домиками, на самом берегу реки Тверца встречает нас древний храм Тихвинской иконы Божией Матери. На высоком срубе из сосновых бревен три восьмигранных яруса. Они образуют своего рода башню, которая увенчана деревянной чешуйчатой луковицей купола и крестом, тоже деревянным. Скаты крыш и верхние края ярусов украшены резным орнаментом. В облике храма причудливо переплелись строгость архитектуры русского севера и уют деревянной крестьянской избы. Точная дата постройки Тихвинской церкви неизвестна. Судя по всему, возвели храм в первой половине 17-го столетия, так как первое письменное упоминание о нем относится к 1625 году. Церковь была построена не только без единого гвоздя, но и не имела фундамента. Каменное основание под нее подвели уже в конце 18 века. Первоначально храм был посвящен Вознесению Господню, однако в конце 19 столетия после реставрации и небольшой реконструкции его переосветили в честь иконы Божией Матери Тихвинская. Сделали это во избежание путаницы. Совсем рядом находился другой Вознесенский храм, каменный. Вот почему жители Торжка Тихвинскую церковь часто называют еще и Старовознесенской. В 1910 году в Торжке побывал фотограф Сергей Михайлович Прокудин-Горский, пионер цветной фотосъемки. Благодаря ему мы сегодня можем увидеть, как выглядел в те годы храм не только снаружи, но и внутри. На одной из фотографий запечатлен иконостас храма, богато украшенный, со старинными иконами. К сожалению, в советские годы от этого благолепия почти ничего не осталось, даже несмотря на то, что в 1970-х годах Тихвинский храм признали памятником древнего зодчества. Уцелели лишь фрагменты росписи верхнего яруса. Кстати, между ярусами храма нет перекрытий. Благодаря такому решению зодчих церковь просматривается снизу вверх во всю свою 34-метровую высоту. Сегодня под этими сводами вновь звучат молитвы. В начале 2000-х Тихвинский храм передали Русской Православной Церкви. Здание требует серьезной реставрации, поэтому богослужения проходят только по воскресным дням в летний период. Но полюбоваться древним храмом можно в любое время года. Он стоит на берегу реки, окруженный соснами, и хранит в своих бревенчатых стенах память 4 столетий.
0: Пространствие. Путешествуем со смыслом.

0: Радио «Вера».
1: Закружилась листва золотая в розоватой воде на пруду, словно бабочек легкая стая с замиранием летит на звезду. Я сегодня влюблен в этот вечер, близок сердцу желтеющий дол. Отрок ветер по самые плечи заголил на березке подол. И в душе, и в долине прохлада, синий сумрак, как стадо овец, за калиткою смолкшего сада прозвенит и замрет бубенец.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Повтор программы. Места и люди.
1: Некоторые места на Земле связаны с особой милостью Божией. И рассматривая историю этих мест, мы можем заметить, что благодатный покров над ними никогда их не оставляет. Главное при этом, чтобы людям, там живущим, это было нужным. Как когда-то в один из весенних дней Господь уронил свой божественный луч в утробу Девы, осветив весь род человеческий воплощением Сына Божия, так по всей Земле, то там, то тут, стало являться на Земле Его божественное присутствие. В ликах чудотворных икон, в жизни святых угодников, подвижников, в той незримой силе, которая освещает нашу землю благодатью Божией. Здравствуйте, дорогие друзья! У микрофона Анна Шалыгина. Сегодня мы с вами начнем знакомиться с тем, как почти 1000 лет назад на Руси, на Курской земле, воссиял свет Христовой веры и спустя столетия подарил не только нашему Отечеству, но теперь и всему миру удивительный образ Бога и Его Божественной Матери – Курско-коренную икону Пресвятой Богородицы Знамение. История иконы Божьей Матери Знамение объединила на Курской земле две старинных русских обители. Монастырь, созданный на месте, где произошло явление этой иконы, Курскую коренную Рождества Пресвятой Богородицы Мужскую пустынь и Знаменский мужской монастырь в городе Курске. В древности это был единый монастырь, где образ Пресвятой Владычицы пребывал в разное время. В 1295 году, в конце XIII века, когда Русь повсеместно была сожжена и разорена татаро-монгольскими полчищами, и на месте города Курска, в то время уже насчитывавшего многовековую историю, росли леса, бродили звери и промышляли охотники, на берегу реки Тускарь явилась икона Пресвятой Богородицы. Древнее изображение образа Пречистой Девы, в Византии именуемого Аранта, с воздетыми к небу руками и содержащее в центре младенца Господа Иисуса Христа, известная на Руси с XI века, уже прославилась своими чудесами в Новгороде и получила там название «Знамение». Обретенная здесь, в разоренном крае, икона Владычица Богородицы показала свое заступничество этой земли, являя помощь и утешение в самые трудные периоды ее истории.
2: Произошло величайшее событие. На день рождения Пресвятой Богородицы охотники из города Рыльска поехали по реке Сейм, потом вошли в реку Тускарь, это приток Сейма. Город Курск стоит у слияния двух рек. Вот под нами протекает река Курт, которая дала название городу Курск. Это не русские слова, это не славянские, это финно-угорские. И является притоком реки Тускарь, тоже не русское слово. А уже Тускарь является притоком Сейма. У нас очень большая река Сейм, которая впадает в Десну, Десна, Днепр. Поэтому выход в Черное море. Москва, Маква, это тоже финно-угорские слова. То есть это говорит вообще о том, что здесь еще до славян стояли финно-угры. Представляете, сохранились эти слова. Так вот, плыв по реке Тускарь, они увидели вдруг великолепный холм необыкновенной красоты. Что позволило привлечь их внимание, они решили причалить лодку и посмотреть. Это было в 1295 году, как сообщает нам источник. И один из охотников, поднявшись буквально там, ну, несколько шагов, вдруг узрел 15 сантиметров на 15 маленькую дощечку. Ну, наверное, желание любого человека поднять, посмотреть. Что он и сделал. И поворотил к себе, как вдруг узрел образ Божией Матери по пояс, образ знамения. А на лоне представлен младенец Иисус Христос в круге. Что за чудо? И тотчас, когда поднял икону, он увидел, забил чистый родник святой воды. И вот они, удивляясь и спрашивая, но христиане, богобоязненные люди, так сегодня же праздник Пресвятой Богородицы. О чудо пречудесное! И тотчас же они убоялись, они не решили взять его с собой в Рыльск. Они тотчас соорудили часовенку и поставили его. Конечно же, по приезде они рассказали своим горожанам, своим там друзьям, кому же князю Рыльскому, о всем чуде, и люди стали приходить.
1: Ирина Васильевна Розенкова, старший научный сотрудник Государственной Курской картинной галереи имени Александра Дейнеки, повествуя об истории Курского края и явлении чудотворного образа знамения на реке Тускарь, рассказала и о том, как рыляне несколько раз приносили икону Божьей Матери в город Рыльск, но образ неизменно возвращался на место своего явления. Мне запомнилось событие, как татары-монголы, в очередной раз проходя этими землями и сжигая все постройки, вознамерились сжечь и часовню, в которой находился образ знамения. Но им это не удавалось. Они обвинили в волшебстве священника по имени Боголюб, который подвязался при часовне, но он объяснил, что это сама Пречистая Дева не позволяет ее сжечь. И тогда завоеватели вынесли икону, разрубили ее на части и выбросили в разные концы леса, а священников взяли в плен. Выкупленный послами русского князя отец Боголюб вернулся на место обретения иконы, нашел ее и, соединив вместе разрубленные части, стал свидетелем нового чуда, когда икона на его глазах срослась воедино, а из места соединения выступила благодатная роса. Сотни лет к иконе стекались богомольцы. Какими незримыми чудесами она хранила землю русскую, многое из тех далеких веков неизвестно. Но в конце XVI века сын царя Иоанна Грозного, государь Федор Иоаннович, повелел принести икону в Москву. И тогда Курская коренная икона обрела тот вид, который нам хорошо знаком. Пресвятую Деву с божественным младенцем на лоне дополнили изображения пророков, которые предсказали воплощение на земле Сына Божия. Украшенная драгоценным окладом, пеленой вышитой царицей Ириной, икона возвращалась на место ее обретения, соизволением государя основать на этом месте монастырь. Но вскоре иноземцы разорили пустынь, и чтобы икона не была поругана, ее перенесли в близлежащий город Курск, где была основана Курская Знаменская обитель в честь чудотворной иконы Знамени. Об этом событии рассказал Николай Николаевич Афанасьев.

0: И просто в этом, по-моему, далеком уже 2018 или 2019 году попросил меня поучаствовать в реорганизации сайта компании. Вот, я тогда увлекался, у меня была своя компания, и своими сайтами я занимался. Я не программист, а именно вот как менеджер проекта. И я вот так вот началась наша, то есть наша дружба превратилась еще и в соработничество. И вот с того момента мы уже трудимся вместе, уже сколько получается, 7-8 лет. Слава Богу за все. Продолжаем посещать церковь. Вот. И благодаря этой работе мы с Тимуром Георгиевичем побывали в разных местах, в разных монастырях, в том числе на Афоне. Спасибо ему. Вот как раз был у нас проект афонский. Назывался он «Подари свою именную лампаду на Афоне». И вот два раза я побывал там, на Святой Горе. И вот так вот мы трудимся, слава Богу, сегодня уже мы трудимся в рамках проекта, Дивеевского проекта «Царских лампад».
1: Угу, спасибо большое. Вот вы как раз предвосхитили мой следующий вопрос, который я хотела адресовать Тимуру. Тимур, вы остановились в своем рассказе на том, что решили получить образование, да, связанное с церковным искусством, и вообще переключить свое внимание на украшения для церкви. Вот скажите, пожалуйста, ведь действительно в церкви мы видим множество предметов, которые изготовлены руками ювелиров и вообще требуют представлений о красоте, да, навыков, чтобы это все изготовить. И это действительно целый мир вообще церковный, вот такой вот эстетики, украшений. Почему в центре вашего внимания, и мы сегодня будем много об этом говорить, оказались именно лампады? Да, вот как церковный предмет. Почему именно вас они заинтересовали? И вот сейчас даже целый проект по восстановлению царских лампад для Дивеева, он вот этому, вокруг этого предмета, да, церковного сконцентрирован. Вот почему именно они, да, и, может быть, более подробно, как Афон тут сыграл свою роль, о чем уже коротко упомянула Рам.
2: Вы знаете, Мария, я до сих пор спрашиваю себя, почему. У меня нет ответа на этот вопрос. Да, действительно, много церковное искусство – это не только лампады. И мы делаем не только лампады, мы делаем еще и изготавливаем прекрасные мощевики для частиц святых мощей. Вот, но лампады стали центральным направлением, и это как раз произошло на Афоне. В 16 году как-то в одну из поездок я случайно остановился у лампады, которые подарили монастырю наши моряки. Моряки эскадренного миноносца императора Николая I подарили в 1894 году эту лампаду. И на внешней стороне, на периферической стороне этой лампады были нанесены, искусно нанесены имена этих моряков. То есть это были и мичманы, это и капитан корабля был, это были и имена моряков. И для меня это был какой-то момент, я испытал какой-то вот момент, когда вот ты в церкви пишешь записку. Вот, и эта записка, ну, это твоя требная записка, которую читают там на проскомидии священник, поминая твоих близких. И я подумал, надо же, как вот прошло уже, выросло уже 5 поколений, а их видят и поминают. И для меня это был такой момент, когда я понял, что я хочу сделать лампаду своему небесному покровителю. Вот. И тогда я сделал, уже через год я привез свою лампаду к иконостасу Покровского храма в русском Свято-Пантелеймоновом монастыре. И я вот свою лампаду повесил сам, и с этого все и началось, можно сказать. Игумен монастыря, архимандрит Евлогий, так попросил меня, ну, как бы шуткой, не шуткой, говорит, а можешь, говорит, ты, говорит, весь иконостас украсить нам своими замечательными лампадами? Я говорю, да, как благословите, батюшка. И вот тогда сначала я произнес, да, да, а потом появилась сразу мысль, да, как только вышел, а как я буду это делать?

0: Вот. И тогда мы начали собирать людей, которые хотят повторить мою лампаду. Ну, повторить в смысле сделать свою именную лампаду. Вот. И путь, не могу сказать, что мы были какие-то затруднения, желающие были. Наверное, большие сложности были именно с доставкой туда этих лампад. Потому что, ну, не каждый раз ты же, это же не соседний город, куда ты доехал и отвез, там установил, да. И вот этот проект у нас длился 9 лет. В прошлом году, в 25-м, мы отвезли две последние лампады к Царским вратам. Был большой перерыв из-за ковида, из-за каких-то еще других историй. Были трудности. Но вот так все и началось. А когда мы закончили уже с Афоном, мы решили, что, ну, как-то надо двигаться дальше. И уже были направления какие-то. Был Соловецкий монастырь и Троица Сергиевая Лавра. Но почему-то вот Дивеево, я не знаю почему. Вот так получилось. Дивеево — это монастырь, в котором я побывал впервые вот, в своей паломнической поездке много-много лет назад. Как раз были мы с Арамом. Угу. Это был, по-моему, 12-й год или 11-й. Вот, и почему-то именно Дивеево. Почему лампады и почему Дивеево?
1: Да-да. На одно «почему» вы уже постарались ответить, на второе «почему» мы сейчас Арам попросим ответить. Но прежде я хотела просто уточнить и для себя, и для правильного понимания слушателей, что именная лампада, вот, которую вы изготавливали, это лампада, на которую нанесено одно имя небесного покровителя, того, кто носит это имя, то есть мастера, правильно?
0: Ну, не всегда
1: так. Или там много людей?
0: Это может быть большое количество людей, близких, друзей,
1: родных твоих. То есть родных кого твоих. Пожелает
0: да,
1: сам изготовитель?
0: Да, кого ты пожелаешь. В общем, конечно, это ограниченное пространство, потому что большое количество туда просто не поместится физически, но да, это вот близкие и друзья. На первой лампаде как раз так оно и было. Близкие
1: да,
0: и друзья.
1: Да, да.
2: Светлый вечер. На радио «Вера».
1: Я напомню, что у нас в гостях сегодня Тимур Носов, руководитель проекта восстановления исторических лампад, руководитель церковного отдела мастерской Иоанн Мастер и его друг и сподвижник по этому проекту Арам Оганесян. У микрофона Мария Сушенцова. Арам, почему после Афона изготовления лампад для иконостаса Афонского русского монастыря вы выбрали именно Дивеевский монастырь? А может быть, не вы выбрали, да? Ну, так сложились обстоятельства, что вот ваше внимание переключилось главным образом именно на восстановление утраченных царских лампад и именно в Дивеевском монастыре.
3: Во всей этой истории, вообще в жизни любого православного человека, ты именно приходишь к Богу тогда, когда ты видишь этот промысел Божий в твоей жизни. Когда ты видишь не просто оборванные, независимые друг от друга события, а именно связанный, единый сценарий. И вот Дивеевский проект – это и есть часть этого проекта. Господу известен конечный пункт, а мы идем по этому пути, и наша задача – молиться, просить помощи, чтобы не сбиться от этого пути. И мы когда-то вот оказались сопричастны сегодня к такому большому, значимому проекту, именно, не побоюсь этого слова, значимому в планах страны и даже, наверное, больше вообще людей – православного мира. Потому что я маленькую, кстати, поправочку сделаю. Я Афонский проект у нас назывался правильно «Зажги именную лампаду на Афоне». И вот Дивеевский проект мы оказались, потому что изначально мы даже представления не имели. К сожалению, видите, вместе с лампадами была утрачена и вся эта большая история о тех событиях, больших событиях саровских торжеств, которые тоже носили все российские масштабы. И туда, на эти торжества ведь сошлись, пришло столько народу, их там собак в совокупности некоторые историки утверждают, что цифра доходила до миллиона, да, а в самых торжествах участвовали до 300 тысяч паломников, возглавляла и торжества царская семья и чета вся. И мы когда узнали, что были подарены лампады и среди прочих даров, конечно, понимание пришло, что мы хотим участвовать в этом, и, безусловно, пионером этого дела и инициатором главным был Тимур Георгиевич, который, наверное, я думаю, что это было даже его эмоциональное решение в том плане, что он даже не задумывался, так как вы говорили про прагматизм. Нету здесь прагматизма. В делах служения Господа не может быть никакого прагматизма. Здесь должна быть рассудительность и реальное вот это движение внутреннее, потому что это то, за что он взялся, и потом подключились люди. Это действительно большой проект и очень ответственный. И сегодня мы здесь, и, слава Богу, уже есть результат. Первая лампада уже готова, висит, а работа над второй уже вовсю идет.
1: Угу. А расскажите, пожалуйста, где можно увидеть конкретно эту лампаду вот для паломников, которые отправляются в Дивеево? Может быть, кто-то из наших слушателей как раз мог бы полюбоваться на нее, посмотреть, помолиться возле той иконы, где размещена эта лампада?
3: По совету сестер монастыря, по благословению матушки игумени Сергии, было принято решение первую лампаду повесить у иконы умиления. Ведь всем известно, что эта икона была особо чтима преподобным Серафимом, и теперь она украшает икону. Очень многие обращают на это внимание. И вы знаете, вот смотришь, эта лампада выделяется на фоне остальных. Именно ты понимаешь вот ту красоту, которую благолепие было утеряно и сегодня возвращается, задача сохранением, да, вот этой преемственности культурно, оно под собой несет не только эстетическую роль, но и именно в том смысле, что мы должны принести Богу лучшее, что мы можем. Поэтому она висит у иконы умиления. Пожалуйста, дорогие слушатели, кто будет в Дивеево, в Серафимо-Дивеевском монастыре, в Троицком храме находится эта икона, там же, где и мощи преподобного Серафима. Пожалуйста, обратите внимание. Это мы делали для вас, для всех, для церкви. Поэтому, пожалуйста, мы будем только рады.
1: Спасибо большое за рассказ, Арам. А вот поясните для нас, пожалуйста, ведь восстановление какой-то исторической, да, утраченной лампады – это всегда исследовательская работа. Это же не просто некий полет фантазии, да, а наоборот опора на то, на документы, какие-то архивные материалы, может быть, сохранившиеся фотографии или описания, там, словесные, какие-то зарисовки, в общем, какие-то материалы, на которые можно опереться, чтобы максимально достоверно восстановить, как она выглядела тогда, когда была подарена августейшей семьей, насколько я понимаю, да, в день прославления преподобного Серафима Саровского монастырю. Вот расскажите, пожалуйста, в какой степени такая работа требуется, в какой степени она была проведена, и кто этим занимался, как это все происходило?
0: Арам, ты ответишь?
3: Могу я ответить?
1: Как
3: да?
1: Вам удобнее?
3: Да. Вы знаете, мы обнаружили, что, видимо, не до этого было, чтобы летопись вести всех этих событий, торжеств, что было подарено, кем было подарено. Сегодня, будучи уже в проекте, когда мы поднимаем по разным источникам исторические данные, часто даже противоречащие друг другу, мы познаем с каждым разом что-то новое. И с первых дней мы занимались архивными материалами, и в основу легли материалы. Это альбом, есть такая книга, большая книга, такая интересная, старинная. Книга называется «Альбом видов Сарова». И вот в этой книге, в частности, есть фотографии этих лампад с подписями, кто их дарил. И это был базис, с этого мы начинали. И все, что мы делали и делаем, все идет с согласованием с сестрами монастыря, с художественным советом. И У нас сейчас подключился уже историк профессиональный к этому делу, поэтому с каждым разом то, что мы узнаем, это все ложится в проект, и у нас есть такая задумка сохранить после себя, ввести эти записи, чтобы будущим поколениям оставить записи, информацию об этих лампадах, кто их делал, какие-то, может быть, технические характеристики, люди, которые в этом принимали участие. Вот, то есть сделать какую-то некую летопись, которая будет храниться в монастыре, и кому потом будет интересно, нашим потомкам, которые сохранят веру православную, будут читать, изучать и
4: книгу вкладных даров монастыря.
1: Да, да, как своего рода такой каталог, да, того, что вот там представлено, мало ли что.
4: Да. Ведь какое количество людей дарило, приносило какую-то утварь различную, и Евангелие на престольные, и кресты на престольные, и чаши для причастия драгоценные, то есть, и этой истории сейчас нет, то есть она утрачена, и ее надо начинать.
1: А чем, вопрос, да, вот как хотите, можно отвечать, чем вас зацепила вот именно история с этой царской лампадой, да, почему решили именно вот ее восстановить? Она была какая-то настолько необычная по своему оформлению, по, может быть, материалам, вот почему именно вот эта утраченная царская лампада?
4: Вы знаете, на вопрос «почему» у меня... Тоже нет ответа, ну, наверное, потому что я чувствую, что та серийность, которую мы сейчас видим и в ювелирных украшениях, и в украшениях церквей, давно меня уже волнует. А ювелиры, которые работали в такой далекой эпохе, это же были другие техники совершенно. Это было сделано ручками. Не было ведь технологий. Это было очень тяжело, и это был очень хорошая эстетика, красивая. Этот русский стиль, его называют еще новым русским стилем, вот это совершенно необыкновенная вещь. И я когда увидел эти лампады, для меня, ну, все сомнения отпали сразу же. Сначала это было слово сказано, а потом я увидел это уже, и я решил, что да, это мне, это мое, и мы это делаем.
1: Спасибо.
3: Можно я просто буквально я скажу? Вот я поймал себя на мысли, когда я смотрел на эти лампады, и уже, простите, дорогие слушатели, я немножко простывший за мой голос. И когда я смотрел уже на готовую лампаду, ведь фотографии, они же черно-белые, они не передают ту палитру, полную красоту, которая была тогда еще, больше 100 лет назад. Да, это, знаете, как дайвер, вот если фильтры надеть, ты увидишь полную красоту подводного мира. Так и здесь, когда из черно-белой фотографии ты видишь уже готовое цветное, вот прекрасное вот это изделие, и ты понимаешь, она именуется царской не только потому, что ее преподносила императорская чета, а именно, что она царская. То есть это ведь у нее переносный смысл как лучшее, да? Вот именно наша задача как раз была сохранить то благолепие, ту красоту, она действительно выделяется. Пожалуйста, вот мы очень надеемся, что наши слова найдут и отклик в умах, в сердцах всех паломников, которые будут посещать и тоже любоваться вот этим творением.
1: Да, и даже кто не собирался поехать в Дивеево, пусть соберутся, по крайней мере, уже любоваться на лампад.
3: Может, это и станет их поводом.
1: Для кого-то, вполне может быть. У всех свои особенности восприятия, конечно. У нас в гостях сегодня Тимур Носов, руководитель проекта восстановления исторических лампад, руководитель церковного отдела мастерской Иоанн Мастер и его друг и сподвижник по этому проекту Арам Оганесян. У микрофона Мария Сушенцова, и это программа «Вера и дело». Мы вернемся после небольшого перерыва. Пожалуйста, оставайтесь с нами.
2: Светлый вечер. На радио «Вера». Мнение – это понятие, убеждение, суждение или точка зрения. «Частное мнение» – это программа на радио «Вера». Размышления разных людей обо всем, что волнует и вдохновляет. Честное мнение. Каждый день на радио «Вера». Светлый вечер. На радио «Вера».
1: Светлый вечер на радио «Вера» продолжается. С вами Мария Сушенцова. И в этом часе мы беседуем с Тимуром Носовым, руководителем проекта восстановления исторических лампад, руководителем церковного отдела мастерской «Иоанн Мастер» и с Арамом Оганесяном, его другом и сподвижником Тимура по проекту восстановления исторических лампад. И это наша программа «Вера и дело». Тимур, вот мы остановились на такой точке в нашем разговоре. Почему эти лампады царские вот, да, привлекли ваше внимание, и вы решили заняться именно их восстановлением? Но можно и более широко вообще поставить этот вопрос, его сформулировать. Зачем вообще красота нужна в церкви? И почему люди веками стремились делать уникальные, прекрасные храмы, стремиться к совершенству вот в этом благоукрашательстве? Иконы какие-то особенные, оклады, светильники. И если уж к совсем такому, к философской постановке вопроса восходить, может ли красота быть проявлением любви?
4: Да, хороший вопрос, Мария. О красоте это... Но это понятие общее, красота. Ведь женщины тоже занимаются в каком-то смысле украшением себя. Мы смотрим на автомобили, которые ездят с какими-то красивыми кузовами изящными. Это красота внешняя. Но в первую очередь, помимо внешней красоты, есть еще и внутренняя красота, в которую закладывается, ну, как вот... В молитве, да, когда просфорник делает просфоры, он же читает молитву. Это отношение к этому предмету, изначально, когда этот предмет изготавливается, не как к куску железа, который, ну, я так, в примитиве, не как к куску железа, который, ну, будет красиво выглядеть. То есть изначально, когда создается такой предмет, в него закладывается внутренняя красота. Это, как Арам сказал, базис. То есть я до этого дошел каким-то своим опытным путем. Вот, и вот это вот главное. Ну, а что касается внешней красоты, ну, наша церковь должна быть красивая. Серийная красота, ну, она необходима в силу того, что очень дорого украшать церковь. И наши отцы нашей церкви находятся в непростых условиях. Им надо сочетать в себе и руководителя, организатора всех процессов хозяйственных. Также ему надо еще и служить Богу. Вот этот шпагат – непосильная ноша. Но если есть... такие люди, которые могут позволить себе украшать храмы, то они должны украшать, как когда-то вот мой любимый император Юстиниан потратил годовой оборот Египта только на один обвон со словами «Соломон, я превзошел тебя». Вот на это не все способны. То есть я вижу это так. Я вижу... что все предметы для богослужения должны быть сделаны из драгоценных металлов. В них должны быть вложены труды хороших мастеров и умеющих делать красивые вещи. Ведь не всем дано делать красивые вещи. Вот эту красоту, внутреннюю и внешнюю, мы должны приносить церкви. Если я ответил на ваш вопрос, слава Богу. Если нет, задавайте еще, разовьем эту тему.
1: Ну, я бы ее хотела развить в одном из аспектов, в котором вы уже упомянули. Вот эта дилемма действительно между серийностью, но в то же время доступностью для многих храмов, с одной стороны, и с другой стороны, между вот этим внутренним стремлением к совершенству, чтобы принести Богу лучшее. И тогда действительно это и более дорогие материалы, и более такая, ну, ручная, да, индивидуализированная работа мастеров, которые имеют соответствующую навыки, компетенции и так далее. Как вы считаете, как эта дилемма может разрешиться? Не с точки зрения конкретного настоятеля храма, а вот с точки зрения такой вот макрокартины, да, нашей страны. Мы знаем, что сейчас много новых храмов строится, причем есть и храмы такие, ну вот, с более простым убранством, там, быстро возводимые, допустим, ну, потому что важно начать просто богослужебную жизнь в каких-то населенных пунктах, например, да, это как бы первостепенная задача. И понятно, что в таких случаях вот это благолепие храма, оно отходит на второй план, потому что это долго, дорого, ну, не все себе могут позволить. Вот как бы вы такую, вот в прагматичном ключе, да, уже как раз на этот вопрос бы посмотрели. Ну, понятно, что, наверное, как ювелир, у вас сердце болит за красоту, да, за лучшее, за тягу к совершенству, но, с другой стороны, может быть, действительно, порой, ну, важнее, чтобы храм открылся, и люди уже участвовали в таинствах, ну, а красота, как говорится, подождет там, или как-то со временем там, может быть, обустроится. Вот, как вот вы себе видите вот эту дилемму, ее разрешение?
4: Ну, послушайте, Мария, ведь это как раз то самое правильное место, где об этом можно сказать. Ведь у нас утрачена традиция принесения вкладных даров церкви, дарения церкви предметов богослужения. Почему это получилось? Ну, это излишне напоминать о том, что был большой период гонений на церковь. Хотя я бы не назвал их гонениями. Ну, вернее, конечно, были очень тяжелые времена, но ведь церкви были открыты. И много церквей было открыто. Хотя и трагическая часть истории, все ее знают. В то же время по декрету 29-го года было запрещено дарить церкви предметы богослужения, приносить в дар, передавать. Это была уголовная статья. Это длилось очень долго, и люди просто перестали приносить церкви вот свою, не десятину, свои какие-то вот личные вещи и вкладывать свои личные деньги, покупать какие-то предметы, заказывать их и дарить. К сожалению, это так. И людям надо напоминать об этом. Вот ваша радиовера является коспроводником этих слов. Кто-то услышит, послушает эту передачу и пересмотрит свое отношение личное к этому. Ведь это тоже как обязательная часть нашей христианской жизни. Дарить свое и свою десятину, и свое что-то личное для прославления Бога. Потому что мы же плохие христиане. Ну что говорить? Вот лично про себя я хочу сказать, да, я не считаю себя хорошим христианином. У меня полным-полно недостатков. Но то, что делаю я, это, наверное, та часть принесения жертвы. То есть это и моя молитва, и та моя жертва, которую я отдаю Богу. Потому что я думаю, что я не зря живу на свете благодаря этому, что я оставлю после себя какой-то след, не сделав утилитарное какое-то изделие, да, которое никто не вспомнит никогда, а я делаю что-то для церкви, это останется в церкви. Я не знаю, насколько долго эти лампады будут висеть. Вот в нашей истории все бывало уже. Вот. Но я надеюсь, что через 5 поколений, через 10 поколений они все-таки будут висеть. Вот. И я, пользуясь этим эфиром, я говорю об этом тем людям, которые как-то не рассматривают свое служение через эти действия.
1: Угу. А вот действительно, если расширить ваш личный случай, да, потому что у вас случай действительно уникален, вы ювелир и церковный ювелир, да, вот на вашем примере наглядно видно, что можно церкви принести не только в таком духовном смысле молитвы, но и в материальном смысле. более таком осязаемом. А вот как вам кажется, что вообще человек может принести Богу? Вот если он не ювелир, не церковный ювелир, да, у него какие-то другие, может быть, есть сильные стороны, качества, умения и так далее.
4: Мне сложно прям однозначно сказать, что может принести человек Богу. Каждый человек сам решает, что принести. Но как направление, как вариант, вот наш проект уже собрал большое количество участников. То есть, когда это начиналось, был Арам и я, были наши семьи, и не было никого. Было трудно, но потихоньку начали прилепляться люди, совершенно далекие даже от каких-то религиозных мировоззрений. Им просто было интересно участвовать в историческом, культурном, для них в культурном проекте. Потому что это уникальный шанс, действительно, и уникальный проект. Я сомневаюсь, что есть подобный. И тот выбор, который мы когда-то сделали, ну, даже не выбор, а то желание, которое эмоционально у нас в тот момент загорелось внутри, посвятить себя этому, оно было, я считаю, правильным. Даже потому, что к вере пришли люди, которые даже не рассматривали это в своей жизни, благодаря этому проекту, участию в нем. И сейчас у нас... Немножко перейду на... Перескочу на другую тему, на денежную. Ведь это очень дорогие... Это дорогая история. Вот. И мы просто думали, как же нам вот этот решить вопрос. Потому что это же ведь и нас касается в первую очередь. Потому что люди же ведь не участвуют в жизни церкви вот, финансово, ну, редко. Очень редко и очень немногие. Та же история и с нами. То есть мы, когда решили, что да, мы делать будем, мы взяли на себя ответственность, и мы сделали. Сделали это за свои деньги. Лишь немногие принимали участие в этом. Спасибо им большое за это. Вообще спасибо всем тем, кто поддержал этот проект не только финансово, но и какими-то связями своими, и своим личным участием в организациях, в каких-то встречах с людьми. Вот. И это тоже помощь. Так вот, мы решили самый главный вопрос, как мы будем этот проект финансировать. Мы решили сделать символы, согласующиеся визуальным рядом вот с этими предметами. То есть это символы, которые непосредственно нанесены на эти лампады. То есть это могут быть и серафимы, которые на подвесных системах находятся. Это могут быть и двуглавые орлы императорские. Это и христианские символы, которые на этих лампадах. То есть детали этих изделий у нас выходят лимитированной серией. И те, кто будут принимать участие в этом проекте, они, приобретая у нас эти символы, как раз и будут участниками этого всего. А эти средства, которые мы получим за эти символы, они как раз пойдут на финансирование этого проекта. Вот так мы решили эту дилемму. Вот это как раз и будет участие. И наша задача как раз сделать этот проект... Ну, не побоюсь этого слова, народным, потому что это очень серьезный проект. Лампад было 36, и на каждую из них мы тратим по полгода. То есть мы примерно вот подсчитали, да, то есть у нас очень много, значительная часть нашей жизни уйдет на этот проект. И дай бог нам сделать все это в этой жизни.
1: Ничего себе, да, масштабное долгосрочное планирование.
2: Светлый вечер. На радио «Вера».
1: Я напомню, что в этом часе с нами Тимур Носов, руководитель проекта восстановления исторических лампад, руководитель церковного отдела мастерской Иоанн Мастер и его друг и сподвижник по проекту Арам Оганесян. У микрофона Мария Сушенцова. Арам, скажите, что изменилось в вас за время этого проекта? И, может быть, в вас в широком смысле участников, вот тех людей, которые... присоединялись по ходу дела?
3: Хороший вопрос. Знаете, так интересно, что бывает, каждый день просыпаешься, какая-то новая даже мысль и понимание приходит, связано с этим проектом. То, как меняется, да. Например, было понимание, когда вот уже после завершения, да, вот первой лампады работы, вот пришло осознание, у меня лично вот пришло осознание, что от меня ничего не зависело здесь в этом. Я был просто инструментом. Более того, как вы сказали по поводу руками, я тоже вот руками делать, ну, гвоздь забить-то я могу в доску, а вот такое вот для меня это недостижимо, но в процессе изготовления лампады, вот первое, вот вы знаете, я видел, как у людей загорались глаза, и по мере того, как они начинали понимать, что проект реальный. Многие не верили, даже я не буду скрывать, для меня тоже казалось, что это, возможно, неподъемная ноша для нас. Но в процессе даже мне захотелось принять в этом участие руками, чтобы чувствовать, и каждый раз, если я буду оказываться там, и вообще, знаешь, что частичка моя тоже есть, я попросил, Тимур Георгиевич научил меня некоторым моментам, я тоже участвовал в изготовлении. Вот это одно из основных пониманий, что, наверное, от нас готовность и желание. Вот, остальное в руках Божьих. И я видел эти же стремления и в остальных людях, которые приходили, приходят и продолжают наш проект расти. И люди меняются действительно. Через это появляется некая сообщность наша. Да, вот, то есть люди ощущают себя причастными к чему-то важному. Ведь сегодня, понимаете, у нас мы такое время переживаем, непростое, так скажем, да, и люди обременены какими-то вот житейскими заботами, какими-то вот проблемами. И вот этот проект как некий, знаете, лучик света, как в буквальном смысле, ведь это тоже связано со светом, да, огонь лампады, да, это да. Наш образ веры. И вот люди будто бы чувствуют себя нужными. Люди ощущают, что они не одни, что они что-то делают, нечто больше, чем для себя, да, делают то, что останется после них. Их не будет, а вот их будут вспоминать каждый раз те, кто будет смотреть на это изделие. Поэтому меняется многое в людях. И во мне действительно осознание и вообще это огромный профессиональный опыт этот проект дает, потому что мы уже совершенно обрели иные связи. Вот мы сегодня сидим в вашей студии, мы разве могли себе представить, мы каждый раз слушали радио «Вера», для нас это постоянное радио, которое звучит у нас в машинах, но я лично никогда не представлял, что когда-нибудь мне вот судьба преподнесет, Господь даст такой подарок, что я буду участвовать в эфире, правда говорю, а ведь вот он, Господь как действует тонко, и слава Богу за все, вот это прекрасно, понимание вот этих изменений.
4: Могу добавить?
1: Конечно, конечно.
4: Свои личные ощущения от тех перемен, которые происходят и в людях, и в нас. За это время, вот я уже, мы коснулись этой темы, люди обрели Бога. Вот. И что про нас говорить, когда мы считаем себя уже такими ортодоксами, с многолетним опытом за плечами, но тем не менее, просто свой личный случай расскажу. Было очень много трудностей на этапах согласований с матушкой Сергией, с игуменью монастыря. И был даже такой эпизод, когда как-то раз я подошел к ней в очередной раз во время службы. Вот, ну что ты все ходишь и ходишь? Ты мне молиться не даешь. Вот. И такая отповедь. А мне надо быть в Москве на следующий день утром. Вот. Давай, оставайся, значит, на всеночное, и, может быть, поговорим. И это был как раз вот момент такой, когда я уже заставил себя просто выдохнуть, и когда у меня был порыв просто взять и уехать. Вот настолько это было непереносимо, вот те темные силы, которые во мне были, да, настолько они меня прям тянули все бросить. И только потому, что за мной были люди, которые поверили в это, во все, я заставил себя просто сесть, выдохнуть, и потом, сидя на службе, уже глядя на образ Троицы, я говорю: Господи, вот как ты управишь все, так оно и будет. Вот все в твои руки отдаю. И как только вот эта форма моей мысли отправилась к Богу, и сразу такой момент, ух, и все, и сразу выдохнул, и стало легче. Вот таких моментов было очень много. И были такие моменты, когда я считал необходимым, что вот прям настаивал, ну, надо вот скорее решить этот вопрос или этот вопрос решить. Ведь мы же одно дело делаем, одно большое, общее, люди. Ну, матушка говорит, ну, а что? И дальше что? Вот, я говорю, ну, как что? Мы же прославляем царскую семью. А что, говорит, их прославлять? Говорит, они прославлены. Ты сам будь хорошим христианином. Это самая главная твоя задача. А потом все остальное. И вот этих моментов было так много, и они тебя потихонечку выковывали, твой характер и твое понимание всего, всех этих процессов, что, в принципе, она глубоко права, управляет всеми процессами Богородица в ее уделе, и преподобный Серафим, и это понимание пришло не сразу. И даже был такой момент, когда, ведь когда мы начинали, у меня было неоднозначное отношение к прославленной царской семье. Что-то меня притормаживало, вот, не давало мне ощущения святости. Уж простите меня, пожалуйста, это не то место, где можно об этом говорить, но именно в Дивеево я понял, кто такие страстотерпцы.
1: Я знаю, что одним из направлений развития проекта является подготовка фильма о восстановлении царских лампад. Расскажите, пожалуйста, немного и об этом.
4: Да, опять же, начиная эту работу, мы не думали, что мы решим снять фильм. Ну, были мысли снять что-то там для своих каналов, какие-то сюжеты легкие. Просто захотелось рассказать об этом. Захотелось именно сделать ленту не экономически выгодной с точки зрения рекламы, абсолютно не рекламную. Захотелось сделать историческую версию документального кино о связи поколений. Ведь когда... Как-то ко мне пришел мой друг, он говорит, послушай, говорит, мне, говорит, мысль, говорит, не дает покоя, ведь 903 год – это переломный момент в политической жизни России. И сейчас, когда возвращается лампада в Дивеево, это тоже переломный момент. И мы решили сделать фильм, который рассказывает не только о том, как мы делали эту лампаду, но и об этих периодах, которые сплетаются вот вокруг вот этих вкладных даров, которые приносят. Хотелось рассказать просто честно о том, как мы делали, что мы чувствовали, что мы переживали, когда мы делали, что мы думали и как мы менялись. Вот об этом фильм. Фильм планируем релиз в конце ноября, а выйти он должен к 200-летию мельничной общины, к 200-летию Дивеевского монастыря 22 декабря. Угу. Вот этот фильм, есть предварительные согласования о показе этого фильма. Надеемся, что не озвучиваем, где и как. Надеемся, что будет интереснее история. И, кстати говоря, короткая версия этого фильма должна, насколько я знаю, в итоговых новостях выйти на Спасе.
1: А как будет фильм называться, чтобы слушатели могли его
4: у нас были разные,
1: запомнить?
4: Да, у нас были разные названия этого фильма, и было название «Обретенный свет», но эти названия не раскрывают сути. То есть и мы решили оставить все как есть. «Царские лампады Дивеево».
1: Угу. Да, самое точное, наверное, название, да, которое отсылает к сути.
4: Да.
1: Но при этом, насколько я понимаю, в фильме будет такая документально-историческая канва тоже даваться. То есть понятно, что сам процесс, такой пропущенный через вас процесс восстановления лампад, и при этом как фон, да, вот те события, которые происходили в начале 20 века в дореволюционной России.
4: Да, да, именно так. И в этом фильме принимает большое количество спикеров. Это и духовник нашего проекта, отец Сильвестр, архимандрит. И председатель православно-палестинского общества Сергей Вадимович Степашин, и архимандрит Тихон Затекин, игуменья Сергия 32 минуты посвятила этому фильму. Это шикарное интервью. В общем, их взгляд на этот фильм, на эти события, вот, делает картинку полноценной. Не только наше суждение, и не только наши, наша работа и наши желания, но и объективность, которую, конечно, вот, озвучивают участники этого фильма, которые, ну, не имели отношения к изготовлению этих лампад.
1: То есть такой комплексный взгляд.
4: Да, да.
1: И на этот процесс восстановления, и наверняка, и с отсылкой к событиям 1903 года.
4: Именно так.
1: Спасибо вам большое за этот разговор. В студии сегодня у нас были в гостях руководитель проекта восстановления исторических лампад, а также руководитель церковного отдела мастерской Иоанн Мастер Тимур Носов, а также Арам Оганесян, его друг и сподвижник по этому проекту. У микрофона была Мария Сушенцова, и мы беседовали в рамках цикла «Вера и дело», где мы рассуждаем о христианских смыслах экономики. Спасибо вам большое за погружение в столь необычную, на самом деле, и непрагматичную идею и замысел, который уже реализуется и имеет очень такую долгую, длинную перспективу. Хочется пожелать помощи Божией в этом деле, поддержки единомышленников и, конечно, такого вот непрекращающегося личного вдохновения в этом деле. Спасибо вам.
4: Спасибо, Мария.
3: Спасибо вам за приглашение и спасибо вам за передачу.
1: Всего доброго, до свидания.
2: Светлый вечер. На радио «Вера».

0: Вы слушаете радиоканал «Радио Вера». Регистрационный номер ЭЛ номер FS77-90-935 от 13 февраля 2026 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Вера» для слушателей старше 12 лет.
1: Гений хирургии и лауреат Сталинской премии. Выдающийся флотоводец, не проигравший ни одного сражения. Создатель славянской азбуки и римский император. Что между ними общего? Сквозь века их объединяет одно. У них больше нет биографии. Их биографии – это уже жития. Жития святых. Страницы летописи. Программа о вечных героях. На радио «Вера». Персона. От латинского «персона». Портрет, написанный в технике иконы. Совместно с телеканалом «Спас» мы собираем портреты наших современников через разговор о главном – о вере, надежде, терпении, прощении и любви. Авторский телепроект Владимира Легойды «Персона». Каждую среду в 18:00 на радио «Вера».

0: Радио «Вера». Светлое радио. Светлый вечер. На радио «Вера».
1: Друзья, здравствуйте. Это «Светлый вечер» на Светлом радио. Меня зовут Алексей Пичугин. Я напомню, что на этой неделе мы говорим про русскую церковь за границей, про диаспору, про то, как выглядела жизнь, быт русской церкви за границей. И вот второй день мы говорим про духовное и богословское образование. Накануне у нас была программа с Натальей Юрьевной Суховой, где мы обсуждали вопросы, связанные с богословским образованием до революции, с реформами, которые произошли на соборе 17-18 года, и о том, как выглядело и как начиналось богословское образование в диаспоре. И сегодня мы будем говорить уже конкретно про крупнейший институт, богословский институт, возникший в 20-е годы в Париже, это Свято-Сергиевский институт. И у нас в гостях сегодня снова Наталья Юрьевна Сухова, профессор православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, доктор исторических наук, доктор церковной истории, профессор кафедры общей русской церковной истории и канонического права, руководитель научного центра истории, богословия и богословского образования. Добрый вечер.
2: Добрый вечер, Алексей.
1: Предлагаю начать сразу с истории Свято-Сергиевского института, ведь он возник не просто как Свято-Сергиевский институт, ему предшествовали еще и курсы богословские, и более того, наверное, в первую очередь надо поговорить о том, какая причина была возникновения вот именно такого крупного учебного заведения и с какими сложностями сталкивались его основатели.
2: Да. Добрый вечер, дорогие друзья. Действительно, Свято-Сергиевский институт в Париже – это очень интересная страница, не побоюсь сказать, нашего богословского образования, которое является неким передаточным мостом между дореволюционным образованием, о котором мы с вами говорили в прошлый раз, и, в общем-то, современным богословским образованием, которое было возобновлено после Второй мировой войны или Великой Отечественной войны. Действительно, Свято-Сергиевский институт – это уникальное учебное заведение, причем, ну, если можно так сказать, долгоиграющее. Организован он был окончательно в 1925 году, хотя о его организации еще поговорим более подробно, и до сих пор существует и действует. Конечно, претерпевая на своем веку разные изменения, модификации и так далее. Это очень важно. Почему он возник? Ну, во-первых, мы уже с вами в прошлый раз говорили о том, что действительно вполне естественное стремление и необходимость организовать в диаспоре богословские школы того или иного уровня, той или иной формы, они понятны. С одной стороны, подготовка духовенства, с другой стороны, обсуждение каких-то насущных вопросов, а действительно в нашей диаспоре очень много возникло вопросов, сами понимаете, катаклизм 17-го года, потеря родины, потери культуры, потери вообще традиции, это, конечно, очень сильная встряска, и вопросы богословские, экклезиологические или вопросы, связанные с бытием церкви в этом мире, вставали, конечно, у тех даже слоев, которые до революции, может быть, об этом не задумывались. Но здесь была еще одна причина. В наша диаспора, ну вот если говорить о европейском пути, о Харбине мы уже с вами говорили в прошлый раз, то это, конечно, великий исход из крымских городов через Константинополь, через Сербию и в значительной степени в Западную Европу, прежде всего в Париж. И в Париже, с одной стороны, накопилась вот такая, что называется, критическая масса культурная. С другой стороны, единственным, ну, таким официальным епископом в нашей диаспоре был митрополит Евлогий Георгиевский. И именно его благословил святитель Тихон Белавин, избранный патриархом, на управление вот западноевропейскими приходами. То есть, это действительно официальный епископ, поставленный святителем Тихоном. И поэтому, конечно, у митрополита Евлогия вот эта идея организации школы богословской в Париже возникла очень быстро. Но, тем не менее, вставал вопрос, какую школу будем делать? Либо школу духовную только для подготовки пастырей, либо высшую богословскую школу, где наряду, разумеется, с подготовкой пастырей вставали еще и богословские вопросы, которые можно было исследовать, изучать, да, то есть заниматься научно-богословской деятельностью. Это был позыв, и владыка Евлогий изначально, уже там в начале 20-х годов, начал составлять планы духовной академии, которая, конечно, предполагалась на учреждение в Париже. И в 22-м году, в 1922 году, была так называемая проба пера. С февраля по июнь 1922 года в Париже, в здании русской гимназии в Париже, проводились богословские курсы, вечерние богословские курсы. А там читало всего 4 человека, из них назову одного – Антон Владимирович Карташов. Почему именно его? Потому что он как раз является вот таким носителем дореволюционной традиции духовных академий.
1: Можно пару слов, потому что для наших слушателей тоже неочевидная фамилия, отлично, хотя она даже в учебниках истории школьных, да, значится, но все равно вот буквально пару слов.
2: С удовольствием. Антон Владимирович Карташов – это личность уникальная в своем роде. Постараюсь не увлечься его личностью и действительно минимизировать справку. На самом деле он преодолевал очень многие перегородки в дореволюционном вообще духовном сословии, духовной школе и вообще жизни. Он родился на Урале, происходил из семьи горных рудников, да, кто разрабатывал рудники. И раньше, до этого, его предки были тульскими крепостными крестьянами. Призыв Екатерины II перебираться крепостным крестьянам на Урал и разрабатывать там горные залежи, вот это как раз один из позывов семьи будущего Антона Владимировича Карташова. Затем в Екатеринбурге, они жили в Перми, он кончил в Екатеринбургское духовное училище, затем Пермскую духовную семинарию. И встреча с екатеринбургским архиереем произвела переворот. Семья всегда стремилась к образованию, но, конечно, не к духовному. И, кончив Пермскую духовную семинарию, он поступил в Санкт-Петербургскую духовную академию. Мальчик с Урала, звезда Санкт-Петербургской академии. Затем, недолго, ну, учившись, конечно, в Санкт-Петербургской академии, он блеснул звездой на небосводе Санкт-Петербургской духовной академии, сменил своего учителя на кафедре, но затем в начале 20 века увлекся течениями того времени. Например, религиозно-философские собрания и прочее.
1: Да, он же был активным участником кружков, гиппиус,
2: да, да, да. И он задружился. Мережковский, его супруга Зинаида Гиппиус, Василий Васильевич Розанов. И когда ему тогдашний ректор Санкт-Петербургской академии епископ Сергий Старгородский, небезызвестная личность, а будущий патриарх.
1: Да, тут даже можно не пояснять, я думаю.
2: Да, я думаю, что
1: ему справку все можно
2: знают,
1: не давать.
2: Да, да, да. Сказал ему, что надо выбирать либо стезя ученого кабинетного, либо стезя барзописца. Выражение тех лет, кто участвует в периодике, во всех событиях, и Антон Владимирович Карташов выбрал стезю барзаписца.
1: Но сан он принимать не собирался.
2: Нет. Ну, сан он еще не стал принимать по

0: в России. Ну и потом, когда окажется в диаспоре, да, он там, как и все члены временного правительства, будет там в заключении какое-то время, а потом отпустят его по случайным причинам, он будет скитаться у друзей, но потом, когда окажется в диаспоре, довольно быстро переберется в Париж и будет отцом, одним из отцов-основателей Свято-Сергиевского института. Он для нас очень важная фигура. Так вот, он один из четверых лекторов, читал на этих курсах с февраля по июнь 22 года, и эта проба пера оказалась не просто удачной, но сногсшибательной. Количество слушателей зашкаливало. И это, конечно, еще раз подтвердило идею митрополита Евлогия Георгиевского, что надо устраивать высшую школу. Затем, конечно, проблемы денежные. Во-первых, конечно, воодушевление было невероятное, что вот хотят устраивать школу. И поэтому наши иммигранты, с чем они смогли уехать из России, то они несли в общую копилку. Кто-то нес серьги, драгоценности, кто-то нес какие-то обломки денег. Ну, что они смогли вывести из России? Но, тем не менее, конечно, это были крохи. Для того, чтобы как-то начать серьезное дело, нужны были большие деньги. И вот тогда группа будущих профессоров, группа инициаторов, в том числе уже упомянутый Антон Владимирович Карташов, встречаются с Джоном Моттом. Джон Мотт, это тогда был председатель вот этой Всемирной ассоциации молодежи. И из этого канала тоже получаются деньги. Но нужна, конечно, территория. Как мы с вами в прошлый раз уже говорили, на улице Креме в Париже, тогда это окраина Парижа, сейчас уже далеко не окраина, да, Париж очень разросся, была намечена вот такая резиденция. На самом деле эта резиденция была бывшего храма наших протестантов, ну, как наших, парижских, да, с храмом, с кирхой, но на эту территорию претендовали очень многие. И на торгах 18 июля 1924 года выиграли митрополит Евлогий и иже с ним. И все вот эти деньги, собранные по крохам и из нашей русской диаспоры, пожертвованные Джоном Моттом, набранные из других источников, они переломили ситуацию. 18 июля, как вы понимаете, это память преподобного Сергия. Поэтому изначальная идея митрополита Евлогия Георгиевского, конечно, организовать школу преподобного Сергия, который в синодальный период покровительствовал нашей школе, Московская духовная академия, Большая келья преподобного Сергия, и затем, как тоже мы с вами говорили в прошлый раз, Богословский институт в Петрограде тоже базировался на подворье лавры преподобного Сергия.
1: И тут совершенно явная преемственность.
0: Явное преемство, да. Преподобный Сергий не оставлял нашу духовную школу ни в годы вот, лихолетия советского и даже в диаспоре. Ну и то, что торги были выиграны именно 18 июля, подтвердило еще раз мысль митрополита Евлогия назвать школу школой преподобного Сергия. Так и учредился Свято-Сергиевский институт богословский в Париже. Встает вопрос, почему все-таки институт, а не академия? Митрополит Евлогий, и это подтверждают документы архивные, замышлял академию. Можно привести несколько причин. Я выделю, наверное, 4. Первое – это, конечно, смирение. И митрополит Евлогий, и его сподвижники понимали, что, конечно, организовать в Париже нечто подобное нашим духовным академиям просто невозможно. Это действительно потом подтвердилось. Если в наших дореволюционных духовных академиях выпуски от 60 до 80 человек, ну, условно говоря, в разные годы, конечно, было по-разному, то Свято-Сергиевский институт – это 10-15 человек. Это штучная работа, на самом деле. Это первая причина. Вторая причина и очень важная.
1: А так и остается. То есть даже, вернее, во все 100 лет существования Свято-Сергиевского института выпуск – это человек 10-15.
0: Да, да, да, не больше. То есть это, конечно, штучная работа. Вот могу привести, коли вопрос о количестве возник. Когда праздновали десятилетие организации учреждения Свято-Сергиевского института в 1935 году, 10 лет, то выпуск к этому времени за 10 лет 133 человека.
1: Немного совсем.
0: Немного, да. Вот где-то 10-15 человек.
1: Это примерно 2 года существования, наверное, современной академии, дореволюционной академии.
0: Ну,

0: Зона Академии, да, конечно. Вот я говорю, там от 60 до 80 да, да, бывали годы, когда 50, бывало, когда 90. Ну, примерно так.
1: Светлый вечер. На радио «Вера».
2: Я напомню, что в гостях у «Светлого радио» Наталья Сухова, профессор Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, доктор исторических наук, доктор церковной истории. Мы говорим про Свято-Сергиевский институт в Париже. Да, и так вот, соответственно, количество выпускников у него небольшое, но... Это не единственная причина, конечно, почему не академия. Кстати, важно ли то, что это все-таки не Россия, и академия, это, ну, понятно, что для любой страны академия звучит серьезнее, чем институт, но вот с точки зрения уровня учебных заведений, я не знаю, как это вот для Франции, например.
0: Да, конечно, это вторая причина для французского, так сказать, образовательного контекста. Академия не вписывалась. Да, в этот контекст. Академия – это все-таки ученая академия, да. Не учебное заведение. Да. И поэтому, конечно, легче было зарегистрироваться, а регистрироваться надо было, под именем института. Это вторая причина. Ну, была третья причина, я тоже ее не могу упустить, это опасение митрополита Евлогия, что Карловацкий синод наложит на академию свое вето. Ну, дело
2: он
0: в том,
2: мог,
0: что...
2: мог наложить?
0: Мог наложить, конечно. В то время еще митрополит Евлогий не рассорился с Карловацким синодом. Это было как раз вот, собственно,
2: институт. Ну, это одна из причин, там много, там комплекс причин.
0: Да, конечно, конечно. Вот. И действительно, так как в дореволюционной, поясню, в дореволюционной России академия – это школа общецерковной значимости. И поэтому митрополит Евлогий опасался, что Карловацкий синод, считая себя все-таки главенствующим в диаспоре, как бы общецерковным в русской диаспоре, на академию непременно наложит вето. Ну, на самом деле, даже при именовании институт это произошло. И это было вот одним из камней преткновения, когда Карловацкая часть нашей русской диаспоры во главе тогда с митрополитом Антонием Храповицким и так называемая Евлогианская часть, или западноевропейская, возглавляемая митрополитом Евлогием, разошлись. Третья причина тоже очень, мне кажется, важна. Это, конечно, преемство с Богословским институтом. Ну, это уже четвертая даже причина, да. Преемство с Богословским институтом в Петрограде, который действовал с 20 по 23 год. Мы с вами на прошлой встрече об этом говорили. Ну, и вот нашей диаспоре очень хотелось продолжить это. На самом деле, вот это преемство русской диаспоры с таким постреволюционной России, оно очень важно. Например, когда взорвали храм Христа Спасителя в 1934 году в предместье Парижа, был учрежден храм Христа Спасителя. Очень скромный, такой почти домашний.
2: Ну, собственно, он таким и остается.
0: Таким остается, да, совершенно верно.
2: Я не был в Париже.
0: Нет.
2: Мне всегда казалось, что всегда успею, тут что-то сейчас сложно стало.
0: Нет, одно время там протоиерей Николай Азолин был там настоятелем в этом храме, да, и он возил нас...
2: Контекст я представляю, а вот...
0: Да. Ну, это, конечно, очень такой скромный, но, тем не менее, это было в том же году, в 1934 году. Поэтому вот эта попытка, да, в диаспоре хоть как-то, так сказать, продолжать и идеи, традиции, тенденции нашей России, они, конечно, были. Так что понятно, что институт устраивало всех. Французские власти, ну, как бы надежда, что Карловацкий синод на это не наложит какую-то уж такую лапу, да, и вроде такие скромные пожелания, все это срослось, соединилось, и поэтому институт стал называться институтом.
2: А связано ли с основанием института, я читал вашу статью о переписке отца Киприана Керна и отца протопресвитера Василия Виноградова, где отец Киприан интересуется судьбой известных ему дореволюционных профессоров Московской академии. Вот этот интерес, он был практически при основании Свято-Сергиевского института и в целом развитии образования.
0: Да, разумеется, он был, но он был тогда, в 1924-25 годах, когда, собственно, да, эта земля покупалась, и когда институт организовывался, но не в лице отца Киприана Керна. Отец Киприан Керн появляется там в 1936 году.
2: 10 лет
0: в Париже. Спустя, да, 11 лет после учреждения института. В это время, в 20-е годы, он еще в Сербии, он он там принимает постриг, затем его на 2 года назначают начальником русской духовной миссии в Иерусалиме, что тоже для него было так с определенными сложностями связано. Но оговоримся, что затем, когда отец Киприан становится профессором Свято-Сергиевского института, он читает там все, литургику, пасторское богословие, но считал всегда себя патрологом, да, преподавателем патрологии, исследователем традиции отцов. Об этом говорит его докторская диссертация «Антропология святителя Григория Паламы». Но отец Киприан, начиная уже с 36 года, по-видимому, начинает собирать картотеку русских богословов. Это было долгое время загадкой, и вот даже меня, когда отец Николай Чернокрак, декан Свято-Сергиевского института, в 2010 году приглашал в Свято-Сергиевский институт провести экспертизу, что же это за картотека. 16 ящиков, набитых карточками, где на слепой машинке, ну, такие вот начальные машинки, отцом Киприаном набраны имена и какие-то труды, какие-то черты биографические тех или иных профессоров, выпускников духовных академий. Не очень понятно было, да, по какому принципу он их собирал. Ну вот экспертиза показала, что он собирал всех выпускников всех дореволюционных духовных академий Санкт-Петербургской, Московской, Киевской, Казанской с 1814 года, когда академии стали высшей богословской школой, и до 1918 года, ну, здесь, думаю, можно не комментировать, понятно?
2: Ну,
0: что?
2: Да.
0: Да. Вот. И это вот 16 ящиков, таких набитых карточками, это, конечно, замечательный совершенно подвиг отца Киприана Керна.
2: Но это что-то сродни информации, которую собирал Михаил Польский уже вот по известным ему священникам, которые оставались в Советском Союзе.
0: Ну, думаю, да, как любая попытка что-то собрать, какие-то данные, как-то их систематизировать, как-то их оставить в наследие последующим поколениям.
2: Ну, судьбы так и остались неизвестны.
0: Это, конечно, да. Ну, у отца Киприана тоже, конечно, картотека, там, где пусто, где пусто. Потому что он базировался, естественно, исключительно на опубликованных источниках. Прежде всего, это журналы Совета Духовных Академий. Замечательный источник, всячески всем рекомендую, студентам и всем остальным. И, кроме того, те, кто успел скончаться до революции, там, конечно, замечательные некрологи. Кто уже свою жизнь продолжил и завершил где-то там в лагерях или где-то еще в диаспоре, там, конечно, данные собрать было сложно.
2: Но по переписке я так понял, что на момент вот этого интереса в живых оставалось всего несколько человек, а войну пережил только один.
0: Да. И вот как раз отец Киприан, когда он понял, что отец протопресвитер Василий Виноградов – это последний, как пишет отец Киприан, последний профессор духовной академии дореволюционной, который остался жив, он спешит ему написать и какие-то от него данные истребовать. Причем заметим, очень интересно, что отец Василий Виноградов был в карловасской части диаспоры, а отец Киприан Керн вот в этой западной Европе.
2: Они так и не встретились.
0: Нет, они не встретились. Отец Василий Виноградов, они скоро очень скончались, потому что я опубликовала их переписку с 1957 по 1959 год. Ну, то, что вот я нашла в архиве отца Киприана.
2: Но отец Василий хоть и старше был, он пережил лет на 10, наверное, отца Киприана.
0: Примерно. Не на 10, на 2 года.
2: На 2 года,
0: да, да. Отец Киприан скончался в 60-м году, а отец Василий в 61-м. В 68-м. Да, да, в 68-м, может быть, в 68-м. Но он к этому времени был, уже сейчас я просто не припомню, но он к этому времени был совершенно слепой, и за него даже письма писал его, как он говорил, скриб. Mm. Скриб, кто пишет. Да, понятно, его выделяли, да, мальчика, который за него писал письма. Ну, отец Василий тоже личность, конечно, очень интересная, да, тоже из Московской духовной академии, параллельно владыке Федору Поздиевскому, который тогда был ректором академии, читал лекции по пасторскому богословию, но пасторство принял, священный сан принял от кого? От святителя Тихона, что тоже очень знаменательно.
2: Да, в 20-е годы,
0: да, да,
2: и,
0: да.
2: И дальше начинается вот его тоже удивительная биография. Ну, это отдельная история.
0: Да, это отдельная тема,
2: про
0: конечно,
2: это интересно,
0: да,
2: поговорить, может быть, когда-то. Да. Вернемся в Свято-Сергиевский, угу, да, институт. И вопрос мой был в том, поиск кадров, он же происходил, да, то есть нельзя же в одном Париже набрать всех, кто будет читать все предметы, да, необходимые.
0: Да, да, вот поиск кадров, это, конечно, очень тяжелая проблема. Ну, с одной стороны, еще раз повторю, что в Париже скопилось какое-то количество лиц, причем тех, кто вошел в первый состав корпорации и затем пополнял корпорацию, можно выделить, наверное, три составляющие. Уж простите, я систематизирую всегда.
2: Да,
0: первое – это выпускники дореволюционных академий, вот в частности Антон Владимирович Карташов. Ну, он успел и попреподавать в Санкт-Петербургской академии не очень долго, но успел. И вот это вот эта компания. Вторая – это те, кто получил или начал получать дореволюционное образование в России, ну и затем богословское получал уже в диаспоре. Здесь протопресвитер, будущий протопресвитер Николай Афанасьев, тогда еще Николай Николаевич Афанасьев, будущий архимандрит Киприан Керн, который, как я уже сказал, в 1936 году пополнит корпорацию, они получали образование на богословском факультете Белградского университета. Ну и третья составляющая, кто не получал богословского образования, но путем начитки личного образования стал богословом. Ну это прежде всего, наверное, всем известный протоиерей Сергий Булгаков. Да, известный всем. Это Сергей Сергеевич Безобразов, будущий епископ Кассиан Безобразов.
2: У отца Сергия разве не было семинарии?
0: Семинария была, но не оконченная.
2: А он ее... Нет, понятно, что у него был период, связанный с полным отхождением от церкви, но он не окончил семинарию.
0: Нет, он ушел с пятого класса и потом получал университетское образование.
2: Да, но это известно. Вот,
0: да, да, да. Поэтому высшего богословского образования он не имел. Академии он не кончал. Сергей Сергеевич Безобразов, будущий, еще раз говорю, епископ Кассиан, тоже очень интересная личность. Он кончил Петроградский, уже Петроградский в то время университет, но очень интересно, он кончил кафедру истории церкви. Кафедра истории церкви была учреждена в 1863 году в наших университетах, во всех университетах, но она не была выпускающей. То есть оканчивающие эту кафедру не могли ее замещать, не могли там преподавать. За это университеты боролись, чтобы можно было замещать, там Святейший Синод не разрешал. Это отдельная история. Но Сергей Сергеевич Безобразов кончил кафедру истории церкви, поэтому какие-то, конечно, образовательные богословские начала имел.
2: Затем... Можно посоветовать нашим слушателям, если кто-то не знает, его перевод. Понятно,
0: да,
2: что и синодальный, и современный, но есть еще кассиановский перевод.
0: Замечательный
2: который,
0: перевод, да, кассиановский, который, кстати, делался, конечно, на деньги англиканской церкви, да, вот, уж тоже стоит оговорить. Ну и, знаете, одно время даже у нас в Свято-Сергиевском институте использовали этот перевод, по крайней мере, перевод Евангелия от Иоанна. Вот, не знаю, Алексей использовал или нет, но...
2: Ну, я помню, книга была замечательная, изданная Свято-Тихоновским, кажется, вот весь кассиановский перевод, там не только Евангелие от Иоанна, там...
0: Да, просто, но по-моему, вот Евангелие от Иоанна мы даже использовали на занятиях. Но на самом деле, конечно, замечательные труды епископа Кассиана, когда он уже стал таким библистом, то, что использовали во многих школах, не только в Свято-Тихоновском институте, затем в университете, но и в других, Христос и первое христианское поколение.
2: Да, да, да.
0: Замечательно, да?
2: Да.
0: Водой и кровью, и духом, его докторская диссертация епископа Кассиана. Вот, ну и даже толкование его на всех евангелистов, которые в свое время были изданы в Киеве.
2: Я напомню, что в гостях у Светлого радио сегодня Наталья Сухова, профессор Свято-Тихоновского университета, доктор церковной истории, доктор исторических наук. Мы говорим про Свято-Сергиевский богословский институт в Париже и продолжим буквально через минуту.
1: Светлый вечер. На радио «Вера».
3: Никто, зажегши свечу, не ставит ее под сосудом, но ставит на подсвечнике, чтобы входящие видели свет, говорит Евангелие.
4: Таким светом для многих людей становится и эфир «Радио «Вера». Там, где звучат слова о вере, надежде и любви. И сегодня нам нужна ваша помощь, чтобы этот свет продолжал гореть.
3: Для оплаты августовского вещания «Радио «Вера» в Воронеже, Волгограде, Севастополе, Луганске и еще 11 городах необходимо собрать 1 миллион 590 тысяч рублей.
4: Мы приглашаем всех слушателей, каждого в меру своих возможностей, принять участие в сборе средств. Вы можете осуществить пожертвование в мобильном приложении «Радио Вера» или на сайте radiovera.ru. Там же можно подписаться на ежемесячные платежи.
3: Помогите Светлому радио продолжать звучать.
4: С любовью и благодарностью, команда «Радио Вера».

0: Светлый вечер. На радио «Вера».
1: Возвращаемся в студию «Светлого радио». Друзья, я напомню, что у нас в гостях Наталья Сухова, профессор православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, доктор исторических наук, доктор церковной истории, и мы говорим про Свято-Сергиевский институт в Париже как центр русского богословского образования в диаспоре, и остановились мы на кадрах.
2: Да. Ну, дорогие друзья, как я уже сказала, вот корпорацию преподавательскую, профессорско-преподавательскую было собирать, конечно, очень сложно, и она пополнялась. Там довольно долгое время преподавал, наверное, тоже вот относящийся к третьей части протоиерей Георгий Флоровский, который тоже не имел богословского образования, а наработал своей начитанностью, так же, как и отец Сергий Булгаков, так же, как и многие другие. Но вот эта трехсоставная корпорация, она, конечно, существовала какое-то время, пополняясь из того, из другого, из третьего разряда, но затем, со временем, она начала пополняться собственными выпускниками, что очень важно. И поэтому здесь, прежде чем поименно назвать хотя бы нескольких выпускников, которые пополнили корпорацию, я бы провела периодизацию вообще истории Свято-Сергиевского института. Я бы выделила три основные части. Первая – это вот момент его основания, 1925 год, до 60-х годов. Конечно, этот период очень долгий, он прерывается Второй мировой войной.
1: Мы отдельно поговорим сейчас,
2: да, об этом, да. Второй период – это с 1960-х до 1991 года. Ну и третий период – с 1991 года по сю пору. Хотя тоже он очень неоднородный.
1: Ну, там тоже можно разделить это на до 18-го года.
2: Ну, после, да, конечно, да, да. То мельчить просто уже не хочется, да. Ну, вот это периодизация. И поэтому как раз, когда... Почему вот границы первого периода я ставлю 60-е годы? Потому что в это время уходят из земной жизни, из земного бытия плеяда отцов-основателей. То есть в 60-м году скончался Антон Владимирович Карташов, архимандрит Киприан Керн, затем в 62-м году протопресвитер Василий Зиньковский и так далее. То есть вся вот эта плеяда, которая заложила основание института и поддерживала его уровень, его бытие, она вся уходит в 60-е годы. И на смену им, конечно, даже раньше, не тогда, когда они уходят, приходит плеяда выпускников Свято-Сергиевского института, из которых можно назвать будущего протопресвитера Алексея Князева, который будет затем ректором, да, Свято-Сергиевского института, будущего протопресвитера Иоанна Мейндорфа, которые все, конечно, наверное, знают, будущего протопресвитера Александра Шмемана и будущего протопресвитера Бориса Бобринского. Пожалуй, вот эта четверка наиболее значимых выпускников...
1: Это уже люди нашего времени. Несмотря на то, что отец Александр Шмеман умер в 83-м, все равно это уже... А остальные, вот отец Борис Бобринский умер, ну, относительно недавно.
2: Да, Иоанн Мейндорф умер в 92-м году.
1: Да, да.
2: Он как раз успел благословить наш институт Свято-Тихоновский.
1: Да,
2: на бытие.
1: Помню эту историю.
2: Помните, да, это вот последний его приезд в Россию, и действительно это еще больше нас сближает, нашу традицию Свято-Тиховского института, нынче университета, со Свято-Сергиевским институтом.
1: А как война сказалась на Свято-Сергиевском институте? Вот 40-й год оккупация Парижа, да. 4 года последующие,
2: да.
1: Наверняка это было, ну, какое-то время институт существовал, какие-то отношения выстраивались с администрацией оккупационной, там вплоть от контактов до подполья. Это же все тоже касалось института.
2: Да, вне всякого сомнения. Это очень интересная тема, потому что действительно оккупированный Париж – это особая тема. На самом деле таких серьезных как бы нападок на Свято-Сергиевский институт не было. Да, вот так, чтобы там кого-то брали в железа, были отдельные случаи, но не столь серьезные. Но были очень серьезные черты. Во-первых, часть профессоров не сумела вернуться в Париж.
1: А, тоже я, да.
2: Да. Ну, например, будущий епископ Кассиан Безобразов на Афоне застрял. Афанасьев, будущий протопресвитер, тоже не вернулся, да, застрял в Сербии. И так далее. То есть вот там действительно часть корпорации не смогла вернуться по понятным причинам, и поэтому корпорация была очень серьезно ослаблена, истощена. И нет света, трамваи не ходят. Вообще Париж голодный, холодный, без света и так далее. Но, тем не менее, по настоянию, ну, наверное, двух человек, Антона Владимировича Карташова и архимандрита Киприана Керна, ну, конечно, их инициативу поддержали, институт не прекращал своей деятельности. Он был истощен. Корпорация истощена. Там не все. Кто-то брал на себя какие-то другие предметы, не сродные ему, но что делать. Студентов очень мало. Голод-холод. Но, тем не менее, институт продолжал действовать, и это было такое торжество православия. Приведу несколько примеров. Ну, например, архимандрит Киприан Керн, который тогда уже был назначен настоятелем храма Бориса и Глеба в Кламаре. Кламар – это пригород Парижа. Сейчас это третья остановка от вокзала Северного. Тогда это было очень далеко. Он ходил туда пешком из Свято-Сергиевского института. Он ходил пешком, потому что трамваи не ходили, ничего вообще не ходило. Он ходил пешком посередине пути. Он останавливался у Зайцевых. Наверняка все знают писателя Бориса Зайцева.
1: Да.
2: Замечательного, да?
1: Нам очень сложно судить о кругозоре наших слушателей. Да, Борис Зайцев даже когда-то, по-моему, в школьную программу входил недолго в 90-е. По крайней мере, в список для внеклассного чтения точно входил. Но насколько он сейчас известен?
2: Друзья мои, Борис Зайцев – это замечательный русский писатель, писавший до революции и писавший в диаспоре. И вы знаете, в 1990-е годы, вот там постперестроечный период, когда возбуждение всех интересов, было издано несколько сборников его очерков. Совершенно замечательный писатель.
1: Абсолютно.
2: Такой, знаете, какой-то преемник Серебряного века. Ну, он вообще представитель Серебряного века.
1: Ну, как-то вот, не знаю, в сознании моего поколения отразилось вот именно в троице Бунин, Шмелев, Зайцев.
2: Наверное.
1: Может быть, это абсолютно разные люди, абсолютно разные писатели.
2: Да.
1: Ну, вот как-то вот Бунин, Шмелев, Зайцев.
2: Там может
1: кто
2: быть,
1: угодно,
2: да.
1: Кого
2: да.
1: угодно можно первым назвать, но это вот как-то
2: да.
1: так было.
2: Ну, вот Борис Зайцев – это замечательный писатель. Для нас в свое время, когда я еще не знала его диаспорную жизнь, его жизнь в эмиграции, когда мы в 90-е годы читали сборники его статей, это что-то такое, знаете, хрустальное, серебряное, ну, серебряный век. Мы были просто в восхищении. Он был большой друг отца Киприана Керна. И поэтому посередине пути из Свято-Сергиевского института, с этой улицы Креме до Кламара, это очень долгий путь, отец Киприан останавливался у Зайцевых, они его немножко подкармливали, он немножко у них отдыхал и шел дальше. Вот это, конечно, такие подвиги. Ну, кроме того, были предложения закрыть институт, как я уже сказала, благодаря Антону Владимировичу Карташову, отцу Киприану, это не совершилось. Да, все поддержали вот такие остатки корпорации, и институт действовал, институт жил. Конечно, в это время, ну, можно сказать об ослабленном учебном процессе и количественно, и качественно. Но, тем не менее, именно в это время, во время войны, защищается докторская диссертация архимандрита Киприана Керна «Антропология святителя Григория Паламы». Более того, отец Киприан говорит еще замечательную актовую речь. Ну, актовая речь – это то, что члены корпорации раз в год на актовый день произносят. Кого-то назначают, выбирают. И отец Киприан Керн произнес замечательную речь «Ангелы, иноки и человечество». Ну, это такой гимн ученому монашеству, академическому монашеству. Но дело даже не в этом, а дело в некой преодолении ситуации, преодолении контекста, преодолении обстановки. Голодный, холодный, темный Париж – и гимн ученому монашеству, где отец Киприан говорит о светолитии, которое несет монашество в мир. Вот мне кажется, что это такое действительно торжество православия, и Свято-Сергиевский институт это осуществил.
1: Кстати, вот маленький вопрос, уточнение. Угу. Я понимаю, что это к образовательному процессу в Свято-Сергиевском институте никакого отношения не имеет, но вот были ли какие-то контакты? Понятно, что на уровне людей эти контакты были, безусловно, совершенно явные, все общались. А с Лурмель, с общиной Лурмель?
2: Да, с общиной Лурмель, конечно, были. И вообще были и вот с Шевитонию.
1: Угу.
2: Да?
1: Ну,
2: контакты,
1: да.
2: Естественно, да. И даже туда ездили и представители Свято-Сергиевского института, и приезжали в Париж вот представители этих общин, таких очень интересных. Ну, более того, я вот, ну, надеюсь, что все-таки опубликовать замечательную переписку отца Киприана Керна с русским монахом, да, очень тоже интересным, Киприаном. Нет, отец Киприан Керн, а это Зайцев, да, русский монах, сейчас я уже не буду его расшифровывать, русский монах, который принял католичество, который был насельником в Шевитоне, Климент, да.
1: Я понял.
2: Да, поняли кто, да, отец Климент. И эти контакты, они вот на личном уровне даже выходили за пределы личного уровня. Ну, потому что они какие-то устраивали совместные конференции. Но, в частности, уже, конечно, после войны, с 57-го года, отец Киприан, епископ Кассиан и протопресвитер Николай Афанасьев были инициаторами вот этих замечательных литургических съездов при Свято-Сергиевском институте. Да, Климент Лялин, я вспомнил, да, фамилию. Угу. Это очень интересная личность. Нет, Климент Лялин, это интересная личность. Да. Ну, кстати, потомки Николая Первого, боковые. Так вот, вот эти общие конференции, они, конечно, препобеждали какое-то такое конфессиональное разделение на научном уровне. Причем надо сказать, что многие представители Свято-Сергиевского института, в частности, вот уже упоминаемый архимандрит Киприан, они не были сторонниками экуменических контактов. Ну, там кто-то в этом участвовал, кто-то нет, но научные связи, они препобеждали это. Вот мне кажется, что это очень интересная черта, которая, конечно... Была и нам свойственна.
1: А какие отношения у Свято-Сергиевского института складывались с Московским патриархатом? Потому что после войны начинается активная экуменическая, международные контакты. Естественно, начинаются поездки наших священников, архиереев на Запад. Кто-то приезжает в Советский Союз. И даже многие из иммигрантов, но часть иммигрантов начинает ездить в СССР. Вот как все это отражается на Свято-Сергиевском институте, и какие контакты с родиной тогда были?
2: Да, вопрос очень интересный и очень непростой. Все складывалось сложно. Почему? Потому что после Второй мировой войны, ну, для Европы именно это важно, митрополит Евлогий решил присоединиться к Московскому патриархату.
1: Да. Но это же скорее личное решение было, мало кто его поддержал.
2: Именно личное. Он хотел умереть в недрах все-таки Московской патриархии. И вот эта его личность, что он там не личное решение, что он не посоветовался в должной степени там, со всеми представителями духовенства, с представителями Свято-Сергиевского института в том числе. Это, конечно, вызвало недовольство. А митрополит Евлогий, ну, все, Московская патриархия была рада принять, конечно, в недра. Мы знаем, что митрополит Николай Ярушевич ездил по всей диаспоре и всех присоединял.
1: Это печальная история
2: была. Да, история не очень веселая, конечно, потому что действительно, вот мы уже говорили, как из Харбина всех просто... Да, репатриировали и привезли в Россию. И тоже не у всех просто сложилась судьба, мягко скажем. И, конечно, митрополит Евлогий присоединился, и Свято-Сергиевский институт был очень недоволен. Вот среди тех писем, с которыми я работала в архиве Свято-Сергиевского института, очень много упоминаний о том, что митрополит Евлогий заболел русской болезнью и прочее. Пока он не просит от нас каких-то подписок, то мы не выступаем против него. Но если он попросит подписку, согласие об этом присоединении, мы выступим против него. Так что это было очень сложно.
1: Ну, он, наверное, тоже понимал.
2: Он это понимал, конечно, но просто это уже были последние годы митрополита Евлогия, я думаю, это тоже сказалось.
1: Ну, как только митрополит... Он не старый человек, ну, как преклонных лет, ну, но преклонных не глубокий лет. Старик.
2: В 94-м году он закончил Московскую академию.
1: Ну, в 47-м, 40...
2: Да, в 46-м году он скончался.
1: В 46-м году он скончался. Ему было около 80 где-то.
2: Ну, да, ну, как вот тут считать, какой возраст. Может быть, те годы шли год за два или больше.
1: Ну, тоже верно.
2: Его преемник, митрополит Владимир Тихоницкий, сделал обратный шаг, вернулся и потом снова организовался вот этот западноевропейский экзархат. Все было не так просто, но сейчас эти тонкости нас, наверное, мало интересуют. И Свято-Сергиевский институт был доволен и так продолжал жить в западноевропейском экзархате, ну, вплоть вот до последних времен.
1: До 18-го года, да.
2: Ну, да, до 18-го года.
1: Но это совсем отдельная история,
2: об этом поговорить, да. И еще раз повторю, вот этот второй период после Второй мировой войны, длится он по-прежнему в составе, с одной стороны, отцов-основателей, потому что возвращается епископ Кассиан Безобразов, ну, он епископом еще не был, вскоре становится епископом, возвращается протопресвитер Николай Афанасьев, возвращаются еще некоторые лица, может быть, менее известные, ну, и корпорация как бы начинает жизнь прежней жизнью. И пополняют ее вот уже указанные выпускники Свято-Сергиевского института. Однако потом эти выпускники разделяются на две части. Ну, например, отец Алексей Князев, да, будущий протопресвитер Алексей Князев, он затем станет ректором института. Причем он примет, ну, такие глобальные решения привлекать к преподаванию в институте представителей других поместных церквей, даже иных конфессий. Это такой решительный шаг.
1: Это что-то сродное тому, что Никодим Ротов сделал с Ленинградской академией.
2: Ну, примерно так, да.
1: Хотя... И время примет. Ну, у них они исходили из абсолютно разных...
2: Из разных, да. Митрополит Никодим хотел сохранить академию за счет привлечения этих иностранных студентов. Азии, Африки, Латинской, ну, да, Америки. А, конечно, отец Алексей пытался пополнить корпорацию преподавательскую. Но в это же время и студенты, меняется состав. И это все постепенно приведет к тому, что преподавание перейдет на французский язык.
0: Светлый вечер. На радио «Вера».
1: Я напомню, что в гостях у нас сегодня Наталья Юрьевна Сухова, профессор Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, доктор исторических наук, доктор церковной истории. Мы говорим про Свято-Сергиевский институт в Париже, Богословский институт в Париже. И вот послевоенное время, время ректорства отца Алексея Князева. А переход на французский язык когда состоялся?
2: Уже в 90-е годы. Уже,
1: а, это уже в 90-е. То есть,
2: да, полностью.
1: А, то есть 60-е, 70-е, это все вот еще до, двуязычное или русское?
2: До кончины отцов-основателей все-таки сохраняется русскоязычное. Mm-hmm. Это 60-е годы. 6 лет с 1960 по 1966 год уходят отцы-основатели.
1: Любопытно, тогда ведь все-таки, я так понимаю, после войны в Свято-Сергиевский начали поступать студенты, в том числе из французских колоний.
2: Стали, да.
1: Для которых русский язык был совершенно незнаком.
2: Поэтому частично курсы уже начинают читаться на французском. Частично, да.
1: Вот. А можно все-таки вернуться к отношению с Советским Союзом?
2: Вот, да.
1: Поскольку 60-е годы, время такого всплеска международных контактов по линии ОВЦС, ну, по разным линиям, понятно, и начинают приезжать в том числе в Париж. Вот как Свято-Сергиевский институт во всем этом участвовал?
2: Ну, скажем так, Свято-Сергиевский институт не очень благоволил к этим контактам. Угу. Может быть, здесь тоже сказывалось вот этот так поступок митрополита Евлогия. Они были настроены достаточно холодно к Московской патриархии. Другое дело, что после того, как митрополит Владимир Тихоницкий ушел из Московской патриархии, часть и духовенства, и мирян, в том числе вот этой интеллектуальной элиты, не захотела уходить из Московской патриархии. Ну, мы знаем историю митрополита, да, Вениамина Фетченкова,
1: да,
2: естественно. Вот, я думаю, что и наши дорогие слушатели это знают. Но, кроме того, здесь от Свято-Сергиевского института отпочковывается Институт Святого Дионисия.
1: А, вот, это вот, же тоже интересная
2: история.
1: Это
2: та больная точка. Да, вначале они там где-то, ну, такое как бы дочернее, с одной стороны, предприятие, с другой стороны, именно предприятие связано с Московской патриархией, с одной стороны, да, и с литургией западного обряда с другой стороны.
1: Стоит оговориться, об этом мало кто знает. Угу. Почему-то эта история никогда не становилась достоянием, что в составе Московской патриархии, Московского патриархата были приходы латинского обряда, которые в свое время переходили в православие. Это было такое православие латинского обряда. Да. Такие приходы были, и, по-моему, даже один сохраняется до сих пор, но не в Москве, а в Румынии.
2: Да, да, сохраняется. Но это тоже отдельная история. Может быть, ей, если будет интерес у наших слушателей.
1: В двух словах про Дионисийский институт. Он существует уже в таком каком-то
2: полулегальном.
1: Полулегальном. Хотел сказать, таком живом-неживом, но, ну, как-то существует еще.
2: Ну, там семья Ковалевских к этому еще имела отношение, да, и в граф Ковалевский там и прочее.
1: Да, да, да.
2: Но это действительно тема отдельная. Ее на самом деле можно отчасти, если будет интерес, реконструировать. Но, конечно, отчасти. История достаточно загадочная. Вот. Поэтому Свято-Сергиевский институт все-таки остаются доминирующим, да, несмотря ни на что.
1: Угу. А как менялись подходы к образованию в Свято-Сергиевском институте? Вот эпоха отцов-основателей и уже последующая эпоха 60-х годов до наших дней. Ведь наверняка и подходы и к богословию, к экуменизму, насколько тут можно говорить про экуменизм, широта взглядов, узость взглядов. Вот как все это внутри Сергиевского института существовало? Уже после отцов-основателей, когда пришли новые люди, ну, как новые люди, продолжатели, естественно, традиции, но это были люди другой эпохи, другого поколения.
2: Да, спасибо большое. Ну, на самом деле, в Свято-Сергиевском институте изначально была вот такая научный настрой, научный камертон. Я очень кратко повторю, что с 1925 по 1929 год институтский курс был трехгодичный, а затем ввели еще четвертый год для тех, кто готовится к преподаванию. Это была вот такая возможность подготовки своих кадров. Но это оговорка. Что касается после ухода из земной жизни отцов-основателей. Ну, во-первых, это, конечно, переход полный уже на французский язык.
1: Ну,
2: уже да, носителей русского языка, хранителей русского языка уже практически нет. И даже надо сказать, что архивы профессоров Свято-Сергиевского института, вот этого там раннего поколения, они, конечно, изучались самими последователями, ну, в общем-то, можно сказать, недостаточно. Это активное включение в поле вообще образования христианского, не только православного. Это приглашение, с одной стороны, читать лекции представителей католичества, протестантизма, да, из всех стран, там, из Голландии, ну, из Парижа, это понятно, и это сохраняется до сих пор. А с другой стороны, профессора Свято-Сергиевского института тоже активно читали лекции и в Сорбонне, и в КАТО, католический институт, ну, и вообще в разных католических школах. То есть вот это включение как бы в христианское международное пространство тоже характерная черта. Что касается экуменизма, то к этому относились неоднозначно. С одной стороны, да, активные съезды экуменические, в которых изначально еще участвовал активно отец Сергий Булгаков, но он скончался в 1944 году, поэтому говорить уже о поздних временах нельзя. С другой стороны, некоторые, ну, вот, например, уже много раз упоминаемый сегодня архимандрит Киприан Керн, был категорическим противником экуменических связей. Он признавал межконфессиональные связи только научные. Никакие экуменические, ни за что. Но, с другой стороны, понятно, что и перевод вот епископа Кассиана, который сегодня упоминался, он тоже проводился на англиканские деньги, и никуда не денешься. Международное христианство помогало Свято-Сергиевскому институту. Затем, конечно, введение очень активное новых каких-то методик. Изначально в Свято-Сергиевском институте был педагогический кабинет, который возглавлял Василий Васильевич Зиньковский, будущий протопресвитер Василий. И поэтому они старались как-то вот в этом отношении проводить какие-то обновления, да, учебного процесса. Но если говорить уже о более поздних временах, это, конечно, включение в Болонское поле, в Болонский процесс.
1: Ну, тут как бы естественный процесс абсолютно, да.
2: И мы тоже включились туда, сейчас не знаем, как выключиться. И они, конечно, включались. И еще, пожалуй, одну черту я назову. Это, конечно, очень такое активное, последовательное и упорное отстаивание свобод. Свобод, которые дает вот это западное образование, ну, в частности, французское образование. Да? Академические свободы. Конечно, академические свободы не в Париже родились. Это тоже университет исследований, модель, которая появляется уже окончательно в Берлине в 1809-10 годах, но, тем не менее, вот эти академические свободы, свобода преподавания, свобода обучения с возможностью, да, выстраивания личной образовательной траектории, широкие возможности стажировок, где бы то ни было, да, где будет полезно, это тоже очень яркая черта уже Свято-Сергиевского института в новейшие времена, скажем так. То есть, если сравнивать 1925 год, когда это такая полумонашеская община, вот общие литургии, такая сохранение русской традиции, русского языка, русской культуры и прочее, сейчас, конечно, ситуация несколько другая. Но все-таки вот эта традиция общих служб, она сохраняется. Ну, по крайней мере, вот в то время, когда я там была, это несколько лет назад, правда, литургии там уже служили другие священники, уже епархиальные, всеночную в субботу, литургию воскресенья, но студенты либо мирянским чином, если не было священников, если были священники, то, соответственно, таким полноценным церковным чином, служат вечером вечерню, утром утренним.
1: А сейчас, вот в наши дни уже Свято-Сергиевский институт, он больше заточен под, извините за это слово, под духовное образование или богословское? То есть это вот именно подготовка пастырей или это наука?
2: Да, это отличный вопрос, потому что сам вот дневное отделение, скажем, очное отделение в нашей терминологии заточено, конечно, на подготовку к науке, причем студенты, которые живут в Свято-Сергиевском институте, даже мужчины, которые живут вот в этом пансионе, то они берут курсы в Сорбонне, в КАТО, то есть они учатся во многих параллельных институтах. Но есть заочное пасторское отделение, русскоязычное, особое, да, и там учатся, ну, на каждом курсе довольно много священников, там бывает 30, 40, 50. И когда они собираются трижды в год на сессию, то действительно улица Креме наполняется русской речью, вообще священниками там в подрясниках и прочее. Вот это русскоязычное отделение, это для тех, кто рукоположился, но еще не успел получить богословское отделение, это очень сильная составляющая Свято-Сергиевского института. У них даже есть отдельный сайт. Русскоязычный.
1: Интересно.
2: Да, интересно. Да.
1: Вот такая история у Свято-Сергиевского института, который был основан в 25-м году, имел, естественно, некую еще предваряющую историю, которая, естественно, был преемником во многих смыслах русских духовных учебных заведений, богословских школ. И существует по сию пору, кстати, внутри Московского патриархата, потому что он часть архиепископии...
2: Часть... Но на особых условиях.
1: На особых условиях, да, ну, это естественно, да. Спасибо большое. У нас сегодня в гостях была Наталья Юрьевна Сухова, профессор Свято-Тихоновского университета, доктор исторических наук, доктор церковной истории, профессор кафедры общей русской церковной истории и канонического права, руководитель научного центра истории, богословия и богословского образования по СТГУ. Спасибо.
2: Всего доброго,
1: большое.
2: Дорогие друзья.
1: Друзья, до свидания, до встречи.
2: До свидания, до встречи.
0: Светлый вечер. На радио «Вера».

плохо, не печалься, брат. Пока есть на свете кто-нибудь, кто нам с тобой.

так плохо, не печалься, брат. Пока есть на свете кто-нибудь, кто нам с тобой.

упадешь на корточки, подойдет чей-то кот и потрется мордочкой. Все не так, не так уж плохо, не печалься, брат.

0: Литература – это совесть общества, его душа. Дмитрий Сергеевич Лихачев. Время читать. Литературный час на радио «Вера». Ежедневно с 10 часов вечера.
1: Сегодня, 17 сентября, слушайте фрагменты романа Федора Михайловича Достоевского «Идиот» и фрагмент «Отец Михаил» из романа Александра Ивановича Куприна «Юнкера». Литературный час на радио «Вера» с 10 до 11 вечера.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Святитель Николай Сербский. Молитвы на озере.
1: Добро пребудет с праведным. Кто станет искать могилу неправедного? На что им могила его? А могилу праведника все ищут. И огораживают, и устанавливают памятник. На что им памятник? Все исповедание того, что праведный после смерти живет, а неправедный исчезает, словно борозда на воде морской. Ты еси правда праведника, живый Боже. Не в законах человеческих правда его. Быстро законы пишутся, да лениво исполняются. Каждое дыхание твое — новый закон праведному. Присутствие твое — правда его. Великие праведники не имели законов всеми признанных и не заботятся о законах на бумаге писанных. От зари утренней чувствует праведник, что пишешь ты в сердце и в уме его, и читает. Сотни лгунов и насильников поднимаются на праведного и радуются, когда зажмут рот ему, чтобы он молчал. Но признают втайне лгуны и насильники, что, будь по воле их, мир в одночасье разрушится. В уединении, которое кривоумным и кривопутным страшнее суда страшного, признают лгуны и насильники, что если еще и существует мир, то существует ради праведных, ради правоумных и правопутных. Кто праведен, кроме богоносцев? Никто, Господи. Приносящий тебя в мир приносит жизнь в оболочку жизни пустующую, приносит воду в пустые колодцы и песню онемевшим устам. Словно туча бесплодная, без дождя и грома, ветрами поднебесными разносимая воистину, таков и мир без богоносцев. Весь мир — туча бесплодная, которую богоносец один может сделать тучей настоящей, дать ей дождь и гром. Туча на тучу походит, и человек походит на человека, и мир на мир походит. Но одна туча — обманчивый и бесплодный дым, другая — полна дождя и грома. Один человек — существующий, другой — несуществующий, несмотря на сходство их. Один мир есть, другого нет, несмотря на сходство их. До того, как родился ты на земле, Господи, земля была тенью призрачной, и все твари земные были тенями призрачными. Рождение твое, вхождение грома в тучу бесплодную. Слова твои — дождь, тучу тучей делающий. Чудеса твои из вампиров людей сделали. Кровь, пот и слезы твои наполнили пустую тень мира реальностью. Добро пребудет с праведником. Могилы его всегда искать будут, ибо могила праведного — содержит больше силы жизненной, чем живые, но неправедные. Неправедные — тени тучи бесплодной. Блажен народ, имеющий праведных.

0: для всей семьи.
1: Пересказки.
0: Айстиный остров по мотивам болгарской сказки.
2: Жил-был в одном селе красивый, ладный парень по имени Емил, который очень уж работать не любил. Женился он на самой красивой и работящей девушке, но и тогда не исправился. Отец пашет и сеет, мать стряпает, молодая жена с огородом управляется, а Емил целыми днями без дела по селу слоняется. Вернется домой к ночи, жена плачет, мать вздыхает, отец бранится. «Надоели мне ваши попреки», — сказал им однажды Емил. «Ухожу я от вас в город Салоники, там жизнь веселее». Сказано, сделано. Добрался парень до Салоник и нанялся на корабль матросом. Но однажды в море случилась страшная буря, и судно затонуло. В последний момент Емилу удалось ухватиться за большую доску. Вполз он на нее, руками-ногами вцепился и не помнил, сколько дней его по волнам носило, пока не выбросило на незнакомый остров. Взобрался Емил на высокую гору и к великой радости увидел вдали крестьянские дома, дороги, поля распаханные. Как на крыльях помчался он с горы в село. Окружили его там люди и заговорили между собой. «Гляди-ка, каким ветром лентяя Емила к нам занесло! Родные по нему все глаза проплакали, а он здесь. Откуда вы знаете меня?» – изумился Емил. «И почему по-болгарски так хорошо говорите? Не узнаешь нас? Мы аисты из твоей родной деревни и всю вашу жизнь как на ладони видим. Знаем, что ты работать не любишь, с родными бранишься». «Где ж тогда у вас крылья?» – не поверил Емил. И узнал, что на этом острове из-под скалы текут два чудесных источника. Каждую весну люди-аисты окунаются в первый ручей, оборачиваются птицами и летят в Болгарию. А с наступлением зимы снова возвращаются на остров, купаются во втором ручье, превращаются в людей и такое же хозяйство ведут. «Я тоже готов аистом обернуться, лишь бы домой попасть», — попросил Емил. Только теперь он понял, как дороги для него родное село, отец с матерью, ласковая жена. «Поскорее бы их увидеть, да во всем повиниться. В Болгарии сейчас зима», — сказали люди аисты. «Но как же с тобой быть?

0: Вот радости было, что он наконец-то домой вернулся. Как будто подменили парня. Работящим стал, уважительным. В селе и прежде аистов любили, а после случая с Емилом и вовсе за родню стали почитать. И вы тоже их не обижайте.
1: Пересказки.

0: Свидетели веры.
1: Ясным воскресным днем 11 апреля 1910 года множество астраханцев толпилось у городской пристани. На Волжских водах покачивался необычный корабль, первая в истории православия плавучая церковь. А назвали ее в честь святителя Николая. Епископ астраханский Георгий, благодаря которому появился этот корабль, после его освящения сказал: «Наше судно напоминает, как Спаситель плавал по Галилейскому морю и учил стоящий на берегу народ. С борта нашего корабля, как и с евангельского, будет также раздаваться проповедь о вечном спасении». Сам император Николай II приветствовал это начинание в своей телеграмме: «Искренне радуюсь доброму делу». Проповедь с палубы парохода была обращена к тысячам людей, простым рыбакам, жилища которых были разбросаны по дельте Волги и берегам Каспийского моря. Большую часть года рыбаки находились на промыслах, не имея возможности участвовать в богослужениях. Появление плавучего храма исправило эту ситуацию, причем его посетителями были и представители кочевых народов Прикаспия. Владыка Георгий делал все, чтобы слово о Христе достигало самых отдаленных уголков. Так, с проповедью он объездил калмыцкие и казахские степи, назначил 3 миссионеров для миссии среди калмыков. С этой же целью епископ издал миссионерский сборник и другие брошюры. Здесь очень пригодился опыт, приобретенный им в Сибири, где преосвященный Георгий служил до назначения в Астрахань. Под началом владыки действовало Кирилло-Мефодиевское братство, занимавшееся проповедью среди сектантов и раскольников, а также помощью бедным. В Астрахани было много бродяг и нищих. По поручению владыки священники стали ходить в ночлежки, проводить там богослужения и произносить проповеди. При этом за счет епархии беднякам выдавали одежду, обувь и пищу. А для поддержки священнослужителей и их семей владыка учредил кассу взаимопомощи. Большое внимание епископ Георгий уделял церковному образованию. За время его управления епархией были открыты 44 приходских школы, основаны богословские курсы. Большими тиражами издавались книги о православии, миссионерские листовки. Владыка Георгий не оставался в стороне от испытаний, которые обрушились на Россию. Во время войны с Японией

0: помогал собирать средства для раненых. А в годы Первой русской революции 1905-1907 годов проводил молебны и крестные ходы, призывая людей к миру. Епископ Георгий вел сосредоточенную духовную жизнь. Он очень любил богослужение, заботился о качестве церковного пения и соблюдении устава. Не раз в гости к владыке на Астраханскую землю приезжал святой праведный Иоанн Кронштадтский. В 1912 году епископ Георгий почил после тяжелой болезни и, спросив перед смертью прощения у окружавших его людей. Как писали астраханские газеты, владыка был настоящим трудником, не боявшимся браться ни за какое дело. Двери его келий, равно как и сердце, были открыты для всех, кто нуждался в утешении, совете, сочувствии.
1: Свидетели веры. Для тех, кто хочет верить.

0: Что такое русская мысль? О чем она? Тысячу лет русский мыслитель размышляет о Боге, о миссии нашего народа, о Вселенной и человеке. Тысячу лет русская мысль ищет ответы. В основе этого поиска искреннее желание приблизиться к истине, познать Бога. В каждом выпуске нашего цикла «Истоки» мы будем знакомиться с ключевыми текстами из истории русской православной мысли, погружаться в исторический контекст, ставить вопросы и искать на них ответы. С понедельника по четверг в 23:00.
1: Сегодня мы обратимся к труду священника Павла Флоренского «Эмпирея и Эмпирия».
0: Слушайте программу «Истоки» на радио «Вера».

0: Домашний кинотеатр.
1: Здравствуйте, с вами Алексей Дементьев. В этой программе вы не услышите рассуждений профессионального киноведа. Я просто делюсь впечатлениями благодарного кинозрителя, регулярно пополняющего свою домашнюю видеоколлекцию. Это разговор о фильмах, которые, посмотрев однажды, время от времени пересматриваешь и каждый раз находишь для себя что-то новое. Итак, мотор.
2: Мой сын хотел быть художником, а я знал, что он просто не хотел работать. Решил, что я все время буду платить за него, а я не согласился. 10 лет тому назад он ушел из дому.
1: Драматическими подробностями собственной жизни делится знаменитый дирижер Вячеслав Петров, герой кинофильма, который так и называется «Дирижер». Ленту снял режиссер Павел Лунгин. На экраны она вышла в 2012 году. Идея картины родилась у Лунгина после встречи с митрополитом Илларионом Алфеевым. Владыка Илларион – профессиональный композитор с консерваторским образованием. Однажды он принес режиссеру свою ораторию «Страсти по Матфею» и предложил сделать музыкальную документальную зарисовку. Но произведение настолько поразило Лунгина своей мощью и многогранностью, что режиссер решил, оно непременно должно стать основой художественного фильма. По его собственному признанию, музыка решила все, начиная с сюжета и героев и заканчивая географией съемок. А сюжет фильма вкратце таков. Дирижеру Вячеславу Петрову с оркестром и хором предстоит выступить в Иерусалиме. Именно там вот уже несколько лет живет в коммуне художников-хиппи его единственный сын – Саша. Правда, Петров давно вычеркнул его из своей жизни, потому что не принимал и не понимал такого образа жизни. Накануне командировки Петров получает известие о том, что его сын трагически погиб. И гастроли становятся для дирижера настоящим духовным испытанием, кризисом, переломом. С одной стороны, картина «Дирижер» сделана в духе фестивального кино. Она камерная, с особенной экранной и психологической атмосферой. Но в то же время не вычурная, а простая и понятная. По словам Павла Лунгина, его «Дирижер» — это фильм о человеке, который однажды заплакал. И эти слезы оказались для него спасительными. В то, что главного героя можно заставить плакать, поначалу верится с большим трудом. Дирижер предстает этакой каменной глыбой, сухим, черствым человеком, отчужденным от всего, кроме музыки. Да и та для него лишь работа. А о характере его взаимоотношений с людьми можно судить по эмоциональной речи солиста хора, когда в одном из эпизодов он высказывает Петрову все, что накипело у него на душе.
2: Вас в коллективе-то все боятся. Это ж унизительно. А я вас больше всех боюсь. Но только я не помидор, который можно топтать, вышвырнуть или сок из него давить. Во мне кровь течет. Вот человеческая кровь, а вы ее пьете, эту кровь.
1: Роль дирижера, довольно сложную и психологически, и эмоционально, блестяще сыграл литовский театральный актер Владас Богданас. Кстати, его линия не единственная в фильме. И у других участников хора в Иерусалиме случается духовный кризис, заставляющий переоценить всю прежнюю жизнь. Павел Лунгин признавался, что, помимо прочего, хотел показать в своей картине действие так называемого «Иерусалимского синдрома», когда святость места, где воскрес из мертвых сам Господь, оказывает на человека в прямом и переносном смысле потрясающее воздействие. Иерусалим – полноправный герой фильма. Его виды, панорамы, дороги, стены и святыни проходят перед глазами зрителя под торжественные звуки оратории «Страсти по Матфею». Интересно, что эта же музыка звучит и в бытовых сценах, например, в эпизоде в аэропорту, когда музыканты ждут своего рейса. И все равно воспринимается невероятно гармонично. Можно сказать, что режиссер Павел Лунгин предпринял довольно смелый эксперимент, соединив возвышенную духовную музыку с житейской, по сути, историей. Но стержнем этой истории, по словам режиссера, стало чувство Бога, которое присутствует в каждом человеке и однажды способно растопить слезами покаяния самое черствое сердце. Не случайно в финальной сцене, одной из самых сильных в картине, звучит пасхальная часть оратории со словами о воскресении. Сейчас мы услышим этот фрагмент. А я на этом прощаюсь. С вами был Алексей Дементьев. Смотрите хорошее кино.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Псалтырь. Богослужебное чтение.
1: Здравствуйте. С вами епископ Преславский, угличский феоктист. С одной стороны, Ветхий Завет постоянно говорит о народе Божьем. Начиная с Авраама, Бог дает обетование произвести великий народ. Бог исполняет свое слово. И далее, в пустыне, Бог заключает завет не с каким-то отдельным человеком, а со всем народом. С другой же стороны, народ – это составляющие его люди. Следовательно, история народа – это история людей. И грех народа – это грех людей. Если мы хотим блага для своего народа, то нам стоит обращать внимание не вовне, а на собственную душу. Именно так поступал автор, звучащего сегодня во время богослужения в православных храмах, 105-го псалма. Давайте послушаем первую часть этого духовного гимна.
2: «Исповедайтеся, Господи, яко благ!
3: Славьте Господа, ибо Он благ, ибо вовек милость Его! Кто изречет могущество Господа, возвестит все хвалы Его, блаженны хранящие суд и творящие правду во всякое время! Вспомни о мне, Господи, в благоволении к народу Твоему! Посети меня спасением Твоим, дабы мне видеть благоденствие избранных Твоих, веселиться весельем народа Твоего, хвалиться с наследием Твоим! Согрешили мы с отцами нашими, совершили беззаконие, соделали неправду. Отцы наши в Египте не уразумели чудес Твоих, не помнили множество милостей Твоих и возмутились у моря, у Черного моря. Но Он спас их ради имени Своего, дабы показать могущество Свое. Грозно рек морю Черному, и оно иссохло, и провел их по безднам, как по суше, и спас их от руки ненавидящего, и избавил их от руки врага. Воды покрыли врагов их, ни одного из них не осталось. И поверили они словам Его, и воспели хвалу Ему. Но скоро забыли дела Его, не дождались Его изволения, увлеклись похотением в пустыне и искусили Бога в необитаемой».
2: И искусиша Бога в безводней.
1: Сто пятый псалом, начало которого мы только что услышали, был составлен во время Вавилонского плена. Если поначалу плен воспринимался израильским народом как некая ошибка, как что-то не связанное с Богом и с самим народом, то постепенно происходило переосмысление. Сложно сказать, сколько времени заняло изменение сознания израильтян, но сам плен для Южного царства, для Иудеи, длился около 60 лет. В этот период времени народ Божий пережил, пожалуй, самое важное и значимое из того, что может пережить народ. Произошло переосмысление отношений с Богом. Но произошло оно не с народом как таковым, а с составляющими его людьми. Об этом ярко свидетельствуют только что прозвучавшие строки Псалтыри. В частности, эти. «Вспомни о мне, Господи, в благоволении к народу Твоему. Посети меня спасением Твоим, дабы мне видеть благоденствие избранных Твоих, веселиться весельем народа Твоего, хвалиться с наследием Твоим. Согрешили мы с отцами нашими, совершили беззаконие, соделали неправду». Здесь мы видим, во-первых, память о грехах отцов. Причем автор не отделяет себя от их грехов. А во-вторых, псалмопевец призывает Бога вспомнить не о народе, а о нем самом, об авторе псалма. Но вспомнить не в отрыве от народа, а, как сказано в псалме, в благоволении к народу твоему. Иными словами, псалмопевец понимает, что грехи предков – это и его грехи, а его праведность – это частичка праведности народа. Исправить жизнь народа можно только исправив собственную жизнь. Дальнейшее развитие событий показало, что именно такого осмысления роли личности в истории народа хотел Бог. Ведь в конечном итоге плен закончился, и люди вернулись на землю предков, где сумели восстановить жизнь по заповедям Божиим. Не только израильский народ переживал взлеты и падения. Такое происходит и со всяким иным народом. Библейская история дает возможность увидеть и понять то единственно верное отношение к самим себе и к своему народу, которое позволяет пережить непростые времена, а во время благоденствия не согрешать перед Богом забвением Его закона. Она же помогает нам не забывать, что мы неразрывно связаны со своим народом. А потому, если мы хотим блага себе и своим близким, то нам стоит поступить так, как поступил автор прозвучавшего сегодня псалма. Научиться видеть свой личный грех, а также иметь мужество признать и исправить его.
0: Псалтырь. Богослужебное чтение. Радио «Вера».

0: Может показаться, что идеальных семей не существует. Однако в жизни немало удивительных историй о семьях, в которых любовь и желание быть рядом, несмотря ни на что, сделали их по-настоящему счастливыми. Подлинные истории из жизни людей, сумевших не только обрести, но и пронести свою любовь через время, расскажет Тутта Ларсен в программе «Семейные истории». Ежедневно, утром. На радио «Вера».
1: Мы изучаем прошлое, чтобы понять настоящее. Изучаем не для того, чтобы сожалеть, а чтобы не совершать ошибок в будущем.
2: Чему же учит нас история?
1: Какие знания и смыслы хранятся в глубине веков? Как разглядеть духовное начало в бесконечном круговороте истории? На эти и многие другие вопросы ищем ответы с доктором исторических наук, профессором Дмитрием Володихиным и его гостями. Программа «Исторический час». В воскресенье, 8 вечера, на радио «Вера».
3: Здравствуйте, меня зовут Екатерина Вознесенская. Я знакомлю вас с благотворительными фондами и волонтерскими проектами. Рассказываю, куда обратиться за поддержкой и как помогать ближним. Дине из Бишкека 47 лет. В Киргизию она приехала из Омска в 1998 году. Поступила в Кыргызско-Российский славянский университет, а после его окончания осталась жить и работать в республике. Недавно Дина узнала, что у нее рак. Рядом не оказалось никого, кто мог бы помочь женщине с лечением или остаться с ее 11-летним сыном на время госпитализации. Дина одна воспитывает ребенка, работает администратором в гостинице и живет на съемной квартире. Каждый 21 день ей нужно оплачивать химиотерапию и анализы. Поскольку Дина гражданка России, терапия в Киргизии для нее стоит дороже, чем для граждан республики. Поэтому женщина стала искать возможность вернуться в Россию и лечиться здесь. Но все, что у нее сейчас есть, это российский паспорт. Родственников и близких людей на родине у Дины не осталось. Собрать деньги на второй курс лечения Дина не смогла и позвонила на церковную горячую линию Русской Православной Церкви. За 4 дня, благодаря неравнодушным людям, удалось собрать средства не только на терапию, но и на будущую операцию для Дины. Бишкекская и киргизстанская епархия тоже начала помогать женщине с лечением и присмотром за ребенком. Каждый день на церковную горячую линию социальной помощи звонят сотни людей. Ее номер 8 800 70 70 222. 8 800 70 70 222. Кому-то из обратившихся нужны продукты, кому-то лекарства, помощь в покупке билетов или временное жилье. Чтобы горячая линия отвечала на просьбы, ей необходима регулярная поддержка. Оказать ее можно на платформе «Поможем» сайта miram.help. Подробную информацию обо всех благотворительных проектах вы можете найти на нашем сайте radiovera.ru и в мобильном приложении «Радио Вера» в разделе «Дело дня».
1: Дело дня.

0: слушаете радио «Вера». Поездки по Подмосковью. О знаменитом и забытом.
1: Друзья, здравствуйте, меня зовут Алексей Пичугин, мы отправляемся путешествовать, путешествуем по Подмосковью с Еленой Гераскиной, историком, краеведом, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Мы в Чехове и отправляемся в усадьбу, которая называется Лопасня Зачатьевская. На 5-м автобусе мы доезжаем до остановки, которая называется Сквер имени Чехова, от вокзала идет автобус, и практически здесь уже вход в городской парк культуры и отдыха, где и расположена усадьба.
2: Усадьба Лопасня Зачатьевская – это усадьба, которая принадлежала князьям Васильчиковым. И первым ее владельцем был брат Анны Васильчиковой, одной из жен Ивана Грозного. Но как выглядела усадьба в этот период, мы, конечно же, не знаем и не можем предположить. Зато мы знаем, что с середины XVIII века начинается активное усадебное строительство. И, собственно, прекрасный ландшафтный парк со следами регулярной планировки, с семью каскадными прудами в этой усадьбе предполагался. Ну, а к XIX веку уже относится прекрасный дом в стиле барокко с ампирным крыльцом. Усадебный парк идет вдоль правого берега реки Лопасни, но после значительной, тщательной реставрационной работы восстановлены интерьеры такими, какими они были во второй половине XIX века. А почему, собственно, XIX века? А вы сейчас это узнаете. Ну, в принципе, парк – это памятник садово-паркового искусства XVIII века, но музей входит в сообщество пушкинских музеев России и ближнего зарубежья, и является он филиалом Государственного литературного музея-заповедника Чехова-Мелехова. Надо сказать, что здесь живет очень много интересных людей. Ну, прежде всего, о владельцах. После смерти Александра Сергеевича Пушкина его вдова Наталья Николаевна Пушкина Гончарова вышла замуж спустя 7 лет за генерала Петра Ланского, который был родным братом хозяйки усадьбы Марии Васильчиковой в девичестве Ланской. Родственные связи сделались теснее, когда старший сын поэта Александр Александрович женился на Софье Ланской, племяннице своего отчима. Ну, а другая племянница Петра Ланского, Екатерина Васильчикова, стала женой Ивана Николаевича Гончарова, младшего брата Натальи Николаевны. Вот так переплелись эти родовые связи, родовые корни, можно сказать. Очень интересно то, как оформлена эта усадьба. Действительно, там стоят прекрасные манекены в костюмах той эпохи. Там замечательный детский музейный центр историко-краеведческого направления работает. Ну, а в антресольной части этого прекрасного музея есть образовательный центр и библиотека, и выставочные залы. То есть, по сути дела, усадьба является просветителем местного населения. И здесь организуется множество разных интересных дел, например, балы или творческие вечера. И у усадьбы есть невероятные традиции. То есть вот в музее 10 февраля – день памяти Пушкина, 6 июня, понятно, это день рождения Пушкина, 8 сентября – это Натальин день, последняя суббота, например, это памяти партизана князя Кудашева. Ну, а 19 октября отмечается, это тоже пушкинский лицейский день, день царско-сельского лицея. Интересно то, что рядом, конечно же, как во многих усадьбах, конечно же, была церковь. И церковь зачатия праведной Иоанны Пресвятой Богородицы относится к концу 17-го, первой половине 19 веков. Почему такой странный промежуток? Потому что были достройки, были различные элементы, колокольни, опять же. Поэтому, собственно, вот выглядит это так, что церковь датируется несколькими столетиями.
1: А что у нас сейчас в Чехове самое старое из сохранившегося? Пожалуй, наверное, зачатьевская церковь
2: да,
1: и есть.
2: Да, она и есть. Да. Интересно, что... Да, потому что, ну, усадьба все-таки более позднего времени постройки, да, Зачатьевская церковь. Интересно, что, конечно же, некрополь усадьбы у Зачатьевского храма тоже очень и очень красноречиво рассказывает об истории этих семей. Ну, конечно, у некрополя главное место около храма занимают могилы владельцев усадьбы князей Васильчиковых. Но огромную часть занимают и могилы потомков Пушкина. Надо сказать, что вообще посещение этого кладбища и изучение жизни семей, которые связаны с этой усадьбой, они, конечно, тоже такой противоречивый и горестный рассказ о той эпохе. Ну вот, например, мы знаем, что сам князь Васильчиков Николай Иванович вернулся с Отечественной войны 12-го года и женился на ком? На сестре своего однополчанина. Ведь вот, собственно, Мария Ланская была сестрой его однополчанина. А вот старший сын Пушкина, например, в 58-м году женится на Софье Ланской, на дочери, и у них рождается 11 детей. Но мы знаем, что 19 век – это время смертности детской. И в 1875 году она умирает от пневмонии. И тогда старшая сестра Мария Гартунг, она же старшая дочь Пушкина, приезжает для того, чтобы посвятить всю свою оставшуюся жизнь воспитанию этих 11 детей. И вот они живут в этой усадьбе. Здесь, конечно, часть истории можно рассказывать, посещая некрополь. Но мне хотелось бы еще кое-что добавить. Здесь живет Александр Александрович, старший сын Пушкина. Он здесь умирает, он здесь похоронен. Но что интересно, дочь Александра Александровича, Мария, она выйдет за племянника Николая Васильевича Гоголя. Еще одно имя великое для русской литературы и для всех нас. Его звали Николай Быков. Они, правда, уедут и будут жить в другом имении. Но вот семейство Марии – это первое поколение общих потомков Пушкина и Гоголя. Мария проживет долгую жизнь. Ее не станет в 1939 году, в 1939. Детей, как дворян, не примут в советские школы и институты. Мужа Николая расстреляют в годы гражданской войны. А вот внук Марии, Александр Сергеевич Данилевский, будет очень известным энтомологом российским, советским, если быть точными. Интересно, что здесь есть и другие замечательные истории. Ну вот, например, сын Александра Александровича Александр учился в Пажеском корпусе, служил в Драгунском полку. Потом в конце 19 века вышел в отставку по состоянию здоровья, будет жить в имении родителям в Малом Ивановском, ну а потом будет избран земским начальником в Бронницком уезде. Опять же, дочь станет посвятить свою жизнь милосердию, Ольга. Она будет начальницей приюта для неизлечимо больных в Москве. А вот дочь Александра Александровича Анна будет фрейлиной великой княгини Милицы Николаевны, затем попечительницей Лопасненской общедоступной библиотеки. По сути дела, все их жизненные пути все равно будут возвращаться в этот крошечный населенный пункт, в эту крошечную усадьбу. Григорий свяжет свою жизнь с военной службой, будет полковником Печорского полка. Ну а Надежда станет настоятельницей Иверской общины в Москве. Но все они будут приезжать в свое имение.
1: Как богатая история, вообще удивительно просто.
2: Да. И на самом деле большая часть этих людей и их потомков останется в России. И что интересно, Григорий Пушкин, получается, уже правнук поэта, 15 сентября, собственно, вот он родился 68-го года, а умрет он в сентябре 40-го, он будет участвовать и в Первой мировой, и в Гражданской войне, и он станет, представляете, красным командиром. После полученной контузии вернется в Лапасню и будет здесь жить. А потом переедет в Москву и будет сохранять всемирное наследие своего деда. А сохранять будет что? Потому что в 18-м году будет обнаружен некий ящик с очень интересными документами. Там будут бумаги поэта, деловая переписка и рукопись незавершенной истории Петра. В предреволюционные годы здесь будут жить племянницы Натальи Николаевны Пушкиной Ланской. И вот как раз в предреволюционные годы усадьба будет называться Гончаровский дом. Вот как раз невероятно, но факт. Эти бумаги будут спасены, потому что часть начала использоваться в бытовом каком-то формате. И сейчас, конечно, они находятся в коллекции Пушкинского дома.
1: Тут, когда мы смотрим усадьбу, надо еще и представлять, что в 19 веке, в 18 веке все было совсем по-другому. Мы с вами, ну, не в центре, но, в общем, в большом городе, в Чехове. А никакого города Чехова здесь тогда не было.
2: Да, это был просто дачный усадебный дом, в котором что-то укладывалось на хранение, куда приезжали, чтобы отдохнуть, полюбоваться видами, прогуляться по парку, пообщаться с родными. Маленькие комнаты, скромный быт, достаточно скромный, потому что при всем аристократизме и при всех перечисленных громких званиях и именах жили достаточно просто. И отдыхали, и любили это место.
1: Спасибо большое. Елена Гераскина, историк-краевед, и с ней вместе мы побывали в усадьбе Лапасня-Зачатевская, что нынче в городе Чехов, Московской области. И вы путешествуете вместе с нами, открывайте новые места. Спасибо. Я Алексей Пичугин. Будьте здоровы.
2: Спасибо.
0: Поездки по Подмосковью.

0: Радио «Вера». Светлое радио. На радио «Вера» вы слушаете роман Федора Михайловича Достоевского «Идиот». Читает Иван Агапов. Продолжение.
1: Часть первая, глава 15. Вошла горничная Катя, сильно испуганная. Там бог знает что, Настасья Филипповна, человек 10 ввалились, и все хмельные-с. Сюда просятся, говорят, что Рогожин, и что вы сами знаете. Правда, Катя, впусти их, всех, тотчас же. Неужто всех-с, Настасья Филипповна, совсем ведь безобразная страсть. Всех, всех впусти, Катя, не бойся, всех до одного, а то и без тебя войдут. Вон уж как шумят, точно давеча. «Господа, вы, может быть, обижаетесь?» — обратилась она к гостям. «Что я такую компанию при вас принимаю? Я очень сожалею и прощения прошу, но так надо. А мне очень-очень бы желалось, чтобы вы все согласились быть при этой развязке моими свидетелями. Хотя, впрочем, как вам угодно». Гости продолжали изумляться, шептаться и переглядываться. Но стало совершенно ясно, что все это было рассчитано и устроено заранее. И что Настасью Филипповну, хоть она и, конечно, с ума сошла, теперь не собьешь. Всех мучило ужасно любопытство. При том же и пугаться-то очень было некому. Дам было только две. Дарья Алексеевна, барыня бойкая и видавшая всякие виды, и которую трудно было сконфузить, и прекрасная, но молчаливая незнакомка. Но молчаливая незнакомка вряд ли что и понять могла. Это была приезжая немка, и русского языка ничего не знала. Кроме того, кажется, была столько же глупа, сколько и прекрасна. Она была внове, и уже принято было приглашать ее на известные вечера в пышнейшем костюме, причесанную, как на выставку, и сажать, как прелестную картинку, для того, чтобы скрасить вечер. Точно так, как иные добывают для своих вечеров у знакомых на один раз картину, вазу, статую или экран. Что же касается мужчин, то Птицын, например, был приятель с Рогожиным, Фердыщенко был как рыба в воде, Ганечка все еще в себя прийти не мог, но хоть смутно, а неудержимо сам ощущал горячечную потребность достоять до конца у своего позорного столба. Старичок-учитель, мало понимавший, в чем дело, чуть не плакал и буквально дрожал от страха, заметив какую-то необыкновенную тревогу кругом и в Настасье Филипповне, которую обожал как свою внучку. Но он скорее бы умер, чем ее в такую минуту покинул. Что же касается Афанасия Ивановича, то, конечно, он себя компрометировать в таких приключениях не мог. Но он слишком был заинтересован в деле, хотя бы и принимавшим такой сумасшедший оборот. Да и Настасья Филипповна выронила на его счет 2-3 словечка таких, что уехать никак нельзя было, не разъяснив окончательно дело. Он решился досидеть до конца и уже совершенно замолчать и оставаться лишь наблюдателем, что, конечно, и требовалось его достоинством. Один лишь генерал Япончин только сейчас, пред этим разобиженный таким бесцеремонным и смешным возвратом ему подарка, конечно, еще более мог теперь обидеться всеми этими необыкновенными эксцентричностями или, например, появлением Рогожина. Да и человек, как он, и без того уже слишком снизошел, решившись сесть рядом с Птицыным и Фердыщенком. Но что могла сделать сила страсти? То могло быть, наконец, побеждено чувством обязанности, ощущением долга, чина и значения, и вообще уважением к себе. Так что Рогожин с компанией, во всяком случае, в присутствии его превосходительства, был невозможен. «Ах, генерал!» — перебила его тотчас же Настасья Филипповна, только что он обратился к ней с заявлением. «Я и забыла, но будьте уверены, что о вас я предвидела. Если уж вам так обидно, то я и не настаиваю, и вас не удерживаю, хотя мне бы очень желалось именно вас при себе теперь видеть. Во всяком случае, очень благодарю вас за ваше знакомство и лестное внимание, но если вы боитесь...» «Позвольте, Настасья Филипповна!» — вскричал генерал в припадке рыцарского великодушия. «Кому вы говорите? Да я из преданности одной останусь теперь подле вас. Если, например, есть какая опасность, К тому же я, признаюсь, любопытствую чрезмерно. Я только насчет того хотел, что они испортят ковры и, пожалуй, разобьют что-нибудь. Да и не надо бы их совсем, по-моему, Настасья Филипповна.
2: «Сам Рогожин», — провозгласил Фердыщенко. «Как вы думаете, Афанасий Иванович?» — наскоро успел шепнуть ему генерал. «Не сошла ли она с ума? То есть без аллегории, а настоящим медицинским манерам, а?» «Я вам говорил, что она и всегда к этому наклонна была», — лукаво отшепнулся Афанасий Иванович. «И к тому же лихорадка...» Компания Рогожина была почти в том же самом составе, как и давеча утром. Прибавился только какой-то беспутный старичишка, в свое время бывший редактором какой-то забулдыжной обличительной газетки, и про которого шел анекдот, что он заложил и пропил свои вставные на золоте зубы. И один отставной подпоручик, решительный соперник и конкурент, по ремеслу и по назначению утрешнему господину с кулаками и совершенно никому из рогожинцев неизвестный, но подобранный на улице, на солнечной стороне Невского проспекта, где он останавливал прохожих и слогом Марлинского просил вспоможения под коварным предлогом, что он сам по 15 целковых давал в свое время просителям. Оба конкурента тотчас же отнеслись друг к другу враждебно. Давешний господин с кулаками после приема в компанию просителя счел себя даже обиженным и, будучи молчалив от природы, только рычал иногда, как медведь, и с глубоким презрением смотрел на заискивание и заигрывание с ним просителя, оказавшегося человеком светским и политичным. С виду подпоручик обещал брать в деле более ловкостью и изворотливостью, чем силой, да и ростом был пониже кулачного господина. Деликатно, не вступая в явный спор, но ужасно хвастаясь, он несколько раз уже намекнул о преимуществах английского бокса, одним словом, оказался чистейшим западником. Кулачный господин при слове «бокс» только презрительно и обидчиво улыбался – и с своей стороны, не удостоивая соперника явного прения, показывал иногда молча, как бы невзначай, или лучше сказать, выдвигал иногда на вид одну совершенно национальную вещь. Огромный кулак, жилистый, узловатый, обросший каким-то рыжим пухом. И всем становилось ясно, что если эта глубоко национальная вещь опустится без промаху на предмет, то действительно только мокренько станет. В высшей степени готовых, опять-таки, никого из них не было, как и давеча, вследствие стараний самого Рогожина, имевшего целый день в виду свой визит к Настасье Филипповне. Сам же он почти совсем успел отрезвиться, но зато чуть не одурел от всех вынесенных им впечатлений в этот безобразный и ни на что не похожий день из всей его жизни». Одно только оставалось у него постоянно в виду, в памяти и в сердце, в каждую минуту, в каждое мгновение. Для этого одного он провел все время с 5 часов пополудни до 11 в бесконечной тоске и тревоге, возясь с киндерами и бискупами, которые тоже чуть с ума не сошли, мечась, как угорелые по его надобности. И однако все-таки 100 000 ходячими деньгами, о которых мимолетно, насмешливо и совершенно неясно намекнула Настасья Филипповна, успели составиться за проценты, о которых даже сам бискуп из стыдливости разговаривал с киндером не вслух, а только шепотом. Как и давеча, Рогожин выступал впереди всех, остальные подвергались.

Но великолепное убранство первых двух комнат, неслыханные и невиданные ими вещи, редкая мебель, картины, огромная статуя Венеры — все это произвело на них неотразимое впечатление почтения и чуть ли даже не страха. И это не помешало, конечно, им всем мало-помалу и с нахальным любопытством, несмотря на страх, протесниться вслед за Рогожиным в гостиную. Но когда кулачный господин, проситель и некоторые другие заметили в числе гостей генерала Япончина, то в первое мгновение до того были обескуражены, что стали даже понемногу ретироваться обратно, в другую комнату. Один только Лебедев был из числа наиболее ободренных и убежденных и выступал почти рядом с Рогожиным, постигая, что в самом деле значит 1 400 000 чистыми деньгами и 100 000 теперь сейчас же в руках. Надо, впрочем, заметить, что все они, не исключая даже знатока Лебедева, несколько сбивались в познании границ и пределов своего могущества. И в самом ли деле им теперь все дозволено или нет? Лебедев в иные минуты готов был поклясться, что все. Но в другие минуты ощущал беспокойную потребность припомнить про себя, на всякий случай, некоторые и преимущественно ободрительные и успокоительные статейки свода законов. На самого Рогожина гостиная Настасьи Филипповны произвела обратное впечатление, чем на всех его спутников. Только что приподнялась портьера, и он увидел Настасью Филипповну. Все остальное перестало для него существовать, как и давеча утром. Даже могущественнее, чем давеча утром. Он побледнел и на мгновение остановился. Угадать можно было, что сердце его билось ужасно. Робко и потерянно смотрел он несколько секунд, не отводя глаз на Настасью Филипповну. Вдруг, как бы потеряв весь рассудок и чуть не шатаясь, пошел он к столу, дорогой наткнулся на стол Птицына и наступил своими грязными сапожищами на кружевную отделку великолепного голубого платья молчаливой красавицы немки. Не извинился и не заметил. Подойдя к столу, он положил на него один странный предмет, с которым и вступил в гостиную, держа его пред собою в обеих руках. Это была большая пачка бумаги, вершка 3 в высоту и вершка 4 в длину, крепко и плотно завернутая в биржевые ведомости и обвязанная туго-натуго со всех сторон и два раза накрест бечевкой, вроде тех, которыми обвязывают сахарные головы. Затем встал, ни слова не говоря и опустив руки, как бы ожидая своего приговора. Костюм его был совершенно давешний, кроме совсем нового шелкового шарфа на шее, ярко-зеленого с красным, с огромную бриллиантовую булавкой, изображавшую жука, и массивного бриллиантового перстня на грязном пальце правой руки. Лебедев до стола не дошел шага на 3. Остальные, как сказано было, понемногу набирались в гостиную. Катя и Паша, горничные Настасьи Филипповны, тоже прибежали глядеть из-за приподнятых портьер с глубоким изумлением и страхом. «Что это такое?» — спросила Настасья Филипповна, пристально и любопытно оглядев Рогожина и указывая глазами на предмет. 100 000, — ответил тот почти шепотом. «А, сдержал-таки слово, каков. Садитесь, пожалуйста, вот тут, вот на этот стул. Я вам потом скажу что-нибудь. Кто с вами? Вся давешняя компания? Ну, пусть войдут и сядут. Вон там, на диване можно. Вот еще диван. Вот там 2 кресла. Что же, они не хотят, что ли?» Действительно, некоторые положительно сконфузились, отретировались и уселись ждать в другой комнате. Но иные остались и расселись по приглашению, но только подальше от стола, больше по углам. Одни все еще, желая несколько стушеваться, другие, чем дальше, тем больше, и как-то неестественно быстро ободряясь. Рогожин уселся тоже на показанный ему стул, но сидел недолго. Он скоро встал и уже больше не садился. Мало-помалу

0: Мало он стал различать и оглядывать гостей. Увидев Ганю, он ядовито улыбнулся и прошептал про себя: «Вишь, на генерала и на Афанасия Ивановича он взглянул без смущения и даже без особенного любопытства. Но когда заметил подле Настасьи Филипповны князя, то долго не мог оторваться от него. В чрезвычайном удивлении и как бы не в силах дать себе в этой встрече отчет. Можно было подозревать, что минутами он был в настоящем бреду. Кроме всех потрясений этого дня, он всю прошедшую ночь провел в вагоне и уже почти двое суток не спал». «Это, господа, 100 000, — сказала Настасья Филипповна, обращаясь ко всем с каким-то лихорадочно нетерпеливым вызовом. «Вот в этой грязной пачке. Давеча, вот он закричал, как сумасшедший, что привезет мне вечером 100 000. И я все ждала его. Это он торговал меня. Начал с 18 000, потом вдруг скакнул на 40, а потом вот и эти 100. Сдержал таки слово. Фу, какой он бледный. Это давеча все у Ганечки было. Я приехала к его мамаше с визитом в мое будущее семейство. А там его сестра крикнула мне в глаза: «Неужели эту бесстыжую отсюда не выгонят?» А Ганечке брату в лицо плюнула. С характером девушка. «Настасья Филипповна», — укорительно произнес генерал. Он начинал несколько понимать дело по-своему. «Что такое, генерал? Неприлично, что ли? Да полно форсить-то. Что я в театре-то французском в ложе, как неприступная добродетель билетажная сидела, да всех, кто за мною гонялись 5 лет, как дикая бегала и как гордая невинность смотрела, так ведь это все дурь меня доехала. Вот, перед вами же. Пришел да положил 100 000 на стол. После 5-то лет невинности. И уж, наверное, у них там тройки стоят и меня ждут. Во 100 000 меня оценил. Ганечка, я вижу, ты на меня до сих пор еще сердишься. Да неужто ты меня в свою семью ввести хотел? Меня-то, Рогожинскую. Князь-то что сказал давеча? Я не то сказал, что вы Рогожинская. Вы не Рогожинская, — дрожащим голосом выговорил князь. Настасья Филипповна, полна матушка, полна голубушка, — не стерпела вдруг Дарья Алексеевна. «Уж коли тебе так тяжело от них стало, так что смотреть-то на них? И неужели ты с этаким отправиться хочешь, хоть и за 100 000? Правда, 100 000, ишь ведь? А ты 100 000-то возьми, а его прогони. Вот как с ними надо делать. Эх, я бы на твоем месте их всех, что в самом-то деле!» Дарья Алексеевна даже в гнев вошла. Это была женщина добрая и весьма впечатлительная. «Не сердись, Дарья Алексеевна», — усмехнулась ей Настасья Филипповна. «Ведь я ему не сердясь говорила. Попрекнула, что ли, я его? Я и впрямь понять не могу, как на меня эта дурь нашла, что я в честную семью хотела войти. Видела я его мать-то, руку у ней поцеловала. А что я давеча издевалась у тебя, Ганечка, так это я нарочно хотела сама в последний раз посмотреть, до чего ты сам можешь дойти. Но удивил же ты меня, право. Многого я ждала, а этого нет. Да неужто ты меня взять мог, зная, что вот он мне такой жемчуг дарит, чуть не накануне твоей свадьбы? А я беру. А Рогожин-то? Ведь он в твоем доме при твоей матери и сестре меня торговал. А ты вот все-таки после этого свататься приехал. Да чуть сестру не привез. Да неужто же правду про тебя Рогожин сказал, что ты за 3 целковых на Васильевский остров ползком доползешь?» «Доползет», — проговорил вдруг Рогожин тихо, но с видом величайшего убеждения. «И добро бы ты с голоду умирал. А ты ведь жалование, говорят, хорошее получаешь. Да ко всему-то в придачу, кроме позора-то, ненавистную жену ввести в дом. Потому что ведь ты меня ненавидишь, я это знаю. Нет, теперь я верю, что этакой за деньги зарежет. Ведь теперь их всех такая жажда обуяла, так их разнимает на деньги, что они словно одурели. Сам ребенок, а уж лезет в ростовщики. А то намотает на бритву шелку, закрепит, да тихонько сзади и зарежет приятеля, как барана, как я читала недавно. Но бесстыдник же ты. Я бесстыжая, а ты того хуже. Я про того букетника уж и не говорю. Вы ли это, Настасья Филипповна? Сплеснул руками генерал в истинной горести. Вы такая деликатная, с такими тонкими мыслями, и вот какой язык, какой слог. Я теперь в хмелю, генерал, засмеялась вдруг Настасья Филипповна. Я гулять хочу. Сегодня мой день, мой табельный день, мой высокосный день, я его давно поджидала. Дарья Алексеевна, видишь ты вот этого букетника, вот этого месье о камелья? Вот он сидит да смеется на нас. Я не смеюсь, Настасья Филипповна, я только с величайшим вниманием слушаю, с достоинством отпарировал Тоцкий. Ну, вот за что я его мучила целые 5 лет и от себя не отпускала. Стоило ли того? Он просто таков, каким должен быть. Еще он меня виноватую пред собой сочтет. Воспитание ведь дал, как графиню содержал. Денег-то сколько ушло. Честного мужа мне приискал еще там, а здесь Ганечку. И что же б ты думала? Я с ним эти 5 лет не жила, а деньги-то с него брала. И думала, что права. Совсем ведь с толку сбила себя. Ты вот говоришь, 100 000 возьми, да и прогони, коли мерзко. Оно правда, что мерзко. Я бы и замуж давно могла выйти, да и не то, что за Ганечку, да ведь очень уж тоже мерзко. И за что я моих 5 лет в этой злобе потеряла? А веришь или нет, я 4 года тому назад временем думала, не выйти ли мне уж и впрямь за моего Афанасия Ивановича. Я тогда это со злости думала. Мало ли, что у меня тогда в голове перебывало. А ведь право заставило. Сам напрашивался, веришь или нет. Правда, он лгал. Да ведь падок уж очень. Выдержать не может. Да потом, слава богу, подумала, стоит он такой злости. И так мне мерзко стало тогда вдруг на него, что если б и сам присватался, не пошла бы. И целые-то 5 лет я так форсила. Нет уж, лучше на улицу, где мне и следует быть. Или разгуляться с Рогожиным, или завтра же в прачки пойти. Потому ведь на мне ничего своего. Уйду, все ему брошу. Последнюю тряпку оставлю. А без всего меня кто возьмет? Спроси-ка вот Ганю, возьмет ли? Да меня и Фердыщенко не возьмет. Фердыщенко, может быть, не возьмет, Настасья Филипповна? Я человек откровенный, перебил Фердыщенко. Зато князь возьмет. Вы вот сидите да плачетесь, а вы взгляните-ка на князя. Я уж давно наблюдаю. Настасья Филипповна с любопытством обернулась к князю. Правда? Спросила она. «Правда», — прошептал князь. «Возьмете как есть, без ничего?» «Возьму, Настасья Филипповна». «Вот и новый анекдот», — пробормотал генерал. Ожидать было можно. Князь скорбным, строгим и проницающим взглядом смотрел в лицо продолжавшей его оглядывать Настасьи Филипповны. «Вот еще нашелся», — сказала она вдруг, обращаясь опять к Дарье Алексеевне. «А ведь впрямь от доброго сердца я его знаю. Благодетеля нашла. А, впрочем, правду, может, про него говорят, что... того? Чем жить-то будешь, коли уж так влюблен, что Рогожинскую берешь за себя-то, за князя-то? Я вас честную беру, Настасья Филипповна». «А не Рогожинскую», — сказал князь. «Это я-то честная? Вы? Но это там из романов». «Это князь-голубчик старый, бредний, а нынче свет поумнел, и все это вздор. Да и куда тебе жениться? За тобой, за самим еще няньку нужно. Князь встал и дрожащим, робким голосом, но в то же время с видом глубоко убежденного человека, произнес: «Я ничего не знаю, Настасья Филипповна. Я ничего не видел, вы правы. Но я сочту, что вы мне, а не я, сделаю честь. Я ничто, а вы страдали. И из такого ада чистое вышли, а это много. К чему же вы стыдитесь, да с Рогожиным ехать хотите? Это лихорадка. Вы господину Тоцкому 70 000 отдали и говорите, что все, что здесь есть, все бросите. Этого никто здесь не сделает. Я вас, Настасья Филипповна, люблю. Я умру за вас, Настасья Филипповна. Я никому не позволю про вас слово сказать, Настасья Филипповна. Если мы будем бедны, я работать буду, Настасья Филипповна». При последних словах послышалось хихиканье Фердыщенко, Лебедева, и даже генерал про себя как-то крякнул с большим неудовольствием. Птицын и Тоцкий не могли не улыбнуться, но сдержались. Остальные просто разинули рты от удивления. «Но мы, может быть, будем не бедны, а очень богаты, Настасья Филипповна», продолжал князь тем же робким голосом. «Я, впрочем, не знаю, наверное, и жаль, что до сих пор еще узнать ничего не мог в целый день, но я получил в Швейцарии письмо из Москвы от одного господина, Саласкина, и он меня уведомляет, что я, будто бы, могу получить очень большое наследство. Вот это письмо». Князь действительно вынул из кармана письмо. «Да он уж не бредит ли?» — пробормотал генерал. «Сумасшедший дом настоящий». На мгновение последовало некоторое молчание. «Вы, кажется, сказали, князь, что письмо к вам от Саласкина?» — спросил Птицын. «Это очень известный в своем кругу человек. Это очень известный ходок по делам. Если действительно он вас уведомляет, то вполне можете верить. К счастью, я руку знаю, потому что недавно дело имел. Если бы вы дали мне взглянуть, может быть, мог бы вам что-нибудь и сказать». Князь молча, дрожащую рукою, протянул ему письмо. «Да что такое, что такое?» — спохватился генерал, смотря на всех как полоумный. «Да неужто наследство?» Все устремили взгляды на Птицына, читавшего письмо. Общее любопытство получила новый и чрезвычайный толчок. Фердыщенку не сиделось. Рогожин смотрел в недоумении и в ужасном беспокойстве переводил взгляды то на князя, то на Птицына. Дарья Алексеевна в ожидании была как на иголках. Даже Лебедев не утерпел, вышел из своего угла и, согнувшись в три погибели, стал заглядывать в письмо через плечо Птицына с видом человека, опасающегося, что ему сейчас дадут за это колотушку.
1: На радио «Вера» вы слушали роман Федора Михайловича Достоевского «Идиот». Читал Иван Агапов. Продолжение слушайте завтра в это же время.

0: На радио «Вера» вы слушаете фрагмент «Отец Михаил» из романа Александра Ивановича Куприна «Юнкера». Читает Владимир Голицын.
1: Часть первая. Глава первая. Отец Михаил. Самый конец августа. Число должно быть 30 или 31. После трехмесячных летних каникул кадеты, окончившие полный курс, съезжаются в последний раз в корпус, где учились, проказили, порою сидели в карцере, ссорились и дружили целых 7 лет подряд. Срок и час явки в корпус строго определенные. Да и как опоздать? Мы уж теперь не какие-то там полуштатские кадеты, почти мальчики, а юнкера славного 3-го Александровского училища, в котором суровая дисциплина и отчетливость в службе стоят на первом плане. Недаром через месяц мы будем присягать под знаменем. Александров остановил извозчика у красных казарм напротив здания 4-го кадетского корпуса. Какой-то тайный инстинкт велел ему идти в свой 2-й корпус не прямой дорогой, а кружным путем, по тем прежним дорогам, вдоль тех прежних мест, которые исхожены и избеганы много тысяч раз, которые останутся запечатленными в памяти на много десятков лет, вплоть до самой смерти, и которые теперь веяли на него неописуемой, сладкой, горьковатой и нежной грустью. Вот налево от входа в железные ворота каменное двухэтажное здание, грязно-желтое, облупленное, построенное 50 лет назад в николаевском солдатском стиле. Здесь жили в казенных квартирах корпусные воспитатели, а также отец Михаил Вознесенский, законоучитель и настоятель церкви 2-го корпуса. Отец Михаил. Сердце Александрова вдруг сжалось от светлой печали, от неловкого стыда, от тихого раскаяния. Да, вот как это было. Строевая рота, как и всегда, ровно в 3 часа шла на обед в общую корпусную столовую, спускаясь вниз по широкой каменной вьющейся лестнице. Так и осталось пока неизвестным, кто вдруг громко свистнул в строю. Во всяком случае, на этот раз не он, не Александров. Но командир роты, капитан Яблукинский, сделал грубую ошибку. Ему бы следовало крикнуть, кто свистел, и тотчас же виновный отозвался бы: «Я, господин капитан». Он же крикнул сверху злобно: «Опять Александров? Идите в карцер и без обеда». Александров остановился и прижался к перилам, чтобы не мешать движению роты. Когда же Яблукинский, спускавшийся вниз позади последнего ряда, поравнялся с ним, то Александров сказал тихо, но твердо: «Господин капитан, это не я». Яблукинский закричал: «Молчать! Не возражать! Не разговаривать в строю! В карцер немедленно! А если не виноват, то был 100 раз виноват и не попался! Вы позор роты! Семиклассникам начальники говорили вы. И всего корпуса!» Обиженный, злой, несчастный поплелся Александров в карцер. Во рту у него стало горько. Этот Яблукинский, по кадетскому прозвищу Шнапс, а чаще Пробка, всегда относился к нему с подчеркнутым недоверием. Бог знает почему. Потому ли, что ему просто было антипатично лицо Александрова с резко выраженными татарскими чертами? Или потому, что мальчишка, обладая непоседливым характером и пылкой изобретательностью, всегда был во главе разных предприятий, нарушающих тишину и порядок? Словом, весь старший возраст знал, что Пробка к Александрову придирается. Довольно спокойно пришел юноша в карцер и сам себя посадил в одну из 3 камер. За железную решетку, на голую дубовую нару, а карцерный дядька Круглов, не говоря ни слова, запер его на ключ. Издалека донеслись до Александрова глухо и гармонично звуки предобеденной молитвы, которую пели все 350 кадет. «Очи всех на Тя, Господи, уповают, и ты даешь им пищу во благовремении, отверзаешь ты щедрую руку твою». И Александров невольно повторял в мыслях давно знакомые слова. Есть перехотелось от волнения и от терпкого вкуса во рту. После молитвы наступила полная тишина. Раздражение кадета не только не улеглось, но наоборот все возрастало. Он кружился в маленьком пространстве 4 квадратных шагов, и новые дикие и дерзкие мысли все более овладевали им. «Ну да, может быть, 100, а может быть, и 200 раз я бывал виноватым. Но когда спрашивали, я всегда признавался. Кто ударом кулака на пари разбил кафельную плитку в печке? Я. Кто накурил в уборной? Я. Кто выкрал в физическом кабинете кусок натрия и, бросив его в умывалку, наполнил весь этаж дымом и вонью? Я. Кто в постель дежурного офицера положил живую лягушку? Опять-таки я. Несмотря на то, что я быстро сознавался, меня ставили под лампу, сажали в карцер, ставили за обедом к барабанщику, оставляли без отпуска. Это, конечно, свинство. Но раз виноват, ничего не поделаешь, надо терпеть. И я покорно подчинялся глупому закону. Но вот сегодня я совсем ни на чуточку не виновен. Свистнул кто-то другой, а не я. А Яблукинский — это пробка. Со злости накинулся на меня и осрамил перед всей ротой. Эта несправедливость невыносимо обидна. Не поверив мне, он как бы назвал меня лжецом. Он теперь во столько раз несправедлив, во сколько во все прежние разы бывал прав. И потому конец. Не хочу сидеть в карцере. Не хочу и не буду. Вот не буду и не буду. Баста! Он ясно услышал послеобеденную молитву, потом все роты с гулом и топотом стали расходиться по своим помещениям. Потом опять все затихло. Но 17-летняя душа Александрова продолжала буйствовать с удвоенной силой. «Почему я должен нести наказание, если я ни в чем не виноват? Что я, Яблукинскому, раб? Подданный? Крепостной? Слуга? Или его сопливый сын Валерка? Пусть мне скажут, что я кадет, то есть вроде солдата, и должен беспрекословно подчиняться приказаниям начальства без всякого рассуждения. Нет, я еще не солдат, я не принимал присяги». Выйдя из корпуса, многие кадеты по окончании курса держат экзамены в технические училища, в межевой институт, в лесную академию или в другое высшее училище, где не требуется латынь и греческий язык. Итак, я совсем ничем не связан с корпусом и могу его оставить в любую минуту. Во рту у него пересохло, и гортань горела. «Круглов!» — позвал он сторожа. «Отвори! Хочу в сортир!» Дядька отворил замок и выпустил кадета. Карцер был расположен в том же верхнем этаже, где и строевая рота. Уборная же была общая для карцера и для ротной спальни. Таково было временное устройство, пока карцер в подвальном этаже ремонтировался. Одна из обязанностей карцерного дядьки заключалась в том, чтобы, проводив арестованного в уборную, не отпуская его ни на шаг, зорко следить за тем, чтобы он никак не сообщался со свободными товарищами. Но едва только Александров приблизился к порогу спальни, как сразу помчался между серыми рядами кроватей. «Куда? Куда? Куда?» Беспомощно, совсем по-куриному закудахтал Круглов и побежал вслед. Но куда же ему было догнать? Пробежав спальню и узкий шинельный коридорчик, Александров с разбега ворвался в дежурную комнату. Она же была и учительской. Там сидели двое. Дежурный поручик Михин, он же отделенный начальник Александрова, и пришедший на вечернюю репетицию для учеников слабых по тригонометрии и по приложению алгебры штатский учитель Отте. Маленький веселый человек с корпусом Геркулеса и с жалкими ножками карлика.
2: «Что это такое?
1: «Что за безобразие?» — закричал Михин. «Сейчас же вернитесь в карцер». «Я не пойду», — сказал Александров неслышным ему самому голосом, и его нижняя губа затряслась. Он и сам в эту секунду не подозревал, что в его жилах закипает бешеная кровь татарских князей, неудержимых и неукротимых его предков с материнской стороны. «В карцер! Немедленно в карцер!» — взвизгнул Михин. «Сию секунду!» «Не пойду, и все тут!» «Какое же вы имеете право не повиноваться своему прямому начальнику?» Горячая волна хлынула Александрову в голову, и все в его глазах приятно порозовело. Он уперся твердым взором в круглые белые глаза Михина и сказал звонко: «Такое право, что я больше не хочу учиться во втором московском корпусе, где со мною поступили так несправедливо. С этой минуты я больше не кадет, а свободный человек. Отпустите меня сейчас же домой, и я больше сюда не вернусь. Ни за какие коврижки. У вас нет теперь никаких прав надо мною, и все тут». В эту минуту Отто наклонил свою пышную волосатую с проседью голову к уху Михина и стал что-то шептать. Михин обернулся на дверь, она была полуоткрыта, и десятки стриженных голов, сияющих глаз и разинутых ртов занимали весь прозор сверху донизу. Михин побежал к дверям, широко распахнул их и закричал: «Вам что надо? Чего вы здесь столпились? Марш по классам заниматься!» И, захлопнув двери, он крикнул на Александрова: «А вы сию же минуту марш в карцер!» «А я вам сказал, что не пойду, и не пойду!» — ответил кадет, наклоняя голову, как бычок. «Не пойдете? Силой потащат! Я сейчас же прикажу дядькам!» «Попробуйте!» — сказал Александров, раздувая ноздри. Но тут Отто, вежливо положив руку на руку Михина, сказал вполголоса: «Господин поручик, позвольте мне сказать 2-3 слова этому взволнованному юноше». «Ах да, пожалуйста, хоть 30, хоть 200 слов! Что за безобразие? И как раз на моем дежурстве!» Отто начал очень спокойно: «Милый юноша, сколько вам лет?» «А вам не все ли равно?» — дерзко огрызнулся Александров. «Но 17». «Конечно, мне все равно», — продолжал учитель, «но я вам должен сказать, что в возрасте 17 лет молодой человек не имеет почти никаких личных и общественных прав. Он не может вступать в брак, векселя им подписанные ни во что не считаются, и даже в солдаты он не годится. Требуется 18-летний возраст. В вашем же положении вы находитесь на попечении родителей, родственников или опекунов, или какого-нибудь общественного учреждения». «Ну так что ж?» — упрямо перебил его Александров. «Да только и всего», — равнодушно ответил Отто. «Только и всего, что весь вопрос в том, кто определил вас в корпус». «Моя мама, но...» «И никакого «но», — возразил учитель. «Только с разрешения вашей матушки вы можете покинуть корпус, да еще в такое неурочное время. Откровенно, по-дружески, советую вам переждать эту ночь. Утро дает совет, как говорят мудрые французы». «Ах, да что с ним церемониться!» — нетерпеливо воскликнул Михин. «Дядька, иди сюда!» Умные и участливые слова Отто уже привели было Александрова в мирное настроение, но грубый окрик Михина снова взорвал в нем пороховой погреб. Да и надо сказать, что в эту пору Александров был усердным читателем Дюма, Шиллера, Вальтер Скотта. Он ответил грубо и невольно театрально: «Зовите хоть 1000 ваших дядек. Я буду с ними драться до тех пор, пока я не выйду из вашего проклятого застенка. А начну я с того...» Но тут широкая ладонь Отто мягко зажала ему рот, и он едва успел встряхнуть головой. «Тише, мальчишка!» — крикнул ласково и повелительно Отто. «Помолчи немножко. Господин поручик», — обратился он к Михину, — «это не он, а его дурацкий переломный возраст скандалит. Дайте мальчику успокоиться, и все пройдет. Ведь все мы переживали этот козлиный период. «Покорно благодарю вас, Эмилий Францевич», — от души сказал Александров. «Но я все-таки сегодня уйду из корпуса. Муж моей старшей сестры, управляющий гостиницей «Фальцфейна», что на Тверской улице, угол Газетного. На прошлой неделе он говорил со мною по телефону. Пускай бы он сейчас же поехал к моей маме и сказал бы ей, чтобы она как можно скорее приехала сюда и захватила бы с собою какое-нибудь штатское платье. А я добровольно пойду в карцер и буду ждать». Он низко поклонился Отто и сказал: «Еще раз покорно благодарю вас, Эмилий Францевич. Не можете ли вы попросить за меня, чтобы меня не запирали на ключ? Ей-богу, я не убегу». «Ах, боже мой!» — вскричал Михин, ударив себя по лбу. «У меня голова трещит от этих безобразий. Ну, пускай не запирают. Мне все равно». Но Александрова в эту секунду дернул черт. Он указал пальцем на Михина и спросил у Отто: «Вы можете поручиться в том, что меня не запрут?» «Да, могу, могу. Тебя не запрут. Иди с Богом!» — замахал на него руками Отто. «Иди скорее, бесстыдник! Ну и характер же!» Александрова сопровождал в карцер старый, еще с первого класса знакомый, дядька Читуха. Настоящее его имя было Пиатух. Сдавший кадета Круглову, он сказал: «Велено не запирать на ключ». И, помолчав, немного прибавил: «Ну и чертенок же». Александров принял это за комплимент. Потянулись секунды, минуты и часы. Бесконечные часы. Александрову принесли чай, сбитень и булку с маслом, но он отказался и отдал Круглову. Гораздо позднее узнал мальчик причины внимания к нему начальства. Как только строевая рота вернулась с обеда и весть об аресте Александрова разнеслась в ней, то к капитану Яблукинскому быстро явился кадет Жданов и под честным словом сказал, что это он, а не Александров, свистнул в строю. А свистнул только потому, что лишь сегодня научился свистать при помощи двух пальцев, вложенных в рот, и по дороге в столовую не мог удержаться от маленькой репетиции. А кроме того, вся строевая рота была недовольна несправедливым наказанием Александрова и глухо волновалась. У начальства же еще был жив и свеж в памяти бунт соседнего четвертого корпуса. Начался он из-за пустяков по поводу жуликоватого эконома и плохой пищи. Явление обыкновенное. Во втором корпусе боролись с ним очень просто, домашними средствами. Так, например, зачастил однажды эконом каждый день на завтрак кулебяки с рисом. Это кушанье всем надоело. Жаловались, бросали кулебяки на пол. Эконом не уступал. Наконец, строевая рота на приветствие директора «Здравствуйте, кадеты!» начала упорно отвечать вместо «Здравия желаем, ваше превосходительство!» «Здравия желаем, кулебяки с рисом!» Это подействовало. Кулебяка с рисом прекратилась, и ссора окончилась мирно. В четвертом же корпусе, благодаря неумелому нажиму начальства, это мальчишеское недовольство обратилось в злое массовое восстание. Были разбиты рамы, растерзали на куски библиотечные книги, пришлось вызвать солдат. Бунт был прекращен. Один из зачинщиков, Салтанов, был отдан в солдаты. Многие мальчики были выгнаны из корпуса на волю Божию. И правда, с народом и с мальчиками перекручивать нельзя. Уже смеркалось, когда пришел тот же Читуха. «Барчук», — сказал он. Действительно, он так и сказал. «Барчук, ваша маменька к вам приехали. Ждут около церкви на паперти». На церковной паперти было темно. Шел свет снизу из парадной прихожей. За матовым стеклом церкви чуть брезжил красный огонек лампадки. На скамейке у окна сидело трое человек. В полутьме Александров не узнал сразу, кто сидит. Навстречу ему поднялся и вышел его зять, Иван Александрович Можанов, муж его старшей сестры, Сони. Александров прильгнул, назвав его управляющим гостиницы «Фальцфейна». Он был всего только конторщиком. Ленивый, сонный, всегда с разинутым ртом, бледный, с желтыми катышками на ресницах. Его единственное чтение была шестая книга дворянских родов, где значилась и его фамилия. Мать Александрова, и сам Александров, и младшая сестра Зина, и ее муж, добродушный лесничий Над, терпеть не могли этого человека. Кажется, и Соня его ненавидела, но из гордости молчала. Он как-то пришелся не к дому. Вся семья по какому-то инстинкту брезгливости сторонилась от него, хотя мама всегда одергивала Алешу, когда он начинал в глаза Можанову имитировать его любимые привычные словечки. Так сказать, дело в том, что принципиально, и еще с точки зрения. Подойдя к Александрову, он так и начал. Дело в том, что Александров едва пожал его холодную и мокрую руку и сказал: «Благодарю вас, Иван Александрович». «Дело в том, что», — повторил Можанов, — «с принципиальной точки зрения». Но тут встала со скамейки и быстро приблизилась другая тень. С трепетом и ужасом узнал в ней Александров свою мать, свою обожаемую маму. Узнал по ее легкому сухому кашлю, по мелкому стуку башмаков-недомерок. «Иван Александрович», — сказала она, — «вы спуститесь-ка вниз и подождите меня в прихожей». «Дело в том, что», — сказал Можанов и, слава богу, ушел. «Алеша мой, Алешенька», — говорила мать, — «когда же придет конец твоим глупым выходкам? Ну, убежал ты из Разумовского училища, осрамил меня на всю Москву, в газетах даже пропечатали. С тех пор, как тебе стало 4 года, я покоя от тебя не знаю. В зоологический сад лазил без билетов, через пруд. Мокрого и грязного тебя ко мне привели за уши. Архиерею не хотел руку поцеловать, сказал, что воняет. А как еще ты князя Кудашева обидел? Смотрел, смотрел на него и брякнул: «Ты князь?»
2: «Я князь».
1: «Ты, должно быть, из Наровчата?»
2: «Да откуда ты, свиненок, узнал?»
1: «Да просто. У тебя руки грязные». «Легко ли мне было это перетерпеть? А кто извозчику под колеса попал? А кто...» Отношения между Александровым и его матерью были совсем необыкновенными. Они обожали друг друга. Алеша был последышем. Но одинаково, по-азиатски, были жестоки, упрямы и нетерпеливы в ссоре. Однако понимали друг друга на расстоянии. «Ты все знаешь, мама?»
2: «Все».
1: «Ну а как же этот дурак, Алеша? Как этот болван осмелился заподозрить меня во лжи или трусости? Алеша, мы не одни. Ведь капитан Яблукинский твой начальник?»
2: «Да».
1: «А не ты ли мне говорила, что когда к нам приезжало начальство, исправник, то его сначала драли на конюшне, а потом поили водкой и совали ему 100-рублевку? Алеша, Алеша».
2: «Да,
1: я Алеша». И тут Александров вдруг умолк. Третья тень поднялась со скамейки и приблизилась к нему. Это был отец Михаил, учитель закона Божьего и священник корпусной церкви. Маленький, седенький, трогательно похожие на святого Николая Угодника. Александров вздрогнул.
2: «Дети мои», — сказал мягко отец Михаил, — «вы, я вижу, друг с другом никогда не договоритесь. Ты помолчи, Ёрш Ершович, а вы, Любовь Алексеевна, будьте добры, пройдите в столовую. Я вас задержу всего на 5 минут, а потом вы выкушаете у меня чая, и я вас провожу». Тяжеловато было Александрову оставаться с батюшкой Михаилом. Священник обнял мальчика, и долгое время они ходили туда и назад по паперти. Отец Михаил говорил простые, но емкие слова. «Твоя мамаша, прекрасная мамаша. У меня тоже была мать, и я так же огорчал нередко, как и ты огорчил сейчас свою мамочку. Ну что же, ты был прав, а он не прав. Но твоя совесть безукоризненна, а он вспомнит однажды ночью случай с тобой и покраснеет от стыда. И потом, смотри, как огорчена мамаша. Что тебе стоит окончить корпус? По крайней мере, диплом. А ей сладко. Сынок вышел в люди. А ты потом иди туда, куда тебе понравится. Жизнь, милый Алеша, очень многообразна. И еще много неприятностей ты причинишь материнскому сердцу. А знай, что первое слово, которое выговаривает человеческий язык, это слово «мама». И когда солдат, раненый насмерть, умирает, то последнее его слово — «мама». Ты все понял, что я тебе сказал?
3: Да, батюшка, я все понял, — сказал с охотной покорностью Александров. Только я у него извинения не буду просить.
2: Священник мягко рассмеялся. Да и не надо, дурачок, совсем не надо. И не так увещания отца Михаила тронули ожесточенное сердце Александрова, как его личные точные воспоминания, пришедшие вдруг толпой. Вспомнил он, как исповедовался в своих невинных грехах отцу Михаилу, и тот вздыхал вместе с ним и покрывал его епитрахилью, от которой так уютно пахло воском и теплым ладаном, и его разрешительные слова «Аз иерей недостойный разрешаю», и так далее. Вспомнил еще, как бывший певчий, первую неделю Андреева стояния. В домашнем подрясничке, в полутьме церкви, говорил отец Михаил трогательные слова из канона преподобного Андрея Крицкого. «Откуда начну плакать и жития моих окаянных деяний, кое положу начало спаси нынешнему рыданию?» И хор, и вместе с ним Александров, второй тенор, отвечали «Помилуй мя, Боже, помилуй мя». «А теперь, — сказал священник, — встань-ка на колени и помолись. Так тебе легче будет. И мой совет — иди в карцер. Там тебя ждут котлеты. Прощай, Ёрш Ершович, а я поведу твою маму чай пить». И неслыханная в корпусной истории вещь. Александров нагнулся и поцеловал руку отца Михаила.
0: На радио «Вера» вы слушали фрагмент «Отец Михаил» из романа Александра Ивановича Куприна «Юнкера». Читал Владимир Голицын.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Истоки. Выдающиеся тексты русских религиозных мыслителей.
1: Добрый вечер, дорогие друзья. Это программа «Истоки». В студии мой дорогой коллега Максим Печенкин. Привет.
2: Добрый вечер. И мой дорогой коллега, журналист, публицист, старший преподаватель философского факультета Московского государственного университета имени Ломоносова Константин Мацан. Костя, привет.
1: Привет. Ну, а я не сказал, что Максим Печенкин главный режиссер на Радио Вера. Это программа «Истоки», дорогие друзья, программа, в которой мы из сегодняшнего дня вслушиваемся и вчитываемся в выдающиеся тексты из истории русской религиозной мысли.
2: Кость, ну давай с сегодняшнего дня перенесемся, скажем, ну для начала лет на 20 назад. Вот представь себе, московский летний полдень, жара, красота вокруг, погода невероятная. Константин Михайлович Мацан, выпускник МГИМО. Что у тебя в этот момент в голове? О чем ты думаешь? Вот какие мысли тебя занимают?
1: Лето, хорошая погода. Я помню очень хорошо, что вот в месяц, когда я получил диплом МГИМО, я в этот же месяц отправлялся в очередную командировку от журнала «Фома» писать репортаж. Я поэтому как-то вот не сильно отдыхал, а сразу окунулся с головой в пучину работы.
2: Ага, то есть некие такие творческие мысли тебя занимали. Но давай теперь из начала 2000-х перенесемся на век назад. В начало 900-х годов, а именно в год 1904. Студент 4-го курса, выпускник 4-го курса Московского государственного университета Павел Александрович Флоренский, позднее отец Павел Флоренский, известный философ, публицист, священник прежде всего, пишет такой трактат, ну, наверное, трактатом это назвать будет слишком помпезно, пишет некое произведение, беседа. Беседа в двух лицах содержательно очень похожа на соловьевские творения, на диалоги Платона в первую очередь. Называет эту историю «Эмпирея» и «Эмпирия». Уважаемые слушатели, я вот тут специально так средуцировал, потому что название такое, во-первых, не очень ясное, не очень понятное. Во-вторых, отличает эти два слова всего лишь одна небольшая буковка. Кость, вот что это за труд и что это за два таких понятия «эмпирея» и «эмпирия» и почему это так взволновало молодого на тот момент отца Павла Флоренского?
1: Мне кажется, мы в нашем языке очень часто ими пользуемся, этими понятиями на самом деле. Но как часто мы говорим «не витай в эмпиреях». Вот, не возносись мечтами в заоблачные выси, куда-то туда. Ну, будь на земле, будь реалистом. То есть в языке часто это слово «эмпирея» имеет такой ироничный оттенок, но действительно это вот «эмпирей» — это небо, небесная высь, а умное небо, если угодно, что-то связанное вот с божественными идеями и так далее. Короче, пространство неба в том смысле, в котором, ну, например, Библия говорит в своей первой строке: «Вначале сотворил Бог небо и землю». Или символ веры говорит: «Верую в единого Бога, Творца неба и земли». И, как правило, толкователи отмечают, что вот это небо и земля – это символы для выражения видимого и невидимого мира. И вот мир невидимый, духовный, связанный с небом, Царство Небесное, в конце концов, это вот вся область ассоциации, облако тегов вокруг слова «эмпирея». А эмпирея – это земля, когда мы говорим, ну, эмпирические факты. Вот факты, измеримые научным методом. Можно
2: строго научно.
1: Можно потрогать, пощупать, взвесить. Эмпирическое исследование, эмпирическая база. Вот все, что связано с осязаемым таким, ну, если угодно, позитивистским научным истолкованием действительности или то, что дано в чувствах. Вот мы когда говорим про эмпирический факт, это факт, который мы можем потрогать рукой, взвесить, увидеть глазом, услышать ухом. Что-то, что связано с нашей способностью вот иметь такое знание из чувственного опыта. И, кстати, это вот выражение «чувственный опыт» будет в этой работе Флоренского присутствовать. Но действительно, кажется, что очень важно, что это пишет молодой выпускник Московского университета, занимавшийся математикой. И, кстати, как говорят, был очень талантливым математиком. Если бы остался в этой научной сфере, то, может быть, достиг больших бы успехов. Его учителем был Николай Васильевич Бугаев, выдающийся русский математик, создатель так называемой Московской математической школы. Кстати, отец поэта Андрея Белого. Вот Андрей Белый по паспорту Бугаев. Это как раз сын того вот математика Бугаева. И, собственно, Андрей Белый друг Флоренского и так далее. И действительно, молодой отец Павел, будущий, вернее, отец Павел, заканчивает университет, но уже на пути в Московскую духовную академию. Вот уже произошел осознанный поворот к вере, уже произошло знакомство с Оптиной, со старцами оптинскими, с другими духовными наставниками. И Флоренский вскоре поступит в Московскую духовную академию, чтобы заниматься богословием, а потом станет священником. И вот это период такой, в каком-то смысле, переходный, когда для еще юного будущего отца Павла в голове, в сознании грезится идея, ну, если угодно, создать научно-богословский синтез. Вот разобраться, как связаны научное мировоззрение и религиозное, математика и вера. И интуитивно чувствуется, что между ними нет непременного противоречия, что их нужно как-то сопрягать. И этим Флоренский будет потом активно заниматься. А вот этот текст действительно диалог двух людей, принадлежащих к двум разным мировоззрениям. Один теист, верующий, который в этом тексте под литерой «В» идет, ну или «Б», если по латыни, «Б».
2: «Б».
1: А второй, который под литерой «А», герой, тут просто понять «А», теист в каком-то смысле, поэтому, наверное, тоже «А». Вот он представитель того мировоззрения, которое Флоренский называет позитивизмом или натурализмом. Это вот такой ученый, человек, который хочет все выводить и проверять чувственным опытом. И вот Флоренский, видимо, как человек, пришедший к вере, понимал, что, ну вот главное, собственно, вызов вере и религиозному мировоззрению идет со стороны мировоззрения, скажем так, вот того самого научного, позитивистского. Это вечный спор. И я, как человек, который много лет вел на канале «Спас» программу «Не верю», могу свидетельствовать об этом, что эта вот проблематика никуда не ушла. По-прежнему основные вопросы к религиозному мировоззрению – это вопросы с позиции «докажите, что Бог есть», а как это обосновано в эмпирических фактах и опыте и так далее. И вот юный Флоренский, будучи, с одной стороны, математиком, ученым, человеком, для которого научное мировоззрение ни в коем мере не чуждо, а с другой стороны, верующим, вот начинает для себя разрабатывать эту тему, как эти два мировоззрения встречаются. И на эту тему пишет, в том числе, работу «Империя и империи». И понятно, что мировоззрение его, верующего, человек, который признает, что есть империя, небо, а мировоззрение другого человека, второго, натуралиста или позитивиста, это мировоззрение человека, который, ну,

0: молодой выпускник Московского университета не мог изъясняться в иных формулировках, как в неких таких глубоко научных. И поймал я себя вот на какой мысли. Во-первых, для кого этот труд был написан? Я знаю, что при жизни отца Павла этот труд не издавался, хотя произошло две или три, по-моему, редактуры. То есть в некоторой степени этот труд был написан в стол. Но с другой стороны, вот давай вернемся к классической журналистике. Если ты хочешь, чтобы твоя беседа прошла хорошо, если ты хочешь, чтобы твое интервью, которое ты берешь у человека, было внятным, понятным и качественным, то ты должен знать ответ на каждый вопрос, который ты задаешь своему оппоненту. Здесь, в моем представлении, происходит то же самое. Юный Павел Александрович, будем называть его так, будущий отец Павел, готовясь к поступлению в духовную академию, самому себе задает каверзные вопросы, которые могли бы ему поступить в дальнейшем от его, ну, если не сказать оппонентов, то от людей, которые бы задавали ему эти каверзные вопросы, будучи уже на поприще священства. И не случайно, повторюсь, диалог этот написан живым языком, есть буквально там некоторые эмоциональные вставки, молчит, глядит с упреком, много латинских выражений, отсылок к тому же Гёте, я уже не говорю про математическую составляющую, мы с тобой, ну, немножко про нее уже поговорили, но огромный прям кусок этой рукописи посвящен разбору математического анализа. Потрясающе, конечно. Но, с другой стороны, повторюсь, вот как ты считаешь, вот я хочу услышать твое мнение, для кого этот труд был все-таки написан?
1: Для своей эпохи, я думаю, ты совершенно прав, и это психологически, как кажется, достоверно, что человек, приходя к вере, ну или делая веру центром своего мировоззрения, продумывает внутри себя, какие возражения, какие вопросы мы могли бы задать. Это естественно. Во-вторых, отец Павел Флоренский, будущий отец Павел, рассказывал в своих воспоминаниях, что ведь в юности господствующим мировоззрением в его окружении, в его семье было как раз то самое мировоззрение позитивистское, научное. С юности он усвоил все про эмпирические науки, про инженерные науки, а книги религиозного или духовного содержания дома стояли во втором ряду в шкафу. Их приходилось искать, а при этом с юности какой-то такой интуитивный интерес к чудесному, к выпадающему из законов природы у Флоренского был. То, что он потом назовет прерывностью в бытии. Вот есть какие-то разрывы в этом эмпирическом, в эмпирии, через которые светится лазурь вечности. Вот это выражение отца Павла, которое он часто использует, вот в этих трещинах эмпирического просвечивает эмпирия. И эта интуиция с детства была, постепенно она оформлялась в некую философскую программу. Но вот человек пришел из одного мировоззрения, если угодно, в другое. И понятно, что это диалог с самим собой, с самим прошлым, с собой прошлым. Это и действительно представление о том, если меня спросят, как я буду обосновывать свое религиозное мировоззрение. А следующий момент, как мне кажется, это то, что действительно спросить могут. И дискуссии о вере и науке и тогда были, и сегодня не прекратились. И, в принципе, отец Павел Флоренский, как можно судить по его текстам, все время ощущал себя в позиции, это важно, апологета. Апологета и миссионера. Человек, который пришел к вере, неизбежно, находясь в обществе, в компании других людей, будет обосновывать то, что он к вере пришел, почему он верующий. Вот это интересно, ведь мы знаем в историю культуры эпохи, когда все было наоборот. Вот, условно говоря, в Средневековье, говоря языком культурологическим, высшим топосом был Бог. То есть для средневекового человека было естественно быть верующим, а вот если ты неверующий, это нужно было, наверное, как-то объяснить. Это возникало, возникали бы вопросы, а почему?

0: потому что по умолчанию культура богоцентричная. А вот 20 век и 19 до него – это прямо обратная пропорция. По умолчанию нормально быть человеком научного мировоззрения, то есть ограничиваться исследованием эмпирии. А вот если ты хочешь в эмпирию, то тут нужно обосновать, а почему ты думаешь, вообще она есть? И вот в этой позиции, как мне кажется, Флоренский, ну, в каком-то смысле, по умолчанию себя все время ощущает, потому что такова эпоха. И, например, вот в последующие годы, там уже в, после революции, в 18-м году Флоренский будет читать в Москве лекции, которые будут называться «Философия культа». И когда эти лекции потом стали книгой, и вот они были опубликованы в одном из томов собрания сочинений Флоренского, и в предисловии к этой «Философии культа» внук отца Павла, недавно скончавшийся, от нас ушедший, такой игумен Андроник Трубачев, который был публикатором и хранителем наследия, и, собственно, вот текст «Империи им опубликован, насколько я знаю, впервые. Вот он в предисловии к этой «Философии культа» прямым текстом писал, что это были лекции характера миссионерского и апологетического. То есть вот человек, как отец Павел, живет в секулярной культуре, в культуре, в которой приход к религиозной вере и исповедание религиозного мировоззрения требует объяснения. А почему это так? Оно, само собой, не очевидно. И поэтому вот такого рода тексты он пишет, ну, вот то, что кажется естественным ему вот в этой ситуации.
1: Кость, ты только что упомянул иеромонаха Андроника Трубачева, и, знаешь, на «Империи» он написал вступительное слово. Вот я хотел бы небольшой отрывочек из него прочитать. «Перед нами одна из первых общемировоззренческих работ священника Павла Флоренского, уже после университетской, но еще до академической. В ней, как в семени, начатки, контуры многих будущих работ. Даже более того, угадываются общие закономерности всего творчества отца Павла. Это словно не раскрывшийся еще, не распустившийся бутон. В предрассветном тумане не начал он еще благоухать. Но зная уже, каким он будет, нам тем желаннее, тем радостнее это предощущение, предвкушение, предвосхищение». Вот этими словами я предлагаю нам с тобой закончить первую часть нашей программы и непосредственно перейти к разбору труда отца Павла.
2: Истоки.
0: Это программа «Истоки», в которой мы с сегодняшнего дня вслушиваемся, вчитываемся в выдающиеся тексты из истории русской мысли. Сегодня мы читаем статью, работу, диалог отца Павла Флоренского «Эмпирея и эмпирия». И вот, мне кажется, это очень важные слова прочитал отца Андроника Трубачева про то, что в этом, в общем-то, коротком тексте отца Павла «Империя и империя», как в зерне уже содержится будущая философия отца Павла. И вот есть самая известная книга отца Павла Флоренского «Столб и утверждение истины». Это его диссертация, которую он защитил в Московской духовной академии. Это работа по богословию. И вот он ее писал в конце 10-х годов, защитил в Московской духовной академии, если не путаю, в 12-м году, а опубликовал уже в полном варианте с дополнительными главами в 14-м году. И это произвело очень большой эффект на читающую публику, ну, особенно интересующуюся религиозными вопросами. Так вот, эта самая известная работа отца Павла открывается словами такими: «Живой религиозный опыт как единственный законный способ познания догматов». Вот так мне бы хотелось, пишет отец Павел, обозначить тему своей диссертации, своей работы. Первые слова про живой религиозный опыт. И с них же начинается «Империя и империя». Потому что в первых буквально строках герой А, то есть атеист, натуралист, позитивист, говорит, как бы продолжая, как будто подхватывая уже начатую беседу со своим собеседником Б, который теист и верующий христианин, и вот приводит как бы его слова, на которые реагирует. «Не может быть последовательного мировоззрения без религиозного основания, не может быть последовательной жизни, жизни по правде, без религиозного религиозного опыта.
1: Причем эти слова взяты в кавычки. Персонаж А цитирует персонажа Б в этот момент и даже с некоторой иронией. Вот ты до сих пор ведешь все наши разговоры, с чего бы они ни начинались. Беседа живая, она дышит.
0: Мне кажется, это вот, во-первых, в этом есть какое-то литературное мастерство отца Павла, такое начало экс-абрупта, что называется. То есть как будто мы включаемся в диалог, который уже идет, и уже собеседники на некотором эмоциональном градусе находятся. Хотя видно, что они очень хорошо друг к другу относятся, они очень уважительные.
1: А хорошо ли? У меня, кстати, в процессе прочтения труда совсем другое впечатление поначалу возникло.
0: Ну, вот у меня ощущение, по крайней мере, так, если бы я был режиссером и ставил бы это на сцене, я бы все-таки делал это, как мне кажется, как разговор друзей, которые уже, может быть, даже не первый год эти разговоры ведут, и есть уже и взаимное такое знание позиции друг друга, и, ну, некое взаимное, ну, не раздражение, а когда ты можешь близкому, хорошо знакомому человеку сказать: слушай, ну ерунду ты говоришь. И это не будет воспринято как оскорбление, как пощечина, как перчатка, а это такое дружеское... Я тебя, конечно, люблю, то есть, ну, ты балбес, но я тебя все равно люблю, вот скорее так. Ну, это вот мои домыслы. Ну, так вот, но мне кажется, что вот эти слова, которые, с которых начинается «Эмпирия-эмпирия», то, что я процитировал, про то, что не может быть последовательного мировоззрения без религиозного основания и не может быть последовательной жизни, жизни по правде, без религиозного опыта, это в каком-то смысле кредо самого отца Павла. И в этом отношении слова его внука, отца Андроника, они очень точны. На них можно опереться как на авторитетное свидетельство. Действительно, обретение какого-то религиозного опыта, а иными словами, что это? Встреча с Богом. Живой встречи души с Богом – настолько важное событие в жизни человека, пережившего этот опыт, событие, часто переворачивающее, которое действительно становится... но некой как бы основой всех дальнейших рассуждений. Я вполне себе могу вообразить вот того героя, который рисуется за этим персонажем Б, который верующий, который вот пережил встречу с Богом в жизни, был как-то чувствовать себя затронутым Богом, и с тех пор как бы везде, ну не то, что везде об этом говорит, но когда его спрашивают: слушай, ну как ты можешь, человек образованный, математик, в наш просвещенный век, вот верить в какие-то старые отжившие истины? Он говорит: ну как, я встретил Бога, я пережил эту встречу, у меня есть опыт, в котором невозможно сомневаться. Для меня это так же реально, такая же реальная встреча, как то, что я сейчас вижу там тебя, Максим, или вот уважаемого собеседника А. Вот так же реально, как я вижу вас, я пережил встречу со Христом. И это в основании всех моих дальнейших любых рассуждений. Это такая точка входа в разговор о вере.
1: Ты знаешь, и это очень интересный и принципиальный момент. Почему? Потому что данное персонажное построение, назовем это так, это же довольно известный литературный и художественный образ. Тот же отец Павел Флоренский в этом же труде «Эмпирия-эмпирия», он апеллирует к кому? Он апеллирует к Гёте, к Фаусту. Вот позднее это можно встретить у Амелина Том, «Косметика врага». Был замечательный спектакль в Театре Пушкина с Константином Райкиным и Романом Козаком. И тут есть принципиальный момент. Вот что он о том, что у Гёте центральный персонаж – это личность сомневающаяся. Вот некие силы извне, скажем, назовем их так, они подталкивают нашего персонажа на ту или иную дорожку. Здесь же, вроде бы, казалось бы, вот ты сказал, что это два друга, мне кажется, ну, это может быть некое отражение в зеркале, это может быть некая тень поначалу. Но человек, персонаж Б, который отвечает, он же, как ты хорошо сказал, он очень точно стоит на своих позициях. И он с этих позиций от начала и до конца он не уходит. На вопрос, что выделяет персонажа Б из остальных, он сам четко говорит: христианство. Однозначно, бесповоротно. Точка дана яркая, к ней идем. И даже в каком-то моменте одновременно и идем, и пришли. И он это для персонажа Б поясняет. Ну, так что у нас структурно с тобой получается? Диалог, в котором есть два оппонента. Оппоненты друг другу противопоставляются. Тот самый А, ну, некий атеист, да, натуралист, и персонаж Б, можем назвать его христианин, можем назвать его эмпиреем, не знаю, как кому угодно. Вот.
0: И... Мне кажется, название христианин здесь описывает все. Ну и к тому же сам персонаж Б себя таковым эксплицитно исповедует.
1: Да, но можно было бы еще проще это сформулировать. Это столкновение пространственно-временного и чувственного наблюдаемого миров. Вот мне это нравится очень, цитата, эта формулировка. Ну так вот, персонаж А, как бы искушая персонажа Б, говорит ему следующее. Приводит некие тезисы, на которые персонаж Б вынужден отвечать. Что говорит персонаж А? Некое психофизическое действие человека, именуемое вами грехопадением, а в процессе диалога они переходят то на вы, то на ты, ну вот вами, он сейчас обобщает, привело человека в состояние болезненное. Болезненное в самом широком смысле. То есть, если он прежде мог владеть собой и окружающей его действительностью, растениями, животными и так далее, и был властен над состояниями своего тела и духа, и над природой. Но человек вышел из своего психофизического равновесия, нарушил устойчивое свое отношение к среде. Надо было справляться с самим собой хотя бы одному человеку, дать пример для других. Такого самоисцеляющего человека другие люди условно назвали мессией. Повторяю, это мысли персонажа А. На что? На вот эту тираду, большую тираду, опус, персонаж Б выдает абсолютно Христов пример, я скажу. Там очень короткий на это все дело ответ. В скобочках написано «молчит». Точка. Поясни, вот что это художественно и смыслово может означать для отца Павла Флоренского? Это самое начало рукописи.
0: Да, это очень интересный момент. Там еще более даже евангельская Христова есть ситуация, когда после длинной первой тирады персонажа А, атеиста, атеист как бы думая, ну, вернее, пытаясь понять, правильно ли он понимает мысль своего собеседника, как бы спрашивает, ну да, это так, вот ты так считаешь? И отвечает персонаж Б словами Христа «ты сказал». Да. Это действительно очень важный момент, чисто структурно, и мне кажется, психологически в каком смысле? Вот действительно, опять же, вот как кажется, это... Беседа распадается на две больших части. В первой части говорит в основном атеист, а верующий... Кстати, я подумал, что вот персонаж Б, по-русски это В, вот он верующий. Вот. А атеист, В верующий.
1: Но, слушай, даже еще большая диалектика в этом плане происходит. Вот отец Павел Флоренский все-таки говорил, что это А и Б латинское, но мне нравится твоя трактовка, что А — это некое такое... общее «а», которое, ну, можно латинским его называть как угодно, и тут встает наше русское «в» — верующий.
0: Верующий, да. Ну вот просто для простоты будем говорить про атеиста и верующего. Ну, таковыми они и являются, как представляется из текста. И в первой половине в основном говорит атеист, а верующий либо молчит, либо соглашается, либо уточняет, но как бы ждет, чтобы собеседник до конца высказал свое понимание. А во второй половине уже скорее слово принадлежит верующему. Он излагает в ответ свое понимание, свое видение вопроса. И мне кажется, в этом есть, с одной стороны, ну, некий правильный, если угодно, риторический, этический смысл. Потому что прежде чем спорить, нужно выслушать того, с кем ты беседуешь, нужно его понять. И с одной стороны, верующий внимательно слушает, не перебивая и не торопясь. С другой стороны, есть ремарки самого автора, то есть отца Павла Флоренского, который в помечаниях пишет, что... атеист, он, в общем, ну, он не глупец. Он там немножко неточно, может быть, цитирует Паскаля, но не потому, что это злонамеренно, а потому что, ну, просто живая беседа. То есть и верующий, и отец Павел, который, ну, явно альтер-эго его, это верующий, с очень большим уважением и вниманием относится к атеисту. И тоже это важно, что вот даже чисто литературно в этом диалоге атеист не идиот. Это не глупец, это человек здраво рассуждающий, аргументирующий, логичный, умный, и который внутри своей системы мировоззренческой абсолютно обоснован и убедителен.
1: Более того, он даже открыт к критике, он в конце диалога соглашается с аргументами верующего.
0: Да, соглашается, может быть, даже не то, что с аргументами, я бы сказал, он говорит, что я теперь понял, что вы считаете.
1: Да, для него парадигма становится понятной и ясной.
0: Я вот могу с этим не соглашаться лично, но я теперь понимаю вот ваши верующих мировоззрение. Мне стало понятнее, и это действительно важно. И вот мне кажется, опять же, вот если бы я... При этом, при всем этом, вот если бы я был режиссером и вот делал бы такой разбор психофизического действия этого отрывка, то мне казалось бы, так вот первое самое банальное приближение, что вот я бы сказал актеру, который играет верующего, ты первую половину должен копить, вот слушать внимательно, но все-таки хотеть ответить. И вот в какой-то момент тебя, ну если угодно, ну не прорывает, но ты все-таки начинаешь... Ну, если угодно, излагать и свою миссию нести.
1: Ты типа, же сейчас Тарковского на звук перевел буквально. С Солярисом, например.
0: В каком смысле?
1: В смысле построения логики персонажа. Что Крис точно так же накапливает некую эмоцию и в конце концов ее выдает.
0: Да. Давай сделаем маленькую паузу, к этому разговору вернемся, чуть-чуть подумав о сказанном.
2: Истоки. Выдающиеся тексты русских религиозных мыслителей.
1: Это программа «Истоки», программа, в которой мы с сегодняшнего дня вглядываемся в основы русской духовной философской мысли. В студии Максим Печенкин и Константин Мацан. И сегодня мы говорим о труде отца Павла Флоренского «Империя и империя». Костя, тебе слово.
0: Ну вот, и действительно, две части в этом разговоре. И во второй части верующий переходит к изложению своих мыслей, к некой, ну, если угодно... Ну, может быть, не проповедь, если слово это не годится, но сначала слушает, а потом отвечает. И это, как повторюсь, действительно кажется очень, очень важным и правильным ну, таким риторическим подходом. Но в некоторых местах молчание верующего, оно очень красноречиво, и отдельные такие ремарочки, словечки, краткие реплики, они стоят целой философской программы или целых абзацев текста, потому что когда неверующий атеист излагает свою критику религиозного мировоззрения, предполагая, что он вот сейчас раскрывает то, как думают верующие и почему ему это не близко, у верующего есть короткая реплика. «Тихо, ты кого-то оправдываешь, но при чем тут мы?»
1: Ты знаешь, мне еще очень нравится следующая реакция. Она тоже формулирует в каком-то смысле все содержание беседы, но оно идет в двух предложениях. Можно говорить об мире высоком, эмпирийском и таком научно-постиженческом, эмпирийском. А можно свести все это произведение, на самом деле, мне кажется, все-таки к двум строчкам. Персонаж А. «Разве я не говорил обо всем том, о чем говорится в катехизисе?» Персонаж Б. «Обо всем? Да не совсем. Излагая христианское учение, ты сумел обойтись совсем без слова Бог». Это выделено у самого отца Павла курсивом. Вот мне, знаешь, что кажется, как часто даже в современной культуре смотришь на какие-то произведения искусства, фильмы, то, сериалы, читаешь ли книги, вроде бы и содержание берется в этих произведениях, ну, прямо скажем, там, из истории, например, но духовная составляющая, которая изначально должна была быть, а прежде всего слово «Бог», вот оно берется и вычеркивается. Вот насколько тонко у отца Павла это подмечено, потому что в первой части, когда персонаж А пытался объяснить тот самый катехизис и рассказать персонажу Б, как он со своей точки это зрение видит, я бы даже назвал это, ну, не дарвинистическая точка зрения, а некая эволюционная, что вот человечество само-само шло, оно там было заражено чем-то, заболело с точки зрения персонажа А, И для того, чтобы ему выздороветь, нужно было сойтись ряду факторов, опять же, там, чисто биологических, чтобы это все произошло. Ну, персонаж А пытается в своем мире из хаоса построить закономерность. Вот, что для него вполне объяснимо. Но что ему отвечает на это персонаж Б? Во-первых, то, что, цитирую, «Бог для тебя», то есть для персонажа А, это нечто вроде почетного звания. Это первый момент. То есть можно ли Бога к званию приравнять? А во-вторых, персонаж Б делает очень тонкую и такую педагогическую, что ли, можно сказать, грань. Он приоткрывает для персонажа А некий новый раздел, некий новый мир, некую новую вселенную. Он говорит буквально, ну вот смотри, у тебя была двухмерная картинка, а теперь эта картинка становится трехмерной. И как я в начале своего нынешнего опуса сказал, что есть произведения, которые берут и вычеркивают божественную составляющую из того момента, где она должна быть, так есть некие произведения, наоборот, которые эту составляющую привносят, где ты ее там не ожидаешь. Вот точно так же можно увидеть в неких космических фильмах, назовем их так, про межзвездные путешествия, про то, как пытаются объяснить момент с кротовыми норами. Есть такое понятие, кротовая нора что это сфера, позволяющая тебе путешествовать между вселенной. Долетаешь ты до этой кротовой норы, она вроде бы точка, у тебя должна быть точка на карте, но ты подлетаешь, это вместо точки, вот этот портал, он оказывается сферой. То есть некая реальность, которая тебе неощутима, ты ее не можешь понять, ты ее не можешь ничем измерить. Не в силу ли твоего человеческого опыта, который сейчас есть, но и просто в силу того, что он тебе никогда не будет тебе понятен, потому что вот он просто есть, и все. Ну, это, наверное, мне кажется, сравнимо вот с тем, что отец Павел пытается объяснить. Бог есть априори. Вот мы это принимаем, вот персонаж А это как бы должен принять и осознать, а персонаж Б это уже принял. И все, и для него все ясно. Есть некая перспектива, есть некая реальность, в которую можно подойти.
0: Конечно, и эта реальность опознается опытом. Вот есть опыт, с чего мы начали? Вопросов нет. Нет опыта, хоть аргументируйся, хоть расшибись в лепешку. Это ничего другому не даст. Ну и, кстати, вот опять же говоря о моем скромном опыте, наблюдение за дискуссиями верующих и неверующих в программе «Не верю», например, я даже для себя такую формулу вывел, что вера – это то, что остается, когда все аргументы исчерпаны. Вот я встречал ситуации, когда апологет, верующий, ну, очень здорово аргументирует и прям все по полочкам раскладывает, и напротив сидит, ну, такой доброжелательно неверующий, и говорит, вот все согласен, прям точно, вот аргументация безупречная, мне нечего возразить, но я все равно не верю. Ну, не верю. И действительно, как сформулировать, как ухватить принципиальную разницу между двумя этими позициями? Верующим и неверующим в этом тексте, в этой книге. Есть такая фраза, как исключение трансцендентного или исключение эмпирии.
1: Поясни, оба слова сложные.
0: Ну, нужно исключение слова простое, исключить. Да. Вот трансцендентное, запредельное, ну или та самая эмпирия, с которой мы начали нашу сегодняшнюю программу. Что делает атеист? Он излагает историю мира и историю христианства, вот, собственно, то, как ты сказал, без идеи реальности трансцендентного Бога-творца. И ее можно так описать. Можно описать библейскую историю как просто социальную историю в ключе натурализма. Были люди, было племя, в нем была девушка Мария, у нее родился сын в Назарете, Иисус. Этот Иисус ходил, проповедовал, за ним пошли ученики, он был учителем нравственности, выдающимся учителем нравственности. Потом его арестовали, распяли, а ученики потом рассказывали про то, что он воскрес и что он Бог. И это, в общем-то, я вот эту, сейчас рассказав это, против фактов не погрешил. Вопрос только в том, что христиане верят по-другому. Факты-то те же, а понимание их совсем другое. И вот это принципиальная разница в этом тексте между двумя людьми. И на это отвечает верующий, что ты излагаешь, как в катехизисе вроде бы, но только ты Бога здесь не учитываешь, реальность его существования. Того, что мы, ну, не просто... Действительно, по мысли атеиста, как он ее излагает, получается, что вот есть эта история, которую вот он так изложил, а верующие просто называют Иисуса Богом, как бы подчеркивая его значимость, подчеркивая его мудрость, может быть, его величие и так далее. То, что они его почитают как особенного человека. Нет, говорит верующий, мы не просто его почитаем как учителя нравственности. Он Сын Божий, он второе лицо Троицы. Бог стал человеком и обитал среди нас воплощенным. Это элемент веры, но это все меняет. И вот там есть очень яркая фраза, когда верующий говорит неверующему: Иисус Христос не потому Бог, что воскрес, а потому воскрес, что Бог. То есть сначала есть опыт веры, который дальше все остальное ставит на свои места.
1: Ты знаешь, а мне очень хочется вот сейчас взять, спуститься на несколько абзацев и дополнить эту же идею словами самого отца Павла. С другой стороны, Бог как таковой не мог изменить поврежденного состояния человека, поскольку человечество, будучи членом мистического поврежденного отношения и будучи самостоятельной сущностью, не могло быть очищенным извне абсолютно ничем, и в то же время не могло очиститься изнутри само. Иисус Христос не сделался Богом, а был истинным Богом, оставаясь в то же время и человеком.
0: Да, то есть в логике неверующего, как он описывает веру христиан, вы знаете историю про то, что был Иисус из Назарета, который, по словам учеников, воскрес. Вам эта история нравится, и вы говорите: ну, воскрес, значит, Бог. И это, в принципе, правильное описание. Ну, конечно, в центре нашей веры лежит воскресение. Другие логические взаимосвязи для верующего. Мы верим, что Бог есть. Он мог воплотиться. Он воплотился, мы в это верим из Откровения. И ради нас распялся и воскрес. Другая логика. Другая логика. И вот этот момент очень важный.
2: Истоки.
1: Это программа «Истоки», в студии Константин Мацан и Максим Печенкин. И сегодня мы говорим о труде отца Павла Флоренского «Эмпирея и эмпирия». Ты знаешь, Кость, мне хочется продолжить нашу мысль и дальше немного поцитировать отца Павла. «Точно так же методами физики мы не сможем отличить живого существа от неживого. Если даже признать, что в живом веществе происходят какие-то особые, сравнительно с неживым физико-химические процессы, то даже и тогда мы не сможем различить живое от неживого, так как всегда можно мысленно подстроить такую систему механизмов, постулировать такого рода приспособление живого тела, что его, с точки зрения физики, можно будет рассматривать в этом отношении впредь как неживое. Только новые методы, не физические, позволят открыть разницу живого от неживого». И вот то, о чем здесь говорит отец Павел, это как бы отсылочка к тому, что мы с тобой сказали в предыдущей части нашей программы. Вот что это за измерение такое неживое, которое не открылось и физическими методами пока не может быть открыто, ну, а может, и никогда и не откроется?
0: Мне кажется, это один из примеров, которые отец Павел здесь приводит, чтобы проиллюстрировать следующую мысль. Любое явление, любой факт, если угодно, бытия, может быть описан с разных позиций, исходя из, если угодно, глубины взгляда, глубины зрения человека. Вот как я сказал, можно евангельскую историю писать как просто историю проповедника из Назарета, который учил морали, но это не Бога-человек, и он не воскрес. А можно эту же историю в ней видеть действительно историю про воплотившегося Бога, который был распят и воскрес. От чего это зависит? То есть факты одни и те же, как бы внешний вид один и тот же, внешний облик один и тот же. Но два человека будут по-разному понимать, в зависимости от того мировоззрения, на котором человек стоит. Поэтому и различает отец Павел эти два мировоззрения: натуралистическое, позитивистское, или теистическое мировоззрение религиозное. И вот ты привел уже этот пример, который тоже отец Павел приводит. Есть картина. И по большому счету, что такое картина? Это краски на плоскости. И так ее можно воспринимать, как краски на плоскости. А можно смотреть глубже и за красками на плоскости прозревать перспективу, глубину, объем. И это метафора, которая выражает разницу между империей и империей. Вот персонаж А, который в этом тексте называется атеист, вот он видит эмпирические факты. Он, если угодно, видит только зримый слой реальности. Не потому, что он глуп, а потому что, ну вот, такова его точка зрения в прямом смысле слова.
1: Да можно проще сказать, к чему отец Павел без конца приводит. Он использует в своих житейских методах метод познания, метод эксперимента. Метод эксперимента что подразумевает? То, что опыт можно повторить, и он воспроизведется точно таким, каким же и был. Вот в духовной плоскости метод эксперимента, как оказывается, ну, не всегда подходит, потому что, с другой стороны, есть не просто некое отвлеченное физическое создание, а есть существо духовное со своей волей. И вот это очень важно, и это нужно тоже понимать. Более того, скажу, процитирую отца Павла: «К различию империи и империи, можно сказать, к тем изначальным данным, которые имеются у нас, у вас одинаково, вы применяете только один род построяющих действительность актов. И поэтому у вас получается действительность единообразная». Вот это тоже важно обратить внимание, единообразное. Это эмпирия. Мы же применяем к тем же данным ряд актов и получаем многообразно расчлененную действительность. Из некоторого материала вы выстроили объект А, далее у вас ничего нет. Однако оказывается, что материалы этого объекта допускают и требуют еще дальнейшей обработки новыми методами построениями. Таким образом построяются объекты бета, y, ну и так далее. А о чем говорит отец Павел? Отец Павел говорит о том, что помимо вот этого плоскостного мышления можно применить мышление пространственное. Вот те самые кротовые дыры, о которых мы с тобой говорили в космосе. То есть на карте оно изображено плоско. Ну, как мы видим, вот карта «Атлас» есть. Еще можно проще сказать. Есть карта «Атлас», а есть глобус. Вот на глобус ты взглянешь и подумаешь, с одной стороны, что, о, да в мире только Евразия там существует. Или наоборот, давай вот с другого континента посмотрим. Северная, Южная Америка, больше ничего нет. Перевернул глобус, опаньки, Евразия обнаружилась. А там еще Австралия и Индийский океан. Ну, надо же такое. Вот здесь, мне кажется, нечто похожее. Тут разговор о перспективе и о возможности открытия тому, что тебя встречает, и то, что с тобой начинает говорить.
0: Да, разговор о том, что можно видеть только зримый слой реальности, который воспринимается тем самым чувственным опытом, о котором мы сказали. А можно прозревать за ним незримый слой реальности, духовный, как угодно его можно называть. И там включаются другие законы постижения. Там же опыт не чувственный, из пяти органов чувств состоящий, а духовный, если угодно, нечувственный или сверхчувственный. И действительно, пример – это церковное таинство. Потому что, ну, можно посмотреть сугубо натуралистически или со стороны. Вот, например, даже тут мы ни про какое там кощунство не говорим, просто человек пришел на неверующий в церковь. Что он видит? Ну вот из чаши прочищаются хлебом и вином. И верующий не спорит, что это хлеб и вино. Действительно так. Но просто верующий еще верит, что они преосуществились, что это на самом деле тело и кровь Христова, поданные под видом хлеба и вина. Внешняя реальность та же самая. А что меняется? Ну вот человек добавляет к этому веру и личный опыт, и исповедание того, что здесь в чаше подлинно кровь и тело Христова. То есть прозревает за реальностью зримой, эмпирической, реальность незримую, сверхэмпирическую. Ну вот за эмпирическим, за эмпирией как-то интуитивно прозревает эмпирей. И мне, кстати, кажется очень важным во всем вот в этом тексте, там есть такая фраза, что «я же тебе ничего не буду доказывать, буду рассказывать». А вот действительно доказать, как-то подвести условного неверующего к тому, что эту эмпирею можно прозреть, вот доказать невозможно, наверное.
1: Ты знаешь, что интересно?
0: Можно просто свидетельствовать о своем опыте, но что при этом важно, что сам факт свидетельства – это уже некоторое доказательство того, что ну вот, ты переходишь на какую-то другую точку зрения, и все становится на свои места, и все ясно, как будто у тебя больше не возникает вопросов, оно все одно с другим хорошо согласуется. И вот сам факт возможности встать на точку зрения верующего, это уже некое, ну, как мне кажется, убедительное свидетельство.
1: Ты знаешь, что интересно? Ведь персонаж А, атеист, он же занимается ровно противоположным. Он как раз постоянно пытается что-то кому-то доказать. В первую очередь, наверное, даже не столько персонажу Б, сколько самому себе. И вот тут есть еще одна мысль, которую мы не успели затронуть целиком, но, наверное, все-таки под занавес нашей программы мы несколько к ней прикоснемся. Ты уже говорил о таинствах. Отец Павел после вот этой беседы, есть еще такая некоторая часть, часть довольно крупная, занимает она, ну, наверное, треть от всего написанного, она называется «Приложение или заметка о восприятиях при получении таинств», где он уже подробно и с богословской точки зрения описывает все эти вещи, о которых ты говорил. Но я хотел бы сказать еще вот о чем, процитирую отца Павла. «Итак, если я назвал ваше плоскостное мировоззрение натуралистическим, ну, то есть мировоззрение персонажа А, в смысле известной литературной школы, то наше, по справедливости, следует назвать символическим за то, что в нем познание мира является в то же время соприкосновением с миром иным». Вот давай поговорим о символизме в труде отца Павла.
0: Ну, это действительно гигантская тема вообще для Серебряного века, символизм и что такое символ. И для отца Павла, в частности, это одна из ключевых категорий вообще в его философии. Это и вправду так. У нас в языке часто слово «символическое» воспринимается в таком языке ненаучном превратно, как нечто ненастоящее. Мы говорим, ну, это символически, там, не знаю, символически поднимем бокалы, условно говоря. Что-то такое, то есть есть нечто реальное, а есть как бы нереальное, а символическое. Так вот, в каком-то отношении подлинное понимание философское, свойственное отцу Павлу, того, что такое символ, прямо противоположное. Ну, без лишних объяснений, вот икона символична. Икона есть символ. В каком смысле? В том смысле, что икона не просто изображает кого-то, она являет присутствие. Мы смотрим на икону глазами, видим образ, а душой возносимся к первообразу, как об этом говорят отцы церкви. И это принцип восприятия иконы. В этом отношении она символ. У отца Павла есть такое в другом тексте выражение, несколько такое наукообразно сложноватое, но при этом яркое, что символ – это такая сущность, энергия которой срастворена с сущностью более высокого порядка.
1: Поясни.
0: Ну вот икона, мы ее видим, мы ее можем потрогать руками, но она отсылает нас к той самой эмпирее. Когда мы стоим перед иконой, мы, как мы об этом говорили с тобой в одной из наших бесед, когда говорили про умозрение в красках Трубецкого, понимаем, что через этот первообраз, через лик, тот, кому человек молится, реально здесь присутствует. Человек реально предстоит перед Христом, перед Богородицей или перед святым. Вот это символическое восприятие мира. То есть символ – это не про нереальность, а это, наоборот, про такой, ну, если угодно, артефакт, такой знак, такую сущность, которая равна той реальности, которую она являет. Символ в том-то его и суть, что он един с той реальностью, которая отсылает. Поэтому действительно отец Павел говорит о мировоззрении верующего как о мировоззрении символическом, ну или религиозно-символическом. Когда зримые вещи материального мира и вещество этого мира становятся тем, через что себя подлинно являет человеку Бог, через что себя по-настоящему проявляет эмпирея, через символы. Вот в символе реально присутствует то, что символизировано. Эмпирея себя проявляет через символ в эмпирии.
1: Аминь.
0: Дорогие друзья, это была программа «Истоки». Мы сегодня вчитывались и вслушивались в работу отца Павла Флоренского «Эмпирея и эмпирия». В студии был мой коллега, главный режиссер «Радио Вера» Максим Печенкин.
1: И мой дорогой коллега, журналист, публицист, старший преподаватель философского факультета Московского государственного университета имени Ломоносова Константин Мацан.
0: Дорогие друзья, ровно через неделю в это же время мы вернемся к истокам.
2: Истоки. Выдающиеся тексты русских религиозных мыслителей.

Вы слушаете радиоканал «Радио Вера». Регистрационный номер ЭЛ номер ФС-77-90-935 от 13 февраля 2026 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Вера» для слушателей старше 12 лет.

0: Радио «Вера». Светлое радио.
1: Если я говорю языками человеческими и ангельскими, а любви не имею, то я медь звенящая или кимвал звучащий.
2: Если имею дар пророчества и знаю все тайны, и имею всякое познание и всю веру, так что могу и горы переставлять, а не имею любви, то я ничто.
3: И если я раздам все имение мое и отдам тело мое на сожжение, а любви не имею, нет мне в том никакой пользы.
4: Любовь долготерпит, милосердствует.
5: Любовь не завидует, любовь не превозносится, не гордится.
6: Не бесчинствует, не ищет своего.
7: Не раздражается, не мыслит зла.
8: Не радуется не правде, а сорадуется истине.
2: Все покрывает, всему верит, всего надеется.
4: Любовь никогда не перестает.
1: А теперь пребывают сии три.
4: Вера,
7: надежда,
4: любовь.
5: Но любовь из них больше.
0: В эфире «Радио Вера». Радио для тех, кто хочет верить.

0: Радио для тех, кто хочет верить. Владимир Щербинин. «Сердце сокрушенно». Читает Илья Резник.
1: Однажды осенью я отправился в путешествие за огороды, чтобы полакомиться плодами боярки, которая после первых заморозков становится удивительно сладкой. На одной из веток среди мелких красных ягод я вдруг обнаружил довольно крупное золотистое яблоко. Я огляделся вокруг, думая, что его кто-то подвесил, как в Новый год, на елку. Потом попробовал сорвать. Яблоко держалось крепко, словно росло здесь веки вечные, и поддалось далеко не сразу. А какой у него был вкус и аромат! С тех пор прошло более 5 десятков лет, но я до сих пор ясно помню то абсолютное ощущение блаженства, которое тогда испытал, вкушая этот удивительный неземной плод.

Вы слушаете радиоканал «Радио Вера». Регистрационный номер ЭЛ, номер ФС 77-90-935. От 13 февраля 2026 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Вера» для слушателей старше 12 лет.

0: Вы слушаете радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из письма писателя Федора Достоевского одной матери, чрезмерно опекающей своего ребенка. 1878 год. Милостивая государыня, из письма вашего я заключаю, что вы добрая мать и многим озабочены насчет вашего подрастающего ребенка. Будьте добры, и пусть ребенок ваш поймет, что вы добры, сам, без подсказывания. И пусть запомнит, что вы были добры, то поверьте, вы исполните пред ним вашу обязанность на всю его жизнь, потому что вы непосредственно научите его тому, что добро – хорошо. И при этом он всю жизнь будет вспоминать ваш образ с большим почтением. И если б вы сделали много легкомысленного, то он, несомненно, простит вам, рано ли, поздно ли, в воспоминании о вас все ваше дурное ради хорошего, которое запомнит. Воспоминание о хорошем у родителей, то есть о добре, о правде, о честности, о сострадании, об отсутствии ложного стыда и, по возможности, лжи, все это из него сделает другого человека, рано ли, поздно ли, будьте уверены. Не думайте, по крайней мере, что этого мало. К огромному дереву прививают крошечную ветку, и плоды дерева изменяются. Вашему ребенку 8 лет. Знакомьте его с Евангелием. Учите его веровать в Бога строго по закону. Лучше Христа ничего не выдумаете. Поверьте этому. Представьте себе, что ребенок ваш, выросший до 15 или 16 лет, придет к вам от дурных товарищей в школе, например, и задаст вам или своему отцу такой вопрос: «Для чего мне любить вас,

0: и к чему мне ставить это в обязанность? Поверьте, что тогда вам никакие знания и вопросы не помогут, да и нечего совсем вам будет отвечать ему. А потому надо сделать так, чтобы он и не приходил к вам с таким вопросом. А это возможно будет лишь в том случае, если он будет вас прямо любить, непосредственно, так что и вопрос-то не в состоянии будет зайти ему в голову.
1: Голоса

0: Радио «Вера».
1: Спаситель, к Тебе я с молитвою грешной опять обращаюсь. Прости, что злом окруженный, как тьмою кромешной, сбиваюсь с прямого пути, что гнойные язвы людского порока зияют на ранах моих, что я погружаюсь в него так глубоко, и мысль о Тебе то блуждает далеко, то вся изливается.

0: Часть речи. Иннокентий Анинский. Тоска возврата. Немые тени вереницы идут через северный портал, но ангел ночи бледнолицый еще кафизмы не читал.
1: Слово «кафизма» произошло от греческого глагола «сидеть» и обозначает часть псалтыря ветхозаветной книги из хвалебных и покаянных песен, во время чтения которой в церкви разрешается сидеть. Всего в псалтыре 20 кафизм. Порядок их чтения во время службы определен церковным уставом. Исполняются кафизмы чаще всего во время утренней. В этот момент в храме принято гасить свет.

0: Вера. Светлое радио. Хочу поделиться. Любимые цитаты на радио Вера. Рассказывает священник Дмитрий Богомолов.
1: Вопрос борьбы с чревоугодием встает постоянно. Все мы любим вкусно поесть. Кто-то не может от сладкого отказаться, кто-то без мяса и дня прожить не может. Люди часто едят без меры, а потом страдают, понимая, что это самая настоящая страсть. Святые отцы дают практические советы по борьбе со страстями. Если к ним прислушиваться, то с помощью Божией можно победить не только чревоугодие. Хочу поделиться с вами поучением преподобного Иоанна Лесточника. Ищущим пользы оно точно поможет. Живая память смерти пресекает невоздержание в пище, а когда сие пресечено со смирением, то вместе отсекаются и другие страсти.
0: Хочу поделиться. Любимые цитаты на радио «Вера».

0: радио «Вера». Имена, имена милосердия.
1: Утром 15 мая 1897 года на высоком берегу реки Аби собрались почти все 7 тысяч жителей поселка Новониколаевска, современного Новосибирска. Лица присутствующих были серьезные и одухотворены. Служился торжественный молебен в честь долгожданной закладки Александра Невского храма. Место какое удачное выбрали! В самом центре, у железнодорожного моста, в начале будущей главной улицы. Церковь отовсюду будет видна. Из подплывающих пароходов, и из прибывающих поездов. Перешептывались в толпе. Со всей России деньги на наш храм собирали. Даже москвичи поучаствовали. 19 тысяч рублей внесли купцы первой гильдии «Баевы», сообщил руководитель работ по возведению собора Николай Тихомиров. В 1891 году началась прокладка Транссибирской железнодорожной магистрали от Урала до Тихого океана. Для строительства школ и храмов в новых поселках вдоль Транссиба был создан благотворительный фонд имени Александра III. С помощью собранных со всей России средств возвели 107 школ и 160 церквей по всей Сибири. Не остались в стороне от нужд сибирских переселенцев и московские купцы Баевы. В фонд имени Александра III они пожертвовали более 200 тысяч рублей. Баевы были хорошо известны москвичам как успешные предприниматели и крупнейшие меценаты. Обувной фирме «Баев Иван Денисович Старший с братьями», основанной в 1860 году, принадлежали магазин на Моросейке и обувная фабрика в Большом Златоустинском переулке. Главой семьи и самым щедрым жертвователем являлся Иван Денисович Баев Старший. У Ивана Баева не было детей. Вместе с женой Анной все душевные силы вложил он в заботу о тех, о ком больше некому было позаботиться. Иван Денисович и Анна Васильевна выделяли крупные средства на стипендии детям в московских мещанских училищах. Это позволяло многим бедным юношам и девушкам не только обучаться в мещанских училищах, но и бесплатно получать питание, одежду и обувь. Супруги Баевы заботились и о бесприданницах, которые не могли себя обеспечить. За счет благотворителей выплачивались пособия бедным невестам. В 1889 году Баевы пожертвовали 200 тысяч рублей на строительство Алексеевской психиатрической больницы. Супруга Ивана Денисовича в Москве выстроила на свои деньги дом для увечных и престарелых воинов, которые назвали ее именем, и долгое время была его попечительницей. Анна Васильевна Баева также являлась членом общества для пособия нуждающимся студентам Императорского Московского университета. Брат Ивана Денисовича, Кузьма, и его сын Иван Кузьмич, Иван Баев-младший, стремились не отставать в делах милосердия от Баева-старшего и его жены. За регулярную помощь Дому ремесленного образования бедных детей в Санкт-Петербурге Иван Баев-младший был награжден 3 орденами. Немало жертвовал Иван Кузьмич на церковь Святой Троицы, что на Капельке. В 1898 году на его средства обновили предел во имя святого мученика Иоанна Воина. Чуть позже стараниями Баева-младшего было построено двухэтажное здание церковно-приходской школы с бесплатной народной библиотекой. Когда Иван Баев-старший скончался, его брат и племянник захотели увековечить память мецената. В 1900 году они пожертвовали 100 тысяч рублей на постройку в Сокольниках Дома презрения имени Ивана Баева-старшего для неизлечимо больных. Также Баевы выделили капитал в 300 тысяч рублей, проценты с которого шли на содержание дома. Красивое двухэтажное здание, окруженное садом, было рассчитано на 150 больных. Первый этаж занимали женщины, второй – мужчины. Все пациенты проживали в доме презрения бесплатно, получая пищу, одежду, обувь и медицинский уход. Для живущих в приюте инвалидов Баевы ежегодно выписывали газеты и журналы, составили для них небольшую библиотеку. И в Москве, и в далекой Сибири с помощью меценатов Баевых возводились храмы, школы, приюты и больницы. Неравнодушные купцы считали своим долгом помогать другим. Их доброта принесла щедрые плоды. До сих пор большая часть построенных ими зданий сохранилась и продолжает служить людям.

0: Радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из книги воспоминаний писателя Константина Паустовского «Повесть о жизни». Самым плодотворным и счастливым для меня оказалось знакомство со средней полосой России. Произошло оно довольно поздно, когда мне было уже под 30 лет. Конечно, и до этого я бывал в Средней России, но всегда мимоходом и наспех. Так иногда бывает. Увидишь какую-нибудь полевую дорогу или деревушку на Косогоре, и вдруг вспомнишь, что уже видел ее когда-то очень давно, может быть, даже во сне, но полюбил всем сердцем. Так же случилось у меня и со Средней Россией. Она завладела мной сразу и навсегда. Я ощутил ее как свою настоящую давнюю родину и почувствовал себя русским до последней прожилки. С тех пор я не знаю ничего более близкого мне, чем наши простые русские люди, и ничего более прекрасного, чем наша земля. Я не променяю Среднюю Россию на самые прославленные и потрясающие красоты земного шара. Сейчас я со снисходительной улыбкой вспоминаю юношеские мечты о тисовых лесах и тропических грозах. Всю нарядность Неаполитанского залива с его пиршеством красок я отдам за мокрый от дождя ивовый куст на песчаном берегу Оки или за извилистую речонку Таруску. На ее скромных берегах я теперь часто и подолгу живу. С этим кустом и с пасмурным небом, помаргивающим дождями, с дымком деревень и сырым луговым ветром отныне накрепко связана моя жизнь. Я снова здесь, в семье родной, мой край задумчивый и нежный. Самое большое, простое и бесхитростное счастье нашел я в лесном мещерском краю. Счастье близости к своей земле, сосредоточенности и внутренней свободы, любимых дум и напряженного труда.
0: Голоса

0: Радио «Вера». Современность. История. Вечность.
1: Ничего я больше не хочу, только дай мне, Господи, свечу. Этот малый тихий огонек, чтоб его до смерти я берег. А когда средь раннего утра мне в твой дом идти придет пора, в тишине своей, не пред людьми, сам из рук моих свечу возьми.
2: Архиепископ Иоанн Шаховской.

0: Радио «Вера». Дело дня.
1: Здравствуйте, меня зовут Екатерина Вознесенская. Я знакомлю вас с благотворительными фондами и волонтерскими проектами. Рассказываю, куда обратиться за поддержкой и как помогать ближним. Дине из Бишкека 47 лет. В Киргизию она приехала из Омска в 1998 году. Поступила в Кыргызско-Российский славянский университет, а после его окончания осталась жить и работать в республике. Недавно Дина узнала, что у нее рак. Рядом не оказалось никого, кто мог бы помочь женщине с лечением или остаться с ее 11-летним сыном на время госпитализации. Дина одна воспитывает ребенка, работает администратором в гостинице и живет на съемной квартире. Каждые 21 день ей нужно оплачивать химиотерапию и анализы. Поскольку Дина – гражданка России, терапия в Киргизии для нее стоит дороже, чем для граждан республики. Поэтому женщина стала искать возможность вернуться в Россию и лечиться здесь. Но все, что у нее сейчас есть – это российский паспорт. Родственников и близких людей на родине у Дины не осталось. Собрать деньги на второй курс лечения Дина не смогла и позвонила на церковную горячую линию Русской Православной Церкви. За 4 дня, благодаря неравнодушным людям, удалось собрать средства не только на терапию, но и на будущую операцию для Дины. Бишкекская и Киргизстанская епархия тоже начала помогать женщине с лечением и присмотром за ребенком. Каждый день на церковную горячую линию социальной помощи звонят сотни людей. Ее номер 8 800 70 70 222. 8 800 70 70 222. Кому-то из обратившихся нужны продукты, кому-то лекарства, помощь в покупке билетов или временное жилье. Чтобы горячая линия отвечала на просьбы, ей необходима регулярная поддержка. Оказать ее можно на платформе «Поможем» сайта miram.help. Подробную информацию обо всех благотворительных проектах вы можете найти на нашем сайте radiovera.ru и в мобильном приложении «Радио Вера» в разделе «Дело дня».
0: Дело дня.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Святитель Николай Сербский. Молитвы на озере.
1: Христианин проклинает грех. Христианин не проклинает неволю. Проклинает рабство тому, что его ниже. Разве невозможно малой капле воды отыскать путь из-под горы к свету белому? Разве невозможно пламени в недрах горных проложить путь себе и к вершине вырваться, на которой ждет его солнце? Разве невозможно погонщику верблюдов спасти себя и животных своих от Самума, благовременно возвратившись с пути, не имеющего оазисов? Разве невозможно сыну войти в имение отца своего с властью отца? Разве невозможно исполняющему закон стать законодателем? Разве невозможно тебе покинуть ниву греха, где семя единое дает жатву стократную? Разве невозможно нашедшему ниву лучшую, худшую оставить? Разве невозможно тому, кто узнал злодея в своем спутнике, назад повернуть и бежать от него? Но страх мой отвечает мне: а что, если нет нивы иной? Что, если не найдется другого спутника? Мужество мое отвечает мне: когда говоришь о Христе, не говоришь ли о спасении? Вседержитель небесный, прими душу мою себе в рабыни. Все свобода моя единственная, да тому служу, кто меня выше.

0: Радио «Вера». Святитель Игнатий Брянчанинов. Аскетические опыты. Сад во время зимы. Читает Юрий Куклачев.
1: Если бы можно было найти человека, который бы не знал превращений, производимых переменами времен года, если привести этого странника в сад, величественно покоящийся во время зимы сном смертным, показать ему обнаженные древа и поведать о той роскоши, в которую они облекутся весною, то он вместо ответа посмотрел бы на вас и улыбнулся. Такую несбыточную баснею показались бы ему слова ваши. Слабо помышление человека. Чего мы не привыкли видеть, то представляется нам делом несбыточным, чудом невероятным. Дела Божьи, на которые постоянно и уже равнодушно смотрим, дела дивные, чудеса великие, непостижимые.

0: Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из книги воспоминаний Натальи Соколовой «Под кровом Всевышнего». В конце 60-х годов в Москве начали продавать кооперативные квартиры. Деньги у нас были. Я с детьми была прописана у родителей, поэтому мы имели все права на покупку новой квартиры. Прописано у нас было 8 человек на 3 комнаты. Нам требовалась дополнительная площадь. Папа мой стал усиленно пробивать это дело. Он предоставлял все свои документы, ордена, справки. Но сначала ничего не получалось. Как только в бюро узнавали, что мой отец Владимир имеет в Московской области свой дом, то документы папе возвращали со словами: «Пусть ваша дочь живет с мужем и детьми за городом». «Но дети учатся уже в Москве», — возражал папа. «Они живут с нами, нам тесно». «Тогда пусть ваша дочь разведется с мужем. О чем вы нам тогда принесете справку?» — был неизменный ответ. «Разводиться с мужем? После 20 лет счастливой совместной супружеской жизни, имея 5 детей? Разводиться через суд священнику со своей женой ради внешних условий жизни? Никто из нас даже думать о том не желал. А иначе в кооператив не принимали. Что же делать? Будем молиться. Богу все возможно, решили мы. В твои руки вручаю нашу жизнь, Пречистая Дева. Позаботься о нашей будущей квартире. Помоги ее получить, переехать. Дай силы и благополучный исход папиным хлопотам», — взывала я к Царице Небесной. Не прошло и полгода, как мы переехали с семьей в Москву на Планерную улицу.
0: Голоса

0: Радио «Вера». Милосердие, любовь, радость.
1: Как на сердце вдруг стало тихо среди наскучившего дня. Наверное, кто-то помолился душою чистой за меня. Наверное, кто-то незнакомый, далекий, старый и простой мой образ вспомнил, промелькнувший своею тихою мечтой. Владимир Полей.

0: Светлое радио. Мудрость Святой Руси и жизни русских праведников. Преподобный Александр Кушинский.
1: Лето 1430 года подходило к концу. Монахи Успенского монастыря, расположенного в 40 верстах от Вологды, близ реки Кушты, закончили жать пшеницу на монастырском поле. Они собрали урожай в мешки, но еще не успели перенести его с поля в амбар. В это время мимо случилось проходить крестьянину из близлежащего села. Увидев мешки с пшеницей, он присвистнул. «Экое богатство и без пригляду лежит! Унесу-ка я немного, авось монахи не заметят». Крестьянин наклонился, чтобы поднять один из мешков, но, к своему удивлению, не смог оторвать его от земли. Кряхтя и обливаясь потом, он силился взвалить мешок на спину, но ничего не получалось. «Напрасно ты, сын мой, поднимаешь то, что тебе не по силам», — вдруг раздалось у крестьянина за спиною. Вор в испуге обернулся. Перед ним стоял игумен, начальник монастыря, отец Александр. Краска стыда бросилась крестьянину в лицо. Он упал перед игуменом на колени и, раскаиваясь, стал умолять о прощении. Монах помог несчастному встать, потом без особых усилий поднял мешок и, протягивая его крестьянину, сказал: «Возьми себе, да прибавь еще один». Крестьянин сделал так, как велел ему игумен Александр. Но если до того он не мог оторвать от земли один мешок, то теперь два показались ему пушинкой. Он с благодарностью поклонился игумену и понес домой благословенную ношу. Так и грехи наши тяжким грузом висят на душе, но покаянием облегчаются, — говорил Александр Кушинский, прославленный Русской Православной Церковью в чине преподобного.
0: Мудрость Святой Руси и жизни русских праведников. Преподобный Александр Кушинский.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера». Рассказывает священник Алексей Захаров.
1: Читая биографию архиепископа Воронежского и Задонского Антония Смирницкого, я узнал, что в 1831 году в России свирепствовала эпидемия холеры, и владыка Антоний, будучи очень внимательным и милосердным к людям и очень требовательным к себе, проявил особую заботу о пастве. В разгар эпидемии губернатор Воронежа докладывал императору Николаю I о том, что все воронежское духовенство и лично владыка Антоний наложили на себя и паству трехдневный пост, совершали молебны и крестные ходы, и эпидемия не коснулась Воронежа. Хочу поделиться с вами душеполезными словами владыки Антония. Люди, глубоко опытные в нравственной жизни, во все времена замечали один и тот же закон взаимодействия. Кто строг к себе, тот снисходителен к ближним. А кто снисходителен к себе, тот строг к ближним.
0: Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера».

0: Радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из дневника императрицы Александры Федоровны Романовой, 1917 год. Можно понять, какова женщина по дому, который она создает. В некоторых домах всегда какая-то мрачная атмосфера, иных религия делает суровыми и угрюмыми. Но это не по-христиански. Религия, которую вдохновляет слово Христа, солнечная и радостная. Радость — это отличие христианина. Христианину никогда не следует впадать в уныние, никогда не следует сомневаться в том, что добро победит зло. Плачущий, жалующийся, напуганный христианин предает своего Бога. Неисчислимыми путями проявляется в жизни слово Христа, запавшее в сердце. В беде оно приносит нам утешение, в минуты слабости — силу. Оно заставляет лица сиять, делает мужчин патриотами, а женщин — терпеливыми и добрыми. Оно приносит в дома благословение, в жизнь — красоту.
0: Голос.

0: слушаете радио «Вера». Имена, имена милосердия.
1: В один из майских дней 1905 года епископ Кунгурский Павел заканчивал просмотр корреспонденции, когда в дверь постучали. Заглянула вихрастая голова его секретаря. «Владыка, вас спрашивает какая-то дама». В комнату медленно вошла женщина в траурном платье и, не дожидаясь разрешения, опустилась в посетительское кресло. И только когда она заговорила, епископ Павел по голосу узнал хорошо ему знакомую меценатку, жену известного кунгурского фабриканта Григория Кузнецова, Анну Ивановну. Владыка ласково предложил ей чашку чаю, спросил, как муж, как ее дети. «Ваше Преосвященство!» – задрожал голос посетительницы. «Дочь моя младшая, Раиса, белокурый ангелочек, 2 недели назад заболела скарлатиной и скончалась». Дама зарыдала, а епископ начал ее утешать. «Анна Ивановна, ничего не поделаешь, на все воля Божья. Утешайтесь тем, что у вас появилась молитвенница на небесах». Успокоившись, Кузнецова продолжила. «Я хотела бы в память о моей девочке построить женскую церковно-приходскую школу. Пусть это будет самое лучшее здание в епархии». Церковно-приходская школа имени Раисы Кузнецовой при Успенском храме действительно удалась на славу. Этот комфортный и уютный двухэтажный дом из красного кирпича стал настоящим украшением Кунгура. В школе обучалось 90 девочек, затем их количество возросло до 250. Кроме закона Божия, чтения, арифметики и чистописания, им преподавалось рукоделие и пение. Анна Ивановна лично подбирала для девочек лучших педагогов. Хор Успенской церковно-приходской школы считался одним из лучших в Кунгуре. В начале каждого учебного года Анна Ивановна снабжала одеждой, обувью и книгами девочек из бедных семей. На Рождество и на Пасху Кузнецова приезжала к своим подопечным, привозила им подарки, сладости и игрушки. Благотворительность была в то время нормой для состоятельных людей. Однако каждый сам определял меру своего вклада и денежного, и душевного. Семья купцов Кузнецовых жертвовала щедро. За это их и уважали земляки. Григория Кузнецова не раз выбирали почетным мировым судьей и городским головой. Когда понадобился ремонт и расширение Кунгурской больницы, Григорий Кириллович выделил на это 50 тысяч рублей. К тому же устроил при больнице барак и аптеку. Немало жертвовал Григорий Кузнецов и на образование. Помогал Губкинскому техническому училищу и Елизаветинской рукодельной школе. В 1869 году он выделил средства на строительство городского 4-классного училища. Новое здание было рассчитано на 450 учеников в 4 основных и 4 приготовительных классах. По комфортности это было одно из лучших зданий в городе. 9 просторных классных комнат, полных воздуха и света, отдельные комнаты для учительской, библиотеки, приемной врача. Имелся рисовальный класс, в котором были установлены специальные парты с подвижными частями. За крупные пожертвования на городские нужды в 1885 году государь Александр III присвоил Григорию Кузнецову звание «почетный гражданин города Кунгура». Супруги Кузнецовы, Григорий Кириллович и Анна Ивановна, всегда были отзывчивы к чужой нужде, не жалели средств на помощь родному городу. Не случайно о купцах Кузнецовых их современник, журналист Головачев, написал такие слова. «Они отдавали великий долг земле, которая их обогащала. К счастью, такие дельцы в русской жизни встречаются нередко, и влияние их на все окружающее самое благотворное».
0: Имена, имена милосердия.

Радио «Вера». То были времена чудес. Сбывались слова пророка. Сходили ангелы с небес. Звезда катилась от востока. Мир искупления ожидал. И в бедных яслях Вифлеема, под песнь хвалебную Эдема, младенец дивный воссиял. Лев Мей.

0: Вы слушаете радиоканал «Радио Вера». Регистрационный номер ЭЛ, номер ФС-77-90-935. От 13 февраля 2026 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Вера» для слушателей старше 12 лет.
1: Богослужебные песнопения православного храма.
2: Здравствуйте, с вами Федор Тарасов. Отличительной особенностью богослужения некоторых двунадесятых праздников, например, Рождества Христова, является «задостойник». Такое название возникло благодаря тому, что песнопение этого типа исполняется на литургии вместо молитвословия «достойно есть». Задостойник, исполняемый хором в день Рождества Христова, составлен великим церковным поэтом древности Иоанном Дамаскиным. Святой Иоанн сначала был знатным чиновником, а затем принял монашество и ушел в отдаленный монастырь, где стал послушником у сурового старца. Тот запретил Иоанну писать стихи и сочинять музыку. Запрет касался в том числе и церковных произведений. Святой Иоанн послушался старца, хотя такое решение далось ему очень тяжело. Однажды в обители, где жили Иоанн Дамаскин и его старец-наставник, скончался один из монахов. Братья попросили Иоанна сочинить погребальный гимн в память о покойном. Дамаскин уступил просьбам монахов и погрузился в творческий процесс. Составляя гимн, он по привычке отбивал ритм, постукивая ногой по полу. Старец заметил это и сурово отругал Иоанна. Ночью наставнику Дамаскина во сне явилась сама Богородица и приказала старцу разрешить Иоанну сочинять церковные гимны. Дамаскин, узнав о заступничестве Божией Матери, написал в ее честь проникновенную молитву, известную теперь как задостойник праздника Рождества Христова. О смысле этого песнопения рассказывает священник Антоний Борисов.
3: Задостойник Рождества Христова – шедевр византийской церковной поэзии. Давайте его послушаем. «Любить оба нам, яко безбедное, страхом удобие молчания. Любовь же, дева, песни ткати, спротяженно сложенная, неудобно есть. Но и мать, и силу, елико есть произволение, дашть». Перевести данный текст на русский язык проблематично, но мы воспользуемся помощью известного ученого, исследователя богослужения Михаила Скобалановича. «Удобнее нам было бы по страху предпочесть молчание, как дело безопасное, по любви же к тебе, дева, составлять стройно сложенные песни трудно, но и ты, Матерь, дай силу к песням, поскольку есть у нас усердие». Текст задостойника передает нам настроение, которым был охвачен святой Иоанн Дамаскин. Он благодарит Богоматерь за проявленную милость и просит благословить его труд по составлению церковных песнопений.
2: Задостойник Рождества Христова звучит не только в сам день праздника, но и исполняется хором в дни попразднства. Так называется период из 6 дней, в течение которых церковь продолжает торжественно отмечать события Рождества Христова. Всякий раз молитвословие исполняется на литургии. У нас есть возможность послушать задостойник Рождества Христова в исполнении объединенного хора Свято-Успенской Киево-Печерской лавры и Киевской духовной академии.

0: богослужебные песнопения православного храма. Вера. Вера. Светлое радио. Святитель Игнатий Брянчанинов. Аскетические опыты. Сад во время зимы. Читает Юрий Куклачев.
1: Однажды сидел я и глядел пристально на сад. Внезапно упала завеса с очей души моей. Пред ними открылась книга природы. Если бы мы не привыкли видеть оживление природы весною, то оно показалось бы нам вполне чудесным, невероятным. Не удивляемся от привычки, видя чудо, уже как бы не видим его –

0: радио. Святитель Николай Сербский. Молитвы на озере.
1: Был я пастырем овец, и возвысил ты меня быть пастырем человеком. Находил я овцам пастбище зеленое, и были они довольны. Людям в пищу предлагаю тебя, и многие не хотят вкусить. Щемит сердце мое от скорби, Господи. Глаза мои полны слез, ибо многие не вкушают тебя, но ищут пищи на нивах голода. Не туда, братья мои, не туда, куда грядете вы, то нивы глады и только умножат голод ваш. И, обезумев от голода, друг на друга броситесь и поглотите, и не насытитесь. Овцы, приходящим от Бога, питаются. Вы же потому люди, чтобы Богом питаться. Если люди станут питаться пищей овечьей, для чего было Богу создавать и овец, и людей? Что есть овца, если не пища, которой питается? А вы призваны богами быть, оттого Бог предлагает себя в пищу вам. Господи мой, падаю на колени пред Тобою и молю о милости. Оскудели верой священники Твои, потому многие люди Тебя не хотят вкусить. И пустует пастбище Твое богатое. Хороший пастырь овец нехорош для людей. Зачем не оставил Ты меня быть хорошим в малом, но поставил быть негодным в большом? Когда я был пастырем овец, и тогда я был священником Твоим. Каждой травинки касался посох мой пастырский, и, припадая грудью к земле, вслушивался в дыхание ее и лежал на спине, глядя на грозное пламя небесное, и касался челом росистой листвы в горных лесах и обнимал с жалостью ели высокие, грозой сломленные, и читал имя Твое, написанное пламенем по всей земле, и чувствовал, как горит подо мной каждая пять, и говорит: «Я есть алтарь Всевышнего», и величие Твое наполняло меня восхищением. И луга, и дубравы, все воды и суши наполнялись восхищением моим. А когда возрос, то познал с невыразимой дрожью, что Ты еще ближе мне, чем предчувствовал я в полях детства моего. Познал я, Господи, что я есть земля, в которой Ты горишь и глаголишь. Познал я, Владыка мой, что странник я в самом себе, а Ты — хозяин и господин. И познание сие повергло меня в ужас, пронизавший до мозга костей. И сказал я себе: не свой дом осквернял ты, но чужой. И не на себя навлекал позор, но на другого. И не себя оскорблял, но хозяина, в чьем доме ты гость. И бросал грязью не в свечу, а в солнце внутри себя. Какое крещение смоет позор мой пред тобой? Какое покаяние грех мой пред тобой изгладит? Помоги мне истребить себя грешного и родиться заново, словно чистому младенцу без прошлого. Помоги мне, Отче мой! Идолы языческие требуют от жрецов своих известной меры мудрости. Сколько же мудрости потребно священнику Бога жизни? Идолы требуют известной меры чистоты. Сколько же чистоты солнечной потребно тому, кто служит Богу богов? Идолы требуют известной меры сил от служителей своих. Какой же силою должен быть припоясан служитель Вседержителя Всесильного? Всевышний Отче мой, очисти жизнь мою и сотвори ее жертвой на Твоем жертвеннике. Когда был я пастырем овец, плакал я над каждым ягненком закланным. Сотвори меня невинным, как ягненок, и сожги меня на алтаре Твоем. Господи и Боже мой!»

0: Радио «Вера». Святитель Игнатий Брянчанинов. Аскетические опыты. Сад во время зимы. Читает Юрий Куклачев.
1: В тихую погоду, в солнечные ясные дни выходил я на крыльцо, садился на скамейку, смотрел на обширный сад. Нагота его покрывалась снежным покрывалом. Кругом все тихо, какой-то мертвый и величественный покой. Это зрелище начало мне нравиться. Задумчивые взоры невольно устремлялись, приковывались к нему, как бы высматривая в нем тайну.

0: Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из воспоминаний монахини Вероники Котляревской о жизни в России после революции 1917 года. Петроград. Верующие отправлялись молиться и к державной иконе Божьей Матери в церковь Алексия, Человека Божия, на петербургской стороне. В эту церковь к ранней обедне обычно приходил молиться большой почитатель этой иконы, священник, отец Михаил Прудников. Строгое лицо, обрамленное седыми волосами и бородой, суровые горящие глаза. Он был когда-то военным и служил во флоте. Молодой лейтенант серьезно заболел. Врачи определили скоротечную чахотку. Ему стало очень плохо. Надежды на выздоровление не было никакой. Больной слабел с часу на час. Однажды он попросил родных выйти из комнаты ненадолго, надеясь задремать. Оставшись один, он вдруг видит, у его изголовья стоит монах. Из-под черного куколя смотрит на него такое знакомое по иконным изображениям лицо. Глаза сияют лаской. Преподобный Сергий протянул ему просфору. «Съешь, будешь здоров и служи Господу». Родные застали больного мирно спящим. В руке его лежал недоеденный кусок просфоры. Через несколько дней он был совершенно здоров и с того времени всю свою жизнь посвятил Богу и служению ближним.
0: Голоса

Вы слушаете радио «Вера». Мы знаем, что ныне лежит на весах и что совершается ныне. Час мужества пробил на наших часах, и мужество нас не покинет. Не страшно под пулями мертвыми лечь, но горько остаться без крова. И мы сохраним тебя, русская речь, великое русское слово. Свободным и чистым тебя пронесем, и внукам дадим, и от плена спасем. Анна Ахматова.

0: Радио «Вера». Мудрость Святой Руси и жизни русских праведников. Преподобный Иов Почаевский.
1: Летним утром 1623 года игумен Иов, настоятель Свято-Успенского Почаевского монастыря, что близ города Тернополя, молился у себя в келье. Предстояло важное событие, которое должно было решить дальнейшую судьбу братии. Сегодня на монастырском дворе будут рыть колодец. Если строители найдут в монастырской земле воду, монахи смогут остаться в стенах родной обители. Если же нет, придется покидать святое намоленное место, ибо брать воду из колодцев, расположенных за пределами монастыря, инокам отныне было строжайше запрещено. Запрет этот исходил от нового владельца почаевского имения Андрея Ферлея. Он был внуком прежней почаевской помещицы Анны Ерофеевны Гойской, на средства которой строился монастырь. Свои земли Гойская предоставляла в безвозмездное пользование обители. Особым указом она распорядилась, чтобы ее воля не нарушалась наследниками, которые потом вступят во владение имением. Однако Ферлей, которому после смерти Анны Ерофеевны перешли по наследству ее имение, решил установить свои порядки. Был он иноверцем, а кроме того, человеком алчным и завистливым, поэтому не мог смириться с тем, что его бабка оставила монастырю столько земли и доходов. Новоявленный наследник задумал покончить с этим раз и навсегда. Сначала он отобрал у обители поля, леса и сенокосы. Как не тяжело было монахам терять питавшие братью и богомольцев земли, они со смирением приняли обрушившуюся на них беду. Однако Ферлей на этом не остановился. Со временем он присвоил себе монастырских крестьян, уничтожил межевые знаки, подкарауливал иноков, которые, по его мнению, приступили к границу имения, и жестоко избивал их. Монахи кротко сносили и эти издевательства. Но вот теперь Ферлей запретил монахам брать воду из почаевских колодцев. Дальнейшее пребывание иноков на Почаевской горе становилось невозможным, так как своего колодца в обители не было. Земля в монастыре считалась безводной. Монахи знали об этом и с недоверием смотрели на своего игумена, который ходил по монастырскому двору, выбирая участок для колодца. Наконец Иов указал строителям место. Несколько дней рабочие копали землю. Монахи не были уверены в успешном исходе дела, но игумен Иов не отчаивался и беспрестанно молил Господа о милости. И вот, наконец, из земли забила вода. Колодец не иссяк и по сей день, и сегодня монахи и богомольцы с его помощью утоляют жажду. Что невозможно человеком, то возможно Господу, ибо сказано: «Просите, и дано будет, ищите, и обрящите, стучите, и отверзится». Повторял слова Христа Иов Почаевский, прославленный Русской Православной Церковью в чине преподобного.
0: Мудрость Святой Руси и жизни русских праведников. Преподобный Иов Почаевский.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера». Рассказывает священник Алексей Захаров.
1: Часто спрашивают, как христианину следует встречать Новый год. По слову святителя Феофана Затворника, надлежит набрать в душу такие помышления, чувства и расположения, которые могли бы достойно христианина заправлять всем ходом дел его в продолжении года. Хочу поделиться с вами его словами о Новом годе в духовной жизни. В духовной жизни Новый год есть, когда кто из живущих в нерадении начинает ревновать о спасении и богоугождении. Ибо когда кто решается на это, тогда у него внутри и вне все перестраивается заново и на новых началах. Древние мимоходят, и все бывает ново. Если у тебя есть это, понови, а если нет, произведи. И будет у тебя Новый год.
0: Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера».

0: Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из книги воспоминаний писательницы Веры Пановой «Мое и только мое» о моей жизни, книгах и читателях. 1909 год. Ростов-на-Дону. Хочу вспомнить ту ночь, когда родился мой брат Леонид, в ожидании которого, как я узнала потом, и жила у нас акушерка Надежда Абрамовна, ночевавшая на диванчике в гостиной у двери маминой спальни. Конечно, я ничего не знала об этом ожидании, не могла знать и значения того шума и беготни, которые поднялись в доме в ту далекую ночь 1909 года. После беготни стало тихо, и в детскую вдруг вошел папа. Никогда прежде не бывало, чтобы он входил ночью, а тут вдруг вошел. Горели две лампадки перед иконами, я поднялась, стояла в кроватке. Папа подошел ко мне и сказал: «Верочка, у тебя родился брат». «Родился брат, и мама здорова. Скажи, слава Богу». Я сказала и поцеловала его, потому что он поцеловал меня. Но опять ровно ничего не поняла. От непонимания было страшно. Пришла няня Марья Алексеевна, велела мне стать в кроватке на колени и прочитать Богородицу «И спаси, Господи, папу и маму». Я повторяла за ней знакомые слова, и мне стало спокойнее.

0: надеемся, любим. Имена, имена милосердия.
1: 14 ноября по новому стилю Православная Церковь отмечает День памяти святых братьев Космы и Дамиана. Братья лечили людей и никогда не брали за это ни денег, ни подарков. За такое бескорыстное служение Церковь прославила их как бессребреников. Косма и Дамиан родились в Малой Азии, на территории современной Турции, в IV веке. Их отец умер рано, мальчики были еще малышами, а мама, истинная христианка, постаралась привить детям любовь к Богу и к делам милосердия. Когда сыновья подросли, мать отдала их учиться. Педагог Космы и Дамиана преподавал им священное писание, а кроме того, будучи лекарем, посвятил их в секреты своей профессии. Уже подростками братья прекрасно знали о свойствах лечебных трав и умели готовить из них лекарства. О том, что Бог наделил Косму и Дамиана врачебным даром, стало понятно сразу, как только окончилась их учеба и началась самостоятельная жизнь. Не было человека, который, придя к братьям с жалобой на здоровье, не получил бы от них помощи. Слава о Косме и Дамиане распространялась быстро. К ним шли все новые и новые больные. Из бесноватых братья изгоняли демонов, слепым возвращали зрение, хромым – возможность нормально ходить. Косма и Дамиан, прекрасно понимая, что увечные люди из других мест не могут приехать к ним за помощью, сами ходили из города в город и предлагали свои услуги всем нуждающимся. Братья лечили людей бесплатно, ибо помнили заповедь Христа: «Больных исцеляйте, прокаженных очищайте, мертвых воскрешайте, бесов изгоняйте, даром получили, даром давайте». Только об одном братья говорили своим пациентам, прежде чем приступить к лечению. Косма и Дамиан напоминали, что исцеление даруют не они, а Бог, и что благодарить нужно не их, а Бога. И единственное, о чем братья просили людей, это жить во Христе по заповедям евангельским. Сила убеждения Космы и Дамиана была столь велика, что неверующие прежде люди уходили от них, уверовав во Христа. В житии братьев говорится о том, что легче измерить море и пересчитать звезды на небе, чем рассказать обо всех совершенных Космой и Дамианом чудесах исцеления. Но, наверное, главным феноменом братьев нужно считать не их врачебный дар, а талант человечности. Без него был бы невозможен христианский подвиг бессребреничества, который братья совершали всю свою жизнь и за который их так любили и уважали люди.
0: Имена, имена милосердия.

0: Вера.
1: Заповеданных лилий прохожу я леса, полны ангельских крыльев надо мной небеса. Непостижного света задрожали струи, верю в солнце завета, вижу очи твои. Александр Кузнецов.

0: Вы слушаете радиоканал «Радио Вера». Регистрационный номер ЭЛ номер FS77-90-935 от 13 февраля 2026 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Вера» для слушателей старше 12 лет.
1: Богослужебные песнопения православного храма.
2: Здравствуйте, с вами Федор Тарасов. Икона благоразумного разбойника довольно редко встречается в православных храмах. На ней изображен человек вместе со Христом, вошедший в Царство Небесное. Благоразумным разбойником принято называть преступника, распятого вместе со своим подельником в тот же день, что и Спаситель. Кресты злодеев находились справа и слева от Христа. Разбойник, висевший по левую руку от Иисуса, глумился над ним. Другой сначала ругал Христа, а затем раскаялся и стал жалеть Спасителя. Перед смертью он сказал такие слова: «Помяни меня, Господи, когда придешь в Царство Твое». Христос воодушевил разбойника, проявившего благоразумие, не только пообещав ему прощение грехов, но и возможность первым войти в рай. Евангелие, к сожалению, не сохранило имени этого человека. Он так и вошел в историю как благоразумный разбойник. Но этого оказалось вполне достаточно, ведь преступник, пожалевший Христа, стал символом того, насколько сильно может покаяние изменить судьбу каждого из нас. Поступок благоразумного разбойника нашел отражение в церковных песнопениях. Например, в молитвословии, названном по первым словам «Разрушилась и крестом твоим смерть», о его содержании рассказывает священник Антоний Борисов.
3: Песнопение «Разрушил еси крестом твоим смерть» не только рассказывает нам о счастливой участи благоразумного разбойника, попавшего в рай, но и кратко описывает подвиг, совершенный Христом. Вот как выглядит церковнославянский текст песнопения: «Разрушил еси крестом твоим смерть, отверзл еси разбойнику рай, мироносицам плач приложил еси, и апостолам проповедать и повелел еси, яко воскресл еси Христе Божие, даруй мирови, велю и милость». В переводе на русский язык этот текст звучит следующим образом: «Сокрушил ты крестом своим смерть, открыл разбойнику рай. Плач мироносец в радость изменил и своим апостолам проповедовать повелел, что ты воскрес, Христе Божие, даруя миру великую милость». Песнопение сообщает нам, как совершилось дело спасения человечества. Христос через смерть на кресте победил власть ада над душами людей. Первым, как уже было сказано, в рай вошел благоразумный разбойник. За ним последовали иные праведники Ветхого Завета. Спаситель после воскресения явился ученикам и утешил их. После этого апостолы и жены-мироносицы отправились в путешествие по миру, рассказывая многим людям об учении Христа и его воскресении из мертвых.
2: Песнопение «Разрушилась и крестом твоим смерть» акцентирует наше внимание на том, насколько важным для проповеди евангельского учения является каждый человек. Благоразумный разбойник дал людям пример искреннего покаяния. Апостолы и жены-мироносицы возвестили о воскресении Христа многим жителям не только Римской империи, но и иных стран. А теперь давайте послушаем тропарь «Разрушилась и крестом твоим смерть» в исполнении Объединенного хора Троицы Сергиевой Лавры и Московской Духовной Академии.

0: богослужебные песнопения православного храма. Вера. Светлое радио. Дело дня.
1: Здравствуйте, меня зовут Екатерина Вознесенская. Я знакомлю вас с благотворительными фондами и волонтерскими проектами. Рассказываю, куда обратиться за поддержкой и как помогать ближним. Дине из Бишкека 47 лет. В Киргизию она приехала из Омска в 1998 году. Поступила в Кыргызско-Российский славянский университет, а после его окончания осталась жить и работать в республике. Недавно Дина узнала, что у нее рак. Рядом не оказалось никого, кто мог бы помочь женщине с лечением или остаться с ее 11-летним сыном на время госпитализации. Дина одна воспитывает ребенка, работает администратором в гостинице и живет на съемной квартире. Каждый 21 день ей нужно оплачивать химиотерапию и анализы. Поскольку Дина гражданка России, терапия в Киргизии для нее стоит дороже, чем для граждан республики. Поэтому женщина стала искать возможность вернуться в Россию и лечиться здесь. Но все, что у нее сейчас есть, это российский паспорт. Родственников и близких людей на родине у Дины не осталось. Собрать деньги на второй курс лечения Дина не смогла и позвонила на церковную горячую линию Русской Православной Церкви. За 4 дня, благодаря неравнодушным людям, удалось собрать средства не только на терапию, но и на будущую операцию для Дины. Бишкекская и Киргизстанская епархия тоже начала помогать женщине с лечением и присмотром за ребенком. Каждый день на церковную горячую линию социальной помощи звонят сотни людей. Ее номер 8 800 70 70 222. 8 800 70 70 222. Кому-то из обратившихся нужны продукты, кому-то лекарства, помощь в покупке билетов или временное жилье. Чтобы горячая линия отвечала на просьбы, ей необходима регулярная поддержка. Оказать ее можно на платформе «Поможем» сайта miram.help. Подробную информацию обо всех благотворительных проектах вы можете найти на нашем сайте radiovera.ru и в мобильном приложении «Радио Вера» в разделе «Дело дня».
0: Дело дня.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Святитель Николай Сербский. Молитвы на озере.
1: Объявили неверные войну против Бога неба и земли, листва сухая против ветра горного. Пока ветер тихо веет и шуршание листвы слышится, но взовьется ветер и раскидает листву по кочкам болотным, лесам и дорогам, и, слипшись с грязью, потеряют голоса листья одинокие. Ибо чувствует неверный в толпе силу свою и подает голос. А в одиночестве страх и немощь снедают его. Верный чувствует немощь толпы и разделяет ее, а в одиночестве силу твою чувствует